0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать чтение христианской газеты «Забытый алтарь».
2: Поиск. Мне 40 лет, являюсь членом Евангелическо-лютеранской церкви. Здесь, в Германии, надеюсь найти такую общину, в которой велось бы богослужение на двух языках – на русском и на немецком. Приехал в Германию вместе с матерью и братом в 2005 году. Мы живем в Баварии, в городе Кицинген. Мой адрес есть в редакции. Андрей Бонданг. Очень хочу найти Гагштеттер, Олю и Федю. У них три дочери – Вероника, Юля, Таня. Я жила с ними по соседству в селе Бахбашты Балхашского района. Потом они уехали в Германию, и я тоже уехала из села. Может, кто-то знает о них и откликнется? А может, они сами читают алтарь? Светлана Шатова, Казахстан. А кругом сорняк. Я хоть после парализации, но двигаюсь. С сыном и с Божьей помощью смогла в июне посетить бывшую родину. И сын сделал фото. Вот так выглядит заросшее кладбище. Да и поля такие же. Сердце болит, что никому ничего не надо. Кругом сорняк, а дороги яма на яме. Вот читаю в алтаре, что люди ищут церковь. Я приглашаю в наш дом молитвы. Служения проходят и по-русски. Немецкие проповеди, стихи и песни всегда переводятся на русский язык. Так хочется, чтобы люди к Богу стремились и шли в церковь. Молитесь за город Бюлинген. Может, кто-то захочет жить в нашем краю на юге и придет к нам в церковь. Будем очень рады. Здесь можно найти и жилье, и работу. Ирма Нойфельд. Нравится петь по-русски. Хочу обратиться к матерям, чтобы дети им не говорили, как мне сейчас. Почему ты нас не научила говорить по-русски? Им нравятся русские песни, а петь их они не могут. Вот сейчас учу понемногу и их, и внуков русскому языку. А моя племянница сделала по-другому. Она с детьми говорит по-русски, а перед самой школой отдала их в детский сад, чтобы они научились правильно говорить по-немецки. Воспитательница, прощаясь с ними, говорит «Auf Wiedersehen», а дети отвечают «До свидания, с Богом». Слово «до свидания» воспитательница знала, а когда спросила у мамы, что значит «с Богом», то обрадовалась и сказала «Спасибо». Ольга В.
3: Невыдуманные истории. Батарея. Все выходные шел снег. Нас замело так, что машина перед домом превратилась в один большой сугроб. Зато сегодня с утра выглянуло солнышко, и на улице стояло красотища. Ослепительно белый искренний снег на фоне прозрачного голубого неба. Так и хотелось воскликнуть: «Мороз и солнце, день чудесный!» Хотя, увы, день с утра выдался не совсем чудесным, потому что этот самый снег заморозил нашу машину, и мы, откопав ее из сугроба, не сумели завести. Ситуация усугублялась тем, что мы собирались ехать в гости к подруге, у которой дети примерно ровесники моим, и детвора уже несколько дней ждала этой встречи. Может, нас и радовало с утра солнышко, но только не создавший проблему с машиной мороз. В довершение ко всему, наш папа был в поездке. Пришлось звонить ему и объяснять, что мы пытаемся завести автобус, а он делает пых-пых-пых и тут же замолкает. Мой замечательный чудо-механик муж тут же на другом конце провода установил причину. «Ничего страшного, просто села батарея. Нам надо ее зарядить». Может, в том, что села батарея, страшного ничего и не было, но страшно было то, что заряжать ее предстояло нам. Неудивительно, что мне сразу захотелось отложить поездку к подруге и тихомирно остаться дома. Но дети уже так настроились на предстоящую встречу с друзьями, что мне не хватило мужества расстроить их в самый последний момент. Поэтому я вздохнула поглубже, решив про себя, что зарядка батареи не такое уж смертельное занятие, и решила попробовать. По папиным инструкциям мальчишки нашли в гараже зарядное устройство и переноску. Это такой длинный-предлинный шнур, намотанный на катушку, который одним концом втыкается в розетку, а другим в такую черную коробочку с ручкой, которая должна была заряжать наш автобус. Я еще раз вздохнула поглубже, свежий морозный воздух, потом еще раз и еще раз, и с телефоном у уха принялась за дело. Обычно мы с мужем понимаем друг друга с полголоса. Только не думайте, что мы начинали нашу семейную жизнь с идеального взаимопонимания. На первых порах нашего брака мой метод понимания выражался длинными-предлинными речами, которые сопровождались бурными эмоциями. Но в этот раз мы общались по телефону на совершенно разных языках. Поскольку мой всегда спокойный и невозмутимый муж каждые 2 минуты на том конце провода восклицал: «Ну что же это такое? Вам каждую мелочь объяснять надо». А объяснять действительно было что. Откуда я знала, как открывается капот, если я его никогда не открывала? А на панели машины и под ней расположено 25 различных рычагов и кнопочек. И ни одна из них не подписана словом «капот». Но мальчишки сумели найти какой-то рычажок внизу, у педали, и капот немного приоткрылся. Но это оказалось не все. Чтобы открыть крышку капота до конца, надо было нащупать какую-то там пружинку под крышкой, поднять капот, а потом найти в капоте какую-то там палку и воткнуть ее в какую-то там дырку, чтобы капот не падал. Ну ладно, с дырками, палками мы разобрались, и крышка вроде бы прочно держалась на палке в вертикальном положении. Это тоже оказалось еще не конец, а только начало. Даже в телефон посыпались уже совсем иностранные слова, вроде «воткни клеммы в аккумулятор и включи батарею». И как бы глубоко я ни дышала свежим морозным воздухом, но он не помогал моему мозгу должным образом воспринимать происходящее. Тогда мой догадливый муж, медленно и не спеша, стараясь не потерять последнее терпение, перестал употреблять замысловатые автотермины и перешел на более доступные и понятные фразы. «У черной коробочки с ручкой, которую ты только что воткнула в розетку, торчит сбоку 2 провода. На конце каждого провода есть 2 прищепки с пружинками. Одна красного, а другая черного цвета. Нашла? Вот эти цветные прищепки и называются клеммами, которые надо воткнуть в аккумулятор». «Все ясно. Клеммы – это цветные прищепки. Благо, с этим разобрались. Не забывайте, что погода не изменилась, и на улице все это время стоял мороз». Но дальше начался совсем темный лес. Надо было найти в машине аккумулятор. Фразы вроде «черная коробочка» и прочее не помогали, так как, на мой взгляд, под капотом было все заполнено черными коробочками и трубочками с проводами разного размера. И потом мужчины удивляются, что тут может быть непонятного. Для меня, например, абсолютно все. Неужели нельзя было эти трубочки, коробочки должным образом подписать, чтобы любая мама 5 детей за 2 недели до родов могла разобраться, где этот горе-аккумулятор искать? После клемм-прищепок я как бы не старалась, больше ничего из телефонных инструкций мужа не сумела понять. Может, я когда-то и училась на архитектора, но только не на автомеханика. Я тыкала прищепками во все черные коробочки и прикрепляла их к различным трубочкам, но ничего не работало. Благо, что на помощь пришли мальчишки. Они под чутким руководством папы сумели разобраться с аккумулятором и правильно прикрепить к нему прищепки. Одну красного, а другую черного цвета. Я же решила, что гораздо лучше орудую фотоаппаратом, чем клеммами, поэтому принялась фотографировать происходящее, дабы не болтаться в глупом положении возле гаража, пока мои дети самым настоящим образом ремонтируют наш автобус. Потом мы оставили на время батарею с аккумулятором заряжаться, а сами отправились в дом, греться и собираться. Как ни парадоксально это звучит, но мы все сделали правильно, и наш автобус завелся. Довольные, хоть и с опозданием, мы отправились в гости. А я всю дорогу ехала и улыбалась. Как все-таки здорово, что в семье растут мальчишки, ибо в данной ситуации они со своей мальчишеской сообразительностью оказались просто незаменимыми. Я бы до сих пор пыталась разобраться, как открывать капот и где все-таки находится злополучный аккумулятор.
4: «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих».
3: Исаия 54, 13. И это еще только начало. Юлия Задорожная, США.
1: Христианский телетайп. 10 000 Библий сбросили на территорию Северной Кореи с помощью аэростатов. Христианская организация «Международный христианский концерн» сбросила более 10 000 Библий на территорию Северной Кореи с помощью тепловых аэростатов. В каждый аппарат было загружено около 1000 экземпляров Священного Писания. Пролетев определенное расстояние в воздушном пространстве Северной Кореи, аэростаты взрывались, сообщает Седмица.ру. Международный христианский концерн занимается поддержкой верующих, в том числе живущих на территории стран, где христианство является преследуемой религией. Северная Корея, закрытая для миссионерской деятельности страна, известная своим нетерпимым отношением к христианам. Здесь за распространение Библии можно попасть в тюремное заключение. Вместе с тем известно, что в Северной Корее Библия является ценным товаром на черном рынке. Солдаты, конфискующие книги у христиан, сами же потом организуют их продажу. Согласно последним оценкам, в Северной Корее христианство исповедуют около 400 000 человек. Библию перевели на 16 языков народов Северного Кавказа. Презентация Библий, переведенных на 16 коренных языков северокавказских народов, состоялась во время образовательных чтений Пятигорской епархии, сообщает Интерфакс Религия. При этом для некоторых из этих языков книги Священного Писания стали их первыми письменными памятниками, сообщил журналистам епископ Пятигорской и Черкесский Феофилакт. «Я радуюсь тому, что этот бесспорный исторический, религиозный, политический памятник, Библия, становится в том числе основой укрепления национальных языков», – добавил он. По словам священника, перевод Священного Писания на языки народов Кавказа продолжается в сотрудничестве епархии с Институтом перевода Библии. Эти книги появятся во всех основных соборных городских храмах и библиотеках, а также мы готовим экземпляры книг для передачи их в качестве дара для библиотек на территории республик, где компактно проживают те народы, на чьи языки переведены книги Священного Писания, сообщил епископ. Под Киевом состоялся семинар для пасторов и раввинов. Ретрит, выездной духовный семинар для пасторов и мессианских раввинов, состоялся под Киевом с 29 ноября по 2 декабря. Сообщает христианский мегапортал Invictor.org.
3: мероприятиях приняли участие около 130 старших служителей мессианских общин и пасторов церквей, которые ведут или собираются начать у себя в церквах служение евреям из разных стран – России, Италии, Финляндии, Германии, США, Беларуси, Молдовы, Польши и Израиля. Организатор ретрита – Киевская еврейская мессианская община. Основными темами ретрита в этом году будут – Бог, семья, служение, а также приоритеты и баланс в жизни пастора. Будут затронуты вопросы пасторской опеки и построения и развития мессианских общин. Спикерами мероприятия будут старший раввин Киевской еврейской мессианской общины Борис Грисенко, раввины других мессианских общин, а также пасторы некоторых церквей. Экстремисты угрожают уничтожить 6 протестантских церквей. Исламские экстремисты из фронта защитников ислама угрожают стереть с лица земли 6 христианских церквей в Бекасси, одном из пригородов Джакарты, сообщает Седмица со ссылкой на агентство Фидес. Исламисты считают, что эти церкви, которые принадлежат евангельским христианским объединениям, были построены без разрешения властей и по этой причине должны быть уничтожены. «Или само государство сделает это, или мы этим займемся сами», – заявили исламские радикалы. Информированная исламистами полиция предварительно закрыла упомянутые 6 церквей. Имя Иисуса Христа включено в список запрещенных слов. Национальные телекоммуникационные службы Пакистана включили имя Иисуса Христа в список 160 слов, запрещенных в текстовых сообщениях. По словам секретаря комиссии конференции католических епископов Пакистана по социальным коммуникациям священника Джона Шакира Надима, на правительство страны будет оказано необходимое давление, чтобы устранить имя Христа из списка. «Мы понимаем желание защитить умы молодых людей, составив список непристойных слов. Но почему в него включают имя Христа? Что здесь непристойного? Этот запрет является нарушением нашего права проповедовать христианство и задевает самолюбие христиан. Если запрет будет подтвержден, это станет черной страницей в истории страны, дальнейшим актом дискриминации христиан и открытым нарушением Конституции Пакистана», – сказал священник. Раздел ведет Катерина Гертель.
5: Международная газета об Израиле накануне. «Я еврей! Из века в век гонимый вдоль меридианов и широт, но везде Создателем хранимый, чтоб не канул в лету мой народ, чтоб не сгинул в грохоте обвала сверхдержав среди вселенских гроз, чтоб свои скрижали отливала вечность из его горючих слез. Я еврей, ничтожная слезинка в океане слез других людей, но вовек не превратить в овчинку небо, отразившееся в ней. Пережил я Вавилон и Трою, славу фараонов и Пергам, и весь век свой коммунизм я строил, чтоб понять, что надо строить храм. Храм вселенский под десницей Бога, наводя мосты между людьми. В мире и прекрасном, и убогом храм не на крови, а на любви. Вижу там, в грядущем, полный силы, выживший, счастливый род людской. Только где бы счастье его было без еврейской скорби мировой? Юрий Каминский. Мир на Израиле. У меня давно хранится журнал «Виноградник» за июнь 2001 года. И в этом журнале есть интересная статья Д. Хантинга. Хочу поделиться мыслями из этой статьи, которые очень созвучны моему пониманию данного вопроса. Тем более, что в последнее время этот вопрос опять обострился. Ожидание мира для Израиля. Псалом 124:5. Неразрывно связано с миром для Иерусалима. Псалом 121:6. О чем мы, христиане, должны молиться? Мир для Израиля и мир для Иерусалима зависят друг от друга. И одно не случится без другого. И поскольку судьба города Иерусалима постоянно обсуждается в средствах массовой информации, в новостях, мы должны помнить, что хотя приверженцы ислама довольно громко заявляют о своих правах на город, особенно на его святые места, нигде в Коране я не нашел имя этого города – Иерусалим. Еврейский Иерушалаим – город мира. Претензии арабов на владение святым городом быстро воспринимаются мировыми средствами массовой информации и потом, вероятно, большинством читателей, слушателей и зрителей. Восстанавливая Иерусалим после Вавилонского плена, Неемия сказал Санаваталу, Харониту и Товии, аммонитскому рабу и Гешему аравитянину.
4: «Бог небесный, Он благопоспешит нам, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме».
5: Неемия 2:19-20. В Библии Иерусалим занимает центральное место со времен, когда царь Давид захватил крепость Иевусеев и сделал ее столицей своего царства. Он даже заплатил 50 сиклей серебра Иевусею Орне за место, где позже был воздвигнут храм. Второе царство 24:18-25. Господь Бог сам выбрал Иерусалим.
4: «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его».
5: Псалом 131:13-14. Он называется «Город великого царя», Псалом 47:3, где сам Бог является великим царем. В Новом Завете Иешуа ха-Машиах также называет Иерусалим городом великого царя. В будущем Иерусалим будет не только камнем преткновения между мусульманскими народами и Израилем, но в конце концов местом битвы, где Господь возьмет инициативу в свои руки. Он сказал:
4: «И соберу все народы на войну против Иерусалима».
5: Захария 14:2. «И это будет началом конца всех восставших против Бога, против Его народа и против Его земли».
4: «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани».
5: Захария 14:3. «Политические лидеры никогда не смогут организовать длительный мир на Ближнем Востоке. Для решения этой задачи нужен всемогущий Бог. Сам Бог является собственником земли».
4: «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля».
5: Левитам 25:23. «Он выбрал этот город для себя. Равоам царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь, чтобы пребывало там имя его». Третье царство 14:21. «И он избрал для себя Израиль».
4: «Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле».
5: Второзаконие 7:6. Палестинцы требуют сейчас, чтобы Израиль вернулся к границам 1967 года. Но прочтите в Библии, какую землю Бог обещал потомкам Авраама.
4: «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему даю я землю эту от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
5: Бытие 15:18. Палестинская автономия стремится провозгласить свое независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме. По всем вопросам нужно консультироваться с Богом и ответы на все вопросы с молитвой искать в Библии. Никакой истинный христианин не может быть антисемитом. В конце концов, вопрос об Израиле и Иерусалиме – это вопрос не политический, а вопрос об истинности и богодухновенности всего Священного Писания. Вот почему нам, христианам, сказано – просить мира Иерусалиму, чтобы был мир на Израиле. Шалом Йод. Иерусалим во времена Ездры и Неемии. Глава из книги «Да взойдет Иерусалим на сердце ваше». На крепостной стене старого города возле Явских ворот есть памятная надпись. Появилась она сравнительно недавно, примерно 30 лет тому назад, когда израильская армия освободила Восточный Иерусалим и строители привели стену в порядок. Надпись включает в себя короткую цитату из книги Неемии: «Стены Иерусалима восстанавливаются». Мы еще вернемся к этим словам, а пока вспомним предшествовавшие события. В 722 году до нашей эры Ассирия покорила Израиль, царство десяти колен. Евреев угнали в плен, а их землю заселили другими народами, которых впоследствии стали называть самарянами или самаритянами. В 586 году до нашей эры Навуходоносор разрушает храм, окончательно завоевывает Иудею и завершает депортацию евреев в Вавилон. Всего таких депортаций было три. Самаритяне, как и другие соседние народы, стали считать землю Израиля своей вотчиной, а себя – коренным населением. Но проходит еще 48 лет, и, казалось бы, неприступный Вавилон покоряют персы под предводительством царя Кира. Меняется власть, меняется политика. Кир издает указ, дающий право израильтянам на возвращение и восстановление храма. Ездра 1:3-4. Таблички с этим указом найдены при раскопках в Ираке и Мегидо. А вот что добавляет Иосиф Флавий. Этот Кир узнал при чтении книги, в которой за 210 лет до этого пророк Исаия оставил свои предвещания. И вот, когда Кир прочитал это, то преклонился пред Богом, и необычайное рвение и усердие обуяло его к исполнению предначертанного. Иудейские древности 11:1-2. Что же написал Исаия? Господь,
4: который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан».
5: Исаия 44:28. Но разве мог Кир, прочитав такое пророчество, не откликнуться? Тогда вернулись в Израиль 42 тысячи человек, а историки считают, что в Вавилоне проживали 2 миллиона евреев. Лишь 2% нашли в себе смелость, презрев опасность, пойти на пустое место и начать все сначала. Не успели заложить основания храма, как началось сопротивление так называемых туземцев, но препятствовать приказу Кира они не могли. Как только Персией стал править другой царь, последовал донос, напоминающий нам все современные доносы. Ездра 4:12-14. Особенно поражает фраза: «Иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам, в Иерусалим». Прошло всего 48 лет, и местные жители уже считают евреев чужестранцами, а опустошенный Иерусалим – своим городом. Строительные работы приостановились. Второй храм был построен лишь в 516 году до нашей эры, во время правления Дария. Традиция называет его сыном царицы Исфирь, но это сейчас оспаривается многими учеными. Новое здание никак нельзя было сравнить с храмом Соломона. О нем до нас дошло очень мало сведений. Принято считать, что оба помещения, святое и святое святых, сохранили прежние размеры, однако утратили прежнюю красоту. Пропал ковчег завета со скрижалями, и все-таки народ Израиля вновь обрел Дом Божий. В 458 году возвращается вторая группа с Ездрой, который был и священником, и книжником. Он наладил храмовое служение, изучение Торы, искоренил браки с идолопоклонниками. Но Иерусалим все еще оставался без стен, совершенно беззащитным. В 444 году в город направляется виночерпи царя Артаксеркса Неемия, занимая одну из главных должностей при дворе. Виночерпи соответствует сегодняшнему вице-премьеру. Он предпочел всяким почестям послужить Господу в его городе, который персам представлялся захолустьем. Однако Неемия прекрасно знал, что это за город и что он должен для него сделать. Бог призвал его, так как Израилю нужна была сильная личность, способная быстро организовать работу и дать отпор врагам. В книге Неемии 2.19 названы лидеры враждебных народов. Это были хорониты, скорее всего, самаритяне, аммонитяне и аравитяне, предки арабов. Все они считали себя хозяевами этой земли, а евреев – пришельцами. Вот ответ бывшего виночерпия притеснителям.
4: «Бог небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права, и памяти в Иерусалиме».
5: Неемия 2.20. «Благо поспешит, буквально даст нам успех». Неемия знает, что Господь поможет восстановить его город. И еще он знает, что противникам нет части в Иерусалиме. Город принадлежит Богу, и жить там могут только Божьи рабы. Нет права в Иерусалиме. На иврите «цдака» – праведность, справедливость. Праведность в городе у тех, кто доверился Господу, а не у его врагов. Нет памяти в Иерусалиме. Их присутствие в городе следует вычеркнуть из истории. Реакция врагов – гневные насмешки. Но у Неемии против всех неприятностей есть два оружия – молитва и действие. Он обращается к Всевышнему за помощью и продолжает строить стену. А теперь мы подошли к стиху, выдержку из которого можно прочесть у Явских ворот.
4: «Когда услышал Санавалат и Товья, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно».
5: Неемия 4.7. Жаль, что этот стих не приведен там полностью. Он на редкость актуален в наши дни. Ведь сегодня многим людям досадно от того, что старый город вновь стал израильским, и Иерусалим продолжает застраиваться, превратившись в необыкновенно красивый город. Враги Неемии задумали идти против него войной, но он опять молится и действует, выставляя ночную охрану. Библия повествует нам, с каким напряжением трудились люди, строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них. Одной рукою производили работу, а другою держали копье. Неемия 4.17. Город Давида расположен на довольно крутой горе. Это означает, что строителям приходилось подниматься каждый раз в гору с тяжелым грузом и копьем в придачу. И несмотря на сопротивление врагов, сеяние ропота, клевету, бессонные ночи, страшную усталость, стены были построены за 52 дня, совершенно невиданные по тем временам сроки. Из небольшого селения Иерусалим вновь превратился в хорошо защищенный город. Сегодня трудно точно определить, какие из остатков городских стен относятся ко времени Неемии. Тем не менее, проходя по тропе, проложенная через археологический заповедник города Давида, мы знаем, что здесь был совершен великий подвиг под руководством персидского виночерпия. В последние дни, когда Иерусалим будет окружен со всех сторон врагами, когда им покажется, что до победы осталось совсем немного, на помощь Израилю придет уже не Неемия. Тогда на землю вернется Иисус Христос, чтобы защитить свой город и спасти своих рабов. Хвала и слава Ему за это. Леонид Банчик, Израиль. По святой земле. Комфортабельный туристический автобус, набирая скорость, двигался к Иерусалиму. Горная дорога ведет нас все выше и выше. Это и понятно. Мертвое море, откуда начался наш путь, располагается на 400 метров ниже общепринятого уровня Балтийского моря. А Иерусалим, куда мы едем, находится на высоте Иудейских гор, примерно 800 метров выше этого уровня. Из окна автобуса мы видим уже знакомый ландшафт. Это вторая наша поездка, и, видимо, поэтому хочется как можно быстрее добраться до того места, где уже с дороги, как на ладони, виден Иерусалим. Именно этот вид священного города в прошлый раз оказал на меня самое сильное впечатление. Строчки библейских повествований словно оживали на моих глазах. Когда-то, очень давно, Иисус стоял на этой самой Елеонской горе и, глядя на Иерусалим, плакал о городе, предвидя все беды, которые постигнут его народ. Автобусы один за другим медленно продвигались по улочкам старого города, пока не добрались до стоянки, откуда начинаются все экскурсии. И первая из них – Гефсиманский сад. Группы, сменяя друг друга, подходят к красивой ограде, за которой стоят старые-старые маслины. Конечно, во времена Иисуса Христа не было аккуратно проложенных дорожек между деревьями. Да и были ли эти деревья действительно свидетелями той ужасной ночи? Но одно несомненно, на склоне этой масличной горы Иисус Христос принял решение взять на себя грехи всего человечества, в том числе и мои, и понести за это самое страшное наказание. В шуме людской толпы трудно сосредоточиться. Возможно, в тишине ночи удалось бы лучше проникнуться событиями давно предшедших времен, но тут мое внимание привлекли эти старые маслины. Одно из деревьев было настолько старым, что от него осталась лишь дряхлая морщинистая кора, но от корня, удивительно, дерево дало новые побеги. Это ли не свидетельство жизни? По приезду домой эта картина не давала мне покоя. Бог хотел, чтобы эти старые маслины таким образом свидетельствовали всем людям о Нем самом, об умершем, но воскресшем Христе. А нам, людям, Бог дал возможность прославлять Его во весь голос, поклоняться Ему в духе и истине. Пришло это время, когда любящие Бога поклоняются Ему не только на Иудейских горах, но и по всему миру, исповедуют имя Его и от сердца благодарят Христа за великую милость к нам, прощенным грешникам. Светлана Фогель. Осталась старая маслина. О чем тосковали маслины, склонившись печально к земле, и плакали сердцем разбитым страдальца, склоняясь в мольбе, а капельки крови застыли на бледном и скорбном лице. Уста же смиренно просили, защиту искал он в отце. Сын праведный с болью взывает о чаше страданий, скорбя, последние силы теряет, быть может, минует меня. А муки грядущие он знает, терновый венок и позор, распятие его ожидает, свободу отпразднует вор. Забыли они исцеления, Пусть дети ответят за кровь, побои за милость прощения, а в руки вбивается гвоздь. Всю мерзость вины понимая, безропотно ношу берет, и ангел, Христа укрепляя, ослабшему силу дает. И снова в молитве стеная на жертву себя предает, исполнится воля святая, и в храме завеса падет. Душою поклонимся Богу, потухший светильник зажжем, от мира греха и порока мы с песней на гору взойдем. Светлана Фогель.
2: Никому не нужны мимфивосфеи.
4: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
2: Иакова 4:6.
4: Он, Давид, был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после.
2: 1 Царств 16:12-13. Всякий раз, перечитывая историю воцарения Давида, удивляюсь и восхищаюсь глубоким смирением этого второго царя Израилева. Помазанный Господом на царство, Давид вынужден был довольно долго скрываться от постоянно преследующего его Саула. Давид ни разу не спросил: «Господи, почему такая несправедливость? Почему тот, от которого ты отступил, смеет поднимать руку на меня, у которого данная тобой реальная власть?» Нет, ничего подобного Давид никогда не говорил. Напротив, он переносил тяжести скитательской жизни, щадя даже своих врагов, и терпеливо ожидал определенных Богом сроков и его действий. О, как ясно здесь виден прообраз Господа Иисуса Христа, который, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. 2 Коринфянам 8:9. Прекрасно понимая, что Отец Небесный все отдал в руки Его, и осознавая свое божественное происхождение, Иоанна 13:3, Иисус добровольно претерпел столько унижений от людей, созданных им из праха, что это невозможно измерить. Царь царей и Господь господствующих, пренебрегший посрамление, Евреям 12:2, жил на земле, избрав себе образ раба для того, чтобы дать возможность всем нам, безнадежно запутавшимся в сетях греха, не просто освободиться от этого тяжелого бремени, а еще и войти навечно в его царство, став родственниками самого Бога. В истории воцарения Давида видно много чудесных параллелей с нашим Господом. Особенно меня изумляет тот факт, что когда Давид, наконец, вступил в свои законные права властелина Израиля, он первым делом ввел в свой царский дом обнищавшего, хромого на обе ноги, никому не нужного мимфивосфея. Давид щедро облагодетельствовал этого несчастного человека, кстати, внука своего злейшего врага Саула, только ради Иоаннафана, который был лучшим другом Давида. В свою очередь, Мемфивосфей, осознавая свое ничтожество и недостоинство, всем сердцем прилепился к Давиду, сохраняя ему верность в самых критических ситуациях. Подобно этому, только ради Иисуса принимает Бог свою царскую семью всех тех, кто считает себя недостойными и не заслужившими такого высокого положения. Придет час, когда и израильский народ, многие из которого до сих пор высоки в своих глазах, восплачут и возрыдают, осознав свое ничтожество и узнав в Иисусе обещанного Богом Мессию. Захария 12:10. Открывшие дверь своего сердца для Христа будут вкушать Его благо в вечности. Как хочется, чтобы каждый из тех, кто читает пока только Ветхий Завет, уже сейчас увидел в Давиде чудесный прообраз Иисуса Христа, долгожданного Мессию, однажды уже приходившего к своему избранному народу. Некогда Саул из ненависти к Давиду жаждал убить его, но внук Саула, Мемфивосфей, был с любовью принят в царский дом Давида и полюбил своего благодетеля так, как никто другой. Подобно этому потомки евреев, кричавших об Иисусе «распни его», в сердечном умилении уже очень скоро упадут к его пронзенным ногам. И это будет окончательным триумфом давно помазанного на царство Иешуа ха Машиаха. Только в отличие от Давида, мужа очень воинственного, Иисус одержит окончательную победу одним оружием, своей непостижимой любовью. И потому его прекрасному царству не будет конца. О, возлюбленный Господом край, без Христа в нем печально и пусто. Посмотри на Давида, Израиль, в нем узнаешь прообраз Иисуса. Посмотри в покаянье души, без упрямой холодной гордыни, и увидеть Мессию спеши, приходившим к тебе Божьим Сыне. Его царство для тех, кто себя, недостойным увидев пред Богом, согласившись на звание раба, избирает смиренья дорогу. Если даже Господь Иисус добровольно слугой стал для падших, то и мы, сбросив гордости груз, будем пить унижение чашу. Чтоб не ближних себя осудив, сокрушая сердца беспощадно, незаслуженно в небо войти, где покорных ждет вечное счастье. Размышления и стихотворения Светланы Тимохиной, Украина. Ключ к капкану. Где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Приняла меня христианская семья. Мне 32 года. Живу в Германии, женат. Родился я в семье неверующих в России. Потом мы переехали в Молдавию, где я и провел детство и юность. Уже в молодости стал увлекаться наркотиками. После переезда в Германию в 2000 году моя зависимость от наркотиков только усилилась. И если бы не Господь, меня, наверное, уже не было бы в живых. Одна христианская семья приняла меня на терапию. В этой семье я прожил больше года. Господь освободил меня от наркотической зависимости и дал все необходимое для жизни и даже больше. В стихах я пытаюсь рассказать другим о том, что пережил в своей жизни. Он хорошо тебя знает. Склони перед Богом колени, покайся, и будешь прощен. Бог любит тебя без сомнений. Он хочет, чтоб ты был спасен. За грех твой распят был Сын Божий, за грех мой и твой он страдал. Прими же спасение. Ну что же, не медли, срок жизни так мал. А может, сомнение мешает? Ты с верой к Иисусу иди, ведь Бог хорошо тебя знает, и Он только в силах спасти. В нашей жизни порою бывает, попадаешь в коварный капкан. Зубы острые крепко сжимают, кровь течет из разорванных ран. и твой крик тишину заполняет. Но друзья остаются стоять, и в последний момент понимаешь, лишь Христос тебя в силах поднять.

0: молишься зря. Обратись ты тогда к Иисусу. Он, поверь, вмиг услышит тебя, руку помощи кротко протянет и обнимет, как сына любя. Дима Борисников. План для каждого. Думаю, что когда поклонение Христу становится целью жизни, тогда и голова начинает мыслить ясно, и радость никогда не оставит. Согласно Библии, человек – венец творения, и мне нравится это определение. Теперь стал понимать, что мы – Божьи дети, для которых у Господа есть план, для каждого из нас. А пока я просто молюсь, живу, благодарю за все, надеюсь, что Он дарует мне радость и покой в моих обстоятельствах жизни. Да не скрою, что бывают моменты, когда чувствую глубокую душевную боль, но и понимаю, что это моя земная дорога. А если я верю в милость, любовь, доверяю во всем Богу, то Он даст мне силы и поддержку, когда опять будет тяжело. Прошу вас молиться обо мне и о всех братьях, находящихся здесь в неволе. Виталий Световой, тюрьма, Пермский край, Россия. Не имею Библии. Некоторое время назад я отчетливо осознал, что нуждаюсь в Господней поддержке и наставлении. Признал я, что глубоко заблуждался в своем безверии, злобе и непотребстве. Начал изучать Слово Божье. Ввиду ограниченных возможностей постигаю Божью науку случайно попавшимися в руки духовными изданиями. Не имея Библии, хочу обратиться к русскоязычным братьям и сестрам с просьбой о пересылке мне Библии и иной духовной литературы. Искренне буду рад, если кто-то из верующих подпишет меня на алтарь. Дмитрий Дым, тюрьма, Гродно, Беларусь.
1: Фоторепортаж. Праздник наших друзей. 10 лет церкви «Новая жизнь» в городе Львове в Украине, тюремное братство. 10 лет назад в церкви «Новая жизнь» состоялось первое крещение. Прошло 10 лет удивительного, благословенного времени становления нашей церкви. Были радости и печали, победы и потери. Оглядываясь на пройденный путь, вспомним слова Самуила.
2: «До этого места помог нам Господь».
1: 1 Царств 7:12. Начиналось все в конце 80-х годов с тюремного служения. Приоритетными направлениями в церкви стали служение в тюрьмах, детских колониях, сиротам, беспризорникам, инвалидам. За время становления церкви мы сменили около 10 различных помещений. Убежищем для нас были квартиры, подвалы, детский сад, дом культуры. На фотографии комната тюремной больницы. На кроватях лежат осужденные. В центре комнаты стоят братья с христианской литературой и беседуют с осужденными. Подпись. Тюремную больницу посещают те, кто когда-то в тех же камерах отбывал наказание. Их свидетельства особенно внимательно слушают заключенные. На следующей фотографии группа братьев различного возраста с улыбкой на лице стоят перед зданием на крыльце, усыпанном осенними листьями. И подпись. Радость праздника разделили с нами те, кто уверовал в тюрьмах через тюремное служение. А теперь эти братья несут служение

0: в разных уголках Украины. Из бывших преступников Бог сделал себе служителей. Кто-то во время праздника заметил, какую банду преступников Господь локализовал и обезвредил. На следующей фотографии большое заводское помещение. Проводится служение. Зал полон народа. Подпись. Благословенным достоянием церкви стали помещения бывшего завода. С этого времени стали развиваться и другие служения. На следующей фотографии группа братьев. Один играет на гитаре, остальные поют. И подпись. Братья спели свой любимый гимн, который некогда пели в зоне. «Бог меня отыскал среди холодных скал, среди заблудших дорог, где я погибнуть мог, но Бог меня отыскал». Братья служат Богу в Крыму, в Одессе, в Закарпатье, в Черновцах, в Хмельницком, в Тернополе, в Хотине и Дубно. На последней фотографии стол, на котором расположен шоколадный торт в виде открытой Библии. На одной стороне надпись «Нам 10 рокив», на другой «Церква Новое Житие». А вокруг много народу, все улыбаются и радуются. И рядом со столом с правой стороны стоит мужчина с добрым лицом и с улыбкой на лице. Подпись. Ну, конечно же, и праздничный торт. Руководитель церкви «Новая жизнь» и тюремного братства Михаил Кинью справа. Письма из-за колючей проволоки. Не курил до вечера. Забытый алтарь читаю уже несколько лет. Раньше я газету получал регулярно, но сейчас новые выпуски получается читать очень редко. Я осужден на пожизненное заключение. Не хочу кого-либо винить, во всем виноват я сам. Но чтобы это понять, пришлось сесть в тюрьму. Даже когда меня посадили, я жил в тюрьме точно так же, как и на свободе. Когда меня осудили на пожизненное, то и тогда все осталось без изменений. И только когда я принял в свое сердце Христа, то из Его откровений я осознал свою виновность. Вину в том, что я всю свою жизнь считал, что воровать, грабить, обманывать в порядке вещей – это был мой образ жизни. А получилось так, что ко мне пришел капеллан. Мы с ним говорили, а после разговора я молился и решил попросить у Господа помощи. Я сказал ему: «Господи, дай мне сил избавиться от курения, ведь сам я бросить не смогу. Поэтому очень Тебя прошу, помоги мне». Именно этими словами я молился. Наутро я проснулся, прожил весь день, как обычно, и только вечером обратил внимание на то, что весь день не курил, и даже не было желания. Я упал на колени и стал благодарить Бога. Я и до этого читал Библию, но не понимал того, что читал. А теперь, каждый раз, когда открываю Библию, во всем, что я читаю, вижу любовь Бога. И каждый раз нахожу что-то новое. На свободе у меня никого не осталось. Писем давно уже ни от кого не получал. А так хочется поговорить и поделиться мыслями. Может, кто-нибудь выпишет мне газету «Забытый алтарь». Владимир Карабанов, тюрьма, Латвия.
1: Шесть часов вечера по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать проповедь Ивана Михайловича Сергей. Затем, по ее окончании, выйдет в эфир получасовая программа для всех военнослужащих. В конце часа передача «Церковь Христова».
1: И Слово Божие. Книга «Исход», 20 глава, 8 по 11 стихи мы читаем. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмый – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Когда мы читаем, что Господь отделил день покоя и освятил его со времени сотворения мира и благословил его, приходится удивляться, что во времена евреев и в наш христианский период времени соблюдение этого дня так сильно нарушается. В дни Христа, а также и в один из периодов христианской церкви, так называемый пуританский период, соблюдение этого дня было связано со многими неудобоносимыми предписаниями, которые превращали этот день в день скорби и бремени. Все эти ограничения представляют собой отступление от оригинальных планов Бога, по которым этот день был соделен и освящен. Этот день был дан человеку для его радости и благословения. Первый день, проведенный Адам и Евой в раю, был день отдыха, суббота, и он остается символом и предвкушением вечного покоя, который грядет в будущем веке. Иисус укорил фарисеев, которые своими человеческими законами день субботний сделали бременем, и сказал, что суббота дана для человека, а не человек для субботы. Из этого вытекает, что цель и назначение субботы в жизни человечества – отдых, покой и благословение. Прежде чем мы будем говорить о правильном празднование и соблюдение четвертой заповеди, рассмотрим, какое отношение эта заповедь имеет к христианам. Обязывает ли эта заповедь в какой-нибудь мере христиан, и имеет ли она отношение к празднованию воскресения, то есть первого дня недели? На эти вопросы необходимо иметь ответ, прежде чем будем рассуждать о значении четвертой заповеди. На этот вопрос мы отвечаем, делая различие между моральным и церемониальным значением заповедей. Так различали и рассматривали этот вопрос теологи христианской церкви, от дней Фомы Аквины до настоящего времени. Церемониальный элемент этой заповеди состоит в том, чтобы соблюдать седьмой день. Это тесно связано с богослужением Израиля, которое исполнилось и отменилось Христом. Так как Господь Иисус Христос исполнил церемониальный закон Израиля по отношению жертвоприношения животных, поэтому эта часть заповеди исполнилась во Христе, когда Он умер на кресте за грехи наши и воскрес для оправдания нашего в первый день недели. Тем не менее, четвертая заповедь содержит в себе постоянно пребывающий принцип, что один из семи дней должен быть отделен Господу на служение и поклонение. Этот постоянно пребывающий принцип в четвертой заповеди мы познаем тем, что заповедь о субботе не была оригинально заповедана или начата на Синае. соблюдение дня покоя и отдыха для поклонения Богу совершалось долгое время до Синая, прежде избрания Израиля. Начало субботы относится к сотворению мира. Из сказанного вытекает, что Бог от начала сотворения мира имел в своих планах и намерениях разделить жизнь человека на земле еженедельным днем отдыха от трудов и поклонения истинному и живому Богу. Затем мы наблюдаем, что в практике апостолов и новозаветной церкви было празднование первого дня недели как дня служения Богу. Перемена субботы на первый день недели, воскресенье, основана на следующих доказательствах и основаниях. Во-первых, воскресение Господа Иисуса Христа совершилось в первый день недели. Своим воскресением Господь ввел нас в период благодати и Евангелия и заключил Новый Завет. В Ветхом Завете день отдыха и служения был в конце недели, потому что народ Божий смотрел вперед, в будущее, ожидая Христа и Его избавления. Апостол Павел в послании к Колоссянам объясняет эту перемену следующими словами, и это из второй главы его послания, 16-17 стихи. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу, то есть тень будущего, а тело во Христе». В практике новозаветной церкви суббота была заменена воскресным днем, потому что Христос исполнил требования закона и исполнил, то есть закончил, наше искупление на кресте. Следующим доказательством празднования воскресного дня является то, что Иисус Христос явился апостолом в первый день недели. Затем, вторично, Он также явился им через шесть дней в первый день недели. Сошествие Духа Святого на апостолов было также в первый день недели, когда они были собраны в Иерусалиме. Из практики апостола Павла мы ясно видим, что он собирался с верующим для молитвы, назидания и преломления хлеба в первый день недели. Апостол Иоанн, будучи на острове Патмосе, был в духе в день воскресный. Эти факты и доказательства говорят нам о том, что Бог назначил для новозаветной церкви днем отдыха и служения день воскресный. В празднование Дня Господня мы должны избегать двух крайностей. Первая крайность – крайняя законность. В Новом Завете мы не находим в деталях указаний празднования Дня Господня. Вторая крайность – это чрезмерное злоупотребление свободой, которую имеют верующие Нового Завета. Нас интересует вопрос правильного соблюдения и празднования Дня Господня. Главная суть не в самом «не», сколько в нашем внутреннем желании исполнить волю Божию. Господь через пророка Исаию обижался на народ израильский за неправильное соблюдение субботы и сказал им так: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтись ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». Апостольская церковь в первый день недели собиралась для изучения Слова Божия. Апостол Павел увещевает: «Не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычай. В этот день мы укрепляемся Словом Божьим, так как важно для нашей ежедневной жизни. В этот день мы имеем общение с верующими, что не всегда возможно в другие дни недели. Господь благословляет наше общение укреплением нашей любви друг к другу. В этот день мы прямо или косвенно участвуем в проповеди святого и спасительного Евангелия для погибающего грешного мира. В этот день мы радуемся спасением нашего Господа Иисуса Христа и благодарим Его за Голгофскую смерть и воскресение ради нашего спасения. Внемлем призыву апостола Павла не оставлять наших собраний и будем искренне и сердечно служить нашему Господу в день покоя, в день воскресный. Друг, в день покоя все заботы брось, иди в Божий храм. Там познавать учись, как благ Христос, Он дал радость нам. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Александр Захария предлагает вам послушать передачу для всех военнослужащих. После нее, через полчаса, слушайте программу «Церковь Христова». Ее автор и ведущий Иван Колесников.
1: Здравствуйте, дорогой слушатель! Вы присутствуете в радиопрограмме, где главная тематика для всех военнослужащих. Да, для всех тех, кто далеко от близких и родных. Для тех, кто в море или же на суше, кто может быть в воздухе или же под водой. Это всем тем молодым солдатам и матросам, старшим и младшим офицерам, которые так часто далеко от дома и которые так нередко позабыты. Эта радиопрограмма, конечно, и для вас, дорогой радиослушатель, кто бы вы ни были по специальности, званию или должности, если вы мыслите, если вы дышите и живете, если вы ищете духовного, эта программа для вас. В этой программе для всех военнослужащих вы сможете услышать письма слушателей, их размышления и комментарии на разные темы, вопросы и ответы на эти вопросы и, конечно, личные свидетельства для всех тех, кто пожелает участвовать в программе. Кроме этого, вы сможете услышать и размышления ведущего радиопрограммы на темы военнослужащих. У микрофона с вами сегодня Александр Захария. Итак, что же сегодня говорят, что же спрашивают военнослужащие? О чем комментарии? Каковы же свидетельства? Друзья, дорогие, я сегодня хочу продолжить мой разговор, мое интервью, которое я брал у Адольфа Григорьевича Бичукина. У человека с большим военным опытом, армейским опытом. Он прослужил 27 лет, слушатели дорогие, 27 лет в военно-воздушных силах бывшего Советского Союза. И в 1974 году он покаялся, он пришел к Богу в покаяние. Хотя, друзья, хотя первый раз в жизни он задумался о Боге, когда ему было 16 лет. Он видел бессмыслицу в жизни, когда прошло много лет в военной службе. Он вышел в отставку, будучи майором военно-воздушных сил. Он понял, что вся его жизнь прошла в бессмыслице. Дорогой слушатель, кто бы вы ни были, я думаю, что каждый из нас вдоль нашей жизни спрашивал себя о смысле жизни, не правда ли? Как-то я прочитал один интересный рассказ о бамбуке, о дереве, называемое бамбук. Вы, наверное, знаете, что есть такое дерево. И вот я хочу этот рассказ прочитать. Но давайте сперва послушаем, что сказал Адольф Григорьевич именно о бессмыслице. Он говорил следующее.
2: Меня коснулось то, когда я служил, я видел всю бессмыслицу того, что я делаю. Я должен был постоянно быть начеку, потому что вокруг нам говорили, что, значит, мы должны быть готовы для того, чтобы нести военные действия и быть готовыми защищать Родину. Я готов ее был защищать. Но когда я увидел, что бессмыслица всей этой вот нашей работы, когда люди просто-напросто делают большое, с моей точки зрения даже, и с государственной, но вся эта работа, вся эта система, она делает человека совершенно неспособным обозреть то, что приготовил Господь. И я хотел узнать, что же хочет Господь от каждого из нас? Что же хочет? А слово мне открыло. Без меня не можете делать ничего. Господь созидает мир. Господь делает все, чтобы человек был тем, каким он должен быть. И я благословляю имя Господа, что Он мне открыл это, и что Он дает каждому возможность познать истину. И Господь будет защищать. И он сказал, не оставлю, не покину. И я имею мир Божий, который невозможно ничем оценить. Потому что этот мир, он дает светлое будущее в понимании того, у меня есть настоящее и будущее. Потому что Господь видит меня. И даст ему силу, чтобы он увидел собственное положение пред Господом и доверился ему. Господь не даст человеку заблудиться, но даст ему силу пройти это поприще наше земное, прославляя его имя в мире, согласии и благополучии. Только с Господом мир возможен абсолютен. И Господь даст это, если мы все будем веровать, что Господь ведет нас. Если мы доверимся ему и в большом, и в малом. И он не оружием каким-то вот физическим, но духовно обеспечит мир любой стране, и в том числе нашей стране, и не даст нам возможность поколебаться, но даст нам свой мир, и этот мир будет стабилен и абсолютен.

Давным-давно посреди большого королевства располагался чудесный сад. Господин сада имел обыкновение в жаркий день прогуливаться по нему. Благородное бамбуковое дерево было для него самым красивым и любимым из всех деревьев и растений в саду. Год за годом бамбук рос и становился прелестнее. Он знал, что господин любит его и радуется о нем. Однажды, погруженный в раздумья, господин приблизился к своему любимому дереву с чувством глубокого уважения. Бамбук склонил перед ним свою могучую голову. Хозяин сказал ему: «Ты нужен мне, дорогой бамбук». Казалось, что настал великий день. День, для которого дерево и было сотворено. Бамбук тихо ответил: «Господин, я готов, употреби меня, как ты хочешь». «Бамбук», — голос господина стал серьезным, — «чтобы употребить, я должен тебя сначала срубить». «Меня срубить? Меня, который стал дорог и красив в твоем саду? Нет, пожалуйста, не надо». «Используй меня, господин, для твоей радости, но не срубай, пожалуйста». «Мой любимый бамбук», — голос его стал еще серьезнее. «Если я не срублю тебя, я не смогу тебя употребить». В саду стало совершенно тихо. Ветер затаил свое дыхание, медленно склонил бамбук свою прекрасную голову и прошептал: «Господин, если ты не можешь употребить меня, не срубив, то делай со мной все, что тебе угодно. Сруби меня. Мой любимый бамбук, я также должен обрезать твои листья и ветви. О, мой господин, избавь меня от этого. Уничтожь мою красоту, но, пожалуйста, оставь мне листья и ветви. Если я не обрежу их, я не смогу тебя использовать». Солнце сокрыло свое лицо, бабочка испуганно улетела, и бамбук, дрожа от того, что услышал, прошептал: «Господин, отсеки их! Мой бамбук, я должен сделать еще большее! Мне нужно очистить тебя изнутри и вынуть твое сердце. Если я не сделаю этого, то не смогу тебя употребить». Бамбук склонился низко к земле. «Господин, обрежь и вычисти». Хозяин сада обрезал бамбук, отсек ветви, сорвал листья, разделил его на две части и достал его сердце. После этого он отнес его туда, где из родника текла свежая бурная вода посреди сухих полей. Там господин осторожно положил свой бамбук, дорогой бамбук, на землю. Один конец обрезанного ствола он соединил с родником, а другой направил к водоканалу в поле. Родник пропел свое приветствие, а ясная сверкающая вода радостно заструилась через разорванное тело бамбука в водоканал и оттуда потекла на сухие поля, ожидавшие влаги. Там посадили рис. Проходили дни, посев вырос, и настало время жатвы. Так некогда прекрасный бамбук стал большим благословением, будучи высоким и великолепным. Он рос только для себя и радовался собственной красоте. Но когда он отдал себя, то соединился с каналом, который употребил господин, чтобы сделать свою землю плодовитой.

0: Друзья дорогие, вы только что услышали кратенький рассказ о бамбуке, который рос, прекрасно рос, был прекрасным деревом в саду прекрасном, и которого хозяин мог употребить. Друзья, я думаю, что эта аллегория, этот рассказ кратенький, нам говорит о многом. Нам говорит о том, что все-таки жизнь есть со смыслом. Есть жизнь со смыслом. Я хотел бы прочитать другой рассказ, уже более серьезный. Это из Библии. Библия нам неоднократно говорит о смысле жизни, да? И сам Христос говорил, мы читаем об этом в Евангелии Марка, в 8 главе. Начиная 34 стихом, Христос говорил так: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Да, друзья дорогие, Господь делает великие чудеса, и Господь говорит к человеку неоднократно и призывает человека. Сам Христос неоднократно говорил, и сегодня через Свое Слово говорит к нам: «Оставьте все, идите за Мной». Это есть путь, это есть путь следования за Мной, это есть путь смысла. Жизнь без Христа – это жизнь без смысла, как говорил нам Адольф Григорьевич. Он долго, много лет шел таким путем. 27 лет прослужил он в армии и не находил никакого удовольствия для своей жизни. Он не находил никакого смысла, друзья дорогие, для своей жизни. Вы знаете, Священное Писание, как я сказал, полно многих поучений. Только что я прочитал вам одно место из Нового Завета, но я хотел бы прочитать вам еще одно интересное место из книги пророка Иеремии. Да, пророк Иеремия был замечательным человеком, и однажды Господь ему сказал следующее. Мы читаем в 18 главе. Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова Мои. И сошел я в дом горшечника, — говорит Иеремия, — и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я, — говорит Господь, — поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому, — говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которое хотел облагодетельствовать его». Да, слушатели дорогие, Господь Бог является правителем. Он не только правитель всей Вселенной, Он правитель вашей и моей жизни. Он также, слушатели, может сказать, Он может сделать, Он может сотворить то, что Ему угодно. Если, допустим, как Он говорит здесь в книге Иеремии, если, допустим, даже страна целая послушается, Он может оставить то дело, то страшное наказание, которое Он предупредил этот народ, что Он совершит, Он может его отложить на некоторое время или вообще отложить его полностью, если народ в самом деле покается. Так было, например, с народом Ниневии, вы помните? Ниневия в самом деле была в очень страшном положении, была очень-очень развращенной страной. И вы знаете, когда пророк пошел и проповедовал в эту страну, там народ покаялся. И вы знаете, Господь не наказал этот народ, потому что в самом деле этот народ покаялся. Но спрашивается, друзья, разве Господь не сможет сотворить что-то новое с нами? Конечно, Он может сделать, друзья, Он может дать нам смысл жизни, если мы придем к Нему. Ведь так и написано, друзья, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому? Так говорит Господь. Мы читаем в 6 стихе 18 главы пророка Иеремии. Да, друзья, Он может поступить с Израилем, Он может поступить с тобой и со мной. Почему? Потому что Он является Господом. Он может творить все новое. Вот что глина в руке горшечника, то вы, дорогие слушатели, вы и я, мы как глина в руке горшечника, то и вы, друзья, написано в моей руке. Да, друзья, мы в руке Божьей. Если мы в самом деле преклоним голову, как этот бамбук, о котором мы читали эту аллегорию, как этот бамбук преклонил свою голову перед хозяином, перед этим садовником, так и мы, друзья, если преклоним нашу голову перед горшечником, перед Создателем, Он может нас употребить, Он даст нам смысл, и Он даст новую жизнь, друзья, как это обещает и как это делает сам Христос. Мы только что выше читали Евангелие Марка, друзья. И кто последует за Христом, тот в самом деле будет блажен, тот будет счастлив. Друзья, дорогие, если вы думаете отдать вашу жизнь на что-то другое, вы ее потеряете. Так говорит Христос. Это не мои слова, это слова Господа. Христос говорит, что вы сможете потерять жизнь, если вы ее отдадите на что-то другое. Но если вы, друзья, если мы с вами положим жизнь на расположение Господа, как мы читали в Евангелии Марка, тогда Он сможет нас употребить. Он сможет вас и меня употребить, друзья дорогие. Так что не думайте долго, не думайте долго, друзья, но отдайте ваши души на служение Богу. Написано, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Да, друзья, вы сможете сберечь вашу душу, если вы отдадите вашу жизнь Богу. Какая польза, друзья, человеку, говорит Христос, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою? Дорогие друзья, вы не сможете дать никакого выкупа за вашу душу, потому что хозяином жизни, творцом жизни является сам Господь Бог. И вы должны идти к Нему, вы должны предложить вашу жизнь Ему. И только тогда будет смысл вашей жизни только тогда, когда вы отдадите Ему жизнь.
1: земля.

Да, слушатели, человеку нужно остановиться, как говорит эта песня, которую мы только что прослушали. Нужно остановиться и последовать за Христом. Кто хочет идти за мною, говорит Христос, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Дорогие слушатели, есть неоценимый дар, который уже был дан для каждого из нас. Это Божий Сын, который взял на себя наши грехи, мои грехи и ваши грехи. Однажды террористы захватили в заложники одного известного человека. Так получилось, что в попытке его освобождения он был освобожден из-за того, что потерял сознание. Вместо него в заложники был взят сын одного из освободителей. Вся эта история закончилась очень плачевно. Преступники убили юного заложника, так и не осуществив своих целей. Когда первый заложник пришел в себя и попытался узнать, кому он обязан своим освобождением, ему указали на отца погибшего мальчика. Подойдя к отцу, считая, что тот заплатил выкуп за его жизнь, этот человек сказал: «Я хочу возместить вам затраченные средства». «Эта сумма слишком велика», — сказал отец. «Я богатый человек, назовите мне сумму, и я возмещу ее вам», — ответил первый заложник. «Вы никогда не сможете возместить мне утерянное богатство. Пусть это будет вам моим подарком», — сказал отец. «Я прошу, назовите мне сумму», — не унимался богач. «Если вы так сильно настаиваете, тогда сами оцените стоимость вашего выкупа. Я отдал за вас жизнь моего сына». Узнав это, богатый человек вздрогнул и, помолчав, сказал: «Я никогда не смогу вернуть вам потерянное ради меня богатство». Да, дорогие слушатели, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я надеюсь, слушатели, что вы прислушаетесь к Слову Божию и примете Спасителя, и будет Он вашим Спасителем, и вы последуете за Ним.

друзья дорогие, наше время сегодня подошло к концу. И я надеюсь, что мы снова сможем с вами встретиться в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. До следующей встречи в эфире, друзья. Наш адрес следующий. Вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же лично мне. Это радиопрограмма для всех военнослужащих. Почтовый индекс 141000, Московская область, город Мытищи. Абонентский ящик 65. До следующей встречи, друзья. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Из наших архивов звучит передача «Церковь Христова». Наш брат во Христе Иван Колесников готовил эти передачи еще в 1970-80-х годах. Сейчас он с Господом, но его программы не потеряли своей актуальности.
1: Вам слушать вечные добрые новости –

Многие ли знают и сознают цель нашей жизни здесь, на земле? Знают очень немногие. Вот из этого вытекает весь ужас бесценности пребывания жизни человека на земле. Зачем мы вообще рождаемся в этом мире? Какова цель нашего существования? Неужели великий Творец, создавший Вселенную по определенному плану и предназначению, создал человека бесцельно только для того, чтобы завершить создание животного царства? Мы имеем библейское откровение от Бога, что Он создал человека для вечной жизни через веру в Сына Божия. Прочтем это в Библии, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий Сына имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Ведь это говорит Бог нам, живым, что не веруя в Сына Божия, не увидим жизни». Из этих слов Сына Божия мы должны уяснить себе, что человек рождается в этот мир не только потому, чтобы он рос, развивался физически, ел, пил, трудился, радовался, страдал и затем уходил с лица земли, незаметно исчезал, не оставив после себя ничего, кроме разлагающегося трупа. Какая цель нашей жизни? Красота, может быть, карьера или слава, возможно, богатство, может быть, власть? Да, все это может быть нашей целью, но что это нам дает? Можно ли решительно сказать, точно определить, что такое красота? Или есть ли общепринятое понятие красоты? Нет, и не может быть. Карьера. Но ведь и карьера, о карьере тоже весьма и весьма различные понятия. Слава. Но слава тоже бывает разная. Слава Гитлера, Дудче, немногие завидуют и славе Сталина. Богатство. Совсем нет. Если дать умирающему 100 000 рублей, будет считать себя он богачом? Или если кто из богачей мира подарит кому-нибудь такую же сумму, отразится это на его финансовом положении? Нет. Следовательно, и это не годится. Власть. Известен нам из истории хотя бы один правитель, царь, император, про которого мы решительно могли бы сказать, что он был счастлив и, обладая властью неограниченной, получил исполнение всех своих желаний? Нет. Значит, и эта цель не такая уж и важная. К тому же человечество слишком многочисленно, чтобы каждый мог поставить хоть одну из этих целей и добиться полного успеха. Мы должны прийти к заключению и сделать вывод. Все, что может быть нашей целью в физической и материальной жизни, есть слишком относительно, расплывчиво, неясно, а главное, непонятно и изменчиво. Но все-таки должна же быть цель в нашей жизни? Конечно, эта цель есть. Иначе Творец не создал бы человека. Эта цель ясна, определенно, а самое главное – постоянно. Но многие ли знают это? Многие ли живут для достижения?

0: правде, совершит суд над народами по правоте. Псалом 9, 8 и 9 стихи. В то время, когда происходит грозная ломка старого мира, рушатся целые нации и ежедневно меняются границы государств. Взор ищет знаков новых и лучших времен. Неверие в Бога как бы охватило мир. Грубый материализм Мелешета, Бюхнера, Геккеля, философия Шопенгауэра, Гармана и Ницше, учение дарвинистов, мирового социализма сводит к тому, что нет Бога, нет всемогущего Творца неба и земли, что не Бог сотворил мир. Замечено, что люди, отрицающие существование Бога и веры в Него, и твердящие о науке, не знают ни самой науки, ни понятия о вере в Бога. Люди, отрицающие Бога, в большинстве случаев не знают тех законов природы, о которых любят говорить материалисты. Все эти законы и есть метод и система, благодаря которым Бог управляет миром. Повторяю, законы природы и есть та форма управления миром, через которую Бог правит Вселенной. Чего только не выдумали люди относительно происхождения материи и вещества, и как бессодержательны и бесцветны их умозрения. Если не Бог сотворил мир, то этот мир создался сам собой, и он вечен. Что мир не вечен, об этом говорит он сам. Вся природа говорит нам: «Я только со вчерашнего дня и иду к своей цели». Это ясно видят ученые, естествоиспытатель, физик, астроном, геолог. Все ученые говорят, что мир – арена борьбы противоположных сил, постоянно стремящихся к равновесию. Например, теплота и холод мирового пространства. Если бы мир был вечен, то это равновесие могло бы быть уже достигнуто. А факт недостигнутого равновесия – доказательство, что мир еще не созрел и что он имел свое начало. Если же мир имел свое начало и его создал не Бог, то остается только допустить, что он создался сам по себе из ничего. Но как? Может ли что-то принять решение стать чем-либо? Дорогие друзья, человек должен признать истинной причиной мироздания и оставить бессмысленные речи о мудрой, доброй, заботливой природе. Профаны в науке и в частности в материализме все свои учения строят на гипотезах, на ряде предположений и, не желая верить Бога, хотят верить непознанную ими природу. Прогресс науки не уничтожает и не уменьшает количество непонятного. Мир становится для человеческого познания все глубже, богаче и таинственнее. Все усилия найти непрерывность восхождения развития от животных к человеку рухнули. Откуда мы? Куда идем? Есть ясный ответ Библии. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившего небо и землю и море, и источники вод. Откровение святого Иоанна, 13 глава, 7 стих. «И взял их тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам, и все домашние его». Это результат веры. 16 глава, 33 стих, Деяния святых апостолов. Дорогой друг, веруй в Господа и будешь жить. Церковь Христова, о которой читаем в Новом Завете, такая же и в настоящее время.
1: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, Церкви Христа, почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз, Церкви Христа, почтовый ящик 5333, Эдмонд, E-D-M-O-N-D, Оклахома, две буквы О и К, почтовый код 73083, США. До свидания.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать в течение этого часа передачи «Веришь ли ты?» «Истина сегодня» и программу «Слушай, молись, размышляй».
2: Вечные ценности. Вера, спасающая или мертвая. Разница между верой Божьей и мертвой верой заключается в том, что подлинная вера воскресшего Иисуса Христа приводит грешника к сокрушению сердца, к покаянию, возрождению и обновленной жизни. Тогда как мертвая вера никого к новой жизни не возрождает, никого не спасает. Сегодня модно утверждать, как все дороги ведут в Рим, так и к Богу можно прийти различными путями. Но это как будто бы логическое утверждение. Христос категорически заявляет: «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Говорят также: к Богу можно прийти не только через Христа, но и через других лиц, через другие религии. На это популярное в наши дни заблуждение Христос отвечает так: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Апостол Петр поясняет, почему спастись можно только через Иисуса Христа. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Первое послание Петра, 3 глава, 18 стих. Никто другой, кроме Христа, этого не сделал. Что такое веровать в Господа Иисуса Христа? Мы уже привыкли к некоторым богословским словам и фразам и мало задумываемся, что, собственно, они означают. Миллионы людей убеждены, что слово «веровать» значит признавать Бога, не отрицать Его, не быть безбожником, но быть набожным, религиозным. Приверженцев такого широкого распространенного взгляда, вероятно, удивит то, что Бог называет подобную веру не просто мертвой, но и бесовской. Апостол Иаков пишет: «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут». Послание Иакова, 2 глава, 19 стих. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Послание Иакова, 2 глава, 26 стих. Отсюда два вида веры: мертвая и живая. Живая вера, вера Божья, приходит к нам непосредственно от Бога через слышание Слово Божие при содействии Духа Святого. А мертвое передается по традиции от одних людей к другим. Огромное количество жителей нашей планеты называют себя христианами на том только основании, что рождены от верующих родителей. Они думают, что вера перешла к ним по плоти. К сожалению, по наследству можно получить тот или иной талант, ту или иную болезнь, но ни в коем случае не христианскую, живую, Божью веру. Вера мертвая – это вера теоретического знания, вера катехизиса, оперирующая в уме, но не в сердце, вера на словах, а не на деле, вера догматическая, но не личного духовного опыта. Христос учит нас определять людей, имеющих веру живую и веру мертвую, по плодам или по делам. «По плодам их узнаете их». Евангелие от Матфея, 7 глава, 20 стих. Плоды, которые порождаются грехом в нашей невозрожденной природе, Священное Писание называет делами плоти. Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Поступающие так Царство Божие не наследуют. Послание Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. Не менее очевидны плоды в жизни человека возрожденного. Они суть – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам, 5 глава, стихи с 22 по 23. Добрые дела истинного христианина – это не что иное, как проявление обитающего в его сердце Духа Святого. Христианин творит добрые дела не для того, чтобы заслужить себе Царство Небесное, а потому что он получил от Бога новое сердце, расположенное к добрым делам. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Ефесянам 2 глава, стихи с 8 по 10. Вот какой веры ожидает от нас Господь. Вот какая вера подлинно спасающая. Вот какую веру имел в виду апостол Павел, когда сказал темничному стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Плач Иеремии, 3 глава, стихи 40 и 41. Оглядываясь на прожитые годы, каждый из нас найдет, что вспомнить, о чем сожалеть, в чем каяться. В жизни каждого из нас было допущено немало ошибок, несправедливости, падений, греховных мыслей, чувств, слов, дел и других преступлений против воли Божьей. Все это свежо в памяти, чувствительно для совести, заставляет краснеть от стыда и презирать самих себя. Все это Бог помнит. И если мы еще не обратились к Нему с покаянием, поставит нам в вину в день суда. Глубокое осознание собственного бессилия что-либо изменить, уничтожить или исправить должно расположить наше сердце к искреннему покаянию. Господь говорит: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Книга пророка Исаии, 55 глава, 7 стих. Разница между верой Божьей и мертвой верой заключается в том, что подлинная вера в воскресшего Иисуса Христа приводит грешника к сокрушению сердца, к покаянию, возрождению и к обновленной жизни, тогда как мертвая вера никого к новой жизни не возрождает, никого не спасает от суетной жизни, преданной нам от отцов. Первое послание Петра, 1 глава, 18 стих. Жизнь от всего сердца. Продолжение. Начало в номере 7 от 2019 года. Он действовал от всего сердца и имел успех. Второе Паралипоменон, 31 глава, 21 стих. Нет ничего удивительного в том, что действующий от всего сердца имеет успех. Это совершенно обычное явление. Между тем, как работающие вяло, равнодушно, неохотно, почти определенно терпят неудачу. Возьмем, к примеру, коммерческую деятельность. Кто из молодых людей преуспевает в деле и продвигается вверх по социальной лестнице? Только не те, которые спят за прилавком и радуются, когда удается избавиться от докучливого покупателя. Предприниматели быстро находят тех, которые прилагают все старание к работе. Им нравятся молодые люди с рвением, прилежно относящиеся к работе. Таковые, несомненно, достигают многого, и в свое время именно они и становятся коммерсантами на свой страх и риск. Кто из коммерсантов преуспевает в конкурентной борьбе? Разве ленивцы и бездельники? Никак нет. Только тот, кто берется за дело, засучив рукава. Тот, кто изо всех сил гребет против течения, не желая быть снесенным потоком к водопаду банкротства, может рассчитывать на успех. Кто достигает больших профессиональных высот? Тот, кто поздно ложится и рано встает, сталкиваясь с множеством тяжелых, изнурительных заданий. Ведь Бог и в наше время не подает жатвы праздным людям, если не считать жатвы с репейника. Богу также не угодно давать благосостояние человеку, который не желает перекопать поле, чтобы отыскать спрятанное сокровище. Если человек хочет иметь успех, он должен, как признано всеми, быть прилежным в деле, ибо в наше время больше, чем когда бы то ни было, актуальна древняя истина: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Оставим коммерцию и рассмотрим иные сферы деятельности, чтобы убедиться в том, что эта истина пребывает неизменной. Если человек совершает открытия в науке, он совершает их вовсе не случайно, ибо путь открытий в науке одолевает идущий по этому пути ни одно поприще. Если человеку хочется стать выдающимся врачом, он должен трудиться в клинике. В наше время у человека нет надежды достичь успеха в чем-нибудь, если он не будет действовать от всего сердца. Это верно и в отношении веры. Я не хочу уравнивать веру с коммерцией, но мне бы хотелось, чтобы вере отдавали столько же сил, энергии и рвения, сколько отдают коммерции. Хотя, надо сказать, вера заслуживает несравненно большего. Вы знаете, в древние времена вовсе не высокая ученость обращала языческий мир ко Христу, ибо каменные плиты римских катакомб неопровержимо свидетельствуют о том, что первые христиане едва умели писать свои имена. Сила первых исповедников христианской веры заключалась не в блеске учености, высоте философии или пафосе красноречия. Она заключалась в их исключительном усердии, старательности и рвении. Ранняя церковь горела любовью. Она походила на вулкан, который, быть может, не был таким высоким, как некоторые из окружавших его гор. Однако эти горы были покрыты снегом. Между тем, как из вулкана шли потоки лавы, глубокой убежденности в истине, которая прожигала пути, покрывая землю вокруг себя. Христиане в те дни были истинными христианами. Они говорили, что знали, и знали, что говорили. Они свидетельствовали о том, что видели, говорили с властной, неукротимой силой, сокрушавшей и разбивавшей вдребезги железную мощь Рима. Так должно быть и в наше время. Так оно и есть на самом деле. Оглянитесь вокруг. От кого сегодня больше пользы в христианской церкви? От людей, которые действуют для Бога от всего сердца. Смею вас уверить, что очень многие из религиозных людей не являются христианами от всего сердца. Таковые, возможно, отдали Иисусу Христу только темный, затянутый паутиной уголок своего сердца, вместо того, чтобы предложить ему все сердце целиком. Заметим особо, что ревность сердца, пылающего истинным огнем, обязательно проявится в совершенной зависимости от Бога и в пылкой молитве Богу о помощи и благословении. Воистину, тот человек не знает себя, который, имея высокую и благородную цель, пытается достичь ее без Бога, хотя ему хорошо известно, что дело это, будучи делом Божиим, должно совершаться силой Божьей. И если ему должно иметь эту силу, он обязан прежде обратиться за ней к Богу с уверенностью в том, что получит просимое. Один из старых пуритан сказал: «Молясь Богу без рвения, мы как бы просим Его отказать нам. Если же мы просим Его с ревностью обязательно преуспеем. Исполненное лени времяпровождение кажется мне верхом лукавства и нелепости. Лучше уж вообще не искать Бога и Его правды, чем только изображать этот поиск. Возвышать худшее, унижать лучшее, ставить выше земное и попирать ногами небесное, отодвигать Христа на вторые роли, а мамону... Мамона – богатство, примечание редакции. Делать главой и господином своих чувств – все это представляется мне нападками безумца на все мудрое. И это совершенно недопустимо. Вот что еще хочу добавить. Я заклинаю себя и вас служить Богу. От всего сердца, по причине той любви, что мы обрели во Христе Иисусе. Взгляните, вот он повешен на древе. Мои глаза созерцают его, его голова увенчана шипами, ноги пронзены гвоздями, с рук его стекает кровь. Господь Иисус, ты умер из-за меня. Кровь из твоего драгоценного сердца истекает ради моего искупления и очищения. Я падаю у ног твоих, целую и обнимаю их. О Господь, возлюбивший мою душу, я не могу не любить тебя, ибо ты приобрел мое сердце. Любовь ко Христу со всех сторон объемлет меня. Как я могу, Господи, не восхищаться тобой, когда ты проливаешь кровь ради грешников, ради мятежников, ради врагов, ради тех, которые не хотят повиноваться тебе, как царю? Все так. Но, поднявшись с колен, выйду ли я в мир, чтобы тотчас забыть о тебе? Терновый венец на твоей голове, как мне забыть о нем? А руки и ноги, в которые впились ржавые гвозди, как мне забыть о них? А тело твое ломимое, как мне забыть о нем? Это невозможно. Друзья, будем помнить, что вера во Христа – это великий путь спасения. И если вы понимаете, что ваше сердце не принадлежит Спасителю, это следует немедленно исправить. Доверьтесь Иисусу, уверуйте в Него всем сердцем, и вы спасетесь, и грех ваш простится. Когда же вы спасетесь, я прошу вас, не забудьте того, что я пытался внушить вам сегодня. Во-первых, если мы будем служить Богу от всего сердца, то будем иметь успех на Его путях. И во-вторых, нельзя ожидать Его благословений в делах наших, если мы не делаем их для Бога. Продолжение следует. Из книги Чарльза Спержена «12 проповедей о сердце».

Дорогие друзья, в эфире «Радио на пути» звучит ежедневная страница «Истина сегодня». После этого слушайте передачу «Слушай, молись, размышляй». Продолжаем беседы, посвященные принципам толкования Священного Писания. Сегодня мы поговорим о том, каким образом толковать Евангелие. Все четыре Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна рассказывают о жизни Иисуса Христа. Можно сказать, что это сердце Библии. Все в Ветхом Завете дышит ожиданием прихода Мессии. Говорят, что тема Ветхого Завета – «Иисус грядет». Евангелия рассказывают о том, на кого указывал Ветхий Завет. Они заявляют: «Иисус пришел». Остальные книги Нового Завета, Деяния, Послания апостолов и Откровения рассказывают значение Его прихода и предсказывают Его возвращение. Они провозглашают: «Иисус придет опять». Что означает слово «Евангелие»? Слово «Евангелие» по-гречески «евангелион» означает «хорошая» или «добрая весть». По сути, есть только одно Евангелие, одна история об Иисусе. Каждая из четырех Евангелий рассказывает эту историю под немного другим углом зрения, поэтому они и называются, в том числе и на языке оригинала, Евангелиями от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Почему Бог вдохновил написание четырех рассказов о жизни Иисуса? Почему ни одного? Никто не знает. Древние писатели думали, что так было необходимо и правильно, что должно было быть именно четыре повествования, как мы говорим, на четырех ветрах и четыре стороны света. Мы как минимум можем сказать, что четыре свидетеля жизни и учений Христа дают нам более надежное свидетельство реальности событий, изображенных в Евангелиях, и возможность глубже понять и оценить Христа. Видеть его с четырех точек зрения лучше, чем только с одной. Мы были бы обеднены, если бы не имели любого одного из этих повествований. К какому жанру литературы относится Евангелие? Евангелие можно назвать биографией, но они не похожи на большинство биографий. Одно отличие состоит в том, что они почти ничего не рассказывают о детстве, юности и ранней зрелости Иисуса. В основном они повествуют о его публичном служении, когда ему было 30 лет. Но даже и здесь они избирательны, подробно информируя только о 50 из 12 тысяч дней, прожитых Иисусом, и неимоверно много времени и места, посвящая последние недели жизни Иисуса. Из-за отличий от типичных биографий ученые склонны помещать Евангелие в самостоятельную литературную категорию. Какое отношение Евангелия имеют к истории? Старались ли евангелисты отразить историю? В их намерение не входило написать просто безразличную объективную историю. Да и вообще, вряд ли есть такая история, которая была бы написана абсолютно объективным историком. Авторы Евангелия хотели написать в каком-то смысле богословие. Они передавали религиозную весть, весть о том, что Бог сделал через Иисуса Христа, чтобы дать человечеству спасение. В известном смысле Евангелия — это проповеди. То, что написали Матфей, Марк, Лука и Иоанн, исторически точно. Они заявляли, что Бог действовал в истории. Бог послал своего Сына на землю в определенный момент истории, в определенное место. Этот Сын, Иисус Христос, облекся в плоть и ходил по земле, умер реальной смертью на кресте за стенами Иерусалима и воскрес в этот момент, в буквальном смысле выйдя из гробницы. Именно исторический аспект христианства отделяет его от большинства других религий мира. Христиане верят в исторические факты об Иисусе Христе, как они описаны в Евангелиях. Как можно объяснить кажущиеся противоречия в Евангелиях? Иногда кажется, что в этих четырех жизнеописаниях имеются расхождения. Что можно сказать по этому поводу? Эти так называемые расхождения могут быть преувеличены. Все Евангелия в своей основе рассказывают одну и ту же историю. Служение Иисуса было подготовлено работой Иоанна Крестителя. В своем публичном служении Иисус учил и творил чудеса. В конце своего публичного служения он около недели провел в Иерусалиме, и в конце ее был распят по приказу Понтия Пилата и по настоянию иудеев. Далее он воскрес и явился живым своим апостолам и другим.
Конечно, кажущиеся противоречия в этой общей объединенной истории можно так или иначе объяснить. Исследуя возможные противоречия, важно помнить, что два высказывания действительно противоречат друг другу только в том случае, если оба не могут быть истинными. Помимо этого, исследуя предполагаемые несоответствия в Евангелиях, держите в памяти следующие моменты. Евангелисты имели разные цели. Кажущиеся противоречия могут быть следствием их разных целей. Евангелисты использовали разные организационные принципы. Один евангельский рассказ может быть более хронологическим, а другой – более тематическим. Иисус мог учить, ведя беседы по широкому кругу тем и подчеркивать разные моменты в зависимости от своей аудитории и их нужд. Кроме того, он, вероятно, в разное время проповедовал на одну и ту же тему, как проповедники поступают и сегодня. Что такое синоптическая проблема? Тот факт, что порой кажется, что Евангелия противоречат друг другу, ученые часто называют синоптической проблемой. В трех Евангелиях от Матфея, Марка и Луки очень много общего. Это синоптические Евангелия. Они видят одинаково. Это буквальное значение слова «синоптик», то есть выражают одинаковый взгляд на Иисуса. А вот Евангелие от Иоанна – другое. Синоптическая проблема состоит не просто в том, что три Евангелия одинаковые, а четвертое отличается от них, а в том, что степень сходства первых трех поражает. В частности, то, что они рассказывают об одном и том же, используя точно те же слова, требует объяснения. Степень совпадений побуждает ученых искать объяснение этого феномена. Какие же возможные решение этой проблемы? Как объяснить эти совпадения в синоптических Евангелиях? Возможны как минимум четыре объяснения. Первое. Все синоптические Евангелия оригинальны, не заимствованы, евангелисты ничего не знали о работе друг друга, а одни и те же слова у них получились сами по себе, по вдохновению. Второе. Лексика всех синоптических Евангелий почерпнута из одной и той же устной традиции. Третье. Все синоптические Евангелия имели некий общий внешний источник, сами таким источником не являясь. Четвертое. Авторы синоптических Евангелий в какой-то степени использовали писания друг друга в качестве источника. Специалисты по Новому Завету обычно предпочитают именно четвертый, последний вариант. Наиболее распространенная версия четвертого варианта – теория двух источников, а именно, что двумя основными источниками синоптических Евангелий являются Евангелие от Марка и документ, условно обозначаемый Q от немецкого слова «quelle» – «источник». Согласно этой идее, Матфей и Лука для написания своих Евангелий использовали Евангелие от Марка и документ Q, состоящий преимущественно из учений Иисуса. В этом случае то, что есть общего у Матфея, Марка и Луки, изначально принадлежало Евангелию от Марка, а то, что есть общего у Матфея и Луки, но нет у Марка, взято из Q. Христианский ответ. Как следует верующим в Библию отвечать на вопросы, поднимаемые в связи с синоптической проблемой? Во-первых, нам следует понимать, что синоптическая проблема в действительности не проблема, по крайней мере, не та, которая может потрясти нашу веру. Сходство между тремя Евангелиями и отличие Евангелия от Иоанна не опровергает богодухновенность, какое бы объяснение ни было принято. Бог мог вдохновить авторов Евангелий на использование других документов, будь они вдохновенными или невдохновенными. Кроме того, мы можем плодотворно изучать Евангелие и проповедовать на их основе и без решения этой проблемы. Нам, чтобы по достоинству оценить и понять каждое из синоптических Евангелий, не нужно подписываться ни под какой теорией относительно синоптической проблемы. Все, что нам нужно делать, это читать и изучать каждое из них, исходя из него самого. Поступая так, мы сможем вынести из него то, что хотел Бог. Какова была цель написания Евангелий? Зачем они были написаны? Хотя каждое Евангелие решало свою задачу или задачи, у них явно была и общая цель. Существует несколько ответов на этот вопрос. Евангелия могли быть написаны по любой из ниже следующих причин или по всем сразу. Первое. Сохранить в неизменной форме учение апостолов и евангелистов об Иисусе.
Второе. Дать руководящие ориентиры церкви. Ученикам Христа нужны были письменные свидетельства жизни и учений Христа, чтобы знать, во что верить и как вести себя, а также иметь большую уверенность в истинах, которые они приняли. Третье. Помочь опровергать лжеучения лжеучителей как внутри, так и вне церкви. Четвертое. Помочь в евангелизации тех, кто еще не повиновался Евангелию. Что мы должны знать о Евангелиях, приступая к их изучению? Чтобы понять каждое Евангелие, нужно собрать сведения о его авторе, дате написания, теме или главной мысли, а также о цели написания. Давайте рассмотрим каждое из них. Евангелие от Матфея было написано Матфеем, сборщиком налогов и одним из апостолов, по всей видимости, в середине 60-х годов. В нем Иисус предстает как обетованный Мессия и царь Мессианского царства. Написанное, очевидно, для иудеев и для христиан, которые жили среди иудеев, оно делает упор на царстве и учениях Иисуса. По некоторым признакам, оно построено скорее тематически, нежели хронологически, и, видимо, имело целью, по крайней мере частично, научить христиан, как жить. Оно содержит призыв к лучшей праведности. Евангелие от Матфея 5:20 говорит: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Марка, самое короткое из Евангелий, могло быть написано между 57 и 60 годами, возможно, в Риме, Иоанном Марком, одним из первых учеников и спутников Павла и Варнавы в первом миссионерском путешествии. Согласно преданию, Марк записал благовествование Петра, то есть ту весть, которую проповедовал Петр. Евангелие от Марка описывает действия, больше акцентируя внимание на делах Иисуса, а не на его учении, особо подчеркивая силу Иисуса творить чудеса. Явно написанное для язычников, может быть, специально для римлян, это Евангелие изображает Иисуса могущественным Сыном Божьим, призывающим своих учеников отречься от себя и последовать за Ним. Евангелие от Луки – первая книга двухтомника о начале христианства. Вторая часть этого двухтомника – «Деяния апостолов». Оно, Евангелие, было написано Лукой, язычником и врачом, сопровождавшим Павла в его последних путешествиях. Адресованное Феофилу, оно начинается с предисловия, помещает рождение Иисуса в исторический контекст, тщательно выписывая его, и является самым литературным из Евангелий. Написанное, возможно, для язычников около 62 года в Риме, оно подчеркивает, что Иисус происходит не только от Авраама, но также от Адама. Оно высвечивает заботу Иисуса о бедных и попранных, и главное внимание уделяет спасению, в частности указывая, что Иисус есть Спаситель всего человечества, а не только иудеев. Евангелие от Иоанна – то самое Евангелие, которое отличается от синоптических. Опуская какое бы то ни было упоминание о рождении и детстве Иисуса, оно начинается с его предсуществования в вечности с Богом. Это Евангелие было написано возлюбленным учеником Иоанном где-то между 85 и 95 годами, вероятно, в Эфесе. В нем нет притчей и есть лишь ограниченное число очень ярких чудес, которые в нем названы «знамениями». Иоанн по-разному подчеркивает божественность Иисуса, включая семь или больше его фраз типа «Я есмь». Главная идея и цель этого Евангелия обозначены в 20 главе, в 30 и 31 стихах. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не записано в книге сей. Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Как толковать тот или иной отрывок из Евангелий? Вот несколько советов. Во-первых, как и в случае всех других литературных жанров, любой отрывок из Евангелий нужно толковать в свете его литературного контекста. Литературный контекст Евангелий включает следующее – связь с параллельными отрывками. Толкование любого отрывка из любого Евангелия требует учета параллельных мест из других Евангелий. Вполне допустимо учить или проповедовать только по одному Евангелию, но когда мы рассматриваем отрывок из этого Евангелия, нужно как минимум знать, что говорят параллельные стихи. Изучение параллельных мест не требует, чтобы мы делали выводы о литературных связях между Евангелиями, например, о синоптической проблеме.
Кроме того, любой отрывок из Евангелия нужно толковать с учетом цели, поставленной автором в этом Евангелии. Каждый евангельский рассказ имеет свои акценты и цели, и мы должны смотреть, какое отношение толкуемый отрывок имеет к задачам, решаемым этим конкретным Евангелием. Важно понимать, что о делах Иисуса авторы писали не просто из интереса. Они записывали не просто исторические факты. Они писали об Иисусе то, что могло послужить уроком. Поэтому, разбирая какой-либо отрывок из Евангелий, мы всякий раз должны спрашивать, зачем автор упоминает об этом, каково его назначение. Второй принцип. Кроме этого, любой отрывок из Евангелий важно толковать в свете его исторического контекста. Исторический контекст – это мир и время, в котором жил Иисус. Чтобы понять Евангелие, нужно найти ответы на такие исторические вопросы. Каким был иудаизм первого века? Кто такие фарисеи и саддукеи? Что мы знаем о географии Палестины первого века? Каким был римский мир первого века? Какой была роль римских прокураторов, таких как Понтий Пилат? Знание исторического контекста конкретного отрывка также предполагает как можно более точное определение хронологического места эпизода из жизни Иисуса. Для его понимания может быть важно знать, произошло данное событие в ранний или поздний период его служения, что непосредственно ему предшествовало и что было после. Совет третий. Важно любой отрывок понимать в связи со структурой или построением Евангелия, в котором он находится. Каждое Евангелие имеет свою структуру, и знание того, как тот или иной отрывок вписывается в структуру Евангелия, поможет нам понять, чему автор хотел научить в этом отрывке. Четвертое. Толкование Евангелий требует, чтобы мы помнили, что в каждом случае весть обращена к двум аудиториям. Одна аудитория – это первые слушатели или зрители, люди, которые фактически присутствовали, когда Иисус говорил или делал что-либо в рассматриваемом нами эпизоде. Другая аудитория – это те, для кого автор писал. Мы должны попытаться установить, почему Иисус поступил именно так в рассматриваемом случае, после чего определить, первое, почему автор Евангелия решил записать этот эпизод, поскольку записано не все, что совершал Иисус. И второе, почему он записал это именно так, а не иначе. Можно допустить, что автор, рассказывая о случае, который мы истолковываем, хотел что-то доказать или чему-то научить тех, кто будет читать его книгу. Вот вопрос, на который необходимо получить ответ. Какова была цель автора, когда он сообщал об этом событии или учении? Однажды Иисус в определенном контексте рассказал притчу о добром самарянине. Затем Лука решил включить ее в свое Евангелие. Никто из других евангелистов не включил ее, но Лука писал для определенной аудитории в определенное время, ставя перед собой определенную цель. Истолковывая эту притчу, мы должны постараться понять те обстоятельства, в которых Иисус рассказал ее, а затем найти причину, почему Лука включил ее в свое Евангелие. Пятое. Нужно установить, применимо ли содержание Евангелий к христианам сегодня. Если применимо, то каким образом? Иисус, живя при законе Моисея, в совершенстве исполнил его. Если бы он не соблюдал закон, то не был бы безгрешным. Поэтому мы могли бы сделать вывод, что то, чему учил Иисус, к нам не относится. Однако такой вывод был бы и неверным. Хотя мы должны тщательно обдумывать обстоятельства, связанные с конкретными словами Иисуса, мы также должны верить, что учения Иисуса были предназначены для того, чтобы ими руководствовались его ученики и его церковь. Кстати сказать, хотя Иисус жил в то время, когда еще был в силе закон Моисея, Евангелия были написаны уже после его упразднения. Они были написаны для церкви и использовались ею. Учения Иисуса применимы к нам сегодня. Важно, чтобы не получилось так, что мы принимаем лишь некоторые учения Иисуса, а другие отвергаем. Нельзя, например, принимать то, что Иисус сказал о вере и покаянии, и одновременно сводить к минимуму установленные им радикальные требования к ученичеству. Нужно обращать внимание не только на учения Иисуса, но и на его поведение. Если обычно мы должны с осторожностью брать библейских персонажей себе за образец, то Иисус является исключением из этого правила. Христианам конкретно велено следовать его примеру.
Первое послание Петра 2:21 говорит: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». В первом послании к Коринфянам 11:1 мы читаем: «Будьте подражателями мне, как я Христу». Поэтому, исследуя действия Иисуса в Евангелиях, мы должны постоянно спрашивать, подает ли поведение Иисуса в этом случае пример для Его учеников? Если да, то как? А теперь обратим внимание на особый жанр литературы, встречающийся в учениях Иисуса Христа. Это притчи. Поскольку в учениях Иисуса притчи играют такую важную роль, и поскольку их часто понимают неправильно, мы хотим уделить особое внимание толкованию притчей, которые мы находим в Евангелиях. Начнем с того, что такое притча. Существуют разные определения, что такое притча. Наверное, самое распространенное из них — это земной рассказ с небесным смыслом. Соответствующее греческое слово «параболе» указывает на то, что притча — это сравнение. Почему Иисус говорил притчами? На притчи можно смотреть как на иллюстрации для пояснения истины. Однако Матфея 13 глава с 10 по 16 стих, похоже, говорит, что притчи должны были не только открывать истину, но и скрывать ее. Мы читаем: «И приступив, ученики сказали ему: „Для чего притчами говоришь им?“ Он сказал им в ответ: „Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: „Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат». Поэтому можно сделать вывод, что притча — это рассказ, предполагающий сравнение, направленное на то, чтобы научить истине тех, чьи сердца готовы слушать. Чем притча не является? Притча — это не аллегория, то есть это не история, в которой каждая деталь имеет смысл, хотя уже с самого начала истории христианства некоторые рассматривают притчи Иисуса именно как аллегории. В качестве иллюстрации аллегорической интерпретации авторы Фи и Стюарт приводят толкование притчи о добром самарянине, рассказанной Иисусом Христом в Евангелии от Луки в 10 главе с 30 по 37 стихи. Августин приводит такое толкование: «Человек шел из Иерусалима в Иерихон, это Адам. Иерусалим — небесный город мира, от которого Адам отпал. Иерихон — это луна, и этим символизирует, что Адам смертен. Разбойники — это дьявол и его ангелы. Сняли с него одежду, имеется в виду его бессмертие. Изранили его, они принудили его ко греху. Оставили его едва живым, это значит, что как человек он живет, но духовно он умер, и поэтому он наполовину мертв». Далее говорится о священнике и левите. Они представляют священство и служение Ветхого Завета. Самарянин считается, что это защитники, поэтому подразумевается здесь сам Христос. «Перевязал ему раны» истолковывается как ограничение греха. «Масло» — это означает утешение надежды на хорошее. Далее «вино» — наставление работать с жаром. «Осел» — плоть воплощения Христа. Гостиница — это церковь, другой день имеется в виду после воскресения, два динария — обещание этой жизни и жизни грядущей, и содержатель гостиницы — это Павел. Поскольку притча не аллегория, нельзя ожидать, что каждая деталь в притче значима, то есть имеет особый смысл. Но как же тогда толковать притчи? Притчи нужно толковать под углом зрения обычаев и ценностей времени Иисуса, а не с точки зрения наших дней. Земледельцы, использующие современные машины, не сеют зерно в твердую землю при дороге, как написано в Евангелии от Матфея 13:4. И враги в современном мире вряд ли будут сеять сорняки среди доброго семени на поле земледельца. Матфея 13 глава 24-25 стихи.
Притчи нельзя понять, если мы не понимаем чувств и ценностей иудеев в дни Иисуса, если не знаем, например, что иудеи ненавидели мытарей, Луки 15 глава 1 и 2 стихи, и также презирали самарян, Луки 10:33. Стараясь понять притчи в контексте Палестины первого века, мы должны осознавать, что они могут содержать элементы гиперболы. В Евангелии от Матфея в 18 главе с 23 по 35 стихи Иисус рассказал притчу о человеке, который задолжал царю 10 тысяч талантов, сумму, намного превышающую все мыслимые границы долга для любого человека. В притче о сеятеле он сказал, что один участок принес плод во 100 крат, Матфея 13:8, что было бы неслыханным делом для аудитории Иисуса. В каждом случае преувеличение подчеркивает главную мысль Иисуса. В первом случае, что из-за греха мы оказываемся в таком неоплатном долгу перед Богом, что ничего не можем сделать, только вынуждены молить Его о милости. А во втором, что когда люди с добрыми сердцами принимают слово, они могут принести плод, который трудно даже себе представить. Нужно запомнить главное правило. Притча обычно учит чему-то одному, и толкователь должен стремиться понять этот единственный смысл. Конечно, есть и исключения. Притча о сеятеле, например, записанная в 13 главе Евангелия от Матфея стихи с 3 по 9, а также с 18 по 23, учит, что результат сеяния слова, то есть благовествования, зависит от восприимчивости слушателей. Однако она также говорит о том, что нам следует продолжать сеять, даже когда кажется, что восприимчивость отсутствует. Притчу о блудном сыне, записанную в 15 главе Евангелия от Луки с 11 по 32 стихи, можно также назвать притчей о старшем сыне. Она в первую очередь учит, что Бог любит грешников и что мы тоже должны их любить в отличие от старшего сына и критикующих фарисеев. Кроме того, она несет грешникам весть утешения и надежды. Притча о богаче и Лазаре, Луки 16 глава с 19 по 31 стихи, указывает на то, что нам нужно заняться переоценкой ценностей, ибо те, кто был благословлен в жизни, могут быть прокляты в вечности и наоборот. Вторая часть притчи с 27 по 31 стихи 16 главы Луки учит или подразумевает, что законы пророки свидетельствуют об Иисусе, оставляя отвергающих Его без какого-либо оправдания. Применение этого правила. Как нам, толкователям, увидеть главный урок, которому учил Иисус Христос в притче? Помочь в этом может сам текст. Во-первых, контекст притчи. Что вызвало необходимость в притче? Так, согласно 10 главе Евангелия от Луки, с 25 по 29 стихи, притча о добром самарянине была подсказана вопросом «А кто мой ближний?». Притчи в 15 главе Евангелия от Луки были ответом Иисуса на критику фарисеев, что Он ест с грешниками. Луки, 15 глава, 2 стих. Во-вторых, нужно обратить внимание на те слова, которые предшествуют притче. Ключ к смыслу притчи могут дать именно эти слова. Притче о богатом безумце предшествовали слова Иисуса «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имущества». Луки 12 глава, стих 15. Лука выразил главную идею притчи о неправедном судье, предварив рассказ такими словами. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Луки 18:1. То же самое он сделал перед притчей о фарисее и мытаре. «Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и презирали других, следующую притчу». Луки 18:9. В-третьих, обратить внимание на слова, следующие за притчей. Когда Иисус завершал притчу словами типа «мораль сей басни такова», тогда мы можем быть уверены, чему в первую очередь Он данной притчей хотел научить. Рассказав притчу о неверном управляющем, Иисус сам указал, чему она нас должна научить. Луки 16:9. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Как следует пользоваться притчами? Во-первых, они были записаны, чтобы церковь ими пользовалась. Иногда ту или иную притчу можно применить к тем, кто вне царства, но, как правило, притчи должны были научить учеников Христа, во что верить им и как поступать.
Во-вторых, Иисус рассказывал притчи, чтобы вызвать ответную реакцию, побудить их к действию. Если мы читаем их или чему-то учим на их примере или на их основе, но сами или наши слушатели не испытывают побуждения поступать в соответствии с ними, тогда их цель не исполняется в нас.

На радио «На пути» звучит передача «Слушай, молись, размышляй». Она предназначена для тех, кто желает молитвенно рассуждать над строками Священного Писания. –

Аллилуйя! Славьте Господа с небес! В высотах прославляйте Его! Славьте Его все ангелы! Славьте Его все воинства! Славьте Его солнце и луна! Славьте Его все блистающие звезды! Славьте Его, небеса небес, и воды, которые выше небес. Пусть славят имя Господа, потому что Он повелел, и они были созданы. Он утвердил их навечно, дал устав, который не придет. Славьте Господа земли, морские чудовища и все водные глубины. Молния и град, снег и туман. Бурный ветер, исполняющий Его Слово. Горы и все холмы, плодовые деревья и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и крылатые птицы, земные цари и все народы, правители и все судьи земные, юноши и девушки, пожилые люди и дети, славьте все имя Господне, потому что только Его имя превознесено. Слава Его выше земли и небес. Он вознес рог народа своего, прославил верных Ему детей Израилевых, близкого Ему народа. Аллилуйя!

Славьте Его, все Его воинства. Славьте Его, солнце и луна. Славьте Его, все блистающие звезды. Славьте Его, небеса небес и воды, которые выше небес. Пусть славят имя Господа, потому что Он повелел, и они были созданы. Он утвердил их навечно, дал устав, который не придет.

«Славьте Господа земли, морские чудовища и все водные глубины, молния и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий Его слово, горы и все холмы, плодовые деревья и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и крылатые птицы, земные цари и все народы, правители и все судьи земные, юноши и девушки, пожилые люди и дети, славьте все имя Господне, потому что только Его имя превознесено, слава Его выше земли и небес. Он вознес рог народа своего, прославил верных Ему детей Израилевых, близкого Ему народа. Аллилуйя!

Аллилуйя! Славьте Господа с небес! В высотах прославляйте Его! Славьте Его, все Его ангелы! Славьте Его, все Его воинства! Славьте Его, солнце и луна! Славьте Его, все блистающие звезды! Славьте Его, небеса небес и воды, которые выше небес! Пусть славят имя Господа, потому что Он повелел, и они были созданы. Он утвердил их навечно, дал устав, который не придет. Славьте Господа с земли, морские чудовища и все водные глубины. Молния и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий Его слово. Горы и все холмы, плодовые деревья и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и крылатые птицы, земные цари и все народы, правители и все судьи земные, юноши и девушки, пожилые люди и дети, славьте все имя Господне, потому что только Его имя превознесено. Слава Его выше земли и небес. Он вознес рог народа своего, прославил верных Ему детей Израилевых, близкого Ему народа. Аллилуйя!

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы предлагаем вам ежедневную получасовую программу «Новые нивы». После нее выйдет в эфир передача «Сила этого дня» и затем записи прошлых лет христианского пения. –

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, в этой и последующей программах мы будем размышлять с вами над величественным вступлением или прологом Евангелия от Иоанна. Давайте мы вначале прослушаем его. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца». Многие, услышавшие или прочитавшие эти слова, спрашивают: «А что означают эти выражения практически в моей повседневной жизни? Обязывают ли они меня чему-нибудь?»
1: Мы можем здесь ответить одним предложением. Нами услышанный пролог из Евангелия от Иоанна обязует нас, или, если по-другому выразиться, побуждает нас к искренней вере в Бога. Постараемся понять эти слова, по крайней мере, в их жизненном приложении. Бог есть смысл жизни, ее ценность и значение. Оставляя Бога, человек теряет смысл, теряет разум. Безбожие является безумием, болезнью духа. Вне Бога, вне смысла. Поэтому и написано издревле: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога».
0: В годы антирелигиозной пропаганды один юноша покончил с собой, оставив записку: «Так как Бога нет, то жить не стоит». Иногда, впрочем, ставят и такой вопрос: если человек существует для Бога, то Бог для чего? Этот вопрос нелогичен, несостоятелен, ибо Бог есть самовладеющее, самоценное существо. Он есть последняя цель, вечная самоцель. Столь же несознателен и вопрос: откуда Бог? Или кто создал Бога? Бог не создание и не творение, которое нуждается в Создателе. Он творец всего, первопричина всякого бытия. Всякий, кто знает не только отвлеченные мысли о Боге, но и самого Бога, имея его в своем личном жизненном опыте, таких вопросов не ставит и ими не мучится. Ибо Бог, переживаемый в опыте, заключает в себе ответ на все вопросы, и потому живая вера в него полагает конец всем праздным, отвлеченным вопросам, конец мудрствованию и совопросничеству, как говорят. По-видимому, это знал и отчасти поэт Александр Блок, когда писал в своих стихах «Бог – конец пустыни». Вот почему и в ответ на вопрос Пушкина: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана?» митрополит Филарет отвечает: «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана». Поэт Ключников также видит в Боге источник и смысл жизни. Он пишет: «Жизнь для жизни мне дана, познавать Его творение, видеть духом, сердцем чтить. Вот в чем жизни назначение, вот что значит в Боге жить». И тот, кто знает эту подлинную жизнь, насыщенность этой жизнью, свободен от бесплодных умствований, от рефлексии и самоанализа, от теоретических вопросов. Он весь поглощен радостью бытия и жаждою творчества. Его занимает вопрос практической мудрости. Как наилучше выявить Бога, божественное начало в повседневной действительности? Бог – совершенная жизнь, совершенная гармония, любовь. Не без основания Александр Блок передает первый стих Евангелия от Иоанна словами «В начале была музыка». Бог – это истина, добро и красота, и потому только жизнь с Ним удовлетворяет разум, волю и чувства человека. Он сотворил человека по своему образу и подобию, и потому только уподобление Богу может удовлетворить человека. И только выявление Его образа в нас есть истинная цель образования, культурного развития человека. Без Бога, без Него человеку угрожает нравственное безобразие. О чем так мудро говорит народ, обращаясь к человеку, опустившемуся? Говорят, нет в тебе образа. Это искра Божия, которая таится в глубинах человеческого сознания, должна загореться и вспыхнуть, ярко запылать и охватить все существо, чтобы потом перекинуться от одного человека к другому, распространяться потоками света и огня во всем мире, до пределов вселенческих, космических, на пути к осуществлению конечной цели бытия, чтобы Бог был все во всем.
1: Ученый и физик Тиндаль говорит, что цель физической природы есть завоевание солнечной энергии. Поистине, цель природы и истории в высшем духовном смысле есть распространение световой энергии духовного солнца, Христа, вытеснение тьмы и греха лучами солнца правды. «Мы пришли в этот мир, чтобы увидеть солнце», — говорит Бальмонт. Но для человека этого мало. Для такой цели пришли в мир и бессловесные животные. Мы же пришли в мир, чтобы увидеть солнце правды, Христа, а не только увидеть, но и облечься в солнце, стать детьми солнца, света не вечернего. Искра физического огня в некотором скрытом смысле таится и в мертвом холодном камне. Нужен удар кресалом, чтобы высечь искру из камня, воскресить ее. Подобно этому искра божественного огня таится и в каменном, очерствелом сердце человека, погрязшего в грехах и пороках. И для него кресалом, кресителем является Христос. Он – воскреситель мертвых душ.
0: Даже злой дух, искуситель в раю, не мог поставить высшей цели перед людьми, чем это. Будете как боги. Только путь к этой цели он указал ложный. Он указал на бунт против Бога. И потому на деле он не привел к цели, а отдалил от нее. Луначарский, провозглашая безбожие в своей лекции, в конце концов выразил цель социального строительства словами «Братство богов в природе». Мудро сказано. Только апеллируя к этой исканной, первозданной, в глубине сознания заложенной жажде божественного, можно вызвать в человеке энтузиазм, жажду подвига, самопожертвование. Недаром этот же учитель атеизма еще до революции писал в своей книге «Религия и социализм» такие слова: «Религия есть энтузиазм, а без энтузиазма не создавалось ничего великого». Мыслители всех времен, такие как Сократ и Платон, еще до явления в мир Христа, и такие как Ньютон, Паскаль, Владимир Соловьев, после рождения Христа пришли к вере в этот смысл. Так верит и простой народ, непосредственным ощущением, то есть интуицией, постигая то, что мыслитель познает путем логической работы, при помощи умозаключений. «Для чего жить?» – спрашивают у сапожника Мартына Авдевича в рассказе Толстого «Где любовь, там Бог». Он отвечает: «Жить надо для Бога. Просто и мудро. Именно так. Не для себя надо жить, ибо это было бы самолюбием, эгоизмом или эгоцентризмом, и даже не для других, ибо это было бы человекоугодничеством, народопоклонством. А для Бога надо жить, для выявления божественного начала в себе и в других, то есть теоцентризм, не для плоти, материи в себе и в других, а для духа. Лишь такая цель может сделать нашу жизнь возвышенной и одухотворенной». Тут приходят на память слова Иисуса в беседе с самарянкой. Он сказал ей: «Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине».

0: Дорогой друг, недостаточно познать идею смысла, надо уверовать в Него, в Иисуса Христа, принять Его и осуществлять Его в жизни. Этот смысл, хотя он и заложен в основах бытия, однако далеко не осуществлен, не распространен во всех областях и сторонах нашей жизни. Ему нужно дать место не только в личной, но и в социальной и международной жизни, во всех существующих отношениях, как мы уже сказали, до вселенских космических пределов. И когда этот смысл делается не только предметом наших размышлений, но и задачей для нашей воли, предметом наших действий, он, или вернее его осуществление, становится целью нашей жизни. Цель жизни есть обожествление человечества через приближение ко Христу. Так сказал гениальный философ Владимир Соловьев в своей знаменитой лекции перед тысячами русских студентов в актовом зале. Известно, что эта лекция вызвала бурные овации среди студенческой молодежи. Вначале, настроенной враждебно против этого ученого, открыто заявившего о своей вере в Бога и Христа. Под обожествлением он разумел не обожание, а обожение, то есть от слова «бог». В понимании древнегреческих писателей было слово «теозис». Ради этого и пришел Иисус Христос в мир. В его лице Бог сделался человеком, чтобы человека сделать Богом, приобщить божественному естеству, обожить его, преобразить и исполнить своим вечным духом.
1: Недаром Христос повторил слова древнего откровения: «Вы боги, сыны Всевышнего все вы» из Псалма 81. Там, в этом псалме, за этим великим торжественным откровением стоит суровая, печальная, трагическая действительность. «Но вы умрете, как человеки, как всякий из князей». Вырвать божественное достоинство человека из когтей смерти, вернуть ему потерянный рай, восстановить бывшего царя природы на его престоле – такова была цель Бога воплощения, пришествия в мир Христа. Его задачей было Царство Божие, воцарение Бога в человеке и в мире, обожение человека и всей твари, распространение совершенной божественной жизни во все концы, так, чтобы Бог был все во всем. Бог высший, абсолютный смысл бытия. Заметим, Бог не религия, которая может и не отвечать запросам честного ищущего человека, ибо она может быть и ложной, фарисейской и саддукейской, ибо религия есть лишь отношение к Богу, и потому ценность ее условна, относительна. Насытить же бессмертную душу человека может только Бог. Не идея Бога, а сам Бог. Так же, как жажду может утолить не мысли о воде, а лишь сама вода. И как воду надо пить, принять в себя, так и Бога недостаточно иметь в нашем сознании, в нашем созерцании, в мышлении. Надо дать Ему место в нашем сердце, в нашей воле, в практической повседневной деятельности, в личной и общественной жизни.
0: Дорогой друг, если ты хочешь действительно, практически испытать Бога, жить с Ним в повседневной жизни, то молись Ему через Сына Его Иисуса Христа. Скажи Ему в молитве, что тебя мучит. Исповедуй Ему твои грехи, и Он возродит тебя к новой и к вечной жизни. Ты испытаешь и получишь то, чего давно уже жаждет твоя душа. Радостное спокойствие и нерушимый мир. Да поможет тебе Господь. призови его сейчас».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте передачи «Сила этого дня» и записи прошлых лет христианского пения.
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем изучать Псалм 89. Молитва Моисея, человека Божия. Это он, Моисей, обратил наше внимание на то, что Господь великий, что Господь замечательный и могущественный. Это Моисей писал, обращаясь к Господу, что Он есть наше прибежище от рода до рода. Он наш дом. Прежде чем родились горы, прежде чем Господь образовал землю и вселенную, от века до века был Он, Господь. Он – вечность, и Он – Создатель. Как я уже говорил в нашей прошлой программе, Псалм 89 считается самым старым псалмом. Но этот псалм является современным и по наши сегодняшние дни. Это молитва человека, который верит в Господа Бога, который прожил свою долгую жизнь с трудностями, с проблемами. Но он понял, что самое главное в его жизни – это Господь, и что без Господа Бога невозможно ничего в этой жизни. Ибо Господь – это Он создал нашу землю, Он создал нас, ибо Он Создатель, так говорит Моисей. Но в начале всего был Господь, и в конце всего будет Господь. Это Он создал нас, нашу землю, все, что вокруг нас, чтобы мы могли жить, ибо Господь – наше прибежище, Он – наш дом. Псалм 89 дал рождение гимна, который пелся во многих странах, который создавался по маленьким крупицам, собирался в течение многих лет, от начала прошлого века до конца прошлого века. Он создавался разными людьми, разных национальностей, в разные времена. Это показывает о том, насколько силен и могуществен Господь, что Он влияет на жизнь каждого человека. Он наш дом. Мы, люди верующие, открываем для Него свои сердца, мы идем за Ним. И этот гимн, который пился и в России, и на Украине, в Швеции, Германии, в Соединенных Штатах, он был открыт для людей, ибо люди сами создали его. Только благодаря любви к нашему великому, могущественному и замечательному Богу. «Ибо Ты, Господи, как говорил Моисей, нам прибежище от рода до рода, и Ты образовал землю и вселенную, и от века до века Ты – Бог». Как много миссионеров, которые ездят из одной страны в другую, которые говорят о Боге, которые несут свои знания людям, они поют песни, которые рождены, опираясь на Псалм 89, опираясь на молитву Моисея, человека, который прожил жизнь, который был выбран Господом, человек, который вывел народ Израиля из Египта в земли обетованные. Это Он, человек Божий, это Он обратил наше внимание на то, что Господь великий, Он замечательный, Он могущественный. Как мы говорили в прошлой нашей передаче, Господь – это Господь истории. Все, что прожили многие поколения, было от начала времен Господа и по сегодняшний день. Господь дал нам свою историю. Он написал, Он показал нам эту историю. Господь – Творец, Создатель. Он сотворил все, что вокруг нас. Он образовал горы, землю, вселенную. Он создал нас. Он – Творец. В начале всего и в конце всего будет Господь. От века до века Ты – Бог. Он есть вечность. Но многие идолопоклонники знают, где обрадовался их идол, где их Бог прекратил существование, но это совсем не похоже на ту историю, в которой живем мы, ибо мы не знаем, где начало Господа. Он был в начале всего, как говорит Бытие, сначала был Господь. И Господь есть сейчас, и Он будет всегда, ибо Он неизменен, Он постоянен, Он от века до века Господь. Так велик наш Бог, так проявляется в Нем величайшее искусство постоянности, вечности. В Нем нет начала и нет конца. Он от века до века, Он всегда, Он вечность. Наш Господь, единый Господь, Он неизменен, как я сказал. В Нем нет начала и нет конца. Его не выдумали, Он есть, это Он наш создал. Мы не идолопоклонники, мы верим в нашего Бога. Мы живем по Его законам, по Его правилам. И для каждого из нас Он уготовил свой план. Наш Господь не знает ограничений. У Него нет ограничения времени, у Него нет начала, нет конца. Он неизменен, Он постоянен. Мы не знаем, где Он начинается и где Он кончается. В Нем вся мудрость, в Нем вся мощь и сила. Мы говорили, что Он наш дом. И этот дом вечный. И мы знаем, что все, что обещает наш Господь, Он выполняет. Мы не идолопоклонники, мы служим одному Господу Богу. Это Он от века и до века. Это Он прибежище. Это Он Создатель. И Он есть вечность. Это Он ответственный за землю. Это Он ответственный за нас. Это Он ответственный за все то, что происходило от рода до рода человеческого, от века до века. Это Он Бог вечности. Я бы сказал, это Он, Господь Бог, моего вчера, и это Он, Господь Бог, моего завтрашнего дня. Это Он, Бог моего дня рождения, это Он, Бог моей смерти. Это Он, Господь, который дал нам прибежище для всех поколений, от рода до рода. Это Он, Господь, который заботится и который ответственный. Это Он, Господь, неизменный и постоянный во все времена. Итак, молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты дал прибежище от рода до рода. И мы уже видим это с вами. Это Ты породил горы, землю, вселенную, но сначала всего был Ты, Ты от века и до века. Ты, Господь, это Ты возвещаешь человека о том, когда ему родиться, когда умереть. Это Ты проносишь года и тысячелетия перед нами. Это Ты есть сегодня и завтра. Это Ты, который порождаешь и сон, и дремоту. Это Ты, который породил траву, которые растут и тлеют, умирают. Это Ты, который даешь нам смятение. Это Ты, который дает нам звуки лета, зимы, весны, осени. Все в Тебе. Ты наш Господь. А как мы связаны с величием Господа? Величие Его как-то затрагивает вашу жизнь, касается ее, или вы полностью поглощены Его величием? Нашли ли вы себя в величии Господнем? Поняли ли вы, что жизнь без Него невозможна? А может быть, наоборот, вы отказываетесь от величия Господа? Что думаете вы? Насколько вы близки к Господу Богу? Насколько вы знаете Его? А может быть, это пришло время, чтобы вы открыли свои сердца и начали познавать Господа Бога? Именно через этот Псалм 89, через молитву Моисея, человека Божия, вы поймете, что Господь един, Он Создатель, Он — вечность, Он — сила, Он — мощь, Он — Творец, Он всегда с нами, Он — наш дом, прибежище. И мы стараемся идти к Нему. Прежде всего, Он был от века и до века. Это Он дал нам жизнь. Это Он всегда с нами. Это Он учит нас. Он неизменен, Он постоянен. Он великий и могущественный. Итак, Господь наш дом, к которому мы летим, стремимся. летит наша душа, наше сердце. Мы стараемся быть ближе к Нему, быть с Ним, ибо Он — наше прибежище. Он — наш дом, наш очаг. А вы, дорогие друзья, в полете ли ваша душа к Господу Богу? Вместе ли вы с Ним, или вы отказываетесь, либо вы не знаете? Знаете ли, что величие Господа должно принести нам удобство и отдых, покой в душе нашей? Мы летим к нашему очагу, к огню, который призывает, который тянет. Вы знаете, многие верующие люди нашли покой именно в Господе Боге, когда они познали Господа, но стали изучать Псалм 89, молитву Моисея. И именно через этот Псалм для них Господь открылся по-другому, более величественно, более могущественно. Он — вечность. Он неизменен во все времена. Он — Творец и Создатель. Многие великие люди, верующие в Господа, поняли и обрели покой именно через Псалм 89. И мне, дорогие друзья, хотелось бы пожелать вам: изучайте Библию, слушайте наши программы, старайтесь узнать трактовку каждой библейской строки у пастора или у человека, опытного в библейском писании. И мне бы хотелось по традиции пожелать вам: будьте благословенны и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио, PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. «Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня».

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Передаем несколько христианских песнопений из наших архивов.

0: Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною.

В эфире христианская литературно-музыкальная программа «Куда идешь?». Куда идешь ты, дорогой друг, который слушает эту программу? Каковы твои жизненные пути? Каковы твои цели? Часто Бог на протяжении пути человека посылает ему испытания. Посылает испытания, дабы человек через эти испытания очистил свою жизнь. Бог испытывает нашу верность Ему. Помните, как написано в 1 Петра: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Но действительно, в нашей жизни, как часто мы, люди, забываем благодарить Бога. Благодарить Бога за все, что Он посылал в нашей жизни. Мы забываем те испытания, которых Бог помог нам. Мы забываем воздать хвалу. А ведь это так важно – благодарить Бога за все. Обыкновенное золото блестит, а блеск духовного золота – это хвала Богу. Дух Святой через апостола Павла говорит: «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа».

Ты достоин, Господи, хвалы. Господь, как трудно нам представить жизнь без забот, без болей, суеты. Нас посещают скорби и печали, но верим мы, Освободитель, Ты. Мы уповаем на Тебя, и все же одолевает суета-сует. Пусть будет нам роднее и дороже Твой вечный зов и Твой небесный свет. Прошу о тех, кто дорог мне и близок, кому лишь Ты готов всегда помочь, чтоб пред Тобою преклонились низко, чтоб ясным днем Ты заменил им ночь. Прошу Тебя, в молитве я рыдаю, и знаю я, что Ты меня поймешь. Я каждый день с надеждой ожидаю, когда Господь на помощь к нам придешь. Это стихотворение написала Лидия Ладышевская. Воистину, Господь, Ты достоин славы и хвалы. Но часто в жизни нашей, Боже, мы просим Тебя, помоги нам преодолеть все трудности и испытания и воздать Тебе хвалу, ибо мы уповаем на Тебя.

Тебе с любовью я поклоняюсь, все совершенство в тебе одно. Именно с любовью, именно стремиться к совершенству, быть похожими на Христа, как часто в жизни нашей именно не хватает быть совершенными. И часто в жизни любого человека нам не хватает и любви. И вот у немецкого писателя Лессинга есть такая интересная басня. Ива спросила терновник: «Почему ты так жадно хватаешься за одежду людей? Какая тебе от них польза?» «Никакой», — ответил терновник. «Они мне и не нужны. Я только хочу разорвать их одежду». Не ужасно ли это чувство? Часто в жизни людей именно люди поступают подобно этому терновнику. Пользы никакой, а желание сделать плохо бывает у многих. Христос учит радоваться удаче других и скорбеть, когда другие в беде. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. И как печально, что на земле есть немало таких людей, которым, ну, радостно и хорошо, приятно делать кому-то больно. Тебе больно, да? А я сделаю тебе еще больнее. И еще печальнее то, что часто среди людей эти люди бывают именно верующими. И еще хуже, когда вот эти верующие пробираются каким-то руководящим должностям. Они испытывают удовольствие, когда сделают собрату больно. Да хранит тебя, дорогой друг, Господь, от таких демонических чувств, как и от всяких проявлений мести. Радуйся с радующимися и плачь с плачущими, и да будет все у тебя с любовью.

Бах. Вспомним о Бахе. В конце своей жизни знаменитый композитор Иоганн Себастьян Бах ослеп. Но он продолжал создавать музыку, и в одну из своих последних ночей он написал чудесную мелодию, которая возносилась как рассвет из мрака. Эта мелодия тиха и величественна. Бах назвал ее «Вот я пред твоим престолом». Утром он позвал жену, и его глаза были открыты. Они сияли, он видел. Это был свет перед концом. «Магдалина», — сказал он жене, — «там, куда я иду, я буду слышать настоящую музыку». Он попросил спеть для него один из гимнов. Во время пения величественный покой озарил его лицо. Он был уже в ином мире. Баху было 65 лет, когда он умер. Он похоронен на кладбище в Лейпциге. Перед его могилой был исполнен один из любимых им гимнов. «Вот я пред твоим престолом, по милости твоей, Господь, светом лица твоего озари меня, грешника, спасенного тобой». Ему, возлюбившему нас и омывшему нас кровью своею, слава и держава во веки веков. Аминь. Жизнь Баха была очень насыщена. Насыщена жизненными испытаниями, и также на протяжении всей своей жизни Бах создавал свою музыку, и эта музыка необычная. Кто слышал ее, чувствует в ней какое-то, ну, такое величественное небесное пение. Дорогие друзья, заканчивая нашу передачу, я хотел бы, чтобы и вы, наши радиослушатели, делились с нами, делились жизненными своими какими-то испытаниями, в которых Господь помогал, в которых вы чувствовали Его Божие благословение. Нам очень интересно будет вместе с вами прочитать ваши рассказы о вашей жизни, о тех ситуациях, в которых вы находились, и воистину Бог вам помогал. И вы помните те моменты, которые были в вашей жизни, и в которых вы чувствовали руку Божью. Мы хотели бы вместе с вами воздать хвалу Богу, и чтобы вы нам могли написать, вы запишите наш адрес: русско-американское радио WMNB, 1240 Меркли Авеню, Свит 105, Вест, Сакраменто, Калифорния 95691. Пишите нам, мы будем очень рады вашим письмам, и мы прочтем их в эфире, и вместе со всеми радиослушателями мы воздадим хвалу Богу за то, что Бог воистину благословлял вас в ваших жизненных путях, в ваших трудных обстоятельствах жизни. Итак, до новых встреч в эфире. Оставайтесь с Господом, и да будет Он с вами на протяжении всего вашего жизненного пути. Воздавайте хвалу Богу всегда, за все благодарите.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Весолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

гиблые наши места. И Богом они уж точно забыты. И нет никакой любви в наших душах, дорогой мой Игнат, да и не может быть. Человек человеку волк, такая тут заповедь, и никуда от нее не деться. Так он и мыкался по лагерям, и никого, конечно, не искал и не призывал. Да вот даже и сейчас, вроде бы и на воле, а того и гляди, упекут куда-нибудь. От того-то ни семьи, ни даже близкого друга заводить не стал. Легче это, чтобы некому было жалеть, когда придет твоя пора уйти. Да чтобы и самому не пришлось оплакивать кого-то. В общем, нету бывшего зэка никого. Афанасий услышал, как в избе чем-то сбрякала Галина, и грустно улыбнулся. Ну вот разве что Галя есть, потому что осталась такой же одинокой. Нет, не жена и даже не подруга жизни, а друг по несчастью. Свое самое дорогое, незабвенное она уже отплакала. Может быть, поэтому и понимает меня. И ах, как не прискорбно, но гибель ее доченьки еще один гнет на сердце. Вышло так, будто я к этому горю руку приложил. Он как-то даже сник от воспоминаний и присел на лавку, не обращая внимания на все более крепчающий мороз. Нет, Игнат, не то тебе открыл твой бог. Раскачиваясь всем телом, снова повторил, как заклинание, в уже сгустившуюся тьму. Многим я обязан тебе за твое спасение. И много дал бы, чтобы хоть как-то отплатить за твое добро. Да вот не судьба. К сожалению, не суждено было сбыться твоему пророчеству о нашей встрече. А так-то, да, славно было бы. Воистину славно. Грустно улыбнулся Сенцов, вспомнив любимые слова Игната, и вдруг встрепенулся в каком-то просветленном порыве, будто подслушал кто-то его тайное желание и подвел к новой неожиданной мысли. «А почему это я решил, что с ним не могло произойти чудо? А если лесник прав?» «Господи!» — прошептал он вполне обыденно, еще не совсем вникая в значение слова. «Как же хотелось бы с ним встретиться!» И замер в нахлынувшем тут же приливе благоговения. Показалось, кто-то неведомый одобрил, дал надежду, что исполнится желание, что, да, мол, так и будет, будто наяву ощутил он чью-то незримую поддержку и, боясь спугнуть это призрачное присутствие, в робкой надежде проверил свою догадку. «Не значит ли это, что мы с ним свидимся?» — вопросил, обращаясь в пространство. И новая волна умиления, как отклик на надежду, окутала все его существо, укрепила в мысли, что кто-то слышит его. «Но тогда получается, что мы спасли сноху моего друга по зоне?» Уже увереннее спрашивает он. А Игнат все помнится, повторял, что если, мол, творишь добро кому-то, то это добро будет и Богу. Нет, как-то не так. Ну, как-то близко к этому. Постой, постой. Дай вспомнить. Сейчас. И заторопился с памятью, желая как можно дольше удержать это ни с чем не сравнимое, никогда доселе не испытываемое им чувство. Но как ни напрягался, вспомнить не мог.
«Нет!» — вздохнул сокрушенно и с грустью признался. «Вникать надо было в то, что он говорил, когда были рядом, а не пытаться вспомнить теперь!» «Ну, Господи!» Запрокинув голову к угрюмо нависшим над землей небесам, воззвал он к Богу, но на этот раз уже вполне осознанно, и в трепетном благоговении скрестил руки на груди. «Господи, если Ты сотворишь такое чудо, дашь нам встретиться, тогда, быть может, я пойму, зачем Ты задержал меня на этой земле, и пойду к тебе в услужение». Будто это и не он вовсе только что сетовал на ошибку Бога.

0: Барсучий жир и чай с медом, которым Галина Петровна все же ухитрилась попоить Анну с ложечки, сделали свое дело. Девушка больше не стонала, ее не душил кашель, и даже щечки порозовели. Сама Галина с невыразимой нежностью гладила ее волосы, и стоило Анне пошевелиться, как тут же озабоченно поправляла и подтыкала со всех сторон одеяло, нашептывая при этом что-то свое, сокровенное. Неслышно ступая, в комнату на цыпочках прокрался и остановился за ее спиной Афанасий. В неверном свете, висевшей на стене семилинейки, он не увидел, а скорее почувствовал какие-то изменения в Анне.
1: «Ну как она?»
0: — спросил чуть слышно. «Тссс!» Обернувшись, приложила Галина палец к губам, хоть надобности в таком предупреждении вовсе и не было. Затем, улыбаясь одними глазами, указала на Аню с таким видом, будто сообщает некую тайну.
1: «Видишь? Спит!»
0: И тут же удивленно вскинула брови. «А с тобой-то что, Афоня?»
2: «А что со мной?» Удивился он.
0: «Да ты взгляни на себя! Ты же весь светишься, как краснодевица под венцом! Что случилось?» Она действительно никогда еще не видела такой одухотворенности на его лице. Афанасий в задумчивости покачал головой.
1: «Еще не знаю, Галя», —
0: произнес полушепотом, «но мне кажется, нас ждет что-то необычайно важное, какой-то жизненный поворот, что ли, и даже наверняка ждет. Я почему-то очень верю в это предчувствие, хотя ты знаешь, что меня трудно заподозрить в сентиментальности. Ты можешь посмеяться, но...»
1: «Я не буду смеяться!»
0: — взволнованно перебила она и добавила вполне серьезно: «Не буду, потому что такое же предчувствие и у меня. Не знаю откуда, из чего оно взялось, но оно есть».
2: «И это началось со встречи с Аней», — уверенно сказал Артемий.
1: «Да-да, именно так!» — с жаром подхватила Галина. «Я так счастлива, что мы успели к ней!»
2: «Для меня это тоже радость. Но тут еще вот что, Галя. Ты слышала, что она сноха охотника Игната?»
1: «Да, так сказал Иван Сергеевич».
2: «Так вот, радость моя будет вдвойне, если она окажется снохой того Игната, что был со мной в лагере. Я как-то рассказывал о нем. Помнишь?»
1: «Тот, что спас тебя? Кукольник, кажется».
2: «Но ты говорил, что его нет в живых». «Я так и предполагал, потому что предположить другое, просто невозможно. Во всяком случае, так должно было быть по логике языковской жизни. Ни один из верующих живым с Соловков не возвращался. Это такой же непреложный факт, как и то, что солнце всходит на востоке, а не на западе. Предположить другое значит допустить, что в нашем мире возможны чудеса. То есть поверить в чудо, а стало быть, поверить в Бога».
1: «А ты никогда раньше не говорил о Боге», — немного растерялась Галина и уточнила: «Так убежденно не говорил. И вообще, всего час назад ты был таким, как я тебя всегда знала. А проводил лесника и вернулся совсем другим.
2: Иван посеял во мне сомнения в смерти Игната, и я вдруг поверил, а может быть, хочу верить, что он жив. Хочу, уже хотя бы потому, что он предсказывал нашу встречу, верил, что оба выживем в этой мясорубке. Больше того, говорил, что это открыл ему сам Бог. Я же, наоборот, не переставал корить Бога за то, что дает человеку ложную надежду. Дает ее в виде слабой обманки, чтобы отвлечь от дум о горькой реальности. Слишком долго я кормил себя этими укорами и не допускал на сей счет никаких сомнений.
1: Но вот стоило Ивану заронить их во мне, как они переросли в уверенность, что мой лагерный друг и местный охотник Игнат одно и то же лицо. Я не верю в чудеса, но только что услышал, сердцем ли, душой ли, сказать не могу, но услышал, потому что был голос. И поверил. Это был ответ на мой вопрос к Богу. Ответ четкий и ясный. Он обозначился в моем сознании. Я почувствовал его и чувствую сейчас. Кажется, я понял логику сегодняшних событий, их неслучайность. Они будто запрограммированы. Встреча с Анной должна была состояться, чтобы мы имели шанс увидеться с Игнатом. Встретиться и подарить ему вот эту нашу находку, Аню. Она его сноха. «Афанасий!» — только и прошептала Галина в сильном волнении. «Вот это сюрприз так сюрприз!» «Да, кстати, ей хоть немного получше?»
0: «Еще как получше! Смотри, смотри, как она ровно дышит!» «Слава Богу, это очень добрый знак!»
1: «И Богу слава, и тебе благодарность будет от ее родных!» — улыбнулся Сенцов. «Ну и особо от меня, за твою жертвенность!»
0: «Нет, Афанасий, я-то как раз тут и ни при чем!» — покачала Галина головой. «А вот Бог, он при чем? Думаю, это он послал ангела-хранителя, который ее и от волков спас, и сейчас помогает с болезнью бороться. Болезнь у нее очень опасная. И леснику это сразу стало ясно. Не зря ведь так заспешил за ее свекром. Только, наверное, и он не ожидал такого быстрого улучшения. Может быть, это и временная, но очень важная передышка, чтобы ей хоть в какой-то мере восстановиться. Ах, если бы и дальше так дело пошло. Мне очень хочется верить, что Бог сбережет ее».
1: «Ну, в это и мне хотелось бы верить, поэтому будем надеяться на лучшее. Иван сказал, что для нее сейчас видеть рядом родного человека будет лучше всякого лекарства».
0: «И то верно», — согласилась Галина. «Быстрее бы они вернулись». Она помолчала и, немного смущаясь, сказала: «Знаешь, никогда бы не осмелилась говорить с тобой о Боге. И это понятно. Я встречала бывших зэков, которых одно упоминание о нем приводило в ярость. Если бы, мол, Бог был, то куда он смотрел, когда нас изводили по лагерям, не считая за людей? И мне казалось вполне оправданным, что после всех перенесенных страданий ты так же далек от него, как и они. А ты совсем другой. И теперь у меня на душе стало легко. Если бы знала хоть одну молитву, обязательно бы помолилась Богу. Но я не только не знаю ни одной, а даже не слышала их. А ты, Афанасий, ты ведь столько жил рядом с верующим человеком. Неужели не слышал, как он молился?»
1: «Ну, слышал, конечно», — согласно кивнул Сенцов. «И, может быть, мог бы даже повторить что-то. Но Игнат говорил, что молитва — не заученный на память обязательный текст, а слова, идущие от сердца и обращенные прямо к Богу. Это как бы посвящение Бога в свои беды и просьба к Нему о помощи. Только надо вроде сначала заслужить у Бога прощения грехов, а уж потом молиться». Тут он задумчиво потеребил подбородок. «Постой, а не наоборот ли?» «Да, что-то не уверен. Всю память лагерями отшибло, однако. Давай-ка лучше подождем, и будь он тот Игнат или не тот, с ним и помолимся. Ведь то, что он верующий, это точно? Так говорит лесник. И кто знает, может быть, это будет последний шанс обратиться к Богу. Ведь Игнат желал мне найти его. Подождем?» Хорошо, подождем. А я всегда знала, что Бог есть. Хоть и боялась в этом признаться. И себе, и уж тем более людям. Только вот после доченьки как-то померкло все. Будто вымерло. А сегодня тут вот она. И голос Галины Петровны дрогнул. И словно возродилась душа. Аня так похожа на Светланку. Господи, только бы она выжила. Да ей здоровье, Господи. Вот ведь как бывает. Сама того не ведая, Галина произнесла первую в своей жизни молитву. И в ней же склонилась к Анне. Ласково поглаживая ее, поправила одеяло и, кажется, совсем забыла о Сенцове. Ну а тот посчитал беседу законченной и, чтобы не нарушать обретенного ею душевного покоя, бесшумно устроился на нарах. В следующий же миг оттуда донеслось его легкое похрапывание. Для сна у зэка каждая минута драгоценность, каждая на счету. А едва забрежил рассвет, простился с Галиной, так и просидевшей около Анны всю ночь, и поспешил на базу, пообещав к вечеру обязательно вернуться. День обещал стать морозным и ясным, о чем возвестили первые же лучи солнца, брызнувшие из-за верхушек деревьев и разукрасившие затейливыми узорами заледеневшее окно. Светло и уютно стало и в комнате. Галина сняла со стены лампу семилинейку, задула фитиль и, похлопотав у подостывшей за ночь печки, вернулась к своему «дежурному» в кавычках месту – табуретке между топчаном и стольком. Через минуту-другую весело затрещали дрова, загудела, запела в трубе на разные голоса и пошло по всей хате живительное тепло. И от него, и от приветливых лучей все выше поднимавшегося солнышка заплавилось льдистое оконце. Засверкало оно, заискрилось радужными кристалликами, замельтешили в тревожной радости неугомонные солнечные зайчики по стенам и потолку, и скок-поскок заластились к Анне, заблукали по ее лицу. И будто откликаясь на это уже полуденное приветствие, заиграла на ее губах кроткая улыбка. Галина, не веря своим глазам, склонилась поближе к топчину. Дескать, не привиделось ли? Нет, не привиделось. Ее подопечная улыбалась, и будто гора с плеч свалилась. Спало, наконец, напряжение ночи. И наряду с удовлетворением ощутила Галина страшную усталость. Еще раз поправив одеяло, стала все чаще клевать носом. Потом уронила голову на руки, да так и уснула за столиком. Аню же никак не отпускал тот памятный жаркий июльский день. Она сидит на берегу деревенского пруда и не сводит завороженных глаз со своих любимых цветов – кувшинок. Удивительно снежной белизны, золотистой сердцевиной на крупных в форме сердечка ярко-зеленых листьях и чуть приподнятые над водой на своих упругих цветоносах. Они то стоят неподвижно, то, повинуясь едва ощутимому подводному течению, начинают водить медленный хоровод, вбирая в себя лучи ласкового солнца. Оттого все вокруг их играет, переливается слепящими глаза солнечными бликами, и нет для Ани места красивее и желаннее, чем это. Пруд, конечно, притягивал к себе всех деревенских ребятишек. Однако они опасались в нем не то что плавать, даже заходить в воду, а что до цветов, то они не особо привлекали не очень-то сентиментально настроенных детей. Да что там детвора, если и взрослые также предпочитали купаться чуть выше по речке, а на эту заводь лишь изредка приходили позагорать. Уж больно бережок здесь пологий и усеян мелкой галькой. Да заодно кто рассказать, а кто послушать историй об этой одолень траве. Так называли в деревне изумительный по красоте водяной цветок. Так называла его и бабушка Ани, самый старый человек в деревне. Истории эти передавались из рода в род. И из них явствовало, что живет в этом пруду Водяной со своей свитой и пуще глаза стережет цветок одолень травы. А с Водяным-то шутки плохи, ого-го. Так что, сколь привлекательным кажется цветок,

0: мгновенно увядает. В то же время высушенные листья и корни кувшинки, по тому же поверью, изгоняют нечистую силу и помогают в пути. Добывают их, как мелеет пруд. Высушивают, а перед дальней дорогой прячут на груди и произносят заговор: «Одолень трава, одолей ты злых духов, лихо бы про нас не думали, скверного не мыслили, отгони ты чародея, ябедника, одолень трава, одолей мне горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки и колоды. Спрячь я тебя, одолень трава, у ретивого сердца, во всем пути и во всей дороженьке». Заговор Аня знала наизусть, но приберегала его совсем не для пути дороженьки, а чтобы отгонять водяного, когда наберется храбрости и зайдет в воду. Ей только 8 лет, но часто она играм со сверстниками предпочитает вот это уединение. Здесь она может часами сидеть, наблюдая за цветами, доверяя им какие-то свои, одной ей ведомые детские мечты. Ах, сколько раз она уже иступала с бережка и, затаив дыхание, начинала медленно двигаться к ближнему цветку. Но как только вода доходила до колен, едва сдерживая визг, бросалась обратно и долго дрожала всем тельцем от пережитого страха. И не только перед водяным, а еще и из-за боязни, что не подглядел ли кто. «О, тогда уж попадет от бабушки по первое число, и дорога на пруд будет заказана». «Все, больше ни за что не полезу», — повторяет она после очередной попытки. Но уже на следующий день приходит снова. «Дескать, только посижу, посмотрю». «Но как устоишь перед соблазном, если так и тянет к себе одолень трава?» И наступил день, когда все же вдохновил ее тот заговор на решительный шаг. «Иду я с тобою, одолень трава, к океану морю, к реке Иордан, где лежит бел горюч камень Алатырь», — подбадривает она себя шепотом и все дальше входит в воду. «Как он крепко лежит, уберегая нас, так ты убереги меня от злого водяного. Глядь, да и преодолела тот рубеж до колена. И, стоя по пояс в воде, наклонилась к цветку. Не для того, чтобы сорвать, нет, только бы обласкать лепестки легким прикосновением. И в изумлении видит, что цветок-то плывет в пронзительной лучезарной синеве неба, и вокруг него на запястьях белоснежных облаков скачут, метутся солнечные зайчики. Так вот откуда эта немыслимая белизна!» В затаённом восторге вдыхает она исходящий от кувшинки тонкий, едва уловимый аромат, а руки уже сами по себе тянутся к цветку. И в тот же миг ощутила, как чьи-то скользкие щупальца, извиваясь, охватили, опутали ноги, и медленное течение потащило ее на глубину, все глубже, глубже, вот она уже по шею в воде. И вспомнились все страхи, какими ее страшила бабушка, дескать, если ослушаешься, то утащут тебя кикиморы болотные в царство водяного, превратят в русалку, и будешь ты плакать, кольчицы навеки вечные. Рванулась Аня назад к берегу, а ног-то и не чувствует. Кореньями они уже напрочь переплетены, а потому и не слушаются. И как ни пытается ослабить путы, чем энергичнее они сбрасывают их с себя, тем плотнее сжимаются они, лишая движения и увлекая ее в глубину пруда.
1: Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, проповедь Сергея Викторовича Санникова. После нее через полчаса выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа «Злачные пажити».
2: Сегодня мы продолжаем школу популярного богословия. На первом уроке мы говорили о богословии вообще, а сегодня мы постараемся понять, как можно говорить об атрибутах Бога. И начнем разговор с одного из атрибутов или свойств Бога, который называется всемогущество. Всемогущество – это что-то такое, что для нас недостижимо, но, наверное, очень важно. И важно не просто знать и понимать, но и относиться к этому атрибуту важно очень правильно. Что такое всемогущество вообще? Как оно распространяется? Какие практические выводы мы можем сделать из того, что Бог всемогущ? Как это проявляется в нашей практической жизни, когда мы сталкиваемся с проблемами и с трудностями? Обо всем этом мы будем говорить на втором уроке школы практического богословия. Мы начинаем второй урок в школе популярного богословия. И еще раз прочитаем текст, который записан в 17 главе книги «Деяния апостолов» с 22 по 23 стихи. «Деяния апостолов», 17 глава, 22-23 стихи. «И став Павел посреди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Мы говорили о том, что познать сущего можно только, имея непосредственное общение с Ним и получив Его откровение. Но какой же Бог? Как он выглядит, как его описать, того Бога, которого мы чтим. Павел, когда говорил о Боге, которого он чтит, он имел в виду сущего от начала, который проявляет себя через Иисуса Христа, через Духа Святого, но который описывается различными характеристиками. И одна из, возможно, самых ярких характеристик, которые описывает Бога, свойства Бога, это всемогущество. Наш Бог, Бог, которого мы чтим, это не такой Бог, как были многие боги у афинян, которые не могли сами себя защитить, которые не могли повернуться, которые не могли ничего сделать. Бог, о котором мы говорим, которому мы поклоняемся и которого мы чтим, это Бог всемогущий, который действительно обладает силой, достаточной для того, чтобы совершить абсолютно все. И сейчас на этом уроке мы как раз и поговорим о всемогуществе Бога. Наш Бог – это Бог всемогущий. И Писание как раз говорит о таком всемогущем Боге. Это Бог, который, во-первых, сотворил все. Для того, чтобы сотворить такую вселенную, надо действительно иметь невероятную силу. Для того, чтобы построить дом, надо иметь какую-то силу, какие-то ресурсы. Для того, чтобы построить город, построить страну, надо больше сил иметь. А для того, чтобы построить вселенную, какую надо иметь силу? И Бог тот, который сотворил все это. И Священное Писание говорит о всемогуществе Бога, которое проявляется в разных совершенно сферах. И Бог говорит о себе, что Он, если что-то делает, то никто не может изменить. Библия очень ясно свидетельствует о всемогуществе Бога. Бог сам задает вопрос пророку: «Я сделаю, и кто отменит это?» Исаия 43 глава 13 стих. «Я сделаю, — говорит Господь, — кто отменит?» И действительно, то, что Он делает кривым, никто не сделает прямым. То, что Бог совершил, уже никто не может ничего изменить. Бог говорит Аврааму: «Есть ли что трудное для Господа?» Бытие, 18 глава, 14 стих. Он сказал это не просто в какой-то ситуации, где можно сделать по-человечески возможное. Он говорит это Аврааму, когда он свидетельствует о том, что у него через год родится сын. И это событие для столетнего человека, конечно, это невероятное событие. По человеческим меркам это абсолютно невозможно. Но Бог говорит, есть ли что трудное для него? Для него, для Бога это совсем не сложно, не трудно. Или Моисей признает, что Божья сила превышает абсолютно все, когда говорит так: «Какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое?» Второзаконие, 3 глава, 24 стих. То есть Моисей имел возможность сравнивать, что делали жрецы, или как бы они делали это от имени богов в Египте, что они могли сотворить и что сотворил Господь. И это сравнение ясно совершенно показывало, что Бог – это тот, который может творить несравненно больше, несравненно по качеству то, что никто не только из людей, но даже из богов, народов, которые поклонялись этим богам, никто не может сотворить. Иов, как бы подводя итог, говорит так, 42 глава книги Иова, 2 стих: «Ты все можешь, и твое намерение не может быть остановлено». Он это из собственного опыта говорил. Бог все может, и намерение его не может быть остановлено. И действительно, Бог проявляет себя, во-первых, в творении, но не только в творении, не только в том, что Он сотворил и поддерживает эту вселенную. Бог проявляет себя очень сильно в судьбах людей. Он не только управляет звездами, не только управляет всеми существами здесь на земле, Он, собственно, управляет и людьми. И все действия человека зависят фактически от силы Божьей. Иаков, например, говорит об этом очень ясно. «Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое». В народе говорят, если хочешь рассмешить Бога, то построй план. Действительно, когда мы строим какие-то планы, когда мы думаем, что сделаем то и другое, то на самом деле это все может оказаться совсем не так. Бог управляет всем. И Бог управляет судьбами людей и обществом. Конечно, Он дает возможность человеку вложить свои усилия, но в конечном счете совершается то, что предначертала Его божественная рука. Так что Его всемогущество проявляется и в людях, и в обществе, и не только в этом. И в духовном мире, оказывается, всемогущество Бога превыше всего. Воле Божией подчинены все небесные жители. Ангелы, архангелы, духи. Мы не знаем, конечно, всего того, что там существует в духовном мире. Есть только некоторые намеки, которые, может быть, приоткрывают завесу этого духовного мира. Но в книге Даниила, 4 глава, 32 стих, написано так: «По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его». То есть по воле Его действует Он не только здесь на земле, но Он действует также и в небесном воинстве. Это ясно говорит о том, что Его всемогущество распространяется так высоко, что нам даже представить себе невозможно. Более того, Он оказывается всемогущ и над сатаной. Сатана имеет много полномочий. Он является князем мира сего. Он здесь творит, ну, собственно, не надо описывать, достаточно посмотреть новости или телевизор для того, чтобы убедиться, что он творит здесь на земле. И все это, кажется, происходит совершенно бесконтрольно, без воли Бога. Но на самом деле Священное Писание очень ясно говорит, что сатана действует только в тех рамках, которые Бог дозволяет ему. Он вынужден получить разрешение от Бога. Да, на некоторое время ему дана определенная свобода. И вот как раз в случае с Иовом очень ясно рассказывается об этой истории, где в этой книге приоткрывается завеса не только земных событий, но и завеса небесных событий, что происходило в духовном мире. И там сатана выпрашивает разрешение у Бога совершить зло для Иова. И только то, что может он получить, на что он может получить разрешение, то он и может совершить. И более того, Бог даже властен и над самым страшным врагом, который есть здесь на земле и для человека, и для общества, и для всего сущего – это смерть. Бог даже над смертью властен. И Иисус доказал это, во-первых, доказал это своим воскресением, что смерть не могла удержать его. Он доказал это и тем, что другие воскресли, и более того, он сказал, и это твердое обещание, что воскреснут все люди, которые уверовали в него для жизни вечной, не уверовавшие для вечного осуждения, то есть смерть будет брошена в озеро огненное. И в книге Откровения, 1 глава, 18 стих, Иисус говорит о своей победе над смертью. «Я живой и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». У него ключи ада и смерти. То есть он владеет сегодня этой ситуацией, он может управлять, и наступит момент, когда смерть прекратит свое существование. То есть мы совершенно ясно видим, что всемогущество Бога, так как оно описано в Священном Писании, да и, собственно, глядя просто в окружающий мир, многое мы можем сказать о всемогуществе Бога. Всемогущество – это одна из самых ярких характеристик того Бога, которого мы чтим. И из того, что мы говорили о всемогуществе, можно сделать многие практические выводы. Ну, первый практический вывод – бессмысленно сопротивляться тому, кто все может. Бессмысленно сопротивляться всемогущему. А люди это делают. И постоянно делают. И если бы они до конца понимали, с кем они имеют дело, если бы они до конца понимали всемогущество Бога, то, наверное, они перестали бы сопротивляться. Но люди продолжают сопротивляться, не понимая, что в конечном счете все их сопротивления – это просто, ну, как бы вот сопротивление маленького ребенка, который пытается что-то сказать родителям. В конечном счете все эти сопротивления ничего не стоят. Глупо просто сопротивляться Богу. Но есть и другой практический вывод из вот этой характеристики, которую мы называем всемогущество. Уже вывод, который относится и к нам, к людям верующим. Если Бог всемогущ, то на Него можно положиться. Чего мы боимся тогда? Если мы верим в того Бога, который все может, то почему у нас возникают страхи, почему неверие возникает, почему мы трепещем? Наверное, вот не хватает у нас вот этого твердого упования или ясного представления того, насколько Бог всемогущ. Если бы это было, то тогда мы бы, конечно, не стали бы как-то трепетать и не стали бы даже волноваться и бояться. Написано так в книге Иеремии, 2 глава, 11 стих, что «Он могущественен, он могущественный исполнитель Слова Своего». Могущественный исполнитель Слова Своего. Вот посмотрите, это понятие предполагает, что если он что-то сказал, то оно точно сбудется. У нас просто проблемы со временем. Мы хотим, чтобы оно сбылось сейчас. Вот в данный момент сбылось. И если сейчас не сбывается, значит, мы уже начинаем сомневаться. Но у Бога другое представление о времени. И нам надо запастись терпением и посмотреть, может быть, на многие вещи с Его перспективы. И тогда зная Его всемогущество, зная, что Он твердо исполняет Слово Свое, мы можем вполне положиться на Бога. Он исполняет обещания. И это означает, что, собственно, бояться нам не надо никого из людей, никого из духовных сил. Единственный, кого нам надо бояться, это Бог. Вот Бога надо бояться. А больше никого бояться не надо, потому что тот Бог, которому мы вручили свою жизнь, если мы вручили Ему свою жизнь, то это Бог, который имеет достаточно сил, средств, Он достаточно могуч для того, чтобы выполнить все свои обещания. Поэтому фактически только с Ним надо находиться в правильном отношении, и перед Ним надо трепетать. Это, кстати, тоже один из практических выводов. Тогда, когда мы предстаем перед Богом, мы должны хорошо понимать, перед кем мы предстаем. И мы должны понимать, что со страхом и трепетом мы должны предстать перед Ним, потому что Он есть огонь поедающий. Иногда у нас, может быть, слишком фамильярные отношения с Богом. А ведь, хотя Бог позволил нам иметь очень близкие отношения, Он по-прежнему остается всемогущий и всесильный. Тогда, когда мы говорим о всемогуществе, возникает, конечно, много сложных богословских вопросов. Это понятие не так просто, как вот оно иногда нам кажется с первого взгляда. Во-первых, сложно определить, что такое всемогущество, какое определение дать всемогуществу. Иногда кажется, что всемогущество – это возможность сделать все, что хочешь, абсолютно все. Это такое несколько упрощенное, я бы сказал, представление о всемогуществе, потому что тогда неизбежно возникает вопрос, а можно ли делать зло? Если Бог всемогущ, то Он может ли делать зло? И тогда, когда мы говорим и рассуждаем таким образом, то мы должны хорошо понимать, что ни об одном свойстве Бога, о которых мы еще будем говорить в последующем, или сейчас говорим о всемогуществе, ни об одном свойстве Бога нельзя говорить в отрыве от других Его свойств, качеств или характеристик. Нельзя рассматривать только всемогущество, забыв, скажем, о Его нравственном характере, забыв о святости Бога, забыв о любви Бога, забыв о Его доброте. То есть тогда, когда мы разрываем цельность Бога в наших умствованиях, вот тогда возникают проблемы. На самом деле проблем не существует у Бога, это только у нас возникают такие проблемы. Но Бог никогда не нарушает своих моральных, нравственных принципов. Хотя потенциально Он имеет силу сделать это. То есть тогда, когда возникает вопрос, а может ли Бог сделать зло, то в силу своего всемогущества Он абсолютно все может. Но Он этого никогда не сделает в силу своего характера, в силу своего нравственного характера, потому что Он есть любовь, Он есть добро. И если бы Он сделал зло, Он бы нарушил таким образом свое всемогущество. Всемогущество пришло бы во внутреннее противоречие. Этого в принципе нельзя. Поэтому Священное Писание говорит, скажем, что Бог не способен солгать, Он не способен согрешить. Вот в послании к евреям написано, 6 глава послания к евреям, 18 стих, «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы». Богу невозможно солгать. В принципе, сил их у Него достаточно, чтобы сделать это. Но Он это не может делать в силу своего характера, из-за своего нравственного положения. Вот из-за чего Он не может нарушать вот эти принципы, морально-нравственные принципы. Также Бог не делает бессмыслицы и не делает нелогичного мира. Мир, который Он создал, это мир логичный, мир последовательный. И Бог не станет делать, хотя имеет до этого силы в силу своего всемогущества, Он не станет делать какой-то абсурдный мир. Ну, скажем, иногда говорят, а может ли Бог создать, скажем, квадратный треугольник? Или треугольный квадрат. Но это бессмыслица логическая. И Бог, хотя имеет силу создавать и нелогичный мир, но если Он создал логичный мир, то он сделал это потому, что это соответствует его характеру, его принципам. Теоретически Бог, конечно, может создать мир, в котором не было бы никакой логики, где дважды два могло бы быть один раз пять, один раз четыре, один раз семь. Ну, такой нелогичный мир. Но он не будет это создавать и не может это создать в силу того, что он нарушил бы при этом другие качества своего характера – верность и честность. Потому что если создать такой мир, то это мир, в котором понятие честности отсутствует. Потому что сегодня можно сказать одно, завтра можно сказать другое, сделать можно третье, подумать четвертое. То есть нет логики, нет честности. Бог не идет на это, потому что это противно его внутренней характеристике. И поэтому Бог не станет создавать такие нелогичные, абсурдные системы. То же самое можно сказать и о другой логической абсурдности, которую очень часто люди пытаются поставить перед Богом, когда говорят, может ли создать Бог камень, который не может поднять. Это и есть как раз вот логический абсурд. Потому что Бог не может создавать камня, хотя, в принципе, Он может абсолютно все, но не может создавать камня, который не может поднять, потому что камень такой – логически противоречие. Камень – это нечто конкретное и конечное. Камень не может быть бесконечным. Он может быть 2 тонны, 20 тонн, 2000 тонн, 200 миллионов тонн, но он всегда конечен. Бесконечного камня быть не может по определению, он тогда уже не есть камень, если он бесконечный. Именно такой камень люди думают, что Бог должен якобы создавать. Но Бог создает и действует все в рамках логичного мира, который соответствует его характеру, соответствует его характеристикам. Поэтому тогда, когда мы говорим о нелогичности, то эта нелогичность может присутствовать только в нашем человеческом сознании. Бог же, в силу своего всемогущества и своего характера, будет действовать только так, чтобы направлять свое всемогущество в рамках своего внутреннего морально-нравственного характера. То есть всемогущество Божье – это не значит «делаю абсолютно все», а всемогущество означает, что Бог делает абсолютно все, что не противоречит его морально-нравственным признакам, характеристикам, что соответствует ему самому. Вот это и есть, собственно, понятие всемогущества. И в силу именно такого представления о всемогуществе мы можем говорить о свободе человека. Потому что Бог всемогущий, дает возможность человеку иметь реальную свободу. И его всемогущество не нарушается от того, что он дал людям возможность поступать, как им вздумается. Дал возможность Адаму согрешить или не согрешить. Он дает каждому из нас возможность поступить правильно или неправильно, сделать выбор в своей жизни. Иисус Христос говорит в Евангелии Матфея, 23 главе, написаны такие замечательные слова. Иисус говорит, обращаясь к Иерусалиму, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Иисус хотел собрать детей Иерусалима, а они не захотели. И говорит дальше Иисус, «Оставляется дом ваш пуст, потому что вы не захотели». То есть, посмотрите, всемогущий Бог хочет собрать детей своих, а они не хотят. И Бог не заставляет. Бог дает возможность. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, так заявляет Священное Писание. И у Него есть для этого достаточно сил. Он мог бы сделать так, чтобы все спаслись, но при этом он нарушил бы то, что он сам дал человеку, свободу человека. А Бог не пойдет на такие действия. Поэтому тогда, когда мы говорим о всемогуществе Бога, мы должны хорошо понимать, что Бог действует всемогуще в рамках своего характера, так как Он хочет это, в рамках своей воли, в рамках своего решение, как Он положил во власти Своей, и там проявляется всемогущество Божие. Конечно, еще одна очень сложная тема, тогда, когда люди говорят о всемогуществе Божьем, это Божье всемогущество и существование зла. Если Бог всемогущ, то почему существует зло? Он что, не может остановить это зло? У него, может быть, сил недостаточно для того, чтобы зло остановить? Или он, может быть, не хочет остановить это зло? Конечно, мы более подробно будем говорить об этой проблеме тогда, когда будем говорить о любви Божьей, о такой характеристике, как любовь Божья. Но это проблема, которая отчасти касается и всемогущества. Бог хочет остановить зло, Он может остановить зло, но Он для какой-то цели на определенное время оставляет существование зла. Знаете, я как-то попал в очередь к стоматологу, и вот наблюдал за людьми, которые там сидят. Вообще я не встречал особо людей, которые с радостью приходят к стоматологу. Все они с каким-то трепетом там сидели, все ожидали со страхом, что вот наступит их очередь, им надо войти. И вот я думаю, Господи, как это получается, что люди сами идут на то, чтобы им сделали больно? Зачем им это надо? Кто их держит? Они еще и деньги платят за то, чтобы им делали больно. А на самом деле они понимают, что даже если им делают больно, потом им будет хорошо. То есть люди это начинают понимать, и поэтому они часто соглашаются на боль ради того, чтобы избавиться от боли. Знаете, вот мы с вами не всегда понимаем, почему существует зло. И, может быть, когда мы войдем уже в более серьезный возраст, когда мы вырастем духовно, может быть, нам многое-многое будет понятно, что зло и всемогущество Божие на самом деле не входят ни в какие противоречия. Но существование зла на определенное время в этой вселенной допущено Богом для некоторых целей. И в конечном счете будет лучше, пройдя эту боль, пройдя это зло, человечество обретет зрелость, обретет здоровье, настоящее духовное здоровье. Таким образом, тогда, когда мы говорим о Божьем всемогуществе, мы говорим об одной из очень важных характеристик, атрибутов, как говорят иногда, Бога, свойств Бога. Это свойство, которое должно вдохновить нас, которое должно помочь нам жить на этой земле спокойно и твердо, понимая, в какого Бога мы верим, какому Богу мы поклоняемся, какого Бога мы чтим. Дал бы Господь, чтобы мы поступали таким образом. Аминь. Помолимся Господу нашему.
3: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Момент творения». Генетические исследования в новом свете. Светлячки освещают путь к новым открытиям в медицине. Летними ночами многим из нас доводилось видеть слабый, нежный свет светлячка. Этот свет вырабатывается с помощью химического вещества под названием люцифераза. У светлячка имеется ген, код которого ответственен за это вещество. Когда этот ген добавляется к генетической информации других растений или животных, клетки их начинают светиться, не нанося при этом никакого вреда организму. С помощью этого гена исследователи проверяли возможность привносить в клетки генетическую информацию. Закупорку сердечных артерий врачи лечат в частности с помощью средства, которое называется ТРА. ТРА – это естественный белок, который рассасывает тромбы и предотвращает сердечные заболевания. Но проблема состоит в том, что если не применять ТРА постоянно, артерии снова закупориваются. Нужно, чтобы артерия сама вырабатывала ТРА 24 часа в сутки. Поскольку ТРА – это природный белок, имеющий свой генетический код, исследователи решили выяснить, можно ли вложить в артериальные клетки дополнительную информацию. Для этого они ввели собакам ген люцифераза. Образцы ткани, взятые через 3 дня, показали отчетливое свечение, такое же, как у светлячков. Впереди новые изыскания, и, возможно, через несколько лет артериальные клетки смогут самостоятельно справляться с тромбами. Чудесный свет светлячков, который так радует и детей, и взрослых, в очередной раз показывает нам, сколь велик замысел Создателя. А веществу, обеспечивающему этот свет, предстоит стать мощным орудием медицины. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова.
1: И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4 глава, стих 16. Так как Бог представляет из себя любовь, Он это чувство передал творению. Кто любит? Люди. Животные. Любят птицы. Любовь человеческая имеет много форм. И самое главное, она не такая, как у другого творения. Она особенная. Ведь в ней участвуют в этой любви, в этих отношениях разумные создания, люди. Природа в этом плане отличается. Там любовь другая. Она больше основана на инстинктах. Но никто из животных и птиц тоже не прочь прижаться друг к другу, потереться друг от друга. Это у них место обнимания. Любовь – это то, что объединяет все Божье творение. Ведь если бы не было любви, тогда бы не было вообще земли, тогда бы не было человека. Тогда бы после преступления Адама не было бы решения главной проблемы человечества. Но Бог явил свою любовь во Иисусе Христе Господе нашим, чтобы мы познали эту любовь и уверовали в Него. Ведь сам Бог есть любовь. Велик наш Творец, который объял своей любовью всю землю и, самое главное, продемонстрировал ее во Христе Иисусе. Небезызвестный деятель Билл Гейтс сделал заявление, что в ближайшем будущем в мире появятся новые вакцины в форме пластыря, которые станут заменой иглам. Цитата. «Новые вакцины будут в форме пластырей, а не игл, и будут эффективны в течение более длительного времени. Это будет вакцина таких болезней, как ВИЧ, малярия и туберкулез». О чем говорит этот человек? Он говорит о том, что эра игл уходит в прошлое. Вместо них будут пластыри. Сколько людей боятся делать прививки? Много. Если мы возьмем, что было раньше, это было больно. Сейчас уже детям делать не так больно, но сам факт, что игла есть игла, она вводится под кожу. А вот пластырь, казалось бы, это совсем другое, это безболезненно. Становится интереснее. Во время пандемии короны многие христиане полагали, что прививка и есть то самое начертание зверя из Откровения, 13 глава, стих 16. Но прививка и начертание все-таки понятия разные. Это не одно и то же. А вот пластырь – это уже другое. Ведь под этим словом и самим пластырем может крыться что угодно. Знаменитый Каринский канал в Греции, соединяющий Саронический залив Эгейского и Каринский залив Ионического морей. В год через канал проходит 15 тысяч судов. Эту фотографию вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Когда Иисус Христос говорит о том, что нужно входить тесными вратами, Он добавляет: «Широки врата, и широк путь, ведущий в погибель, и многие идут им». Матфея 7 глава, стих 13. Действительно, широким путем идти намного легче, чем узким. На этом канале, на Каринском канале, большинство современных кораблей не могут проходить. Они слишком больше и широкие для этого. Но некоторые суда все-таки там проходят до сих пор. Кто такие некоторые, проецируя их на слова Христа? Это те, кто последовал за Иисусом. Следование за Иисусом – дело не каждого. Это дело нелегкое, трудное. Узкий путь, много препятствий, много противников и недоброжелателей. Но если путь широкий и мирской, он приведет в погибель, а путь узкий за Иисусом приведет к жизни вечной. Слава Иисусу Христу, открывшему узкий путь и узкие врата, ведущие к вечному блаженству присутствия Господа, согласно Откровению, 22 глава, с 1 по 5 стих. В письме Евреям, 6 главе, с 11 по 12 стих, мы читаем следующее. Однако мы хотим, чтобы каждый из вас проявлял такую же прилежность до конца ради исполнения вашей надежды. Мы хотим, чтобы вы не ленились, а подражали тем, кто своей верой и терпением наследует обещанное. Проявлять прилежность, следование до конца за Богом, способен только подлинно верующий человек. Но здесь стоит вопрос, а что с нашей ленью? Лень – это то, что мы можем ощутить в каждом из нас. Она есть у каждого человека. Другое дело, как человек с ней обходится. Один человек делает так, чтобы лень властвовала над ним, другой с ней борется. Кто мы, христиане, боремся ли мы с нашей ленью? Ведь именно она, лень, одна составляющая из того, что мешает идти прямым путем веры. Один человек на громадной площади на снегу изобразил паука. Зачем он изобразил? Кого-то хотел этим покорить, может быть. Может что-то показать, свои способности. Мы не знаем, мы видим, что он вложил в это много труда. Он не ленился. Нам не нужно подражать именно этому примеру. У нас есть примеры другие, они находятся в Библии. Евреям 11 глава, там герои веры. Как нам, по примеру героев веры, избежать той самой духовной лени, дойти с верой до конца и наследовать обещанное? Всегда выделяйте время для Бога, упражняйтесь в молитве, изучайте Библию даже, когда это неохота. И всегда знайте, что когда Бог на первом месте, все остальное окажется само по себе, на своих местах. Лени нет, да поиску Царства Божьего и Его праведности каждый день жизни, как сказано об этом. Радостная весть от Матфея, 6 глава, стих 33. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание апостола Павла к Коринфянам с 1 главы 4 по 8 стих. Одной из характерных черт христианской жизни является способность ожидать. Например, в вышепрочитанных стихах сказано о ожидании явления Господа Иисуса Христа. Более того, слово «ожидать» говорит о страстном, горячем ожидании пришествия Господа. К сожалению, эта черта, а именно способность ожидать, часто теряется. Мы становимся нетерпеливыми и тогда вопрошаем Господа словами пророка Аввакума: «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять о насилии, и ты не спасаешь» Аввакума 1:2. Эта способность в свое время была потеряна и Давидом, ибо он, обращаясь к Господу, говорит: «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего» Псалом 68:4. Восстановление способности ожидать. Давид в борении возвещает: «И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя» Псалом 38:8. То есть он приходит к выводу, что у него все же есть основание ожидать, и этим основанием является надежда на Господа. В чем суть ее? В ожидании явления Господа Иисуса Христа апостол, обращаясь к церкви в Коринфе, говорит: «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании». И далее: «В Господе вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием» 1 Коринфянам 1:5-7. Иначе говоря, если Слово Божье призывает нас находиться в ожидании чего-то от Господа, то, благодарение Богу, Он не только призывает нас к этому, но и способствует нам в этом направлении, как через свое Слово, через познание, через духовные дарования и так далее. Вот некоторые способствующие факторы, укрепляющие наше ожидание. Бог неизменчив. Представьте, что было бы, если бы Бог призвал нас что-то ожидать, набраться терпения и в конце концов отменил цель нашего ожидания. Такое в мире случается. Об этом пророк Иеремия возвещает: «Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы» Иеремии 8:15. Но о Боге Священное Писание говорит нам так: «У которого нет изменения и ни тени перемены» Иакова 1 глава 17 стих. Через пророка Исаию Бог о своей неизменчивости утверждает: «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю» Исаии 46:10. Бог не изнемогает. Человек, как несовершенное бытие, иногда теряет способность ожидать Божьи обетования, думая о Боге как о человеке, который, как и человек, может изнеможь и поэтому не выполнит обещанного им. К сожалению, в таком положении в свое время находился и израильский народ. с упреком к нему, так обращается великий Бог. «Как же, говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Бога, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что великий Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим? Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Исаии 40 глава с 27 по 31 стих. Бог ожидает. Не всем понятно ожидание Бога, но Он медлит для благой цели человека. Человек же, не понимая причину ожидания Божия, теряет надежду, теряет способность ожидать обетованного от Бога. Благодарение Богу за Его Слово, которое нам ясно изъясняет причину ожидания Божия. «Они благие, ибо всякий дар совершенный нисходит свыше от Господа» Иакова 1:17. Перейдем в Ветхий Завет. У пророка Неемии в исповедании священников и левитов пред Богом за народ израильский читаем такие слова. «Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих, и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали». И вот читаем дальше. «Ожидая их обращения, ты, то есть Господи, медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали. И ты предал их в руки иноземных народов». Неемии 9:29-30. Бог медлит, ожидая покаяния народа, побуждая народ духом своим прийти к покаянию. Истину о ожидании Божьем так излагает пророк Исаия в 30 главе 18 стихе. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него». Здесь, как видите, с ожиданием Божьим связано помилование, жалость и правда Божья. Бог долготерпит. У многих теряется способность ожидать обетований Божьих по причине медления Божия. Тот же пророк Аввакум, вопрошавший Господа словами: «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять, и ты не спасаешь», в ожидании стал на стражу и стоя наблюдал, что скажет ему Господь. Ответ Господа последовал. Читаем. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Из книги пророка Аввакума, 2 глава, 3 стих. Почему же тогда его обетования кажутся нам, что они приходят так медленно? Апостол Петр отвечает нам на этот вопрос так: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 2 Петра 3:9. В человеке теряется способность ожидать, ибо проходят годы, все остается так же, как они говорят. Где обетование пришествия его? ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают. 2 Петра, 3 глава, 4 стих и 5. Что же они не знают? О долготерпении

0: способствующее нашему ожиданию, как и написано, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления нашего Господа Иисуса Христа». Первое послание апостола Павла Коринфянам, 1 глава, 4 стих и по 8. Аминь.
1: Есть в душе у меня для тебя райский сад. Есть в душе у меня для тебя райский сад.

0: по следам Иисуса.
1: На волне нашего радио в течение этого часа выйдут в эфир передачи «Проповедь Александра Гончаренко» и «Проповедь Романа Рейнхарта».
2: Будем читать со старой книги, и она всегда новая, когда мы ее применяем к себе. Если так вот, насколько мы ее знаем, мы знаем и про Адама, и про Авраама, и про Исаака. Ну, обычно мы книгу прочитали, и все. На этом я знаю книгу. Но когда мы применяем ее к себе, она будет всегда новая, потому что достигать очень многого нам еще нужно. И мы будем читать из нее. Господь очень много попечения нам оказывает. И интересно, что Он оказывает попечение для нашей плоти, для нашего тела. Вот сегодня мы благодарим Господа за все, что Он нам дал в прошедшем году. И вот Господь очень много, Он для духа нашего много дает, но и для тела, для плоти нашей. Вот представим себе, что вся вселенная, братья и сестры, вся, она, вот физическая, она создана для того, чтобы поддерживать наше физическое тело, поддерживать нашу жизнь. И вода, и гравитация, и солнце, и звезды, это все нужно, чтобы наше тело жило. И сегодня хотелось бы мне порассуждать о том, что мы должны печься о своем теле, о нашей плоти. Но Господь нас учит, как это делать. Мы можем очень ошибаться в этом. Библия открывает нам, как нам нужно это делать. Чтобы мы присоединились к Господу, который печется о нас. И для чего Он это все делает? Мы будем читать с послания к римлянам, 13 глава, 10 стих. Послание к римлянам, 13 глава, 10 стих. «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Попечение о плоти не превращайте в похоти. Апостол Павел пишет, что никто не имеет ненависти к своему телу, но греет и питает. Господом заложено это в нас. Господь о нас заботится, и какую-то часть мы должны к этому прилагать. Но для чего все это Господь делает? И мы здесь прочитали, «Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Господь хочет научить нас любить, чтобы мы любили. И вот это тело, которое у нас, чтобы мы отдали для любви. Отдали для любви Господу и для любви к людям. У человека, Господь представил человеку два варианта. Он может стараться всеми своими силами, чтобы угодить Богу. Если он угодит, значит, Господь его спасет. Этот метод называется закон. А другой метод – это метод благодати. Когда Господь нам простил все. Он простил нам и сразу поставил нам оценку «эй», да, или «пятерку». Сразу поставил. Уже поставил. Но для чего Он это сделал? Для того, чтобы, освободившись от багажа прошлого, от грехов наших прошлых, чтобы мы жили теперь для Господа чистой жизнью. И вся эта жизнь заключается, весь смысл нашей христианской жизни – любить. В этом все заключается. Апостол Павел пишет, что многие желают быть законоучителями, но не разумея ни того, что говорят, ни того, что утверждают. Но а что Господу нужно? Это любовь от чистого сердца – доброй совести и нелицемерной веры. Любовь – вот и все, что Господу нужно. Апостол Павел пишет, написал цель, и он также пишет, что у нас время ограничено. Время давит нас. И мы ощущаем вот это давление постоянно. Мы на работе где-то, да, находимся. И постоянно мы под этим прессом. Быстрее, быстрее, быстрее. Нужно успеть то или другое. В наших домашних делах, в нашей жизни мы всегда думаем, что нужно быстрее. Апостол Павел говорит, что и духовно расти нужно быстрее. Он пишет так, что «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». То же время ограниченное. Нам дан определенный отрезок времени, и за этот отрезок что мы успеем сделать? Время идет. А до чего мы достигли? Апостол Павел пишет, что уже время. И сейчас очень кстати, может быть, слово об этом, потому что мы встречаем или уже встретили Новый год и смотрим назад, как мы прожили прошлый год. Сейчас время. Может быть, сейчас как раз время нам пробудиться. Мы вчера слышали проповедь о том, что хорошо вникать в учение. Это обязательно нужно. Но нужно вникать и в себя. Сейчас брат говорил, что нам необходимо смотреть на приборы. Смотреть за нашим спид-лимитом, за нашим бензином и за всем остальным. Смотреть, а как же я пред Господом живу? И вот эта цель, чтобы мы вникли в самих себя. Апостол Павел говорит о свете и тьме. Тьма проходит, день приблизился. В Слове Божьем очень много говорится о свете и тьме. Иисус Христос говорит, что «Я свет миру». А апостол Иоанн говорит, «Ходящий во тьме не знает, куда идет». Не знает, куда. А тот, который во свете, знает, куда идет. Так вот, что такое свет? Это когда мы знаем, что мы делаем и куда мы идем. Апостол Павел говорит, что нам нужно оставить дела тьмы, но облечься в оружие света. Что это за оружие света? Слово Божье говорит, Слово Твое есть свет. Господь говорит, Я есть свет, Бог есть свет. И поэтому Господь нам и освещает, открывает, что же нам нужно делать и что нельзя нам делать. Апостол Павел нам говорит, попечение о плоти не превращайте в похоти. Ну, если нам подойти действительно и сказать, а где эта граница? Где это попечение о плоти, а где уже похоти? Вот мы сейчас слушали слово о том, что мы должны ждать Господа, что мы всегда должны быть готовы. Готов ли я сейчас? Если я посмотрю на всю мою жизнь, вот даже за прошедший год, ну, это было попечение о плоти или где-то похоти были? Где эта граница? И апостол Павел не оставил нас в неведении. Он дал нам вот эту вот мерку, как можно измерять. Мы можем точно знать, мы печемся о нашей плоти или это уже похоть? И что это за мерка? Он здесь написал, облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Облечься – это значит одеться. Во всем должен быть Господь Иисус Христос. Во всем должен быть Господь Иисус Христос. Это правило нашей жизни. Что такое похоть? Похоть – это тогда, когда чувство берет верх над нашим разумом. Библия всегда нас призывает к тому, чтобы мы руководствовались разумом своим, но не чувствами. А похоть – это тогда, когда я настолько сильно хочу, что я забываю, что правильно. Я хочу. И вот это правильное слово здесь написано. Не предавайтесь. Не предавайтесь. Ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию распутству, ни ссором и зависти. Это все похоти. Здесь вот в этом списке их еще больше. Апостол Павел здесь вот эти привел. когда человек отдается, вот всего себя отдает, потому что ему хочется. А Господь нас учит, вы разумно должны печтись о своей плоти. То, что нужно для плоти, то и нужно ей делать. Нельзя отдаваться вот своему желанию, своему хотению, а должен быть разум, который контролирует. И это справедливо, когда апостол Павел говорит о жизни по духу и жизни по плоти. Что такое по плоти? Это когда то, что плоть хочет, то я и делаю. А жизнь по духу – это когда человек рассуждает, что мне можно делать и что нельзя. Нам обязательно нужно кушать. Если мы не будем кушать, мы умрем. Нам обязательно нужно одеваться. Нам обязательно нужно спать. Я думаю, многие сейчас подтвердят мне, что спать нужно, потому что кивают, ночь не спали. Молодежь, я не знаю, до скольки вы сидели. Но спать нужно. Если не поспишь, тело даст знать о том, что нужно спать. И давайте вот мы просто несколько примеров посмотрим. Как вот это правило «во всем должен быть Господь» работает в нашей жизни? Мы возьмем пищу, одежду и сон. А остальное, может быть, мы сами уже сможем. Давайте мы вместе порассуждаем. Итак, пища. Пища необходима для нас, чтобы мы жили. Если мы не будем кушать, тело тоже даст нам знать об этом. Слово Божие говорит, объедение – это грех. Так говорят, что в Америке люди на праздники набирают вес. Очень вкусно, начинает с Thanksgiving, очень вкусно все, набирают вес. А потом весь остаток года, или вернее Новый год, они тратят на то, чтобы сбросить этот вес. Тоже о чем-то говорит, да. Зачем набирать, чтобы потом сбрасывать? И в чем-то есть справедливость. Не все люди, но справедливость в этом есть. Конкретно нам Слово Божие говорит, что объедение – это грех. Мы должны только кушать то, что нам нужно, чтобы жить. Не жить для того, чтобы есть, а кушать, чтобы жить. Есть и другая крайность, что апостол Павел пишет, есть люди, которые учат, что нужно небрежно относиться к насыщению плоти своей. Это другая крайность. Это тоже может привести к похоти. Как? Ну, вот скажет кто-то, я ем только геркулесовую кашу. Я такой вот, я Господу служу, чтобы не было похотей. Я вот ем только вот это, да? Я почему говорю геркулесовую кашу? Потому что деткам моим не очень она нравится. Но она полезна очень, да? Но это ведет к тому, к чему? Человек думает, о, какой я духовный. Я вот больше ничего не кушаю, я только ем вот это и все. Тоже похоть. Это гордость житейская. Даже вот такое может привести к похоти. А Библия нам открывает, что Господь дает нам не просто даже, братья и сестры, Он так нас любит, не просто, чтобы ну вот, мы поели и была энергия, как бензин залили и все. Нет, Он дал нам вкусовые ощущения. Когда мы кушаем, мы можем наслаждаться. И Слово Божие конкретно говорит, что Он дает нам все для, как? Наслаждения. Апостол Павел говорит язычникам, что Бог не переставал свидетельствовать о себе чем? Он наполнял сердца наши пищей и весельем. То есть сказать, что его должен вот ограничить себя в этом, и все, и остальное ничего, неправильно. Господь создал все для того, чтобы мы жили, и чтобы мы еще наслаждались и прославляли Господа. Я недавно слышал по радио беседу, ну и задают вопрос, для чего марихуана, да, анаша? Ну, интересно, человек отвечает, что Господь создал ее для определенной цели. Тоже есть цель для этого. Мне делали операцию, я не представляю, если бы мне не делали наркоз, как это было бы больно, да? Вот бывают у нас операции. Господь создал и эти вещи для того, чтобы ими пользоваться. Он все создал для пользы но не для злоупотребления. И вот эту траву тоже, из нее и шьют, да, из этой анаши, да, конопли, буду говорить по-человечески, конопли, вот, и многое другое. Но Господь создал все для пользы, но не для злоупотребления. Вот там, где она с пользой употребляется, это попечение о теле. А там, где уже чувство берет верх, человек не думает, люди и детей забывают, семьи свои забывают, пробилы забывают, лишь бы мне достать вот этого зелья. Это уже похоть. И вот так, рассуждая над Словом Божьим, мы придем к тому, что Господь от нас хочет, что есть похоть, а что есть попечение о нашей плоти. И мы сейчас, давайте проверим себя, мы пекемся от своей плоти или у нас похоть проявляется? Может, мы уже и наелись, но мы еще едим и едим и едим, потому что нам хочется. Мы знаем, что нам будет плохо, но сильно вкусно. Есть некоторые примеры, когда люди из-за своего аппетита поступали очень неправильно. Ева, у ней было много пищи в саду, она могла кушать все. Но ей так сильно захотелось запретный плод. Написано, что она посмотрела, что он хорош для пищи. То есть, ну, захотелось ей кушать, он хорош для пищи. И она поступила не по разуму, она поступила не по рассуждению. Она не рассуждала о Господе, она просто хотела. Мы знаем, что Исав, ну, он действительно был голодный. Действительно был голодный, но он не по рассуждению это сделал. И он продал свое первородство. Так сильно хотел, что забыл о своем первородстве. И написано, что потом со слезами просил, чтобы вернулось, но нет. То есть это серьезно, серьезно, как мы относимся к этому вопросу. Иисус Христос заботился о людях. Он кормил их, да, 5000 накормил, другой раз другое количество накормил. Он заботился. Но было, и сам кушал, но было время, когда ему нельзя было кушать самому. Когда сатана приступил и искушал его. И говорил, сделай из камней хлебы. Ему нельзя было тогда кушать. Если бы он скушал, это была бы похоть. Нет, ну у него разум возобладал, он служил Богу, он знал, что ему нужно делать. Разум держал верх над его чувством. Израильский народ, он проявлял прихоти тоже. Вот мы там кушали чеснок, лук, рыбу, а здесь ничего этого нет. Ну действительно хотелось бы чеснок и рыбу и все, но не в таком виде это все. Можно молиться Господу, просить, но не роптать. Когда мы ропщим, это уже прихоти наши. Еще бывает такое, что человек говорит, ну, я это не ем, я ем только вот это и вот это, я ем только пиццу там или шашлык. О, трудно такому человеку угодить. Это тоже прихоти. Вот это не хочу, вот это только, вот это. И мама не знает, как своих детей накормить, или еще кто-то не знает, как накормить. Он такой вот прихотливый, ему то или другое. Это уже прихоти. Не чувство, а разум. Давайте поговорим теперь об одежде, братья и сестры. Ой, это опасный вопрос, да? Я бы хотел, братья и сестры, чтобы сейчас, когда мы будем рассуждать, никто не думал о ком-то. Вот он, вот хорошо ему сказано. Вот нет, запретно это. Слово Господа говорит нам лично, как я отношусь к одежде. Одежда нам нужна? Это попечение о плоти, да. Иисус Христос говорил, душа не больше ли пищи и тело одежды? То есть для тела нашего нужна одежда. Моя жена, прежде чем меня увидеть живьем, она увидела меня по видео, на видео, кассете. Я там в сценке участвовал, свадьба была. Я там был Илиезером. На мне халат был. В общем, я ей совсем не понравился. таком виде, в такой одежде совсем я ей не понравился. Ну, а потом, когда она меня увидела, как я есть, ну, и приглянулся. Ничего. Это очень важный вопрос, одежда наша. Так можно и судьбу потерять. Как мы одеваемся? Может быть, кто-то хочет привлечь своей одеждой, ну, молодежь, может, сестры, хотят так одеться, чтобы привлечь к себе. Чем привлекать? Если привлекать похоть какую-то, привлекать красотой, ну, своего телосложения, это опасно. Потому что если кто-то и клюнет на это, то он на этом не остановится. Даже потом, когда вы и женитесь, а он будет озираться по сторонам, будет смотреть и дальше. Такого вам не нужно, мужа. Такого жениха не надо. Чем-то другим нужно привлекать. И вообще, когда я одеваюсь, что мной руководит? Разум или чувство? Есть две крайности. Ну вот у нас на Рождество здесь для детей сценки были, да? Помните, да, как сестры наши одеты были, братья одеты, там, в халатах, как раньше ходили, в древности. Ну, если бы вот так вот сейчас вот кто-то бы одевался, это было бы нормально, прилично? Я не думаю. Я не думаю, что вот так вот одеваться по-старинному, и вообще, для чего это буду делать? Когда я одеваю какую-то одежду на себя, для чего я это делаю? Почему я именно выбрал эту одежду, а не другую? Я должен задавать себе вопрос. Или другая крайность. Если, ну, про сестер больше говорится в Священном Писании, так что, сестры, извините, если больше про вас будет речь идти. Если сестра одевается так, на нее смотришь, и она хочет своей одеждой сказать: «Ходи, юноша, по взгляду очей своих, по желанию сердца твоего, ходи». А вот стих рассказывает, да, или поет, или может где-то в общении, а языком своим говорит: «Ну, за все это Господь приведет тебя на суд». А вот слушающие думают: если так, то я с тобой попаду туда на суд. То есть можно одеждой своей одно говорить, а языком своим совсем другое. И все перечеркивается. И к чему это? Давайте мы поставим вот это правило. Облечься в Господа. Господь должен руководить моей жизнью. Он должен быть моим господином. Если я буду кому-то говорить, мы же призваны к тому, чтобы свидетельствовать, я буду кому-то возвещать об Иисусе Христе, моя одежда не будет ли говорить об обратном? Почему я именно так одеваюсь, а не по-другому? Слово Божье говорит к сестрам, к женам, чтобы они одевались, как прилично святым, со стыдливостью и целомудрием. Должна быть стыдливость и целомудрие. Когда женщина так одевается, она, ну, по-божьи красива. И, на мой взгляд, тоже красива. Она как запертый сад. В притчах мы читаем: невеста моя, она как запертый сад. Она для кого-то, но не для всех. Не все там открыто. Братья и сестры, как мы думаем, Господь любит красоту? А? И физическую тоже любит, и духовную. Посмотрите вокруг, да? Ну, сейчас не видно. А в каком месте мы живем? Какая природа? Как все красиво создано? Не Он ли создал цветы? Не Он ли одевает лилию? Он любит красоту? Любит красоту. Он хочет, чтобы мы были красивыми. Братья и сестры, хочет? Хочет. Он хочет, чтобы мы были красивыми. И Он нам говорит, как нам быть красивыми. Но часто вот из-за похоти, из-за желания быть красивым, ну, сестры и вообще женщины, они делают странные вещи. Они себя, ну, уродуют просто. Своим видом, своим лицом. Правда то, братья и сестры, правда, что грех сделал свое дело. Когда Бог создал Адама и Еву, ну, они были действительно красивые. Из-под Божьей руки вышли. Там не было никакого недостатка. Ну, а сейчас я смотрю на себя в зеркало, мне что-то не нравится. Ну, честно, не нравится. И я бы что-то, может быть, так бы хотел, но Господь именно меня таким создал. Конечно, грех имел свое дело. Он всех нас изменил, грех. Но когда мы начинаем себя украшать не Божьими методами, мы еще страшнее становимся. Потому что мы думаем, что мы умнее Бога. А Господь действительно хочет, чтобы мы были красивыми. Рассуждая об этом, братья и сестры, давайте мы так думать. Ну, не просто вот проповедник свои взгляды проповедует. Нет. Обычно, когда речь идет об одежде, приходится доказывать, что прилично, а что неприлично. Кто-то говорит, вот это неприлично, а другая сторона говорит, а где это написано, почему? Хотелось бы, чтобы этот процесс повернуть обратно. Сестры дорогие, докажите себе, что вы одеваетесь прилично, по Слову Божьему. И братья, спасибо. Что мы одеваемся прилично. Не чтобы кто-то нам доказывал, а сам себе. Знаете, обычно вот такие серьезные мысли приходят, когда человек на одре смерти или болезни находится. Он знает, что завтра, может быть, я предстану пред Богом. И он начинает перебирать в своей памяти, как я поступал с братом, а как я одевался, никому бы я соблазна не причинил. Потому что он знает, он пред судьей предстанет завтра. И он беспристрастно начинает себя судить. А как же я предстану пред ним? Тогда бывают слезы, исповедания бывают, молитвы бывают. Написано так, что когда Божьи суды совершаются, тогда люди научаются правде. Но церковь свою Господь призвал к тому, чтобы мы сами себя судили. Сами себя судите. Зачем нам дожидаться, чтобы Господь нас судил? Я вот хотел бы, чтобы каждый из нас рассуждал. Да, у меня есть определенные свои правила, свои мерки, я одеваюсь так или иначе, но почему я именно так одеваюсь? Нравится это Богу или не нравится? Это попечение о плоти или это похоть? Я именно так хочу. Чтобы разум возобладал, а не наше желание. И виден ли Господь в моей одежде? Кто-то говорит, что об этом лучше не говорить. Зачем об этом говорить? Но Писание говорит, поэтому и об этом тоже нужно говорить. Правильно? Апостол Павел говорит, я не упускал вам ничего из воли Божьей, возвестил вам всю волю Божью. Писание нам говорит об этом, и поэтому мы должны обращать внимание на это. Тут вот мне подсказали, что и о братьях нужно тоже говорить. Интересно, что в Библии есть два примера, и, как ни удивительно, они касаются мужчин. Помните Ахана? Тоже одежда. Тоже братья любят одеваться. Ну и ничего плохого в том, что они одеваются хорошо. Но это запретно было. Нельзя было одевать эту одежду. Нельзя было иметь эту одежду. Но Ахану сильно понравилась синарская богатая одежда. Он поплатился жизнью. Серьезно. А помните Гиезий? Когда Нейман приезжал к Елисею, и Елисей его исцелил по слову Господнему. Нейман предлагал ему одежды, подарки. Елисей отказался, отъехал Нейман, и вот Гиезий бежит за ним и просит одежду у него. обманывает. Вот мужчина, да, а тоже одежда. Привязан к одежде. То есть это серьезный вопрос. И он стал больным, проказа Неймана пристала к нему. И мне хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы серьезно порассуждали, как мы вот относимся к нашей одежде, как мы говорили, к нашей пище. Ну, говоря об украшениях, Писание говорит тоже, как жены должны украшать себя. Не внешним плетением волос, не нарядностью в одежде, не многоценной одеждой, не жемчугом, не золотом, но добрыми делами. Опять помним, что Господь хочет, чтобы мы были красивыми. И эстетика Господня, она настоящая. Мы знаем, что Он мастер по красоте. Если мы будем прислушиваться к Нему, мы будем красивее. Но для сравнения давайте посмотрим, братья и сестры, елочки, да? Вот у многих из нас елки дома стоят. Они украшены, красивые. Мы принесли, они пахли так хорошо. Они украшены, они красивые. Но вот сейчас уже к Новому году, хотя все, они украшены, но они не такие красивые, как были, да? А вот выйдем на улицу и посмотрим на настоящую елочку, которая в земле, которая питается с земли. Она красива, но совсем другой красотой, естественной красотой. Можно погремушки, побрякушки навешать на нее. Ну, какая-то красота, да. Но вот когда посмотришь на живую, которая питается так, как Господь ее создал, она намного красивее. Это другая красота, естественная, свежая. И здесь Господь говорит, та жена, которая посвятила себя Богу, та жена, которая делает добрые дела для меня, вот она красоту эту получает от Господа. Проверим себя. Ведь это не я написал эту книгу, а Слово Божие так говорит. О сне. Сон. Написано так. Немного поспишь, немного сложа руки полежишь, немного подремешь, и придет нужда твоя, как разбойник, да, и бедность твоя, как человек вооруженный. Лень. Будильник прозвенел, а мы все спим. И это нехорошо для нашего тела. Это уже похоть. Когда мы пересыпаем, это уже похоть. Есть другая крайность, когда мы не досыпаем. Там же апостол Павел в послании к Колоссянам пишет «небрежение о насыщении тела». И там же он говорит о... Давайте мы откроем, я немножко забыл это место. Колоссянам, 2 глава, 23 стих. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Изнуряет свое тело, а потом может еще и хвалиться этим, что я вот изнуряю свое тело. Это ненормально. Господь дал нам тело, и оно должно служить Господу. Мы должны следить за ним, за нашим телом. Никто, если мы не будем следить за ним, другой никто не будет следить. Я не говорю о подвигах христианских. Когда человек не спит, когда он на деле Божьем, это одно дело. А когда мы просиживаем, кто знает до чего, до какого времени, а потом встаем поздно, это ненормально. Если мы не чистим свои зубы, никто нам не почистит. Господь дал нам тело, это удивительный, сложный инструмент, наше тело. Оно много может делать, но в то же время этот инструмент нуждается в большом уходе. Уже время закончилось. Ну, по-любому, хотелось бы, чтобы мы помнили это правило. Помнили это правило, что если мы будем во всем проверять себе, угодно ли это Господу или не угодно. Господь благословит нас. Другая есть крайность, когда мы ревнуем сильно, не по рассуждению тоже. Апостол Павел говорит, имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Это тоже похоть. Когда человек забывает всякое рассуждение, а вот так и все. Вот желает доказать свое. Да благословит нас Господь. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня слово из книги Бытия, глава 6, стих 14, которое гласит: «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолою внутри и снаружи». Рассмотрим с вами только последнюю часть этого стиха. «Осмоли его смолою внутри и снаружи». Возьмем это выражение за наш главный текст. Я не имею намерения рассматривать с вами сегодня сам по себе ковчег, но займемся с вами сегодня внутренним и внешним. При этом я должен вам напомнить, что в этом ковчеге мы прообразно видим нашего Господа Иисуса. Зная это, мы можем с вами очень и очень многому научиться. Мы с вами нуждаемся в таком вступлении, чтобы лучше понять все Слово Божье. Когда читаем в книге Бытия, в главе 2, стих 7, «Как Бог создал человека», то видим, что Он создал внешнее, как Библия говорит, из праха земного. В этом мы видим внешнее. И только после этого Бог создал внутреннее, как читаем во второй половине этого стиха. «И вдунул в нос его дух жизни, и стал человек душою живою». В соответствии с сообщением Слова Божьего, это было внутреннее человека. Этой темой занимается также апостол язычников Павел. В первом послании к Коринфянам, в главе 15, стихи 46 и 47, где он пишет, что сначала, то есть первый человек был перстный, а затем духовный. Читаю этот текст. «Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли – перстный, второй человек – Господь с неба». Так написано. Этот процесс творения в соответствии с Божьим порядком проходит практически через всю Библию и далее в вечность. Поэтому внешнее, наша плоть, первая вступила Богу на служение. Служение Богу в плоти мы находим в Ветхом Завете. Затем на служение Богу вступило наше внутреннее, наш дух. Это служение в духе мы находим в Новом Завете. Естественно, что глубоко идущее событие грехопадения человека абсолютно изменило чистоту Божьего творения. После грехопадения жизнь человека целиком и полностью осуществляется во внешнем. Поэтому Господь Иисус почти не имел доступа к своему падшему творению человеку. В доказательство этого факта напоминаю вам о том, что во дни Ноя из миллиардов людей на земле не было больше никого, кроме семьи Ноя, которые могли бы быть спасены. Потом мы видим это праведное решение Бога по отношению этих миллиардов грешников, которые должны были умереть. Хотя по этому поводу люди рассуждают, возможно, иначе. После потопа Бог избирает себе человека по имени Авраам, чтобы его потомкам объяснить внутреннее. Поэтому Господь Иисус дает Аврааму и его потомкам далеко идущее обетование. Хотя в лице обетованной земли Ханаана Бог предоставляет им внешнее, но уже в то время Бог ознакомливает их посредством Пятикнижия с внутренним. Бог, приведя Авраама в обетованную землю, дает ему обетование. Читаю из книги Бытия, глава 13, стих 17. «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Посредством этого задания Бога Авраам должен был чему-то научиться. Он должен был научиться оставаться во внутреннем обетовании. Но Авраам уходит во время голода на юг, в Египет. А в Египте мы видим внешнее, поэтому Авраам падает в грех. Там Авраам должен был научиться, что исполнение обетования находится во внутреннем. Позднее, после выхода Израиля из Египта, Бог приводит его на гору Синай. На этой горе Бог повелевает Израилю построить святилище. А так как на этой голой, пустынной, каменистой, скалистой местности нельзя было найти никакого строительного материала, то твердое акациевое дерево приходилось приносить издалека. О ковчеге Завета, который был изготовлен на Синае, сказано в книге Исход, глава 25, стих 11. «И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец». При сотворении человека Бог начал с внешнего, то есть с нашей плоти. В созданном ковчеге, что касается божественной стороны, Бог показывает нам сначала внутреннее. «Обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его». Сравним это с ковчегом. «Осмоли его смолою внутри и снаружи». То же самое. Этот факт говорит к нашему сознанию, чтобы мы это понимали. Это значит, что божественные вещи имеют свой приоритет, свое первенство во внутренней области. Ковчег Завета является прообразом Господа Иисуса. Он показывает нам сначала данное от Бога внутреннее. Хотя для Израиля святилище служило духовным наглядным образом, но Господь Иисус начинает со своим народом с внешнего. Бог начинает с Израилем служением в плоти и вкладывает в это служение в плоти, в это внешнее, большие обетования. Между прочим, эти обетования гласят следующее, как читаем в книге Левит, глава 18, стих 5. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив, я Господь». Хотя эти обетования Бога имелись налицо, но грех в нашей плоти по причине внешнего служения не допускал исполнения закона жизни, о котором Бог говорит в данном тексте. Это значит, что власть греха намного сильнее, чем власть закона, данного на Синае. Цель Бога заключалась в том, что человек должен был познать, что наша плоть, это внешнее, совершенно было извращено, и мы, все дети Божии, должны этому постоянно учиться, постоянно познавать. Таким образом, на Божий народ Израиль было возложено самое трудное служение, которое только известно в истории человечества на протяжении 6000 лет. И сегодня еще мы должны быть благодарны израильтянам, ибо внешнее служение они совершили не только для себя, но и для нас. В этом служении мы не показали ничего лучшего, чем израильтяне. Все мы в Церкви Иисуса достигли на этой основе больших познаний, потому что служение в плоти посредством закона, как говорит Слово Божье, является для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Послание Галатам 3, стих 24. Служение посредством закона было и является для нас обучением тому, что в служении внешнему нет спасения. Для большой помощи Бог дал своему народу Израилю обрезание. Это обрезание должно было привести народ ближе к сердцу Бога, чтобы они теснее были связаны с жизнью. Но обрезание, как мы знаем, совершалось на внешнем, то есть на плоти. По этой причине обрезание оставалось бессильным, как и сам закон для Израиля. Именно этот аспект объясняет нам послание евреям, что закон, как там читаем, ничего не довел до совершенства. Читаю послание евреям в главе 7, стих 19. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Сколько составляет ничего, мы с вами знаем. И потому, что в плоти живого Бога едва можно любить от всего сердца и всей душой. Господь Иисус говорит уже в Ветхом Завете во Второзаконии 30 стих 6. «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Это просто восхитительно, как Бог постоянно заботится о жизни своего творения. Поэтому неудивительно, если мы читаем о том, что Бог есть Бог живых, но не Бог мертвых, как написано в Евангелии от Матфея, глава 22, стих 32. «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Лично я уверен в этом на 100%, потому что как в Новом, так и в Ветхом Завете Бог говорит об этом однозначно. Читаю в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Бог хочет, чтобы все люди спаслись, то есть, чтобы они жили. И через пророка Иезекииля Бог говорит об этом же в главе 18, стихи с 31 по 32. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите. А по причине служения внешнему, по причине того, что грех был слишком силен, невозможно было исполнить обрезание сердца, как служение внутреннему». Дорогие братья и сестры, на основании этого мы можем теперь с вами более или менее судить о деле Иисуса в нас, что Он придет с нами к цели не только здесь, на земле, но и в вечности, что Его Церковь, что искупленные Его кровью будут с Ним восседать на небесах, как читаем в послании Ефесянам в главе 2 стих 6. «И Бог воскресил нас с Ним, то есть с Иисусом, и посадил на небесах во Христе Иисусе. И все вы, если вы при покаянии передали свою жизнь Иисусу, будете вместе с Церковью Иисуса сидеть на этом троне. И что бы этот мир нам ни предлагал, мы в том не нуждаемся». И не хотим ничего, потому что имеем нашего Господа Иисуса. Такова оценка ценностей. Для Божьего народа Израиля обетование исполнится на их детях, потому что из-за служения внешнему обрезание сердца было невозможно, а именно во время благодати. Ибо мы с вами знаем, что во время благодати Израиль стоит в стороне от Бога, в проклятии, и только в тысячелетнем мирном царстве исполнится это обрезание сердца во внутреннем при служении в духе. Пусть для вас это не будет новым, что для Израиля предстоит еще одно излияние духа, чтобы осуществить это обрезание сердца в тысячелетнем мирном царстве. Отсюда мы видим, что служение внутреннему должно быть связано с духом. На основании этого одновременно и Божья любовь станет вопросом жизни. Принадлежность Христу является ответом на вопрос жизни. А поскольку сердца израильтян оставались во время закона необрезанными, то Бог посылает своего возлюбленного Сына, когда на этой земле время исполнилось, как читаем в послании Галатам в главе 4, стих 4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. На основании пришествия Господа Иисуса на земле начался совершенно новый отрезок времени. Он завершил служение в плоти в Ветхом Завете во внешнем и одновременно посредством обрезания сердца ввел служение в отношении внутреннего. Таким образом, на место служения в плоти вступило в силу служение в духе. Для израильтян это было нелегко, потому что они около 2000 лет находились в служении внешнему. Все их мышление, их стремление было направлено только на внешнее. Естественно, что все это шло в ущерб внутреннему. Учение Ветхого Завета и закон были направлены только на внешнее. Именно это было одним из причин, почему книжники не понимали Господа Иисуса. Книжники не могли Иисуса понять, потому что они видели Иисуса или смотрели на Него на основании внешнего. Для перестройки от внешнего на внутреннее со стороны книжников потребовалось бы глубокое смирение, которого они не имели. Их сердца были высокомерны и горды, потому что их внутреннее не было очищено, как говорит Писание. Поэтому Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея в главе 23, стих 25. «Горе вам, книжники и фарисеи!

попробовать добавить в него еще пол-литра. Если вы это сможете, следовательно, до этого стакан не был полным. А Библия говорит, что эти книжники были полны. Их внутренность была исполнена, но не от сущности Божьей воли, а исполнена грехами. Служение внешнему сделало из книжников шайку лицемеров. Это является результатом внешнего служения. Во всяком случае, такими они стояли перед живым Богом. В противном случае, Господь Иисус не мог бы их так охарактеризовать. Они судорожно держались за служение в плоти. Отказаться от служения в плоти для них было чрезвычайно трудно, поэтому они и сегодня еще безумно держатся за служение в плоти, как будто бы оно может им дать жизнь вечную. Поэтому мы можем теперь понять, почему Господь Иисус не оставил израильтянам храм Ездры Неемии. Господь Иисус сделал так, чтобы этот храм был разрушен, чтобы во дворе этого храма израильтяне не могли официально по закону приносить жертвы. Вместо всех этих жертв, которые являются прообразом Господа Иисуса, пришел к своему народу сам Господь Иисус. В присутствии живого Божьего Агнца Иисуса Христа евреи и сегодня приносили бы еще своих агнцев в жертву в этом храме. Это было пренебрежением Божьим Агнцем Иисусом Христом. Этих книжников Господь Иисус сравнивает в Евангелии от Матфея в главе 23 стих 27 с окрашенными гробами. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». И здесь Господь Иисус повторяет это слово «полны». Все то, что касается божественного, уже не могло в них войти, потому что внутреннее было полно нечистотами. Одновременно мы видим в этом тексте, что имеем только право и обязаны в духе наполнять нашу внутренность Словом Божьим. Мы, принадлежащие Господу Иисусу, передали Ему нашу жизнь. Мы, агнцы Божьи, имеем на это право, а вернее привилегию. Все другое направлено против Иисуса Христа. Это была позиция Израиля во время пребывания Иисуса на земле. Это было внутреннее состояние книжников, а сегодня оно характерно для всех православных. В этом вопросе еще ничего не изменилось. Все они полны нечистотами и мертвыми костями. Они не имеют в себе живого Бога, Господа Иисуса, и твердо стоят на позиции погибших людей. Исходя из этого, мы также понимаем, что этих людей можно изменить только через суд, как Израиль, так и весь погибший мир. Посредством суда над живыми людьми в 70-ю седьмину остается единственной возможностью Бога изменить мышление людей. Но тогда, к сожалению, для них не будет больше возможности спастись для жизни вечной. Именно этот факт желает нам сказать, что очищение погибшего грешника в конечном счете может быть осуществлено только при условии начинать изнутри. Мы с вами знаем, что внешнее раскрашивание будет при ближайшем дожде размазано и смыто. Тогда все эти краски окажутся на земле. Тогда мы поймем также и слова апостола Петра, которые мы читаем в первом его послании в главе 3, стихи с 3 по 5. Слушаем и читаем этот текст внимательно, потому что это касается всех нас.
да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной

0: красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Повторяю, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не нарядность в одежде. Теперь я обращаюсь к сестрам, потому что это больше их касается. Дорогие сестры во Христе, для кого это написано? Я серьезно вас спрашиваю, потому что я знаю такие поместные собрания, в которых погоня за тем, чтобы выглядеть внешне не только безукоризненно, но этот вопрос взвинтили уже на предельную высоту. Но это еще не все, и своих детей они так одевают, что превращают их просто в клоунов. Такие верующие наверняка заботятся прежде всего о своем внешнем состоянии. Я в этом уверен. А между прочим, их внутреннее состояние наглядно проявляется в их внешнем виде. К великому сожалению, такое состояние многих сестер в сегодняшних собраниях совершенно противостоит поведению израильтянок в то время, когда по заданию Господа Иисуса Моисей строил скинию собрания. В то время израильтянки хорошо поняли, что меньше всего следует обращать внимание на свои наряды и вообще на свой внешний вид. Осознав это, они решили больше не применять свои бронзовые или медные зеркала для рассматривания своей внешности, а отдать их Моисею, чтобы он отлил из них умывальник, который был установлен между жертвенником всесожжения и входом в скинию собрания. Эти израильтянки были озабочены тем, чтобы каким-то образом послужить Господу Иисусу. Об этом читаем в новом переводе русской Библии, содержание которой приведено в соответствии с оригиналом. Читаю из книги «Исход» в главе 38, стих 8. «И взяв бронзовые зеркала, которые дали женщины, прислуживавшие у входа в шатер собрания, сделал бронзовую чашу и подставку для нее». Господь Иисус не смотрит на внешнее, на шикарные наряды и всевозможные украшения. Но сами знаете, Он смотрит на ваше сердце, на то, чем оно заполнено. Он смотрит на ваше внутреннее. Сегодня Святой Дух напоминает вам еще раз в этой проповеди, чем вы можете обрадовать сердце Господа Иисуса. Дорогие братья и сестры, все это касается нас всех. Поэтому хочу сказать еще слово к братьям, совсем немного. Если я захожу в какое-то собрание и вижу, что молодые братья и сестры сидят среди других с кольцами в ушах, в носу или в губах, то я о таких намного больше знаю, чем они сами о себе знают. По этому вопросу они могут даже рот не открывать. Я могу нарисовать часть их области жизни. Это грех. Новый Завет совершенно ясно показывает нам служение внутреннему, служение в духе. Даже в книге Откровения мы читаем в главе 5 стих 1. «И тогда увидел я в правой руке сидящего на престоле свиток, покрытый письменами с обеих сторон, изнутри и снаружи, и запечатанный 7 печатями». Свиток покрыт письменами с обеих сторон, изнутри и снаружи. Пророчески выражаясь, я могу сказать, что в этой книге записаны все внутренние и все внешние грехи. Быть может, для многих из вас это совершенно ново, но это так, как оно действительно есть. Однако вернемся снова к сотворению человека. То, что мы, между прочим, рассмотрели, можно охарактеризовать как маленькую прогулку. мы с вами поняли, что сотворенный из праха человек представляет собой внешнее человека. Об этой нашей плоти мы читаем во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 16. «Так не отчаивайтесь же, если мы даже разрушаемся телесно». Вторым действием Бога в процессе творения было то, что мы видим в книге пророка Захарии, в главе 12, стих 1. Пророческое слово Господа об Израиле. «Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит». Следовательно, дух человека – это его внутреннее. Это значит, что внутреннего человека мы видим в духе человека. Но и спасенная душа детей Божьих относится к внутреннему человеку. Так как закон был сам по себе святым и хорошим, потому что его дал Бог, то Павел имел удовольствие во внутреннем человеке и говорит в послании к римлянам в главе 7, стих 22. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». В отношении времени закона он не говорит, что имел удовольствие, а говорит, что все это почитал за сор. Но так как закон был дан Богом, был святым и хорошим, то именно поэтому он имел удовольствие во внутреннем человеке. Вернемся еще раз ко второму посланию к Коринфянам, 4 стих 16, где дальше читаем. «То внутренний человек со дня на день обновляется. Никогда внешний человек, который разрушается телесно, не будет со дня на день обновляться. Со дня на день обновляется наш внутренний человек, когда мы читаем, слушаем и воспринимаем Слово Божье. У спасенного человека мы видим в этом духовную сторону». Наш дух и наша душа получают духовную пищу Святого Писания. Это именно то, о чем мы читаем в Евангелии от Матфея, в главе 4, стих 4. Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Слово, исходящее из уст Божиих, ежедневно обновляет внутреннего человека, если мы так живем, чтобы иметь постоянную связь со Словом Божьим. Мы не можем рассчитывать на ежедневное обновление, если вместо чтения Библии пребываем в грехах. Для нас очень важно, чтобы внутреннее мы не перепутали с внешним, иначе у нас получится сплошной винегрет или салат. В отношении тысячелетнего мирного царства Бог многогранно и многократно говорил через пророков. Так мы читаем у пророка Иезекииля в главе 11, стих 19. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Выделяю самое главное. «И дух новый вложу в них». Следовательно, главным образом дух образует внутреннее. О трех ступенях Божьего храма мы читаем, как о дворе, святилище и святая святых. Во двор мог войти каждый израильтянин. Во дворе мы символично видим Господа Иисуса, потому что во дворе лежал и навоз от жертвуемых животных. В этом навозе мы видим осквернение, что указывает на грех, который Господь Иисус взял на себя. Хотя Иисус не имел собственного греха, но Он осквернился нашими грехами, которые Он возложил на себя, и сделался самым большим грешником, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Поэтому Иисус мог сойти в царство смерти. Двор символично указывает на внешнее, на наше тело. А в послании евреям мы находим очень интересный стих, который гласит в главе 10, стих 5. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». В этом теле мы в духе должны видеть тело Иисуса, которое указывает на внутреннее, ибо искупленная церковь тела Иисуса представляет собой внутренний орган, но не внешний. Все священники Ветхого Завета совершали свое служение во святилище, где находился жертвенник курения, стол с хлебами предложением и светильник. Здесь мы прообразно видим Святого Духа, что соответствует Духу человека. Во святая святых имел право входить только священник. Один раз в год он мог входить во святая святых, в котором мы прообразно видим Бога, нашего Небесного Отца. Святая святых тоже принадлежит к внутреннему, хотя священник мог входить туда только один раз в год. Во святая святых мы прообразно видим Отца, что соответствует нашей спасенной душе. Душа – это наивысшее, что мы имеем, ибо мы знаем, что в соответствии с плотью, духом и душой мы сотворены по образу Бога. Самое высшее и ценное, что мы имеем, это наша душа, которая относится к внутреннему человеку. Поэтому на Голгофском кресте Господь Иисус спас не наше внешнее, не нашу плоть, но внутреннее, нашу душу. Мы можем сказать: «Благо тому, который знает, что его душа спасена во Христе». Это осуществится, если погибший грешник с покаянием в своих грехах придет к Господу Иисусу и честно признает перед Ним, что он является погибшим грешником. Он попросит за эти грехи прощения и просит спасти его для жизни вечной. Господь Иисус так или иначе знает о всех наших согрешениях, но Он ждет, чтобы каждый погибший грешник признал перед Ним свои грехи. Конечно, для этого требуется мужество. Имеешь ли ты, дорогой слушатель, это мужество, чтобы дать себя спасти, если ты еще не спасен? Или же ты желаешь, как сказано в книге Откровения, пребывать в вечности вместе с теми, о которых читаем в книге Откровения 21 стих 8? «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Многими словами и примерами Господь Иисус пытается объяснить нам внутреннее и внешнее. Было бы очень жаль, если бы с сегодняшнего дня, с момента, когда вы прослушаете или прочитаете эту проповедь, вы не научитесь и не запомните, как разграничивать наше внутреннее от внешнего. Для этого должен послужить наш главный текст в Бытие 6, стих 14. «Сделай себе ковчег из дерева гофер». «Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». Аминь.
1: В Сиэтле полночь.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
3: У нас еще есть немного времени. Я хочу также обратиться к Слову Божьему и прочитать с Откровения Иоанна Богослова с 21 главы несколько стихов, начиная с первого. Иоанн пишет: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Любое позитивное чувство или переживание имеет свое негативное или свою негативную противоположность. Например, для того, чтобы быть по-настоящему счастливым, когда-нибудь надо быть по-настоящему несчастным. Как-то я спросил одного слепого человека: «Как вот тебе жить постоянно в такой темноте?» Он говорит: «А что такое темнота? Что такое темнота?» Для того, чтобы по-настоящему почувствовать, что значит быть здоровым, надо когда-нибудь пережить и узнать, что такое болезнь. И эти противоположности абсолютно во всем. Абсолютно во всем. Видимо, Бог устроил мир таким образом, что он весь состоит с противоположностей. Есть верх, низ, есть белое, черное, есть жизнь и смерть. Есть ад и рай. И нам, людям, приходится ориентироваться в этих противоположностях и познавать на собственном опыте, а что же такое хорошо и что такое плохо. И для того, чтобы знать, что такое хорошо, надо знать, что такое плохо. И Бог вот в этом удивительном устройстве мира, проводя нас посредине того и другого, добивается поразительных результатов. Апостол Павел говорит, что наши чувства навыком приучены к различению добра и зла. Нельзя понять, что такое добро, если нету представления, что такое зло. И поэтому, когда Бог открывает через апостола Иоанна, открывает нам будущее, открывает нам новое небо и новую землю, потому что прежнее небо и прежняя земля миновали, для того, чтобы показать нам, что такое новое, как оно выглядит, в чем особенность этого нового и в чем его привлекательность, удивительно обращается к противоположностям. И там будет постоянная жизнь, и там будет постоянная улыбка, и там будет постоянная песня, и там будет постоянное здоровье. И все было бы правильно. Но Бог, Дух Святой, через апостола Иоанна, говоря об этой вечности, которая определяется на этом новом небе и на новой земле, начинает с обратного. И я, когда читал это место, я подумал: а для чего? А почему так? Неужели для того, чтобы и в этом случае могли мы как-то сопоставить, могли увидеть эту разницу, могли по-настоящему оценить то, что нам даровано во Христе Иисусе, чтобы не было так: а что такое темнота? А что такое радость? Ну, если человек находится всю жизнь в каком-то чувстве радости, он не знает, что это такое. А когда человек находится периодически в чувстве какой-то печали, он по-настоящему знает, что такое радость. Видимо, Господь, говоря о вечности, о том небе, о той новой земле, которую Господь уготовил для верных своих, когда Он говорит о небе как о скинии Бога с человеками, и желая показать нам вот это место обитания Бога с человеками, Он говорит не о том, что будет, а говорит о том, чего не будет. И для нас, людей, переживших очень многое в нашей жизни, имеющих представление о хорошем и плохом, выстраивается очень замечательная, объемная такая картина вот этого неба, вот этой новой земли, вот этой скинии Бога с человеками. Возможно, Бог желает оставить часть какой-то памяти нашей человеческой и там, на небесах, чтобы мы по достоинству оценили то, что мы имеем во Христе Иисусе по Его благодати, чтобы понимали, что то, что Господь приготовил любящим Его, превосходит любое наше представление или разумение, и что то, что там, оно совершенно противоположно тому, что здесь. А что здесь? Иоанн говорит: и смерти не будет. А что будет? Жизнь. А что такое жизнь? Это противоположность смерти. А что такое смерть? Это совершенно противоположное состояние жизни. Смерть – это когда жизни нет. Это когда темнота. Это когда вечный мрак. Это когда никакого сознания, никакого чувства и никакого желания. А что такое жизнь? Это движение. Это осознание самого себя и того, что вокруг. Это способность видеть. Это способность осознавать. Смерти не будет. То, что так было пугающим для живущих на этой земле, то, чего так люди страшились, вот этот самый главный враг человеческой жизни, самый главный враг, последний враг, сказано у апостола Павла, последний же враг истребиться – это смерть. И вот то, что самое страшное, что самое безысходное, уничтожающее абсолютно все и превращающее все это в ничто, этого уже не будет. А что же будет? Вечная жизнь. Жизнь, которая совершенно и никогда не заканчивается. Притом жизнь по-настоящему совершенная, жизнь с Богом, в Его обителях, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. Все это осознанно, очевидно, реально. Поэтому для нас есть возможность сопоставить, провести параллель того, что мы теряем, от чего отрываемся, чего больше никогда не будет, и что взамен этого смертельного чего-то, такого ужасного, мы получаем его противоположность. Это жизнь. Ни плача не будет. А что будет? Радость. Радость. Мы плачем тогда, когда нам плохо. Мы плачем, когда мы обижены. Мы плачем, когда у нас боль. Мы плачем, когда не видим выхода. Мы плачем, когда теряем близких. У нас тысячи и тысячи причин, чтобы плакать. И мы довольно часто плачем. И иногда в жизни некоторых людей вот эта причина, вот эта потребность, чтобы радоваться, она в большом дефиците. Как радоваться, когда все так плохо? Как радоваться, когда хочется плакать? Когда Бог говорит о небе, о вечности, когда Бог говорит об этой новой земле и новом небе, Он говорит, что вот этого плача уже не будет. Будет противоположность этому плачу. Будет радость. Притом радость совершенная. Радость, которая никогда не заканчивается. Радость, которая ничем не ограничена. Радость, которая наполняет все существо человека, превращающего жизнь человека в сплошное ощущение радости. Уже не будет того, что удручает, что приносит печаль. Плача не будет. Вам это нравится? Бог спрашивает, вот о небе об этом новом, о котором я говорю, вам бы понравилось такое небо, где никогда не будет смерти и никогда не будет плача? Конечно же, мы сказали бы, очень нравится. Очень нравится. Потому что что такое смерть, мы знаем. И что такое плач, мы сами очень много плачем. И когда и одного, и другого не будет, это уже замечательно. Это так хорошо. Но не только это. Ни вопля. Вопль – это что? Это крик отчаяния. Это когда душа кричит. Это когда, как Давид говорит, из глубины воззвал я Богу. Это когда все существо человека в особом напряжении, в особом отчаянии от чувства безысходности. Вопль. Помогите, спасите. Так вот, мы очень часто попадаем в такие ситуации, когда буквально кричим. А если не кричим вслух, то душа кричит. И этого крика, вот этой нашей души, никто не слышит. Но мы кричим. И Бог слышит этот крик. Бог слышит, как кричит наша душа, находящаяся в плену этого тела. Как наша душа хотелось бы разорвать оковы вот этого греха. Как нам тяжело даются потери. Как нам тяжело даются успехи. Как многого мы так и не можем добиться или достигнуть. Как часто разрушаются наши желания, наши мечты и надежды. И человеку не остается ничего другого, как кричать. Вот в эту бездну космическую, в надежде, что кто-нибудь вот там наверху услышит нас. Бог говорит, уже никто не будет вопиять. Уже никогда не услышите матери, которая кричит над умирающим ребенком или провожающая своего единственного сына на кладбище куда-нибудь. Уже никогда не будет этого вопля, когда душа разрывается на части. А что будет? Будет противоположность. Будет песнь. Будет ликование. Ликование – это когда душа поет. Это когда вам так хорошо. Это когда вы не можете сдержать своего чувства. Это когда, обращаясь в ту же самую сторону, в сторону того же самого неба, вы ликуете и говорите, как там, где мой Бог, как же Он любит нас, какой Он добрый, как хорошо быть с Ним. Какая замечательная песня рождается в моей душе. Как мне хочется прославить моего Бога. Какие замечательные песни я способен петь. Вопля не будет. А что будет? Ликование. Будет песня. Как Иоанн говорит в одном месте. И поют новую песнь, песнь Агнца, новая песнь. Эта песнь не только новая по содержанию или по музыке, она новая, потому что она поется в совершенно новых условиях, где совершенно иная акустика, где совершенно иное звучание. Вопля там не слышно. Там постоянно слышны пение и ликование. Это там, на новом небе. И на новой земле. Это в той скинии Бога с человеком. Вопль – это противоположность ликованию. Вопля уже не будет. И, может быть, действительно в какой-то момент, может быть, чтобы оценить, осознать, какое это блаженство быть в общении с Богом на этой новой земле, на этом новом небе, мы, может быть, вспомним как бы проблеском того, что же мы переживали в жизни своей, однако, как нам приходилось кричать в нашей душе от этой безысходности, а сейчас у нас нет нужды для этого. Мы больше не кричим. Мы больше не плачем. Мы уже не вопием. Мы поем. Мы ликуем. Мы торжествуем. Мы славим нашего Господа. Ни болезни уже не будет. Есть люди, которые переживают в своей жизни большие болезни, к сожалению, конечно. Лет наших 70, при большей крепости 80, и лучшая пора из них – труды болезни. Как-то подошла ко мне одна сестра и говорит, Виталий Дмитриевич, ну, труды болезни, лучше бы только труд. Я говорю, я согласен. Если бы так было на самом деле. Лучше в два раза больше трудиться, чем болеть. Но сказано, что лучшая пора – это и то, и другое. И очень много, люди очень много и часто болеют. А потом, непременно какая-то болезнь какая-то, когда-то, должна еще и быть причиной вот этого нашего перехода, как правило. Что-то должно в этом недостатке, в этой болезни загнать нас в угол, в безысходность. Когда-нибудь кто-то должен сказать, что, увы, мы сделали то, что могли, и ничего больше мы не можем. А это значит, что Бог сказал, вот именно вот этой дверью ты перейдешь отсюда туда, И болезнь очень часто, как правило, это всего лишь дверь. Ну, вот таким образом, вот такой дверью, сказал Бог, ты должен пройти. Это твоя дверь. У каждого своя дверь. Мы переходим из этой жизни в ту другую вечную жизнь через дверь. Какая она? У каждого своя. Так вот, вот этой болезни, разрушающей наше здоровье, наш организм, нашу красоту, нашу молодость даже. Болезнь, она же разрушает. Никто не выглядит хорошо во время или после болезни. Такого не бывает. Такого не бывает. Болезнь – это что-то разрушающее. И эта болезнь, она постоянно нас пугает как-то. Мы боимся, чтобы какой-нибудь случай, какой-нибудь вирус не стал причиной и нашего заболевания. Никто не хочет болеть. Нету такого, наверное, человека, который сказал бы, как хорошо вот это вот заболеть и лежать больным человеком. Противоположность болезни – это здоровье. Хорошо быть здоровым. Молодость тем и характерна, как правило, и в этом есть ее привлекательность, что там в этом времени есть больше шансов быть здоровым. Организм здоровый, все здоровое, все идеальное, насколько это возможно, конечно. А потом со временем, конечно, болезней все больше и больше. И ничего с этим не поделаешь. Ничего. Я скажу вам, что даже в старости можно приспособиться. Даже в старости, находясь, можно испытывать радость от жизни, удовлетворение, смысл, полезность. Даже в старости, когда опыт, когда знание, когда уважение. Если бы не болячки, если бы не болезнь, если бы это время оставшееся какое-то тратить не на аптеки и поликлиники, а для того, чтобы гулять с внуками или даже правнуками, радоваться природе, путешествовать, заниматься спортивной ходьбой, если не бегать. Ну, если бы, так нет уж. Вроде как есть, вроде как было. Раз и нету. И здоровья нет. Так вот, Бог говорит, что там, на небесах, уже ничего подобного не будет. Противоположность вот этой болезни – это здоровье. Но какое? Здоровье совершенное. Здоровье здорового, совершенного человеческого тела. Мы ожидаем искупления нашего тела. Душа наша искуплена. Но наше искупление еще не завершенное. Пока что тело наше, наша плоть не искуплена. И потому в самом себе, находясь в этом теле, мы испытываем вот это неудобство, как верующие люди. Мы испытываем вот это внутреннее противоречие, эту внутреннюю борьбу между духом нашим и нашей плотью. Это когда нету гармонии. Здоровье – это гармония. Это когда душа и тело в гармонии. Но гармония невозможна. Почему? Потому что тело греховно, и оно еще не искуплено. А душа искуплена, душа омыта, очищена и спасенная, и она находит радость в общении с Богом. А тело радуется только тогда, когда ему хорошо возле теплой печки и после сытого ужина. Болезней больше не будет. Это не просто в таком упрощенном смысле. Вот не будут болеть. Это значит, что возвращается та гармония, которая была заложена в сущность человеческую изначально, когда и тело, и душа, и дух во всей целостности, как Павел говорит, и ваш дух и душа во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа Иисуса Христа. Верен призывающий, который сие и сотворит. Сотворит Господь это. Поэтому я думаю, что Бог в этом случае использовал вот эту параллель, вот этот принцип противоположностей, чтобы нам лучше понять, а затем и лучше оценить, что значит быть с Богом на небесах. Если мы не можем во всей полноте представить, что там есть, то, зная о том, чего там нету, уже это нас радует. Уже это дает нам представление, насколько там хорошо. Насколько там хорошо. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, жить верою, дорожить то, что мы имеем во Христе Иисусе, и имея опыт, вот этот наш житейский, познавая опытом нашим через принцип вот этих противоречивых чувств и переживаний. И если даже в этой земной жизни мы учимся дорожить здоровьем, потому что знаем, что такое болезнь, Бог говорит нам сегодня, слушайте, вот таким образом дорожите небесным, зная, что такое земное. И если бы в этом земном все было хорошо и идеально, нам бы и в небо не захотелось бы. А что там делать? Когда я или вы можете сказать в любое время, а мне и так хорошо, а я доволен жизнью, а мне большего и не надо. Бог говорит, нет. Как бы вы ни старались и стремились, лучшим и своим старанием в мире этом нам не быть. Нам не улучшить эту жизнь. Нам не улучшить самого себя. Нам не исправить то, что испорчено, что покалечено грехом. Мы не можем как-то комфортно устроиться в этой жизни. И потому опытно познаем вот этот негатив того, что переживаем и что чувствуем. И на этом принципе, и на этом опыте мы познаем, что значит совершенное, которое в Боге на новом небе и на новой земле. Да поможет нам Бог. Это великая радость для нас. Это великое счастье. Вот в этом есть великое счастье. И для того, чтобы почувствовать по-настоящему, что значит счастье, надо когда-нибудь пережить несчастье. Так вот, для того, чтобы почувствовать когда-то, уже может быть потом, что такое вечность и что такое счастье в Боге, мы, проходя этой жизнью, переживаем, может быть, даже очень суровые моменты в нашей жизни, и это позволит нам еще больше оценить дарованное нам во Христе и еще больше ликовать, торжествовать и радоваться за то, что мы будем иметь во Христе Иисусе. Аминь. Давайте помолимся. Наш Отец наш Небесный, мы действительно счастливы, потому что мы уже никогда, как верующие люди, не будем сиротами. Мы никогда не будем в этом чувстве безысходности, потому что наша жизнь сокрыта в Тебе, потому что на Тебя уповаем, верим в Твое Слово, в Твои обетования, потому что предвкушаем, Господи, верим и предвкушаем ту вечную радость, которая во Христе Иисусе там на небесах. Не зная, что там есть, потому что постигнуть это человеческим разумом просто невозможно, ты даешь нам это познание через то, чего там нет. И уже этого достаточно, чтобы нам представить, как там будет хорошо. Как будет хорошо верующим людям, сохранившим свою веру в Господа до конца. Благослови нас, прибудь с нами, Господи. Дай нам сохранить нашу веру до конца. И если в кого нету этой веры, дай им однажды прийти к Тебе в покаянии, и они тоже будут приняты Тобою, и они тоже переживут это счастье общения с Богом, который есть радость, мир, свет, любовь и совершенство. Да будешь Ты прославлен во веки веков. Аминь.
4: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Велика милость Господня к нам, что мы можем в этот вечерний час в добром здравии находиться в доме Его, слушать Слово Его. Давайте прочитаем Слово Божие, которое записано в Евангелии от Луки, 3 глава, 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и слава народа твоего Израиля». Лука, евангелист Лука, достаточно скрупулезно описывает все многие события, которые произошли с Иисусом Христом, когда Он был на земле. И вот здесь вот этот случай, который произошел с Симеоном, благочестивым мужем, чающим утешение Господне, он описывает тоже очень четко, очень тщательно так. Как мы, почему он так это делает? Потому что, когда мы прочитаем Евангелие от Луки, первую главу, из первых стихов, то мы узнаем и разберем немножко, мы узнаем, почему это он делает так. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вот эти вот стихи говорят о том, что как тщательно готовился евангелист Лука, что ему, как ему передали бывшие с самого начала очевидцами, то есть он имел беседы и с апостолами, и с другими свидетелями того, что здесь написано «служителями слова», значит, это были апостолы. Вот. «То рассудилось и мне по тщательным исследованиям». Что значит «рассудилось и ему по тщательным исследованиям»? Рассудилось просто так, что ли? Нет, это Дух Святой ему. Дух Святой вдохновил его о написании об этом. И кому он пишет? Он пишет достопочтенному Феофилу, своему, очевидно, ученику или другу. Но я бы здесь сказал, наверное, он пишет и достопочтенный Матвей, достопочтенный Иван, достопочтенный Петр, потому что Феофил, имя означает «Божий друг», а Господь нас назвал своими друзьями. Мы читаем Евангелие от Иоанна. Я называю вас своими друзьями, потому что если вы исполняете заповеди мои. То есть можно и так трактовать этот случай. Потом, почему достопочтенный? Наверное, каждый из нас тоже рода избранного. Так Слово Божие говорит. Это послание апостола Петра. Но вы род избранный, царственное священство. Евангелист Лука пишет эти две книги, Евангелие от Луки и Деяния святых апостолов, посвящает все-таки, я думаю, что все-таки это историческая личность, потому что здесь указывается именно на то, чтобы мы, этот Феофил, был утвержден, он был наставлен в Слове Божьем, он, очевидно, и крещение уже принял, он был членом церкви, но чтобы он еще больше утвердился, еще и с этим большим твердым утверждением он нес это учение другим людям, потому что, чтобы знать от начала, что было. Когда мы читаем ниже о том, как Иисус Христос пришел в этот мир, здесь описывается очень тщательно, очень так скрупулезно, всякие мельчайшие подробности описываются о том, как пришел предтеча Иоанн, как ангел Господень сообщил об этом Захарии, как Анна, его жена, зачала, и как она родила, и как потом он, ангел также явился, и ангел Гавриил, и Деве Марии, и все тщательно описывается. Для того, чтобы он был утвержден в этих событиях, и чтобы он нес, был тверд в своих высказываниях, которые он будет доносить другим людям, которые еще не знают благодати Божьей, которые еще не познали Иисуса Христа, Мессию, как своего личного Спасителя. Для чего он пришел? Как пострадать ему должно было? Как должны были исполниться пророчества Божьи, которые записаны и в Второзаконии, где написано, что когда Господь говорил Моисею, что «я воздвигну вам пророка из среды вас, его слушайте». И здесь мы вот тщательное исследование видим то, что и Симеон тоже здесь очень тщательно описывается, потому что здесь, когда он пришел, сколько он ждал, как ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти Господней, смерти своей, пока не увидит Христа Господня, то есть Мессию, Спасителя. И как он пришел по вдохновению Духа Святого в храм Божий. И когда он взял ребенка, тоже, как бы можно сказать, случайно он взял, но, может быть, кому-то показать, но он увидел в нем, он увидел Спасителя в этом младенце и сказал, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь, Владыка, по слову твоему раба твоего, ибо видели очи мои спасение твое. Как важно вот именно обратить внимание на это, что каждый человек должен увидеть своими очами спасение свое. Как книга Иова говорит, что я слышал ухом о тебе, ухом своим о тебе, ну а теперь очи мои увидели тебя духовными очами, как важно было увидеть каждому из нас. Каждый из нас в свое время встретился с Иисусом Христом. У каждого встреча это была по-разному произошла. Вот. У апостола Павла эта встреча описывается в Деяниях святых апостолов, когда он взял письма и шел в Дамаск гнать Церковь Божью, арестовывать и сажать в темницы проповедников Слова Божьего. И в этот момент ему явился по пути в Дамаск, явился Господь, свет осиял его, и он сказал, кто ты, Господи? Он сказал, Савл, Савл, Господь ему сказал, что ты гонишь меня, трудно тебе идти против рожна. Что повелишь мне делать? Сразу он ответил, он увидел, что он пред ним Господь, он упал, ослеп. Что повелишь мне делать, Господи? Господь ему сказал, иди, там будет тебе указано, что делать. Вот так же каждый из нас, так же по-своему, так же, когда Дух Святой его коснулся, он увидел себя, вот как и стоящий перед вами, так же в страшной нищете. Мы видим другой персонаж, также описанный.

0: Благодарим Бога, что и Он каждого из нас встретился на этом пути, и что мы сейчас твердо утвердились в Слове Божьем, в наставлении, которое записано нам на страницах Священного Писания, обетовании, которое Господь нам дает, и что мы можем смело идти и проповедовать людям, которые не знают Иисуса Христа еще. А не удостоверившись, не зная вот этих подробностей, не зная доктрин, на чем основана наша вера, очень сложно говорить людям, потому что мы не будем иметь силы Духа Святого, той силы Духа Святого, которая необходима для того, чтобы достучаться до каменных сердец, людей, которые не знают, они еще закрыты от них все. Господь каждому из нас дал ум к разумению Писания, мудрости послал. И вот Он хочет, чтобы мы это использовали, и чтобы мы шли и были Его верными свидетелями, как и написано в Евангелии от Матфея, 28 главе, известное место. «Итак, идите, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились, и, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Вот здесь Господь Своим ученикам говорит, Он и сегодня и нам говорит так же, чтобы мы шли и научили соблюдать то, что Он повелел нам исполнять. Когда также апостол Павел Тимофею послание пишет: «Что слышал от меня, и так передай и другим людям, которые способны научить и других». Вот это вот обетование, которое мы после встречи с Иисусом Христом должны неизменно нести. И это читаем на страницах Священного Писания, и это мы должны исполнять, чтобы Божьи обетования исполнились в нашей жизни, чтобы наша жизнь была наполнена радостью, которую Он нам даровал, и чтобы эта радость была увидена и другими людьми. Давайте поблагодарим Его и прославим Святое Имя. Аминь. Господь милосердный, благодарю Тебя сердечно, что Ты также мне однажды повстречался на моем жизненном пути. Благодарю, что Ты изменил мою жизнь. Изменил жизнь моих родных и близких, Господи. Я благодарю, что мы живем с Тобой. Ты в нас живешь, Ты нас научаешь, вразумляешь. Слава и хвала Тебе, Господи, что мы являемся членами Церкви Твоей, Господи, что мы являемся учениками Твоими. Господи, Ты научай, вразумляй нас всех, наставляй на путь истины, Господи. Благослови и братьев, сестры наших родных, Господи. Благодарим Тебя за то, что в этот вечерний час можем находиться в Доме в Твоем. Благослови каждого пришедшего на это святое место. И прославлен будь в сердцах наших, достойных хвалой наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
1: Сідайте, брати і сестри. Сьогодні молодіжний хор, він підготовив програму. І ми вислухаємо. Спочатку хор прославить Господа, потім сестра Анна прославить Господа псалмом соло. Потім знову хор виконає пісню «Бог всесильний» і соло сестра Олена Майовська.

0: Слухайте, брати і сестри, ми вислухаємо, ще хор прославить ім'я Господа.
1: В Сіетлі час ночі.
2: В ефірі радіо «На путі».
1: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
3: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
4: о той или иной теме.
3: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: «Не будь царем святых». Эта тема вытекает из радостной вести от Марка, 10 глава, мы будем читать 41 по 45 стих. «И услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между умами не будет так. Кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Почему мы говорим о царе в собрании? Потому что в этом мире есть цари. Ну, по-другому как можно сказать, о ком идет речь? Цари, вот здесь вот в библейском тексте, вельможи, князья, да, вот это старое название, императоры, в конечном итоге какие-то директора, шефы. Все те, кому подвластны какие-то люди. Вот Иисус Христос тоже затронул эту тему. Почему Он ее затронул? Об этом выше, 10 главе. Мы с 35 стиха видим, что к Иисусу до этого подошли сыны Заведеева, Иаков и Иоанн, и стали спорить, кто между ними больший. Стали спорить. Почему они стали спорить об этом? Потому что они видели, что так происходит в этом мире. Один больше над другим. Даже вот римская армия, да, возьмем, сотник, тысячник, пятитысячник, десятитысячник. Это структура мира, что кто-то стоит над кем-то. Мы возьмем любой коллектив, любой, допустим, какой-то проект делается, там менеджер проекта ответственный стоит. Возьмем магазин, элементарно какие-то вещи, директор магазина, да, там мэр города, губернатор, неважно кто, тот, кто руководит. И вот мы говорим по теме «Не будь царем святых», потому что Иисус затронул эту тему. «Не будь царем святых». Вот здесь, 42 стиха 10 главы Марка, он начинает. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют над ними». О чем говорит Иисус Христос? О том, что в этом мире кто выше идет туда, имея определенные цели. Что здесь сказано? Господствует, властвует, да, такие общие термины. Господствует, властвует. А для чего, если мы будем смотреть, допустим, даже не в историю, а современный правитель? Для чего они идут во власть? Да, господствовать, да, властвовать. Какие еще у них цели есть? Цель, например, самообогащение. Самообогащение. Люди конкретно идут во власть. Я не говорю, что все, но очень многие. Притом это касается не только бывшего постсоветского пространства. Да, об этом чуть позже я скажу. Люди идут конкретно во власть, чтобы лоббировать интересы. Кого? Себя лично, своей семьи, бизнеса или бизнеса третьих лиц. Просто стать доверенным лицом во власти от них. Да? Что еще делают люди, идя во власть в этом мире? Хотят показать крутость свою. Да, вот Иисус здесь про это и говорит. Да между вами не будет так. Не будет так, что у святых тоже есть руководство. Да, мы знаем из Библии. А что мы знаем, что в среде святых тоже есть руководство, только оно совсем другое. Ефесянам 4 глава 11 стих. «И он поставил одних апостолов, других пророков, иных евангелистов, иных пастырями, учителями». То есть это люди в руководстве святых. А наша тема не будет царем святых. Иисус говорит, не надо делать, как делают люди, стремящиеся к власти или имеющие власть в этом мире. И вот мы сейчас говорим об этом, что цели, самообогащение, показы крутятся перед другими, не должны быть такие цели у тех, кто хочет быть руководителем среди святых или кто является уже таковым. Опять Марка 10 глава, 43 стих. «Но между вами да не будет так». Не будет так. Как князья, вельможи, все вот эти вот начальники в этом мире. Да не будет так. Не будет так. А как еще происходит в этом мире? Давай сначала об этом. Как происходит? Какие действия делают эти вельможи, князья, разные начальники? Помимо того, что они ищут многие самовыгоды от власти, они что, притесняют обычных людей? Действия какие? Притесняют обычных людей за что? Кто-то что-то сказал про них, кто-то что-то замечание сделал. Много по каким причинам притесняют обычных людей. А про коррупцию в этом мире надо ли говорить? Сколько коррупции произошло во времена пандемии короны? Что целые такие начальники, как, например, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, за ней даже заметили это, ее связи с Файзером, производителем вакцин. А сколько масок закупали, которые были не нужны, которые выбрасывались, пилили деньги. Сплошь и рядом, на корону это проявилось. Даже в развитых странах очень серьезная коррупция. Что еще в этом мире? Действия какие делают вот эти начальники? А многие не умеют из них находить компромиссы. Не умеют находить компромиссы. Да, поэтому не могут договориться о прекращении войн. Поэтому не могут договориться, например, о, когда бастует профсоюз, там повышение какой-то зарплаты. Договориться там, допустим, хотите повышение зарплаты, значит, что-то, допустим, отпуск на день меньше. Просто не хотят договариваться. Что мы видим? Что это еще не самое главное действие. Что это еще не самое главное, о чем мы говорим. Потому что здесь главное сказал Иисус. Между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою. Кто хочет быть большим, да будет слугою. Здесь и цели, здесь и действия заложены. Кто хочет быть руководителем среди святых? Кем? Пастором, да? Там вот перечислены вся 4 глава, 11 стих. Вот основная загвоздка. В чем разница властей этого мира? Начиная от директора магазина или менеджера какого-то проекта. В чем разница всех их и святых? Что у святых, несмотря на то, что тоже есть руководство, оно должно быть другим. Да не будет между вами так, о чем мы сказали уже, цели, действия в этом мире. И самое главное, о чем говорит Иисус, кто хочет быть большим, пусть будет слугой. О чем говорит Иисус? Как это понять? А здесь вытекает все в то, в эти же самые пункты. Цели, действия, руководство среди святых. Какие цели ставятся? Зачем человек находится, например, в этом служении, в руководстве? Или стремится к нему? Зачем? Если как в этом мире, это непригодность к этому. Да не будет так, Иисус ясно сказал. Как в этом мире не должно быть. А зачем мы можем хотеть быть такими, да? Помните, кто епископство желает, доброго дела желает. То есть это неплохо, это хорошо желать быть кем-то или быть кем-то, но только, пожалуйста, без повадок властей, руководителей этого мира. Иисус учит другому, кто хочет быть большим, будь кем? Будет вам слугою. И дальше. И кто хочет быть первым, да будет вам рабом. Про что идет речь? Цели, действия, мотивы. Какие должны ставиться перед тем человеком, кто уже является или хочет стать неким руководителем среди святых? Будет рабом. Если мы идем на это и хотим таковыми быть, или являемся, что мы ставим перед собой? Мы пришли занять это место, которое дал нам Бог. Для чего? Не для того, что ищут руководители в этом мире. Для другого, быть слугой. Почему требуется быть слугой? Вот Иисус объясняет, 45 стих. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить, отдать душу для искупления многих». Вот причина, вот пример, почему руководство святых должно быть другим. Таким людям надо начинать, прежде всего, с себя. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая из себя спасешь и слушающих тебя». Видите, вникай в себя и учение. Проверяй себя. Ты руководитель святых. Проверяй себя. Почему? Потому что так поступай себя, спасешь. И слушающих тебя. Тебя будут слушать. А ты должен говорить все правильно, по Слову Божьему. В этом мире руководство может вести себя как хочет. Ведь оно не ставит. Почти не ставит. Да, ну некоторые есть исключения. В основном люди не ставят. Руководитель этого мира перед собой задачу быть примером для других. От руководителю святых требуется быть примером. 1 Петра, 5 глава, с 1 по 3 стих. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Опять, видите, про господство говорится. Не господствуя над с наследием Божьим, но подавая пример стаду. И это требуется от руководителя святых. Быть примером. Примером во всем. Примером в учении. 2 Тимофею 2, 15. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Видите? Представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным. То есть руководитель среди святых должен быть человеком неукоризненным, чтобы о нем никто не смел сказать ничего плохого. Ведь если человек, который поставлен Богом руководить, там, в собрании, какой-то миссии, будет с плохой репутацией, какое-то будет собрание, какая-то будет миссия, нет. Верно сказано в Библии, 2 Тимофею 2, 15. Представь себя достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Пример для других. Пример перед людьми, которых Бог верил этому человеку. Об этом же Иисус говорит, Марка 10 глава. Должен быть слугой. Не господствовать. Быть слугой. А что такое быть слугой в практическом понимании? Руководителем становится тот, кто поставлен Богом, как правило. Есть, конечно, опять же, исключения. Как правило, тот, кого определяет Бог на эту должность. Что этот человек должен быть? Кем? Рабом. То есть он поставлен туда не для того, чтобы ему подчинялись, ему служили, его прославляли. Нет. Чтобы служить другим. Помогать другим. Чем может помочь сильный христианин, поставленный руководителем? Помочь в слове. Утвердить в слове, да, вот в Библии все об этом сказано. Верно преподающим слово истины. Верно преподношение слова истины. Помогать другим людям в становлении в их веры. то, чтобы они росли как христиане. А для этого требуется много говорить по Слову Божьему, убеждать других в этом, становясь для них рабов для Господа. Ведь в конечном итоге зачем все это? Зачем это знать? Зачем знать, что нам нельзя быть царем среди святых? Потому что от этого зависит, какой результат мы принесем сегодня и что мы увидим тогда, когда Бог проверит наши дела на суде Христа. Какое у нас дело окажется? Получим награду или кто-то получит урон? Кому много дано, много спросит. Иисус предупредил об этом. Поэтому, если мы являемся какими-то руководителями у святых, или хотим ими быть, или будем, знаем, что будем, мы должны понять, что мы не цари этого мира, и мы не директоры, и мы не шефы, которые в этом мире, мы люди, которых ставит Бог, чтобы стать, по примеру Иисуса Христа, рабами перед другими, служа им, всем тем, чем Бог позволяет это делать его руководителям. Дорогие, это очень важная тема. Она касается не только служителей, кто в руководстве. Она касается всех, потому что Иисус сказал, каким должен быть руководитель у святых. Вот такими и будьте. А у нас на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Поэтическая тетрадь.
2: Мы предлагаем вашему вниманию стихотворение поэтессы Веры Кушнир из ее сборника «Строчки на белом листе».
1: Рождественский декламаторий. Он был обещан нам еще в раю, о нем отец любви благовестил, бросая взгляд на хитрую змею, он ей слова такие говорил: «Я между вами положу вражду, меж грешную женою и тобой, вражду, что родилась вот здесь, в саду, где был поступок сделан роковой, меж семенем твоим, коварный змей, и семенем жены, навек вражда. Оно пройдет свой срок тебя сильней, и разразится над тобой беда. Хотя в пету ужален будет он, ты в голову им будешь поражен».

0: Из Ура вывел Авраама Бог, сказав: «Пойди из дома твоего, и сколесишь ты множество дорог, но станешь предком сына моего. Я любящих тебя благословлю, злословящих навеки прокляну. В тебе благословлю людей семью, тобой народ великий я начну. Бесплодной Саре сына подарю, и с ним завет наш снова заключу. От чресл твоих рожденным быть царю, внимай словам, которым я учу». Дрожал старик, не понимая слов, но исполнять их все же был готов.
1: У Иакова 12 сыновей. Прекрасная богатая семья, стадам числа нет, пастбищем межей, вода в колодцах, родниках, ручьях. Отец обетований не забыл, что Бог дал до него его отцам, потом ему, Израилю, повторил, что в нем благословляются все сердца, и он на смертном ложе сыновьям пророческое слово говорил. Иуда, лев, отцом будет царям, и от него законодатели, доколе примиритель не придет, и покорится перед ним народ.

Пророк Исаия, темы той держась, сказал, как о свершившемся давно: «Младенец дан нам, славный мира князь, владычество на раменах его. Он крепкий Бог, он вечности отец, советник чудный, сын. Его престол Бог утвердит навек, его венец и царство он от Бога приобрел». Пророческие сроки уточнил в своих писаниях мудрый Даниил, а место исполнения утвердил пророк Михей, когда провозгласил: «Ты, Вифлеем, хоть мал среди 100 сот, владыка из тебя произойдет».

Лет за 700 до исполнения слов через пророка Бог проговорил: «У девы будет сын в конце веков, и назовут его Иммануил». Нить повести вошла в Новый Завет. Евангелист Лука ее поймал с момента, когда в город Назарет спустился ангел и пред девой встал. Мария чистой девушкой была, невестою Иосифа святой, и ангел ей сказал: «Ты обрела пред Богом благодать, Господь с тобой, Дух осенит тебя, и ты зачнешь, рожденного Иисусом назовешь».

0: Легко сказать, сойдет, зачнешь, родишь, и сына Иисусом назовешь. Объяла деву ночи темной тишь. Иосиф, неужели ты поймешь? Но ангел и к Иосифу пришел, когда уже готов был отпустить судьбе на прихотливый произвол, чтобы позор ее не огласить. Бог так сказал Иосифу во сне: «Прими ее, пречистую, прими. Она родит от духа сына мне. Я плод ее навек благословил». Иосиф понял, принял и не знал ее, пока отцом младенца стал.
1: Свершилось слово, что сказал пророк. Из Назарета в Малый Вифлеем на перепись пошел людей поток. Иосиф и Мария на осле. Она была уже в последних днях, застигнуть роды их могли в пути. Народу тьма, Мария на сносях. Гостиницу не так легко найти. Стучали тут, потом стучали там, везде ответ: «Нет места, полон дом». Нашелся хлев, убежище скотам, и путники остановились в нем. Смущенно дева расстелила плед, прикрыв солому и овечий след.

0: Звезда струила благодатный свет на хлев, где дева сына родила. На вопль души в ту ночь дал Бог ответ. Земля встречала то, чего ждала. Иосиф, не вполне вмещая все, стоял, склонясь над матерью, женой. Мария, трепетно дитя свое к груди прижав, прикрыла пеленой. Картина потрясающей была. Семья святая, мать, отец, дитя, звезда на них свой чудный свет лила, остановившись на путях своих. Тянулась вдаль пророческая нить, ее никто не мог остановить.
1: В ту ночь на поле были пастухи. В ночную стражу стерегли стада от нападения хищников лихих. У них огонь, вода есть и еда. Вдруг видят свет на темноте небес и слышат пенье, шум и голоса. Овец пустились прятать под навес, но ангел им явился и сказал: «Не бойтесь! Я вещаю радость вам, которая обрадует всю плоть. Пойдите в город, в яслях скромных там лежит младенец. Он — Христос Господь!» Небесный хор пел: «Слава в небесах, благоволение на земле, в сердцах».

Бежать пустились в город сторожа, забыв стада, опасность, даже страх. Искали ясли, где Христос лежал. Пришли, нашли и замерли в дверях. Все было так, как ангел возвестил: Иосиф и Мария и дитя, и ясли, и соломенный настил. Они ж ко дню рождения в гостях. Увидев все, спешили рассказать о том, что было им возвещено. Свидетели Христа не дать не взять в день, когда христианство рождено. Кто слышал, тот дивился их словам. Мария ж все слагала в сердце храм.

Когда же в Вифлееме Иисус родился в исполнение Божьих слов, и Бог над хлевом поместил звезду. Ее лучи встревожили волхвов. Они с востока двинулись в путь, толкуя звезды, как бывало в старь. Поняв звезды над Вифлеемом суть, под ней родился иудейский царь. Они с дарами царскими к нему пришли, когда царь Ирод замышлял убить младенца. Поклонясь ему, домой пошли, хотя их Ирод ждал. Они искали, и они нашли. Христа находят мудрые люди.

И дальше нить спасения идет. Ей не было начала, нет конца. Мы засекли на ней наш эпизод рождения сына, вечного отца. Мы вместе с патриархами ждали его рождения, взор направив вдаль. Пророков слово прочитав, учли. Над исполнением подняли вуаль. Мы ангелов видали торжество и пастухов смиренье и восторг. Мы празднуем Христово Рождество. Поет земля, поет небес простор. Мы поняли, у нас по телу дрожь. А ты поверишь, примешь ли, поймешь?

ту ночь. В ту ночь, когда на небе Иудеи звезды таинственной нездешний свет горел, слепец перевернулся на постели. Ему приснилось вдруг, что он прозрел. В ту ночь, когда до пастухов у стада донесся звук небесных голосов, глухой во сне дрожал от звуков града. Ему приснилось, что он слышит вновь. В ту ночь, когда в хлеву в объятиях мама, младенец льнул щекой к ее щеке, во сне калека шевелил ногами, ему приснилось, он бежит к реке. В ту ночь, когда над только что рожденным Мария нежно наклонила стан, презренный улыбнулся прокаженный, ему приснилось, что он чистым стал. В ту ночь, когда в руках пречистой девы младенец царь внимал ее устам, во сне еще не согрешившей Евы блуднице снилось, что она чиста. В ту ночь, когда в убогих яслях лежа небесный сын глядел на звездный свет, в холодном сне уже на смертном ложе больному снилось, что могилы нет.

бесчетно темной ночью. Верблюды шли вперед неутомимо по каменистой и песчаной почве, пересекая реки и долины. Три седока, три мудреца с востока настойчиво животных подгоняли. Слова живые древнего пророка им дивное событие предсказали. Родится царь в далеком Вифлееме. Они его рождения ожидали. И вот звезда зажглась на черном небе и поманила их в глухие дали. Они нашли того, кого искали. Ничто в пути их не остановило. В улыбке хитрый Ирод зубы скалил, с докладом во дворец просил зайти он. Они ж ушли окольными путями, довольные, счастливые, как дети. Не так ли и теперь бывает с нами, когда мы ищем Господа и встретим? Глупцы идут дорогами кривыми, где бури воют, злые ветры свищут, звезда манит, горит во тьме над ними, но только мудрецы Иисуса ищут.

Короток путь. Короток путь от ветки до земли. Осенний день печален, сер и мглист. Безжизненно, как будто из петли, сорвался и упал на землю лист. Момент разлуки был неуловим. От ветки отломился черенок, как будто бы незримый херувим слегка его коснулся, дав толчок. И ветер, как прозрачный парашют, понес к земле плавней, чем два крыла, и лист забыл родных ветвей уют, забыл, какую жизнь его была. Он перешел в иное бытие, отдался измерениям другим. Так кончу я здесь странствие свое. Дух запоет освобождение гимн. В какой-то день, осенний может быть, мне Бог на это света не пролил. Я оторвусь от жизни, чтобы жить. Короток путь от ветки до земли.

как ультиматум мне беспрекословный. Как ультиматум мне беспрекословный, смерть в мои двери четко постучит, пред нею богословье, пустословье не остановит и не защитит. Спасет пред ней одно — святая кровь, единое святое искупление. Не просьбы и не крик до исступления, а крест, венец терновый и любовь. Какими увлекались мы речами, они журчали горными ручьями, а горизонт скрывала гор гряда. Но кто-то был за дальним небосклоном, манил к себе сквозь тусклую заслону, как точка в темном небе, как звезда.

Как точка в темном небе, как звезда, которой нету ярче и точнее, так наша жизнь идет через города, по всей земле, по собственной траншее. Нам жолоб дам, чужие желоба, стараюсь не влезать и не тесниться. Чужое мне мерещится и снится, но то чужое не моя судьба. Я истину познал, и она во мне живет, я больше не один, хоть путь мой явно ею обусловлен. Ведь муж с женой в одном кольце живут и делят слезы, радости и труд. Кольцо, в котором тесно, но не больно.

Умчиться вдаль, уже не уловить тот поезд, на который опоздали. Наш путь земной не сможем повторить. С ним нужно быть быстрей, чем с поездами. Проклятые вопросы разрешить, спеши сейчас. Зачем? Куда? Откуда? Где был когда-то? Где когда-то буду? Назойливое быть или не быть? И есть ответ. Его найти нетрудно. Он не сокрыт создателем подспудно. Им нужно только очень дорожить и очень ждать вечного спасения. Искать его как тайну обитания, тот вечный смысл, которым нужно жить.

тот вечный смысл, которым нужно жить, перед которым все теряет силу. Ищи его, как жизненную нить, и без него не принимай могилу. Сметай с пути, что может тормозить насущнейший у человека поиск, как снег метет перед собою поезд, чтобы домчаться, довести, дожить. Как женщина все комнаты мила, пока из отдаленного угла не показалась ценная монета. Так ты мети все с твоего пути, что суть мешает.

0: и я. И время было там засечено, тебе и мне отсчитано оно, начерчено в пределах сроков жизнь, и смысл ее заложен в тех пределах. Ищи ж его настойчиво и смело, успей во время данное вложись.
1: Вы слушали радиопередачу «Поэтическая тетрадь».
0: Вашему вниманию были представлены стихотворения поэтессы Веры Кушнир.

0: Передача подготовлена студией WMNB города Сакраменто. Ведущие Валентина Висина,
1: Игорь Воронов.
0: Звукооператор Владимир Тарянник.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Говорит радио «На пути».

0: На волнах радио «На пути» в течение этого часа мы будем передавать проповедь пастора Тима Келлера.
1: Обратите внимание, Дэвид сказал, что в этом году тема выступления не очень важна, так что мне намного свободнее говорить. И мне, кстати, такое начало нравится. Вместо того, чтобы начинать вдохновляющей речью, предлагать вам ответы на ключевые вопросы жизни, я сначала расскажу вам об этих вопросах. Начнем с исторической и немного философской подоплеки всего, что происходит в наши дни. Я хочу рассказать об индивидуализме и противоречии между индивидом и обществом в современной культуре. Например, знаете ли вы, что согласно статистике, 90% людей говорят,

что их работа им не нравится, не удовлетворяет их. Какой будет ваша непосредственная реакция на эту информацию? Я лично подумал, потому что я настолько стар, что помню, очень сомнительно, что 70 лет назад работа была намного лучше. Что в работе было больше смысла, или условия труда были лучше, или больше возможностей к повышению, или более заботливые начальники. Я сомневаюсь, что 70 лет назад среднестатистическое рабочее место было лучше. Я также очень сомневаюсь, что 90% рабочих сказали бы, что их работа не устраивает. В чем же тогда разница? Как я хочу показать, в индивидуализме мы изменились. Наша реакция на обстановку совершенно другая, хотя обстановка и не поменялась. Так что я расскажу вам немного истории. Дэвид упоминал об этом немного. Я собираюсь рассмотреть книгу философа Чарльза Тейлора «Светский век». В описании современной ситуации я буду полагаться на книгу Роберта Белла, великолепную книгу «Привычки сердца». Кстати, не стану советовать всем прочитать «Светский век». Эта книга написана философом для философов. Читать ее нелегко, она трудная. Однако книгу Роберта Белла «Привычки сердца» я почитать советую всем. В ней он описывает современное общество, современную культуру. Их отличительный признак он называет экспрессивным индивидуализмом. И в-третьих, после всего этого описания, хотя вдохновляющих речей и не предполагалось, это должна была быть подоплека, чуть ли не лекция. Но так как я проповедник, то не могу не удержаться и закончить на вдохновляющей ноте. Предупреждаю вас. Но моя цель — не дать вам ответы, а скорее подготовить путь другим спикерам, чтобы у вас был полный контекст нашего семинара, о чем и почему мы будем говорить. Во-первых, предыстория. Роберт Белла называет современное состояние экспрессивным индивидуализмом. Чарльз Тейлор называет его «век аутентичности». Тейлор говорит, что пришли мы к такому состоянию вследствие очень сложных процессов. Я хочу показать, что три причины, три пути, которые привели нас к обществу, где стоит упор на равноправие, равную ценность каждого, равное достоинство каждого, необходимость равной свободы каждого, делается ударение на важность личности. Откуда это взялось? Я хочу показать, какой большой может быть разница. С одной стороны, само понятие человеческих прав, что у каждого человека есть достоинство и ценность, независимо от касты, класса или расы. Откуда пришло это понятие? Его истоком была не Азия и не Африка. Это понятие произошло от христианства, из Европы, из общества, верившего словам Библии о том, что каждый человек, без исключения, создан по образу Божьему. Существует очень чрезвычайно исчерпывающие, очень однозначные, очень глубокие и очень убедительные исследования. Есть множество исследований о том, откуда взялось понятие ценности личности, а произошло оно из христианства, из Библии. Иудейско-христианские корни, книга Бытия. В истоке стоит идея о том, что каждый человек создан по образу Божьему. Также и понимание того, например, что нужно заботиться о бедных, и всеобщая доброжелательность, что нужно стараться помочь каждому. И что у каждого человека есть права, которые нельзя нарушать. Это понятие выросло из христианских корней. Хотя идея и христианская, но это не значит, что христиане всегда жили по таким принципам. И я к этому вопросу еще вернусь. Однако источник именно здесь. Во-первых, протестантство. Чарльз Тейлор обращает внимание, что повлияло не просто христианство, а протестантство. Появились протестанты, которые утверждали, что спасаются люди не принадлежностью к организации. Католики утверждали, что благодать Божью люди получают посредством присоединения к церкви. Протестанты сказали, нет, чтобы получить благодать, нужно приходить непосредственно к Богу и доверять Ему. Это тоже произвело очень сильное влияние на культуру западного мира, подчеркнув важность личного выбора, значение личной свободы, индивидуального решения. С другой стороны, религиозные войны. Изначально вся Европа верила, что в каждой стране должна быть единственная церковь, одна религия на страну, что крепкую нацию невозможно построить, если люди не будут думать одинаково.
И потому возникали войны между протестантами и католиками, но не всегда только между ними. Но в Европе, в основном 16 и 17 столетия, возникали огромные, кровавые, затяжные войны. Все дрались друг с другом, пытаясь решить, какая церковь будет центральной в их обществе. Было много кровопролитий. А потом появилось движение, поднявшее вопрос, а может получится создать общество, в котором не обязательно всем принадлежать к одной церкви? Что, если нашим обществом будет править не церковь, а совокупность индивидов? И совокупность индивидов теперь дает согласие управляемых. Они могут принадлежать ко всякого рода церквям, но, собравшись вместе, сами решают, какого рода правительство им нужно. Пытаясь остановить религиозные распри, Джон Локк и другие философы предложили идею. Давайте сделаем ударение на согласии управляемых, чтобы индивиды решали, какое правление им нужно, независимо от их религии. Я коротко суммирую Тейлора. Хотя, возможно, и это было слишком пространно. Не хочу, чтобы вас на сон клонило. Тейлор раскрывает полную историю, как зародилось то, что мы с вами могли бы назвать политическим индивидуализмом. Политический индивидуализм утверждает, что у всех должно быть право голоса, право высказать мнение. И что, по сути, в обществе должно быть равенство, политическое равенство. Одна группа не должна угнетать другую. Все эти принципы дожили до сих пор. И потому наше общество более индивидуалистично, чем в Африке, Азии, части Латинской Америки и так далее. Однако Чарльз Тейлор рассказывает, что, начиная со Второй мировой войны, произошел взрыв. И политический индивидуализм превратился в так называемый экспрессивный индивидуализм. Тейлор приводит вот такое описание. Перед Второй мировой, по большому счету, было много упора на права личности. Но у прав и желаний личности были границы. В приоритете была семья и страна. Были очень сильные древние традиции и структуры, и вера. И хотя у каждого были равные права, у них не было неограниченной свободы действий. Свои личные интересы и желания все еще нужно было усмирять, подчинять их нуждам семьи, нуждам страны или требованиям Бога. И Тейлор говорит, что после Второй мировой что-то произошло, после чего индивидуализм стал абсолютным. Вот цитата, да, Второй мировой. «Глубокие и древние институты и традиции контролировали индивидуализм». Но теперь новое согласие было в том, что интересы и нужды личности всегда перевешивают интересы и нужды группы, в том числе семьи, города и страны. Противоречить этому не просто заблуждение, но зло и угнетение. Это новое понятие. Мы подняли то, что он называет экспрессивным индивидуализмом, я об этом еще расскажу, с уровня политического ограниченного индивидуализма до уровня почти абсолютного индивидуализма. Тейлор приводит несколько причин, почему это произошло. Я перескажу их коротко, и снова, в этой сфере я настолько стар, что видел, о чем именно он говорит. Одним важным фактором было материальное благополучие и капитализм, или так называемая культура потребления. Прочитаю вам цитату, которую слишком молодые люди могут и не понять. Он говорит, «Пришедшее после Второй мировой благоденствие и распространенность предметов, раньше считавшейся роскошью, привело к заострению внимания на личном пространстве и на том, как его заполнить. Старые способы взаимопомощи постепенно отпадали. Люди больше сосредотачивались на собственных жизнях, жили сами по себе, пытаясь построить жизнь на постоянно растущей палитре товаров и услуг и свободном личном образе жизни, который предполагало материальное благополучие». Вот что он пытается сказать. Телевизор заменил крыльцо. Что раньше делали вечером? Сидели на крыльце с соседями. А теперь смотрим телевизор. Автомобиль. Заменил? Как бы это сказать? В прошлом для развлечений люди играли в домино с соседями. На курорты ездили очень редко. Но сейчас у нас есть автомобили и международные трассы, и делать можно что угодно. Стиральные машины, появившиеся после Второй мировой, очень индивидуалистичны, потому что стирку нужно делать дома, вместо того, чтобы идти и встречать других людей.
а еще и смартфоны, и все остальное. Но суть в том, что каждое продвижение в технологии, по большому счету, отделяет нас от того, что Тейлор называет старыми способами взаимопомощи. То, что приходилось делать вместе или можно было делать вместе с другими, уже вместе не делается. А еще он говорит, мало того, что материальное благополучие индивидуализирует общество, но еще и лучший способ продать что-либо — сделать упор на личные предпочтения. Например, сказать покупателям, «Если вы хотите показать миру себя, вам необходимы наши шляпы или вот такие чулки». Или именно эта косметика. Тейлор обращает внимание, что лучше всего продаются товары, то есть не только новые товары индивидуализируют общество, но и продаются они лучше всего в индивидуализированном обществе. Нам говорят, вам не нужно быть такими, как другие люди. Наш продукт раскроет вашу индивидуальность, вы покажете себя всему миру. Итак, культура потребления, капитализм, процветание ведут к индивидуализации. Есть и другой важный фактор, так сказать, замыкающий кольцо индивидуализма. То есть это и эффективный способ индивидуализации, и стимул к ней. Это сексуальная революция. Не только потребительская революция, но и сексуальная. Тейлор говорит, что у сексуальной революции следующие признаки. Во-первых, только после Второй мировой сексуальность стала самоцелью. И во-вторых, сексуальность стала идентичностью. Вот цитата. «Новая концепция сексуальности — неотъемлемая часть человеческой идентичности, что не только добавило смысла сексуальной свободе, но стала основой эмансипации великого множества образов сексуальной жизни, ранее бывших неприемлемыми. Сексуальность была уже не вопросом здравого или естественного аппетита, но тем, что определяло человека». Он говорит нечто очень важное. Давайте рассмотрим их совокупно — сексуальную революцию и материальное изобилие. Раньше человек зарабатывал деньги и занимался сексом ради того, чтобы построить общество. Деньги зарабатывались ради семьи, чтобы поднять свой народ. Деньги зарабатывались, чтобы укрепить свою семью, свой клан. Сексом занимались тоже ради укрепления общества, чтобы завести детей, укрепить отношения между мужем и женой. Это был способ общения. По сути, Тейлор говорит, что до Второй мировой деньги зарабатывались и сексом занимались ради общества. А после Второй мировой деньги зарабатывались и сексом занимались ради себя самого. Это неимоверное изменение. Раньше целью было построить общество, а после — создать свою идентичность. В этом причина второго пункта, которым я хочу с вами поделиться. Вот почему современный подход называют экспрессивным индивидуализмом. Роберт Белла во своей великолепной книге «Привычки сердца» говорит об экспрессивном индивидуализме. Вот цитата. «В большинстве исторических эпох считалось, что наша идентичность строится на отношениях, на сопутствующих им ролях и обязанностях. Ожидалось, что человек определит свою суть, соединяясь с источником вне самого себя, Богом или другим космическим благом, или семьей, или обществом. Однако в наши дни, после Второй мировой, источник, с которым нужно найти контакт, уже не снаружи, а глубоко внутри. Наша культура сделала резкий шаг к субъективному. Появляется новое направление внутри себя. Мы считаем себя существами, обладающими внутренней глубиной. В современной культуре идентичность находится внутри нас самих. Вот вам такой пример. Мне этот сериал не особо нравится, но смешные моменты в нем есть. Моя жена часто смотрит в ситком «Теория большого взрыва». И однажды я увидел очень смешную сцену. Какая-то женщина постарше, заносчивый психолог, разговаривала с бедной молодой девушкой, пытаясь объяснить ей, почему у той так не ладится в жизни. И произнесла такую фразу: «Фокус твоей идентичности находится вне тебя». На что молодая девушка ответила: «О нет, я так и знала». И суть ее слов была очень типичной.
Раньше, скажем, до Второй мировой, в культуре старого образца нужно было выйти за границы себя, чтобы определить себя, выйти наружу, чтобы достичь глубины. Иными словами, как мне понять, что я достойный человек, что я хороший человек? Где найти самоуважение? Посмотреть наружу себя, найти Бога, нацию, семью или что угодно, и покорить свои личные интересы общему добру, на пользу всеобщего блага. То есть, если я стану жертвовать ради своей семьи, ради своей страны, если стану жертвовать своими интересами, ради своего Бога, то я хороший человек. Иными словами, мы идем наружу, чтобы войти внутрь себя, определить свою суть. Но женщина в ситкоме утверждала обратное, равно как и наша культура. Прежде внешнего нужно найти внутреннее, посмотреть внутрь себя, спуститься вглубь сердца, разобраться в себе, освоиться во своей внутренней глубине. И только определив самого себя, мы найдем достаточно самоуважения, чтобы выйти во внешний мир. И вот вся суть коротко. Раньше культура утверждала, что «я» — это мои обязанности. Современная культура утверждает, что «я» — это мои желания. Прежняя культура утверждала, чтобы стать хорошим человеком, нужно пожертвовать собой, нужно самопожертвование. А в наши дни, чтобы стать собой, нужно самоутверждение. Раньше люди находили себя, подчиняя свои личные интересы требованиям общества, страны или семьи. В наши дни героический сюжет совершенно противоположен. Единственный героический сюжет. Нужно взглянуть внутрь себя, решить, что я хочу делать или кем хочу быть, и настоять на этом, вопреки всему, что говорят семья, что говорит общество, что говорит культура, а тем более вопреки всему, что говорит церковь. И это новый героический сюжет, понимаете? Новый героический сюжет. Пример старого героического сюжета — Джон Уэйн. Крепкий, верный, преданный, жертвует собой. Новый героический сюжет — Бэйб. Не знаю, смотрели вы фильм «Бэйб». Он о поросенке, который хотел стать овчаркой. И все ему говорили, не получится. И в конце поросенок стал овчаркой. И звучит музыка, когда поросенок достигает цели. Помните четвертую симфонию? Звук органа. Невероятная торжественность. И под эту музыку поросенок пасет овец. Вау! И это единственный героический сюжет. Единственный оставшийся. Я не хочу его высмеивать, потому что хочу вам кое-что показать. У меня еще осталось время. Вот описание экспрессивного индивидуализма. Нужно быть собой. Не давайте никому указывать вам, кто вы такие. Мы одобряем сами себя, даруем достоинство сами себе, что бы ни думали окружающие. Фокус нашей идентичности находится внутри нас. Мы не обращаем внимания на мнение других, а решаем сами, кем хотим стать, и даруем достоинство сами себе. Наша идентичность не от кого-то еще, мы решаем ее сами. Мы должны быть свободны жить, как нам только захочется, если это приносит нам радость, согласуется с нашей идентичностью и не вредит окружающим. Вот это экспрессивный индивидуализм. Каковы результаты? Это мой третий пункт, после которого я сделаю очень короткий христианский комментарий. Какие у этого последствия? А вот какие. Во-первых, результатом индивидуализма стало неимоверное добро. Невероятно хорошие плоды. Однако и ужасные плоды. Так, индивидуализм — это хорошо или плохо? Именно так. В этом и суть. Вот хорошее. Это правда, что, например, расовое равноправие и американское движение за гражданские права зародились в афроамериканских церквях, зародились в афроамериканском христианстве. Но вот вам аргумент, против которого пока что никто не возражал. Корни этого движения христианские, но причина, по которой более широкая публика его наконец-то признала, заключалась именно в индивидуализме, который утверждал, что у каждого должно быть право жить, как ему хочется. А это христианская ересь. Произошла она от христианства, от убеждения в том, что каждый создан по образу Божьему, и потому все равны. Но утверждение, что личные желания никогда не должны подчиняться никакой великой истине, никакому всеобщему благу или Богу, или чему-то еще. Это возведение в абсолют, которое устраняет Бога и делает личное желание новым абсолютом.
И потому, что вся культура склонялась в эту сторону, расовое единство произошло так, как вряд ли произошло бы, если бы культуры все еще управляли консервативные христиане. Вот вам еще один пример. Равноправие полов. Не знаю ни одного, хотя нет, все-таки знаю. Мало кто из христиан, пусть и самых консервативных, будет думать, что не стоило давать женщинам право голоса, еще тогда в Британии и Америке. Почти все христиане считают, что это было хорошей идеей. Мало того, если собрать различные места, где говорится об образе Божьем, то я не представляю, как христианин, пусть даже самый консервативный, может посчитать равноправие плохой идеей. Однако вот вопрос. Если бы консервативные христиане действительно были у власти, смогли бы ли мы его достичь? Вот что утверждает Чарльз Тейлор. И это одно из самых неожиданных утверждений, которые я читал за последние 10 лет. Чарльз Тейлор говорит, с одной стороны, чего не хотят признавать светские люди, но о чем им постоянно напоминает Фридрих Ницше, так это, что их самые заветные идеи, что нужно заботиться о бедных, стремиться к равноправию всех людей, что у каждого абсолютно человека есть ценность и достоинство, которые никогда нельзя оскорблять. Ницше подмечает, и Тейлор считает обоснованным, что все эти идеи произошли от Библии. Все эти идеи зародились в христианстве. Фридрих Ницше постоянно повторял. Был один последователь Ницше, который суммировал все обширные идеи Ницше в одном предложении. Вот вся философия Фридриха Ницше в одном предложении. Готовы? Человек произошел от обезьяны. Следовательно, давайте любить друг друга. В чем тут суть? Если Бога нет, и мы не более чем последствия превосходства сильных над слабыми, всего лишь результат слепого случая, который привел нас к такому состоянию. Как же можно тогда утверждать, что у всех одинаковое достоинство, и друг друга нужно любить? Это непоследовательно. Эта идея пришла из христианства, напоминает Ницше. И если избавиться от Бога, избавиться от христианства, нужно избавиться и от идеи равноправия. Иначе не получится. Пока что Ницше никто не опровергнул. Его всего лишь включают в курс психологию, откладывают в сторонку. И Тейлор говорит, что с одной стороны, эти идеи пришли из веры. Они логичны во Вселенной, где существует Бог. А тем более логичны во Вселенной, где Бог стал человеком в Иисусе Христе и проявил свою любовь. Тогда они логичны. А если это все убрать, они нелогичны. Ницше так и говорил. Однако церковь не реализовала своих собственных лучших идей. И в результате западное общество поняло, что прогресса не будет, если церковь не лишить полномочий. У Тейлора есть несколько примеров. Я приведу только свои любимые. Коррупция средневековой церкви. Религиозные войны 16 и 17 столетия. Огромная поддержка работорговли в Америке со стороны церкви, которая привела к американской гражданской войне. Марк Ноль, известный историк, написал книгу под названием «Гражданская война как теологический кризис». Настал момент, когда люди решили, нужно начать войну, потому что церковь никогда этого не решит. Он говорит, вплоть до того, что ни протестантская, ни католическая церковь в Германии не противостояли фашизму в 1930-х годах. Что он говорит? Что Тейлор хочет сказать? Он говорит, что с другой стороны, христиане должны признать, что индивидуализм достиг своего положения, потому что более ограниченная, сбалансированная, пропорциональная альтернатива индивидуализму, где уважается и общественная жизнь, и Слово Божье, где все это сбалансировано, христиане, церковь никогда не смогла показать, что если ее действительно допустить до власти, она сумеет с этим всем справиться. И потому христианам нужно покаяться и признать это. Но светским людям, говорит Тейлор, нужно признать, откуда пришли их идеи. Между прочим, хочу, чтобы вы знали, насколько мне известно, менее десятой части 1% любой из этих двух групп готовы хотя бы обдумать такое предложение. И вот последнее. Тейлор подмечает еще и факт, который мы все знаем, а именно, что индивидуализм вредит обществу. В одной из глав он говорит,
Общины расшатываются, кварталы и семьи раскалываются, разрушаются государственные институты. Поколение конца 20 века – самое индивидуалистичное поколение. Они просто не доверяют государственным институтам. Проблемы возникают у политических партий. Люди их просто не поддерживают. Проблемы и у деноминаций. Люди их не поддерживают. Проблемы у семей. Люди не хотят вступать в брак. Все государственные институты под угрозой. Под большой угрозой. Этому сопутствует множество проблем. Список довольно длинный, так что читать я его не буду. О них можно прочесть почти каждый день. Самый главный вопрос – что теперь с этим делать? И вот что следует сделать христианам. Прежде всего, христианам следует, особенно в таком месте, как здесь, на этих выходных, Роберт Белла в книге «Привычки сердца» говорит, идея о том, что работа всего лишь средство личного продвижения, что мне это даст? Это индивидуализм, который нас убивает. А идея о призвании означает, что моя работа всего лишь средство достижения цели — послужить Богу и ближнему. Любить Бога всем сердцем, разумом и силой, и ближнего, как самого себя. Эти две заповеди, Иисус говорит, что в них подытожены вся любовь и весь закон. И если взять свою работу и применить к этим заповедям, как я могу своей работой послужить Богу и послужить ближнему? Если сделать это своей основной мотивацией, основной причиной, так можно возвратить призвание. Роберт Белла говорит, что одна из немногих вещей, способных начать снова объединить общество, которое индивидуализм разваливает на кусочки, это возвращение идеи о призвании. Но я лично зайду немного дальше. Христианам необходимо осознать одну идею. Кстати, некоторые из вас, возможно, приехали из Африки или Азии, из более традиционного, неиндивидуалистичного общества. Ваши родители, особенно их родители, делали огромный упор на семью. Семья — это все. И вот сегодня вы на Манхэттене и слышите снова и снова «личность — это все». Так что лучше, традиционный подход, где весь упор на семье и патриотизме, или современный путь западного индивидуализма? Может, так лучше? Христианство отвечает, ни одно из них, потому что, во-первых, оба они удушают. Оба они делают идола из того, что не является Богом. Традиционный подход делает идолом семью, что может привести к необычайным притеснениям и отсутствию гуманности. Потому что главная семья в любых обстоятельствах. Даже если в семье насилие, говорить об этом запрещено. Такого типа проблемы, если сделать идола из кровного родства, из семьи, из нации. Однако, как мы уже видели, если сделать идола из личности, это ведет к одиночеству и социальному разделению. Так откуда черпать идентичность? В своей семье, в своем народе или в выражении собственных чувств и достижении своей мечты? А ответ, конечно же, идентичность строится на наших отношениях с Богом. Христиане всегда утверждают, источником идентичности должен быть Бог, не семья, не наши личные желания и стремления. Индивидуализм, как вы видите, не работает. Знаете почему? Потому что в конечном итоге невозможно сказать, «Мне все равно, если меня ненавидят все в мире, я сам себя уважаю». Так не получится. Мы социальные существа, основанные на отношениях. И только... Только получив любовь и одобрение кого-то уважаемого, мы достигнем самоуважения. У нас будет самоуважение только если нас любит и одобряет кто-то нам уважаемый, если пытаться получить его от друзей, или от начальника, или от детей, или от семьи. В конечном итоге они удушат нас. Но если тот, кем мы восхищаемся, Иисус Христос, восхищается нами своей искупительной любовью, это дает нам стабильную идентичность, которая разрешает нам быть частью общества, не делая его идолом и не давая ему удушить нас, и одновременно постигать себя и самоутверждаться, не делая из этого идола. Вот это христианский подход. Вот это путь к прогрессу. И этого, в конечном счете, можно достичь в Иисусе Христе. Это цитата Клайва Льюиса, его известной проповеди под названием «Бремя славы». Ощутить любовь Божью
Доставить ему радость, как доставляет ребенок отцу, картина художнику, ум и воображение не могут выдержать такого бремени, но это и есть бремя нашей славы. Слава означает, что Бог принимает нас, заметит нас и признает, и впустит в святая святых. Отворится дверь, в которую мы всю жизнь стучались. В Иисусе Христе все, чего мы искали от своей семьи и чего никогда не нашли бы, чего искали и не находили в карьере. Это абсолютное, незыблемое признание, которое нельзя потерять. Это мы находим в Иисусе Христе. И потому мы сторонники не индивидуализма, не общности, а христиане.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передачи этого часа две получасовые программы «Евангелие Христово» и детская передача «Утро жизни».

Вы слушаете радиопрограмму «Евангелия Христова», которую передает Объединение славянских церквей евангельских христиано-баптистов Тихоокеанского побережья. Уважаемые слушатели, мы приглашаем вас слушать наши радиопрограммы, в которых мы проповедуем Евангелие Христова. Господь наш сказал, и проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Обратимся к Богу в молитве. Отец наш Небесный, да будет прославлено Твое святое имя проповеди Евангелия, да возрадуются еще многие души, приняв Христа в свои сердца, как личного Спасителя. Во имя Христа молим Тебя. Аминь.

Дерзай, мой брат, иди вперед, и я иду с тобой. Зовем с собой и наш народ в небесный край родной. Идем мы все в отцовский дом, и спутник наш Христос. Да будет он везде во всем, в зной, в бурю, в дождь, в мороз. Лишь с ним наш каждый вздох и шаг, опасность нам грозит, за нами ходит злейший враг, чтоб нас стрелой сразить. Когда его путем пойдем, чего бояться нам? Мы вражьи силы разобьем, не устоять врагам. Трезвясь, вооружимся мы святой броней Христа, чтоб одолеть владение тьмы, чтоб жизнь была свята. Пусть знают, грех мы победим, Христос наш командир, его мы крепость не сдадим, чтоб воцарился мир.

Мы прочтем из Слова Божия, из 4 книги Царств, из 13 главы, 17 стих, такие слова. «И сказал, отвори окно на восток, и он отворил, и сказал Елисей, выстрели, и он выстрелил, и сказал, это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии, и ты поразишь сириян Афеке в конец». Я хочу остановить наше внимание на слове «Отвори окно на восток». Восточные страны многие столетия находились в литургическом сне. Основные события происходили на арене европейских стран. Даже Ближний Восток, этот центр внимания мира, долго находился под прикрытием. Проходили столетия, мгла постепенно развеивалась, на фоне истории все ясней и ясней вырисовывались контуры грядущих судьб мира. Одному Богу только были известны пути человеческой истории, направления путей жизни. Внимание великих мыслителей были сосредоточены на урегулировании социальных проблем в индустриально развитых странах Европы. Вопрос колоний не так уж был важен в те века, когда передовая мысль мира развивалась в соответствующем направлении. Некоторые только теологи и экономисты предугадывали о направлениях экономической и социальной жизни и обратно только в высокоразвитых странах Европы. Однако с течением времени положение менялось непредвидимо. Панорама мира тоже менялась непредугаданно. На экране мира вырисовывались новые перспективы, проводящие в недоумение вершителей судьб человечества. Восток основательно стал просыпаться от своего вековечного сна только в начале нашего столетия. В этом отношении страна Солнца, Япония, была первой. Для пробуждения восточных стран огромную роль сыграл прогресс европейских стран. Для этих стран нужны были новые ресурсы, также и новые рынки сбыта. Страны Востока для этой цели были самыми подходящими. Война России с Японией в 1904-5 годах дала сильный толчок Японии, чтобы стать наряду с сильными странами мира. Война всегда содействовала прогрессу одних и регрессу других. Для стран Востока Первая война открыла широкие возможности для роста во всех отношениях – культурном, экономическом и социальном. Что касается проповеди Евангелия, внешние изменения мало содействовали этому служению. Христианские миссионеры, будучи движимы Духом Святым, проникли в страны Востока еще задолго до политических конфликтов и войн. Хотя страны Востока и находятся в сфере восходящего солнца, однако они лежали, да и еще лежат, в глубокой тьме идолопоклонства и многобожества. Однако в темноте язычества, как светлячки ночью, засветились огоньки евангельских миссий. Господь призвал много к себе китайцев, японцев, корейцев и других народностей Востока. В открытое окно Востока из лука царя Христа были пущены стрелы избавления от князя этого мира. Последняя война Америки с Японией в 1945 году произвела положительные результаты для просвещения японского населения словом Евангелия Христова. Командующий американской армией генерал МакАртур после поражения японской армии обратился к миссионерам Америки с воззванием: «Пошлите в Японию 10 тысяч миссионеров с проповедью Евангелия». Проповедь Евангелия, эти стрелы избавления Господня сотворили великое дело. Многие японцы во Христе нашли своего личного спасителя. Организовались христианские колледжи, где миссионеры стали обучать японских студентов английскому языку и в это же самое время учили их о Христе. Нельзя обойти молчанием обращение ко Христу одного американского летчика, который был сбит во время войны над Японией. Он находился в японской тюрьме, с ним обращались очень жестоко, и он сильно ненавидел своих врагов, японцев. Но вот в тюрьме он начал читать Библию. Господь коснулся его сердца, возродил свыше от Духа Святого и наполнил его любовью к врагам. По возвращению в Америку он пожелал ехать в Японию как миссионер, чтобы проповедовать Евангелие. Много он потрудился для Господа. Он написал книгу, как Господь сделал его из врага друга японцев.
Эту книгу случайно на станции в книжном киоске увидел бывший командир эскадрильи, которая бомбила Перл-Харбор в 41-м году. Он так проникся свидетельством японского летчика, что сам стал читать Евангелие и обратился к Господу. Это не единичный случай. Многие студенты университетов, которые были увлечены идеей революции, только в Евангелии Христовом нашли истинный свет и ответ своим исканиям. Не хватит места и времени перечислить, что сотворила проповедь Евангелия в странах Востока. Корейские верующие, к примеру, самые сильные и самые преданные христиане в мире сегодня. Они приняли евангельскую весть всем сердцем, а вера корейцев неоднократно сообщалась как в прессе, так и рассказывают очевидцы. Да, в политическом мире открыты окна на восток, как уже было сказано, восток пробуждается. Великан Китай пробуждается тоже после многостолетнего сна. В Китае сегодня насчитывается около 900 миллионов населения. У него много языков и наречий, такого много, тоже много религий. Языческие божества, многобожие, все это вместе взятое препятствовало культурному развитию, препятствовало это и в отношении образовательном. Когда после Второй мировой войны прошел в Китай новый режим Мао Цзэдуна, положение во многом изменилось. Во-первых, уничтожены преграды многобожества. Новый режим объявил культурную революцию, которая смела с лица земли все эти преграды. Введен один мандаринский язык. Это уже большая помощь и достижение масс. Пал Мао, с ним пала и его железная диктатура. Заместители его смягчают условия. Заметно в народе тяготение к принятию американской культуры. У молодежи же ощущается сильное влечение к познанию Бога. Не зря случилось, что Китай заключил с Америкой договор о взаимоотношениях. Люди, не видящие духовной сути Божьего плана, по-своему растолковывают это событие. Но надо брать во внимание, что Господь отворяет двери. Он отворяет, и никто не может закрыть. Он закрывает, и никто не может открыть. На восток отворена великая дверь. Христианские миссионеры, не теряя времени и возможности использовать это для радиопередач, пускают стрелы избавления от Господа и стрелы избавления от царя сирийского, от дьявола. Несомненно, с установлением торговых и дипломатических отношений в Китай поедут и миссионеры с проповедью Евангелия. Страны Востока открыли свои окна, во-первых, для доступа туда евангельской вести. Господь сказал: «И будет проповедано Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». На восток от Израиля находились страны Сирия, споконвечный неприятель Израиля. Нам известны походы сириян на города, которые они разоряли, брали в плен жителей. Нам помнится малая пленница, израильская девочка, которая посоветовала Нейману пойти к пророку Божию Елисею, чтобы очиститься от проказы. Страны Востока всегда угрожали Израилю, и, наконец, ассирийский царь пленил израильтян и расселил их по всем странам, и земли заселил другими народами. Были открыты окна на восток для Израиля, чтобы он пошел, как предтеча, в другие страны, чтобы приготовить путь для Евангелия. Мы читаем в Слове Божьем: «Когда

Израиль давно уже открыл окна на восток, потому что там его земли, которые Бог дал ему. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки Евфрата». Господь открыл окна для Израиля и посылает стрелы избавления от врагов его. Русский император Петр Великий, наоборот, прорубил окно на запад. Прорубленное окно на запад проникло в Россию. Культура запада, техника, проникла в Россию и тлетворное разложение. И в конце концов, в это окно в 17 году в запломбированном вагоне приехал вождь, который водворил в России диктатуру пролетариата. Свержены были царь, уничтожено все достижение народа, уничтожен цвет народа, интеллигенция. Опасно было для России это окно. Но открытое на восток окно Господом охраняет сам Господь. В рассеянии своем Израиль был свидетелем о великом Боге. Так Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго в плену Вавилонском были живыми свидетелями всем о сильном Боге Израилю. Все народы, в которых жили израильтяне, узнали о живом Боге. Перст Господень простерт на восток. Господь Иисус сказал: «Говорю вам, что многие придут с востока и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Страны Востока лежат в плане Божьем. Цари Востока пришли и поклонились рожденному младенцу Христу. Царь царей не ставил это без внимания. Цари Востока признали его как царя, принесшего в дар ему золото, как священника, принесшего в дар ему ладан, и спасителя, принесшего в дар Смирну. И царь Христос послал в эти страны Востока своих вестников, которые возгласили о его всемогуществе. Эти стрелы избавления от Господа полетели в страны Востока, и в продолжении периода благодати многих избавили от власти князя этого мира. На страны Востока многие покушались, чтобы поработить и привить свою культуру. Нам известно, что Франция со всей своей армией подчинила себе Индокитай и долгое время держала его в своих руках. Однако прошло время, она оттуда ушла. Англия тоже имела колонии в некоторых частях Востока, она тоже вынуждена была оставить свои владения там. Америка воевала в Вьетнаме 12 лет, и она ушла оттуда тоже. Но царь Христос, когда пошел в страны Востока, он завоевал сердца многих тысяч людей, и он пребывает с ними и в них. И эти подданные любят Господа, поклоняются ему, говорят другим о нем и ожидают, когда он станет царем Востока навсегда. Самые дикие места, где жили людоеды, полетели стрелы избавления от Господа, и там многие приняли его в свои сердца. «Открой окно на восток!» Этими словами пророк обращается к тебе, душа. «Пусть стрелы Господа пронзят и твое греховное сердце, чтобы и в тебе проявилась жизнь Христова». Пророк Исаия так говорит: «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет дорогой спокойно, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь, первый и последний, я тот же. Аминь».

жизни. Это ее начало. И жизнь прекрасна только тогда, когда мы живем с Иисусом. Он наш лучший друг, Он любит всех детей, и мы свою жизнь посвящаем.

твое имя выше горных пиков и всех имен. Лишь тобою вселенная дышит, как цветок, что весной рожден. Преклонить пред тобою колени за великое счастье чту. Повергаю свои волнения, доверяю свою мечту. Я хочу, я прошу, мой Боже, чтоб для тысяч и тысяч людей твое имя стало дороже всех сокровищ и жизни всей.

Мой Христос очень любит меня, Он моя защита, Он слышит меня и всегда отвечает на мои молитвы. Христос учит жить меня так, чтобы получить вечную жизнь. Он сказал, что детям принадлежит Царство Небесное.

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Приготовьте путь Господу, прямым сделайте путь перед Ним».

На берегу реки Иордан стоял Иоанн Креститель. Это о нем говорил пророк Исаия. Голос раздается в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямым сделайте путь перед Ним». Иоанн призывал людей к покаянию.

выросший в пустыне, Иоанн был одет в грубую одежду из верблюжьей шерсти и подпоясан кожаным поясом. Питался он акридами и диким медом. И когда пришло время, Иоанн начал проповедовать в пустыне Иудейской. Он призывал людей покаяться в своих грехах и исправить свою жизнь. Его проповедь была очень сильной. К нему шел народ из Иерусалима, со всей Иудеи и окрестностей Иордана. Люди внимательно слушали Иоанна Крестителя. Он говорил о Царстве Небесном. Он проповедовал крещение покаяния и призывал людей приготовиться к приходу Господа. Люди задумывались над своей жизнью, каялись в своих грехах, и Иоанн крестил их в Иордане.

0: Я крещу вас водой, но идет за мною тот, кто сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
1: И вот приходит Иисус из Галилеи на Иордан для того, чтобы Иоанн крестил его. Иоанн сразу узнал Спасителя и сказал: «Вот Агнец Божий, который берет грех мира». Иоанн стал удерживать Иисуса и говорил: «Ты хочешь, чтобы я крестил тебя? Это мне нужно креститься от тебя». Но Иисус сказал: «Нам нужно выполнить все, что назначил Бог». И когда после крещения Иисус вышел из воды, открылись небеса, и Дух Божий в виде голубя спустился на Иисуса. А с неба послышался голос:
0: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

После крещения Дух Божий повел Иисуса в пустыню. Там Иисус должен был одержать победу в борьбе с сатаной. В пустыне не было людей, не было пищи, не было воды. Стояла сильная жара, и бродили дикие звери. 40 дней сатана искушал Иисуса. 40 дней Иисус ничего не ел. Сатана знал, что Иисус очень голоден. «Если ты действительно Сын Божий, — сказал Искуситель, — то прикажи, чтобы эти камни превратились в хлеб». Но Иисус ответил: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». Сатана не нашелся, что ответить, и продолжал искушать Иисуса. Он привел Иисуса в город Иерусалим и поставил его на крыле храма. «Если ты Сын Божий, — сказал дьявол, — бросься вниз, ведь написано: ангелам своим заповедает сохранить тебя, и на руках понесут тебя, так, что не приткнешься камень ногой твоей». На это Иисус ответил: «В Писании сказано: не искушай Господа Бога твоего». Тогда берет его дьявол на очень высокую гору и показывает все царства мира в одно мгновение. «Все это я дам тебе, но при одном условии: если ты поклонишься мне», — сказал сатана Иисусу. Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И тогда сатана оставил Иисуса, и к Иисусу приступили ангелы и стали служить ему.

Однажды Иисус со своими учениками выходил из города Иерихона. За ним шло множество народа. И здесь у дороги сидел слепой и просил милостыню. Звали его Вартимей. Когда он слышал, что кто-то проходит мимо, он говорил: «Подайте милостыню». Но вот он слышит, идет толпа людей. «Что же это?» — думает Вартимей. Он стал спрашивать людей, кто это идет. Ему в ответ кричат: «Это Иисус проходит». И тогда у него появилась надежда. Он был рад, что Иисус так близко. Об Иисусе он уже слышал. Он верит, что Иисус – Сын Божий. Он знает, что Иисус может исцелить его. «Иисус, Сын Божий, помоги мне!» – стал кричать слепой Вартимей. «Иисус, помилуй меня!» Людям это не нравилось. «Перестань кричать, замолчи!» – говорили они. Но он стал кричать еще громче: «Иисус, помилуй меня!» Иисус остановился. Да, Иисус остановился, несмотря на то, что у него были более важные дела. Ведь он пришел на землю, чтобы исполнить волю своего небесного Отца, чтобы рассказать людям о Царстве Небесном, чтобы умереть за грехи людей и открыть им путь в небо. Иисус услышал крик слепого и не прошел мимо. У него было время для слепого нищего. Иисус сказал, чтобы позвали Вартимея. Теперь люди стали говорить: «Вставай, не бойся, Иисус зовет тебя». Вартимей сбросил с себя плащ и поспешил к Иисусу. Иисус спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» «Учитель», — сказал он, — «я хочу видеть». «Иди, вера твоя спасла тебя», — сказал ему Иисус. И он тотчас стал видеть и пошел за Иисусом по дороге.

В Библии написано: «Тот, кто верует в Сына Божьего Иисуса Христа, имеет жизнь вечную, а кто не верует, тот не увидит жизни вечной». Нам, ребята, очень нужен Иисус. Мы все хотим войти в Небесное Царство и жить вечно с Богом. А в это Царство можно войти только через одну дверь, через Иисуса. Сам Иисус сказал: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется». Запомните, ребята, что вера в Иисуса Христа является спасающей верой. Пока еще есть время, спешите к Богу. Покайтесь в своих грехах, оставьте все плохое, служите Господу. И сейчас я вас всех приглашаю к молитве. Скажите Богу: «Мой Небесный Отец, я каюсь пред Тобой. Прости все мои грехи. Помоги мне жить свято и Тебе служить. Сделай мое сердце чистым и свободным от зла. Прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь».

Пашешь, паши с надеждою, сеешь, с любовью сей, с Божьей любовью нежною, а не с земною своей. Просишь, проси лишь с верою, не сомневайся в мольбе. Меришь, такую же мерою кто-то отмерит тебе. Каждый свой шаг и слово с волей Творца ты сверь. В жизни Он наша основа, в будущем, да и теперь. Делаешь, делай искренно, как бы ни тяжек гнет. Время рекою быструю к вечности нас несет. Пашешь, паши с надеждою, сеешь, с любовью сей, с Божьей любовью нежною, а не с земною своей.

наша передача окончилась. Я прощаюсь с вами, ребята, до следующей встречи в эфире. А тем, кто слушает эту передачу, но еще не верует в Бога, хочу оставить на память слова Иисуса Христа. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Наш адрес: почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Передачу подготовила и вела Людмила Ахтерова. Божьих вам благословений!

0: В течение этого часа мы предложим вам следующие радиопрограммы. Краткие проповеди Чарльза Спержена, «Со дня на день обновляясь», «Читаем христианскую литературу» и «За 15 минут до окончания часа Слово Христово».
1: Иисус отвечал: «Если меня ищете, оставьте их, пусть идут». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 8 стих. Обрати, душа моя, внимание на ту заботу, что проявляет Иисус к овечкам Своим даже в час испытания. Господствующее чувство любви являет свою силу и в смерти. Он предает себя в руки врагов, но произносит властные слова, заставляющие освободить учеников Его. Как агнец перед стригущим, оставался Он нем и не открывал уст Своих во всем, что касалось Его самого. Но ради учеников Своих Он говорит с силой Всемогущего. Здесь явлена любовь, постоянная, самозабвенная, верная. Но не скрыто ли здесь нечто намного большее, чем то, что лежит на поверхности? Разве в этих словах не выражена сама душа и дух искупления? Добрый пастырь полагает жизнь свою за овец и ходатайствует о том, чтобы они были отпущены. Обязательство составлено, и справедливость требует, чтобы те, чьим заместителем он является, могли идти. Посреди египетского рабства голос этот звучит как слово власти: «Пусть идут». Из рабства греха и сатаны должны выйти искупленные. В каждой камере темницы отчаяния повторяется эхом: «Пусть идут», и выходят из стен их уныние и робость. Сатана слышит хорошо знакомый голос и убирает

срывает ногу с шеи поверженного, и смерть слышит его, и ад открывает врата свои, давая воскреснуть мертвым. Они идут путем возрастания, святости, победы, славы, и никто не посмеет остановить их. Льва не будет на их пути, и никакой другой кровожадный зверь не нападет на них. Утренняя лень отвлек на себя жестоких охотников, и теперь самая пугливая лань и дикие серны могут пастись в совершенном мире среди лилий любви его. Грозовая туча разразилась над Голгофским крестом, и странников Сиона никогда не поразят стрелы мщения. Сердце мое, возрадуйся же в своей неприкосновенности, которую обеспечил тебе Искупитель, и благословляй имя Его весь сегодняшний день и каждый день.

увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Иисус – Спаситель и Судья. В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа. Послание Римлянам, 2 глава, 16 стих. Каким вы представляете себе Иисуса Христа, именуемого в Новом Завете Спасителем и Судьей? Если это игрушечный Христос из магазина копеечных товаров, мягкий и не отстаивающий справедливости, сговорчивый приятель всех и каждого, каким его представляют в проповедях иные ораторы, то нам лучше закрыть свои песенники и выйти из церкви, а само здание передать под пекарню или автомастерскую. Это не Христос, Сын Божий, и не тот Иисус, о котором рассказывается в Новом Завете, а что-то очень далекое от истины. Настоящий Христос является судьей всего человечества. Об этом нельзя забывать. Отец не судит никого. Когда Господь Христос грядет на облаках славы, перед Ним предстанут все народы, и Он определит их будущее. Бог Отец отдал Христу право судить весь род человеческий, и поэтому Иисус и судья, и спаситель людей одновременно. По этой причине я и люблю, и страшусь Его. Люблю, потому что Он мой Спаситель, и страшусь, потому что Он мой Судья. Бог вершит свой праведный суд, не допуская ошибок. Он обладает абсолютной мудростью. Поэтому я отказываюсь от суда апостола Павла, от судов Моисея и Ильи, от любого суда человеческого. Никто из людей не знает меня так, как должно для вынесения справедливого приговора. Только Иисус Христос является судьей всего человечества.

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Выходит в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». После нее слушайте программу «Слово Христово».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Висолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: Рванулась Аня назад к берегу, а ног-то и не чувствует. Кореньями они уже напрочь переплетены, а потому и не слушаются. И как ни пытается ослабить путы, чем энергичнее они сбрасывают их с себя, тем плотнее сжимаются они, лишая движения и увлекая ее в глубину пруда. «Но где же Коля?» Беспомощно оглядывается она на берег. Паника и недоумение. Она ведь знает, что он должен спасти ее. Так было тогда, тем летом. Почему же его нету до сих пор? И, наконец, догадалась. Да ведь это во сне. Сон это мне. Надо только открыть глаза, и все пройдет. И действительно проснулась. И первое, что видит, те же метущиеся солнечные блики над собой. Тщетно силится Аня отделить сон от яви. То ли это пруд перевернулся вверх дном, то ли она уже у водяного на дне пруда, что зайчики пляшут уже над ней. То ли чудится ей все это еще во сне. Медленно переводя взгляд с потолка на стены, увидела дремлющую за столиком незнакомую женщину. И тут же в памяти всплывает женский крик: «Гляди-ка, тут след волчий!» И следом ее мягкий, ласковый говор. Последнее, что слышала Аня: «Будем жить, красавица!» «А, значит, эта женщина ее подобрала там, у дороги, и теперь ухаживает за ней». На дворе уже вовсю другой день, не тот пасмурный с его страхами и отчаянием, а солнечный с обещаниями светлой радости. Главное, грудь не теснит, как тогда, и даже некая легкость в душе. Но где она находится? И сколько времени провела здесь? И это ее спасительница. Кто она? Видать, немало повозилась с ней. Вон как умаялась, что аж за столом уснула. Вопросы один за другим роем проносятся в голове. Аня тревожно оглядывает незнакомую обстановку, и лицо ее вновь озаряет улыбка. Через дверной проем в другой комнате виден шкафчик. А она хорошо знает, кто мог изготовить такую красоту. Стало быть, она на заимке, где работает ее свекор. Года 3 назад она была здесь с Колей. Слава Богу, она не в милиции. Выходит, Господь не только освободил ее от Никиты и уберег от волчьей стаи, но еще и послал вот эту женщину. А это значило одно. Ее молитвы дошли до Бога. И теперь, раз она на заимке у тяти, так она называла своего свекра, то ей уже ничего не страшно. Покой и даже радость от осознания безопасности на время заслонили с собой другие вопросы. Возблагодарив Бога, Анна тихонько, чтобы не разбудить спящую спасительницу, откинула одеяло в намерении встать на колени и помолиться. Но дальше не смогла даже пошевелиться. То есть руки она чувствовала, ноги нет. Попыталась повернуться и не смогла. В страшной догадке ущипнула себя за икры. Тщетно. Ног будто и не было. Догадка подтвердилась. Аня вспомнила, как отползала, помогая себе руками, когда ее оставили волки. Значит, они отнялись у нее еще там, на дороге. Ужас! Смертный ужас медленно леденил душу. И, заломив руки за голову, она стиснула зубы, чтобы сдержать рвущийся из груди стон. «Как же я теперь? Надо ведь за Митюшкой идти. Мама же там. Господи, что ж теперь будет-то? И в отчаянии закаталась головой по подушке. Но каким бы сильным ни было отчаяние, тут же замерла и плотно сомкнула веки, увидев, как встрепенулась ее спасительница. Оно и правда. Зачем отягощать своим горем чужого человека? Может быть, у нее и своей скорби не в проворот. А женщина сразу кинулась поправлять сброшенное Анной одеяло. «Аня, деточка, ты проснулась? Ты слышишь меня? Можешь ответить?» Повторила несколько раз, не переставая гладить ее руки. Аня не отвечала. Не могла ответить. Столь неожиданно свалившаяся беда заполонила ее существо, отторгла от реальности, сконцентрировала на одной единственной мысли: «Что теперь будет?» И речь этой женщины вновь, как и там у дороги, доносилась откуда-то издалека. И сами слова будто обращались вовсе и не к ней. Она не пыталась вникнуть в суть вопросов и не воспринимала их, а лишь мысленно взывала к Богу. «За что, Господи? Ты избавил меня от Никиты, сделал так, чтобы пощадила волчица. Неужели это для того, чтобы пришел такой конец? Кому я буду нужна, калека? Господи, почему я должна страдать за чьи-то козни?» Она видела себя невинно пострадавшей, понесшей несправедливое наказание. Горечь обиды никогда еще в жизни не овладевали ею с такой силой. Казалось, весь мир стал чужим, враждебным. В эту минуту душевной немощи вдруг отчетливо расслышала взволнованный шепот женщины: «Не допусти, Господи, смилуйся!» И все, больше ни слова, только нежное легкое прикосновение ее рук. Аня чуть-чуть приоткрыла глаза и сквозь опущенные ресницы увидела, что ее спасительница плачет. И мгновенно залилась краской стыда. Чужой ей человек просит Бога за нее, а она сама осмелилась укорять его? Не сказано ли в Писании: «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо? Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». И еще больше ужаснулась. Теперь уже от мысли, что позволила себе забыть отеческую заботу Господа. Ловко же дьявол обольстил жалостью к самой себе, что забыла главное. Всем верующим в Господа дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. «Прости меня, Господи!» прошептала Аня и интуитивно прижалась щекой к руке Галины. «И вы меня простите!» «Что? Что ты сказала?» Вздрогнула Галина от неожиданности. «Ты сказала: простите, да? Так за что я должна простить-то тебя, деточка?» «За то, что я доставила вам столько хлопот», чуть отстранившись, тихо сказала Аня. Затем, приподнявшись на локоть, посмотрела ей прямо в глаза и уже яснее и отчетливее: «Скажите, вы ведь врач?»
1: «Это ж почему ты так решила?»
0: «Мне кажется, что я это от кого-то услышала тогда, и потом вы так ловко укутывали меня, я это тоже сейчас вспомнила». «Ну, в общем-то, да, я врач. Правда, теперь уже бывший. Врач-педиатр Галина Петровна Панина». Грустно усмехнулась Галина. «А вот и нет. Врачей бывших не бывает», серьезно сказала Аня. «Знаете, а это ведь Бог послал вас ко мне. Я просила, и Он послал. Я верю в это, а вы? Вы верите, что это Он? Вы верите в Бога?» В ее голосе, интонациях слышалась лишь искренняя, утверждающая благодать.
1: Тоже Галина увидела и в ее огромных, влажных от слез глазах, и, чуть поколебавшись, легонько сжала ей руку.
0: «Я, в общем-то, я не могу сказать, что я верующая. Ну, предположим, как ты...»
1: Улыбнулась грустно и заботливо уложила Аню обратно на подушку. Опытный врач Галина почувствовала еще и тщательно скрываемые Аней физические страдания.
0: «Я, понимаешь ли, никогда не держала в руках Библию, не знаю даже, как она выглядит, но в Бога верю. Как же не верить, да? Поэтому мы и успели к тебе. Ты лежи, сейчас мы с тобой примем лекарство. Не бойся, это лесник приготовил для тебя кое-что. А потом обязательно расскажешь мне, что произошло там, на дороге. Главное, скажи, что это были за милиционеры, от которых ты отстала?»
2: «А, значит, они ушли от волков?» —
1: оживленно воскликнула Аня.
0: «Ну, слава Богу!»
1: «Ты так обрадовалась, девонька, будто они тебе друзья!» Приготавливая чай, укоризненно покачала головой Галина. «Но если это так, то почему ты оказалась не в санях, а позади них? Куда вообще вы направлялись?»
0: И сникла Аня тут же, припомнив все перипетии вчерашнего дня. «Довезли меня в город», — призналась тихо и уже безрадостно, — «в милицию. Дескать, тогда мой тятя, он проповедник Слова Божьего, никуда не денется, обязательно приедет за мной, а они его тут и арестуют».
1: «Так ты у них вроде приманки, что ли?» — всплеснула руками Галина. «Выходит, они тебя в заложницы взяли?»
0: «Выходит, так».
1: «Ну и ну!»
0: «А перед тем, как появились волки, Никита согнал меня с саней», — продолжила Аня. «И это несмотря на то, что второй-то, Кеша, заступался за меня. Так вы их видели, Галина Петровна?»
2: «Нет, Аня, я их не видела. И слава Богу за то, что не видела такую гопоту. Позволить себе так издеваться над девушкой могут лишь самые последние негодяи. А ведь спаслись они тогда благодаря моему другу Афанасию, напарнику по работе. Это он двух волков пристрелил. Ну да ты его еще увидишь, когда он вернется».
1: «Да... Афоний так-то не сильно был доволен, что отвел от них беду. А как узнает теперь, что и почему, будет жалеть еще больше».
2: «Ну ладно, об остальном потом договорим. А сейчас давай-ка выпьем вот это. Приподнимайся-ка. Вот так. Угу, так». Аня послушно выпила чай, но от ухи попыталась отказаться.
1: «А нет, детонька, надо!» — строго упредила эту попытку Галина. «Ешь, иначе ни о каком выздоровлении не может быть и речи».
0: И лишь когда Аня, поев, вновь откинулась на подушку, удовлетворенно констатировала:
1: «Вот, это уже совсем другой коленкор. Теперь рассказывай дальше, что и как. Только подожди, я печку немного раскочегарю, чтоб потеплее стало». Энергично пошаровав кочергой в поддувале, она подбросила дров и вернулась к топчину.
2: «Да, совсем забыла. За отцом-то твоим, за Игнатом, еще вчера ушел лесник. Сказал, если случится достать в селе лошадь, то к ночи будут назад. Так что, Анечка, хошь не хошь, а к его приходу мы тебя должны поставить на ноги».
0: «Не подозревая о случившейся уже беде, сказала так, чтобы ее просто ободрить». Но, увидев, как глаза Ани навернулись слезами, обеспокоилась.
2: «Что, Аннушка, где болит-то?»
0: «Ноги!» — как-то по-детски жалобно всхлипнула та. «Ноги отнялись. Еще там, на дороге. Я их не чувствую, не могу встать».
1: «Ну-ка, ну-ка, я погляжу!» —
0: Суетливо вскочила Галина, откинула одеяло и принялась массировать голени и ступни ног, иногда силой заламывая ей пальцы. При этом не сводила с нее глаз, надеясь увидеть болевую реакцию. Но лицо девушки оставалось бесстрастным. Она не чувствовала боли. И зашлось от жалости сердце. Заполнила душу тоскливая безысходность. Теперь уже Галина готова была стонать от бессилия. «Надо срочно везти ее в больницу. Я ничего не могу. Может быть, Афанасий раньше их вернется? Так отвезем, а то до ночи больно уж далеко. Да хоть бы кто-нибудь появился. Ах ты, гос...»
2: И замерла на слове. Потом выдохнула с надеждой.
0: «Господи! Конечно же! Господи, помоги!» Аня с тревогой наблюдала за ней, потом как-то очень спокойно сказала: «Я все поняла, Галина Петровна. Скажите, это навсегда? Я больше не смогу ходить?»
2: «Ну что ты? Что ты?» — испуганно замахала руками Галина, осознав, что выдала себя своим видом, и, взяв девушку за руку, жалобно зачастила, как будто это ей, а не Ане, нужна была помощь. «Я просто переживаю, что лесник с Игнатом вернутся очень поздно, понимаешь? А мне хотелось бы поскорее показать тебе специалисту. Лишь он может определить, что с твоими ножками, и поставить диагноз. И чем раньше мы отвезем тебя к такому доктору, тем лучше».
0: «Никому меня не надо везти», — тихо обронила Аня. «Этот врач и сейчас со мной».
2: «Но я всего лишь педиатр, Анечка», — растерялась Галина, приняв ее слова на свой счет. Но тут же поняла, что речь идет о чем-то, или, вернее, о ком-то другом, и непонятно, почему оробела.
0: «Подожди, ты это... ты сейчас о ком?» — спросила, чуть заикаясь. «Кто этот врач?»
2: «Иисус Христос. Он всегда со мной, со всеми теми, кто верит в Него. Он знает и исцеляет наши немощи. И если мне суждено выздороветь, то это может произойти только по Его воле. Потому что Иисус не только о нашем земном здоровье заботится. Тому, кто верит в Него, Он дарит свое спасение и жизнь вечную. Все в Его руках».
0: Аня произнесла это с такой убежденностью, что стало совершенно ясно. Она ни на секунду не сомневается в том, что говорит.
3: «Ну да, конечно, я понимаю», — пробормотала Галина, хотя как раз не совсем представляла себе, что можно сделать без помощи врача, да еще обрести какую-то вечную жизнь. И оттого еще больше растерялась. «Что это за жизнь? Уж не та ли загробная, что высмеивается всеми, кому не лень, а не только атеистами? Тогда почему же эта полуживая девочка так надеется на Иисуса? Откуда в ней столько веры в Него? Ни тени сомнения. Значит ли это, что она знает то, о чем сама Галина даже не догадывается?» И страстно вдруг захотелось вот так же, как Аня, без промедления и оглядки довериться Христу, быть зависимой от Его воли и знать, что Он может спасти и тебя. Спасти. Но от чего? Смутно Галина догадывалась о каком-то религиозном таинстве, о связи человека с Богом. И совсем, кстати, сейчас вспомнила о том, что вчера говорил Афанасий. Да, все правильно. Он говорил о прощении грехов. Только и сам не мог толком объяснить, что зачем следует. Сначала просьба о спасении, потом прощение, или наоборот. Так это или не так? Но она тут же связала эти два понятия. Иисус может спасти от грехов. Это должно стать результатом любого из вариантов. «Аня, какое спасение ты имеешь в виду? И что должен сделать человек, чтобы Иисус подарил ему спасение. Нужно покаяться в грехах, Галина Петровна, и просить Иисуса войти в свое сердце.
4: Да, но для этого надо идти в церковь или хотя бы иметь в доме икону.
3: А что делать нам, тем, кто живет и работает в тайге? Ведь у нас не всегда есть даже крыша над головой. Идти в церковь, Галина Петровна, вовсе не обязательно, потому что мы молимся Богу живому, а не рукотворному изображению из дерева. Господь вездесущ и услышит кающегося человека даже в самой глухой тайге. Вы можете прямо сейчас обратиться к Нему с вашей просьбой, и Он ответит.
4: Обо мне речь пойдет потом, Анечка.
3: Мне сейчас гораздо важнее, чтобы Бог способствовал леснику с твоим свекром побыстрее добраться сюда. Попроси-ка его, детка, помолись Богу. Тебе это очень нужно. Правда.
4: Именно это я и делаю, Галина Петровна. Я непременно прошу Бога проявить милость, и не только ко мне. Помолитесь и вы со мной.
3: Я попробую.
4: Только я ведь никогда не молилась и от чего-то сильно волнуюсь. Но как смогу, буду повторять за тобой.
3: Вот это и будет молитвой. Слабо улыбнулась Аня, прикрыла глаза и сложила перед лицом ладони домиком. «Отец Небесный, вот мы пред тобою!» Послышался ее шепот. «Ты видишь наши немощи. Услышь меня, рабу твою. Не оставь нас ради милости твоей».
0: Галина, услышав такое обыденное, чисто житейское обращение к Богу, сначала даже немного смутилась. Это вроде бы умаляло величие Господа, низводило его в ранг простого собеседника. Но постепенно слова эти, простые и доходчивые, отыскали путь к самым потаенным задворкам души, и зародилась в ней новая волна благоговения, наполнила ее трепетным смирением и побудила к покаянию. Будто живым откликом на призыв распахнулась душа в желании принять необъятную любовь Христову. В необычайном волнении Галина скользнула на колени с табуретки и, склонив голову, со слезами на глазах стала повторять за Аней ее непритязательную мольбу к Богу. И настал тот миг, когда она незаметно для себя обратилась к нему уже со своей личной просьбой помиловать и ее. Слезы буквально градом катились по ее щекам. «Помилуй, помилуй и меня, Господи!» прерывисто сквозь всхлипы повторяла Галина. «Прости меня, грешную, помилуй и прими к себе!»
3: «Ты все можешь, Господи! Прими ее!»
0: В том же смирении вторила Аня и гладила волосы кающейся Галине. Теперь они как бы поменялись ролями, и уже она оказалась в качестве утешительницы. Эта радость за покаяние едва знакомого человека так захватила Аню, что она забыла о собственной боли и переживаниях, даже о первопричине их молитвы забыла. Забыла об этом, похоже, и Галина Петровна. Так, взявшись за руки друг друга, они в благостном молчании прислушивались каждая к себе, буквально отрешившись от мирской суеты. И не мудрено. Ведь обе только что пережили незабываемые минуты. Одна — покаяние, другая — причастность к рождению свыше новой сестры во Христе. «Аня, у меня такое чувство, будто я искупалась в чистом горном роднике после долгого утомительного пути по пыльной ухабистой дороге», — произнесла наконец Галина Петровна. «Это так благословенно!»
5: Откуда это?»
6: «Это потому, что вы заново родились», — улыбнулась Аня и, увидев несколько смущенную реакцию, торопливо пояснила. «Благословение — вот то, что снизошло на вас. Это Иисус осветил вас своим Духом Святым. Это и называется рождением свыше, и об этом говорит самый важный стих Библии. Когда придет тятя, он обязательно расскажет об этом подробнее, да и лучше меня. Ой, да хоть бы он и правда побыстрее пришел». Тут Аня осеклась. «Вы ничего не слышите?»
5: «Я? Нет». Галина даже замерла, напрягая слух.
6: «Постой-ка, постой-ка. Кажется, собака лает. Так и есть. Господи, неужели это лесник вернулся?» В изумлении и даже растерянности обе переглянулись. Столь скорого ответа они, ну, никак не ожидали. А отдаленный, вначале едва слышный лай, быстро приближался. Все еще не веря в такую удачу, Галя кинулась к окошку, и развеялись последние сомнения. Аккурат в этот момент из лесу выбежала Светла и встала посреди поляны, поджидая хозяев. А через минуту-другую в избу вошел Иван в сопровождении гостя, пожилого мужчины, выше среднего роста, крепкого телосложения и с такой же окладистой бородой, как и у лесника. Галина сразу подметила, что чем-то еще, кроме бороды, они были неуловимо схожи.
7: Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Слово Христово».
1: Приветствую вас, братья и сестры. Сейчас я нахожусь в Сиэтле, в большом городе, в городе, где миллионы людей каждый день совершали свою работу, в городе, который был и развивался так быстро, что был признан одним из самых лучших городов в Америке. Сиэтл. Гордо поднятая голова. Сиэтл, в котором люди говорили: мы имеем право свое. Сиэтл, в котором люди были совершенно уверены, что ничто не может им помешать. И они будут расти, развиваться, будут успешны в бизнесах. Но что же произошло? Сиэтл опустел. В Сиэтле нет уже столько людей, потому что люди закрыты в своих домах, квартирах, сидят на карантине и переживают, что с ними будет потом. Они переживают о своей работе, они переживают о своем здоровье, они переживают о смерти. Но я сегодня хотел бы сделать две вещи. Первое – это помолиться за этот город, потому что городу на самом деле нужен Иисус. Городу на самом деле нужно откровение Духа Святого, чтобы люди пришли к Богу. И городу нужен покой, мир, который может дать Господь. И второе, поговорить с вами о смерти, которая ведет к жизни. Давайте помолимся за Сиэтл. Господь, я прошу Тебя благословить этот город, чтобы люди знали Тебя, чтобы люди любили Тебя, чтобы люди отвернули свои сердца от греха и пришли к Тебе, Господь. Я прошу Тебя, сделай это изменение. И вот этот вирус, который, Господь, есть по всей земле, Господи, я прошу Тебя, чтобы люди получали исцеление, чтобы он остановился, Господь, но в это время люди пришли к Тебе, Господь, потому что в Тебе смысл жизни, в Тебе смысл существования, Господь, потому что без Тебя нет ничего, Господь, впереди только тьма. Господь, я прошу Тебя, благослови людей здесь, чтобы они пришли к Тебе, благослови, Господь, нашу церковь, чтобы, Господь, люди приходили к Тебе, были ближе к Тебе, Господь, любили друг друга, любили семьи, пускай милость Твоя будет над нами, пускай милость будет над этим городом. Аллилуйя, все хвала. Аминь. Итак, как же я могу преодолеть страх смерти? Как я не могу бояться того, что ожидает меня после того, как я умру? Как мое тело придет в новое состояние? Люди этого мира не понимают этого. Люди этого мира мучаются, и для них загробная жизнь является непонятной, страшной жизнью. Они стараются украсить свои могилы знаменитыми памятниками. Они стараются что-то сделать такое, чтобы как можно дальше отдалить от себя этот переход. Смерть не была первоначальным планом Божьего творения. Господь создал нас для жизни, для общения с Ним. Я понимаю, что желание избежать смерти является естественным. Мы были созданы, чтобы быть народом, который будет жить вечно в общении с Богом. И так и будет. Проявление смерти было ответом на приход греха в жизнь. На самом деле, если подумать, это благодать, то, что мы умираем. Если мы не умерли, то мы жили в этом грешном мире постоянно. Несмотря на то, что мы понимаем, что нас ждет впереди, но все-таки мысль о нашей собственной смертности пугает многих людей. Хрупкость наших физических тел и вероятное внезапное прекращение нашей жизни напоминает о том, что мы не в контроле. Но кто же в контроле? У нас, у верующих, есть великая надежда. А наша надежда на того, кто умер и воскрес. На того, кто живет в нас, и Он больше того, кто в этом мире, говорит нам Писание. Он пошел приготовить место для нас, чтобы когда будет этот переход, мы смогли присоединиться к Нему, говорит Иоанн, апостол в своем послании. Есть несколько моментов, которые вызывают страх у нас. К счастью, у Бога есть ответы на все эти вопросы. Одно из них – это страх перед неизвестностью. Что мы будем ощущать во время перехода? Что нас ждет впереди? Что мы будем чувствовать, когда мы увидим, что наша жизнь покидает наше тело? Яркий свет, умерших родственников,
2: куда мы пойдем. Никто не знает, что именно человек испытывает в этот момент, но Библия описывает, что будет происходить на самом деле. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 6-8 стих, она говорит так. «Поэтому мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в своем земном теле, мы удалены от Господа, ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что мы видим. Зная это, мы спокойны и хотели бы уже покинуть наши тела, поселиться у Господа. Поэтому цель наша – делать то, что хочет нас Господь, будь мы в теле или вне Его. Ведь нам всем предстоит явиться на суд Христа, и каждому будет дано по заслугам за его добрые или злые дела, которые он совершил, находясь в своем земном теле. Слава Богу, что Иисус Христос дает нам шанс предстать пред Богом не своей праведностью, а праведностью во Христе». Знаете, апостол Павел говорит, «Я хочу уйти с этой жизни, потому что мне хочется быть со Христом. Мне хочется туда уже». Поэтому этот страх, когда ты понимаешь, что впереди нас ждет, страх перед известностью, он исчезает. Для тех, кто любит Бога, для тех, кто следует Богу, кто молится, общается с Ним, он не боится этого, этой неизвестности. Я хочу, чтобы каждый из нас не боялся этого. Некоторые боятся этого перехода, потому что у них есть страх за тех, кто останется. Что же будет, когда я уйду? Что же будет, когда я разделюсь со своими родными, близкими? Как я вижу своих внуков, которые родятся? Но знаете, для нас этот переход будет очень быстрым. И когда мы придем на небеса, мы там встретимся с нашими детьми, с нашими внуками, с нашими бабушками, дедушками, прабабушками. Мы все встретимся там вместе, и также мы встретимся с нашим Богом. Мы не должны бояться за то, что остается. Потому что это когда-то совершится, это так Господь сотворил нашу жизнь. Поэтому мы должны быть уверены о том, что Господь позаботится о наших родных и близких. Некоторые боятся именно акта смерти. Как же мы умрем? Как это будет больно? Это будет во сне. От чего мы умрем? Но мы умираем всего лишь один раз. Мы совершаем этот переход, который мы совершали во время того, как мы появились на свет. Мы появились с одного состояния в другое. Теперь также будет переход с одного состояния в другого. Состояние встречи с Богом. И оно совершится всего лишь на мгновение. Мгновение, через которое проходить будет каждый. Мы, христиане, можем опираться на Библию, о том, что нам говорит апостол Павел в послании к Филиппийцам, 3 главе. А наш дом, наше господство на небесах. Мы оттуда ждем Спасителя, Господа Иисуса Христа. Он преобразит наши слабые смертные тела и уподобит их своему прославленному телу той силой, что покорит ему весь мир. Знаете, нам нужно знать о том, что это произойдет и произойдет когда-нибудь. Но мы не должны бояться этого перехода. Мы должны знать о том, что Бог никогда не пошлет испытания сверх меры. Мы должны понимать о том, что Господь тот, на кого можем полагать нашу жизнь, и тот, который позаботится нас и даст нам силы преодолеть. О чем мы должны думать? Каждый из нас должен помнить о правде жизни. Вы должны помнить о том, что Бог является любовью. Мы помним и заботимся о своей семье. Мы любим свою семью. Но Бог любит наших детей, наших близких намного больше, чем любим мы. Мы можем беспокоиться о своем земном наследии, но Он больше беспокоен нашей небесной вечной перспективой, которую Он предложил каждому из нас. Все документы о богатстве мира не принесут нам покоя, который дает понимание о том, что нас ждет на небесах Небесный Отец наш, который любит нас, который приготовил прекрасный дом для каждого из нас. Я хотел бы прочитать место Священного Писания, которое записано в первое послание Иоанна, 3 глава, с 1 по 3 стих. Там написано: «Вы только посмотрите, какой любовью одарил наш Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Мир не признает нас, потому что он не признал Его. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога. А какими мы будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что мы увидим Его таким, каков Он есть. Мы не принадлежим этому миру. Мы не будем оставаться в этом мире. Мы желаем прийти к Богу. Мы празднуем Божью победу сегодня и сейчас. Мы говорим: Христос воскрес! Воистину воскрес!
1: Господь, благослови свою церковь. Благослови, Господи, каждого из нас, чтобы мы помнили о том, что мы должны внести свет этому миру. Господь, слава то, что Ты убрал от нас страх. Слава то, что Ты указал нам новый путь. Слава то, что мы, Господи, знаем, что когда мы придем к Тебе, Господь, у нас будет этот переход, что мы, Господи, будем радоваться жизни. Радоваться жизни с Тобой. Слава Тебе за любовь Твою, за мир Твой. Пускай благословение Твое будет над всеми нами. Аллилуйя, все хвала. Аминь.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать библейский час из Ирпенской библейской семинарии. После него слушайте христианское пение и в конце часа передачу «Светильник для детей».
2: Слава Богу за этот день, который дал нам Бог, и мы можем быть все вместе. Я благодарен Богу за эту прекрасную возможность, то, что с магистров я первый, который могу послужить вам, те, которые только поступили, поэтому я очень рад этому, это очень большая честь. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами открыли 15-й псалом. 15-й псалом. Книга Псалтырь, 15-й псалом. Это 573-я страница. Кто с Библиями пришел, можете открыть. Мы прочитаем его весь. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, благо мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому, а я не возлюю кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими. Господь есть час наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня. Не поколеблюсь. Оттого возрадовалась в сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокаивается в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь в жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей и вовек». Когда мы прочитали с вами этот псалом, мы все прекрасно понимали и видели о том, что этот псалом был написан Давидом. И Давид, это имя означает возлюбленный. И Давид был и восьмым сыном Иессея, самым младшим в семье, пасущим скот своего отца в Вифлееме. Будучи самым младшим, он был презираем старшими братьями, а также и своим отцом. Из этого мы можем увидеть о том, что когда всенародно известный пророк Самуил –

посетил дом Иессея, все старшие сыновья пришли, чтобы встретить его, чтобы почтить пророка. А Давид же пас скот своего отца. И Давид казался настолько маловероятным кандидатом среди сыновей Иессея в цари, что его даже не позвали с поля, где он пас скот своего отца, когда все остальные предстали пред Самуилом. И Давид отличался необычайной смелостью и силой, как для юноши, потому что он мог отнять овцу из пасти льва или же и медведя. И при угрозе в жизни для себя он мог просто-напросто убить их. Это говорит о том, что он имел и необычайную силу, которую дал ему Бог, а также упование и надежду, которая была у него на Бога. С такой убежденностью он и выступает против филистимлянина Голиафа и убивает его. Убив в Голиафа, Давид становится национальным героем. Но успех и популярность Давида вызвали к нему зависть и ненависть Саула, что в конечном итоге и привело к изгнанию Давида с земли Израиля. И на протяжении многих лет и Давиду приходилось бегать от преследования Саула до того дня, как он не стал царем в Израиле. Предположительно, на момент написания 15-го псалма и Давид был вынужден скрываться от Саула и оказался на службе у филистимского и царя Анхуса. К царю он пришел с 60 воинами, которые постоянно и сопровождали его. Годы скитаний, преследований, опасностей, переживаний послужили тому, что он написал много псалмов, в которых и выразил свое глубокое упование и надежду на Бога. В этот период как раз и был написан 15-й псалом. Нам понятна и легко объяснима радость, когда мы приобретаем какую-то вещь, а особо нас переполняет восторг и радость, когда мы получили какое-то вознаграждение за то, над чем мы с вами не трудились. Нам и легко возрадоваться, когда нас похвалили, почтили, уделили внимание, когда нас окружают благоприятные обстоятельства и доброжелательные люди. Во всех этих обстоятельствах и легко возрадоваться и благодарить Бога. Известно ли нам чувство радости в Боге, когда нас окружают неблагоприятные обстоятельства? Вас отвергли родные и друзья. Вы стали ненавидимы, презираемы и гонимы в собственной стране. Вас окружают люди, которые отвергли истинную веру. Вам угрожает смертельная опасность. Но несмотря на все это вышеперечисленное, вы находите радость в Боге. Известна ли нам такая радость? И поэтому на примере 15-го псалма мы можем увидеть 4 причины для радости Давида пред лицом растущей опасности. На примере 15-го псалма мы можем увидеть 4 причины для радости Давида пред лицом растущей опасности. Осознание применения этих причин и поможет каждому из нас иметь радость в Боге при любых жизненных обстоятельствах. Я хотел бы, чтобы в этот час мы внимательно порассуждали с вами. Чтобы мы внимательно порассуждали с вами над причинами, которые помогли Давиду пред лицом растущей опасности иметь радость в Боге. Итак, первая причина, дающая радость Давиду, это благополучие в Боге. Благополучие в Боге. И мы читаем 1 и 2 стихи 15-го псалма. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны». И Давид молитвенно обращается к Богу, потому что Бог является его убежищем. Именно в нем он чувствует себя в безопасности. И Давид воин, человек, отличающийся храбростью и силой, не боящийся ни льва, ни медведя, не боящийся ни Голиафа, этого воина, перед которым он пристал и убил его, а также поставленный царем Саулом над военными людьми, он был военноначальником. А также мы можем увидеть о том, что и находясь и в изгнании, Давид всегда имел подчинение не одну сотню воинов, которые были верны ему. Все вышеперечисленное являлось бы для многих преимуществом, что давало бы им уверенность в безопасности. Но для Давида нет. Ни его храбрость,
ни те воины, телохранители, которые были у него. Он не считал это преимуществом для того, чтобы быть в безопасности. И единственное место, где Давид чувствовал себя в безопасности, это находясь в Боге. Единственное место, это находясь в Боге. И находясь перед лицом растущей смертельной и угрозы, и Давид, он именно молитвенно взывает к Богу. Видя свою беспомощность, уязвимость, бессилие, он просит Бога, чтобы он защитил его. И Давид говорит, что и Господь есть упование его. И буквально это убежище, которое и дает и надежное место, где можно укрыться. За его пределами опасность сохранялась, но находясь в этом убежище, означало быть в безопасности. Для Давида Бог был этим надежным местом, где он мог укрыться от физической опасности, а также и духовной. И Давид, и живя в языческой стране, и заявляет о своей вере в Бога. «Сказал я, Яхве, Господь мой, ты». И связывает свое благополучие, благоденствие, процветание в Боге, с Богом, но не вне Бога. И поэтому слово «благополучие» – это спокойное, это спокойствие и счастье, без каких-либо нарушений в течение дел в жизни. И поэтому и Давид буквально говорит: «Мое добро, спокойствие, счастье не за пределами у Бога или же и вне Бога, но с Богом в Боге». Это означает, что только Бог один обеспечивает его благополучием. Нет ничего, что и могло бы дать, и нет и никого, кто мог бы предоставить больше, кто бы мог обезопасить Давида. Люди, как в Ветхозаветне, а также и в нынешний век, свое благополучие, благоденствие связывают с добрым вознаграждением в труде. Давид же свое благополучие, свое благоденствие связывал с Богом, которое и зависит от близких отношений с Ним. Братья и сестры, а часто ли мы в своих молитвах и выражаем свою и нужду в безопасности, которую может предоставить Бог? Может быть, мы и надеемся на свою физическую силу, когда идем по улицам нашего города, и находясь в школе, в университете. Может быть, мы и надеемся на свои связи и чувствуем себя уверенно, думая, что если со мной что-то случится, то звонок другу, он поможет решить те или иные трудности. Может быть, мы и надеемся на свои финансы, думая, что если в жизнь придут определенные трудности, с помощью этих финансов я смогу решить те или иные трудности. У Давида все это было в гораздо большей степени, чем у нас вместе всех взятых. Но тем не менее, он говорит о том, что свое благополучие, свою благоденствие он связывает с Богом, но не вне Бога. И поэтому первая причина, дающая радость и Давиду, это благополучие в Боге. Он прекрасно понимал, что его благополучие в Боге, и поэтому от этого он испытывал радость. Вторая причина – это поклонение Богу. Поклонение Богу. 3-4 стих. «К святым, которые на земле, и к дивным, которых тебе все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому, а я не возлю кровавых возлияний и не помяну имен их устами моими». Когда мы с вами читаем 3 стих, то слово «святой» в контексте этого псалма указывает на божьих людей, принадлежащих Богу. Это относится к праведным израильтянам. Второе же слово «дивные» или же «благородные» описывает их как великолепных, величественных или же высокопоставленных. То есть это слово очень часто используется по отношению к царям, то есть имеющие отношение к состоянию величия или же высокого положения и статуса, которые они имеют благодаря Богу. Именно с этой группой людей псалмопевец отождествляет и себя, и более того, именно с ними он радуется. Слово «желание» или же «восторг» указывает и на то, что приносит удовольствие, наслаждение. Израильтяне, именно с этой группой людей псалмопевец определяет себя. И более того, общение с ними приносит ему радость.
Они могут быть в меньшинстве, но они действительно благородные люди. Почему? Потому что они поклоняются Богу. И Давид, он хочет быть с ними. Именно на тот период, как мы уже с вами прекрасно знаем, он жил не в своей стране. Он жил в Филистии у царя Анхуса. Испытывал и нужду в общении со святыми людьми, в совместном поклонении Богу. Что есть главное, или же одно из главных наслаждений, которое доставляло Давиду удовольствие. И несмотря на то, что свои и евреи причинили ему определенную боль и заставили скитаться его, среди них были те люди, которые любят Бога. И Давид искренне называет их величественными. Этим самым псалмопевец выражает важность общины святых. Второе же, когда мы смотрим 4 стих, то здесь говорится о том, что поклонение идолам отвратительно. Если он в 3 стихе выразил свое желание общаться со святыми, с теми, которые преклоняются перед Яхвой, то поклонение идолам отвратительно. И он говорит: пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому, а я не возлю кровавых возлияний их и не помяну именных устами моими. Именно в 4 стихе и Давид указывает на других, с которыми он не будет общаться. Если в 3 стихе он говорит о том, что я желаю иметь общение с ними, то в 4 стихе он говорит о том, что есть категория людей, с которыми я общаться не буду. Почему? Потому что они последовали ложной религии. И независимо от мотива, были ли они идолопоклонниками с рождения или же стали идолопоклонниками. И он говорит: пусть умножаются скорби, то есть становятся многочисленными. И Давид говорит, чтобы боль становилась многочисленной, то есть это не однократное действие, а процесс увеличивающейся скорбей у тех, кто не поклоняется всемогущему Богу. Он говорит, которые текут к Богу чужому. Еврейское слово, которое переведено у нас как «и текут», буквально означает «приобретать», «оплачивать». Это слово относилось к деньгам, выплаченные из семьи и невесты и во время брака. Это может означать, что какое-то финансовое вложение было сделано в идолопоклонство теми, которые отступили от истинного Бога, чтобы показать преданность ложным богам. И Давид говорит о людях, которые отошли от Бога и приобрели другое божество, чтобы следовать ему. Эта точка зрения заключается в том, что те, кто это сделал, увеличивают свои печали. Те, которые перешли на сторону идолопоклонства, они увеличивают свои печали. Он делает общее наблюдение. Их выбор приносит горести и скорби. Это слово и является достаточно и общим, которое и включает как и финансовые и невзгоды, а также может быть какие-то физические или же душевные боли. И Давид же будет отдаляться от них, поскольку он не поклоняется ложным богам. Он не возлагает надежду на ложных богов. Если бы он это сделал, то это было бы видимым свидетельством их власти, достоинства и ценности в жизни Давида. И поэтому он утверждает, что не будет даже называть их имен. Он говорит: не подниму или же не возвышу имен их губами своими. То есть произнесение их имени будет считаться актом уважения. Если бы он произносил или же как-то восхвалял имена языческих богов, это был бы акт их уважение. И произнесение имен их означало признание их суверенности. Отказ от произнесения их имен, и Давид не признавал их божественность, их силу. И он говорил о том, что только Яхве имеет эту силу и эту божественность. То, что он один есть Бог. Когда мы смотрим с вами на историю Израиля, то на протяжении многих лет Бог учил их о том, что именно только одному нужно поклоняться. Только он один достоин чести и поклонения. Когда мы смотрим, допустим,
и на видимый такой образ, то мы можем увидеть о том, что когда они путешествовали по пустыне, то Бог то даже и в расположении скинии и шатров израильского народа, он показывал о том, что поклонение Богу должно быть на первом месте. Почему? Потому что скиния, она стояла посередине. А шатри и необходимо было ставить не так, как им было угодно, но чтобы вход или выход, он был направлен на скинию. Чтобы когда человек выходит из шатра, он видел пред собой скинию, которая стоит посередине стана. Это говорит о том, что поклонение Богу, оно должно быть на первом месте. Поклонение Богу, оно должно быть на первом месте. И поэтому давайте вспомним еще одну историю, когда мы читаем книгу Исход, 32 главу. Это печальная страница в истории Израиля, когда они стали поклоняться в золотому тельцу. И именно здесь Бог тоже учит через определенное наказание о том, что поклонению Богу только Он достоин поклонения. И никто иной, только Он достоин славы. И поэтому, когда мы с вами читаем, то мы можем видеть, что это печальная история. Но мы должны понять для себя следующее, что любое идолопоклонство обойдется нам очень дорого. Любое идолопоклонство обойдется нам очень дорого. Когда мы читаем книгу Исход, 32 главу, 3 стих, то там говорится о том, что Аарон, он просил, чтобы Израиль, он отдал золотые серьги для того, чтобы сделать в тельца. То есть они пожертвовали свои деньги. Второе, идолопоклонство всегда вызовет Божий гнев. Когда мы читаем 32 главу 10 стих, то там говорится о том, что Бог разгневался на то, что сделали они. Когда же мы смотрим на 28 стих книги Исход 32 главы, то там говорится о том, что Божий гнев всегда вызовет или же будет выражен в наказании. Мы читаем о том, что он стал поражать израильтян, которые поклонялись в золотому тельцу, братья и сестры. Идолопоклонство – это когда мы имеем в ком-то или в чем-то больше удовольствия, нежели в Боге. Это не обязательно поклонение каким-то истуканам или каким-то картинкам. Идолопоклонство – это когда мы в ком-то или в чем-то имеем больше удовольствия, нежели в Боге. Это могут быть вполне нормальные вещи. Это могут быть вполне достойные вещи. Но если мы связываем свое счастье именно с ними, это идолопоклонство. Если мы о ком-то или о чем-то думаем больше, или же имеем наслаждение больше, нежели в Боге, то этот объект и является идолопоклонством. Это могут быть наши дети, это может быть наш бизнес, это может быть наше тело, наше здоровье. Это могут быть вполне нормальные вещи. И поэтому и Давид говорит о том, что поклонение Богу, оно доставляет ему радость. Итак, братья и сестры, мы с вами рассмотрели две причины, которые помогли Давиду перед лицом растущей опасности иметь радость в Боге. Первая причина – это благополучие в Боге. Он связывал свое благополучие с Богом, и от этого он испытывал радость. Вторая причина – это в поклонении. Ему доставляло очень большую радость поклонению Богу. Я хотел бы, чтобы мы увидели с вами на третью причину – это руководство Бога в жизни Давида. И руководство, когда мы читаем 5 и 6 стих, это в жизненных обстоятельствах. И мы прочтем с вами 5 и 6 стих. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня». Чтобы проиллюстрировать Божью заботу, и Давид использует две метафоры. С земельным наследием и чашей. В первой с земельным и наследием. Именно смысл в том, что владение является источником обеспечения для жизни. То есть, если Бог часть верующего человека, это означает, что Он является их собственностью и постоянным источником, обеспечивающих их жизнь. Вторая же и метафора с чашей. То есть в библейском контексте в чаше символизирует судьбу, которая и наполнена или же благословением, или же проклятием. И нечестивый человек и запьет чашу проклятия, которая и содержит в горечь и плач. А праведник и запьет чашу благословения, говорит Писание, данную Богом, потому что ему поклоняется и ему служит. И Господь, он благословит праведника,
обеспечивая всем и необходимым. И продолжая, и Давид говорит, что Господь тот, кто обеспечивает безопасностью его жизнь настолько, что благословенны последствия в каждой жизненной ситуации. Потому что Бог распростер свои руки и поддерживает его, чтобы он не упал. И он говорит, ты держишь жребий мой. Буквально это Господь ведет его и как бы поддерживает его, чтобы он не упал. Продолжая тему о земельном и наследии, и Давид говорит, межи мои прошли по прекрасным местам. Это фраза, указывающая на предоставление наследственного земельного удела. Это подобно, как была книга Иисуса Навина, когда именно распределяли определенные участки из земли для того, чтобы люди там и могли жить. И Давид подобен человеку, который получил земельный участок и желает оценить его, насколько он прекрасен и хорош. Оценив свое наследие от Господа, он сделал вывод. Наследие мое приятно для меня. То есть участок и находится на прекрасной земле. И пользование которой принесет благословение. И наследие и является удовлетворительным и приятным. Чем больше он видит тот, если можно говорить, земельный участок, который дал ему Бог, тем больше он убежден, что это самое прекрасное обладание, которое он может иметь. Я хотел бы, чтобы мы увидели о том, что эти слова и Давид пишет в тот период, когда ему пришлось оставить свою землю и семью, друзей, испытывать в чувство оставленности, переживая незаслуженное обвинение со стороны Саула, и смотря на все эти обстоятельства, он выражает упование на Бога и благодарит его за этот удел, за эту жизнь, за судьбу. Зная, что Бог использует трудные обстоятельства, желая совершить что-то важное в жизни Давида. А также он говорит, когда мы читаем стих 7, что и руководство через наставление. Он благодарит Бога о том, что Бог и руководит и в жизни его через наставление. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. И Давид говорит, что за все благодеяния Бога он будет поклоняться и прославлять Бога. Причиной этому является совет и дисциплина Господа. И Давид, для Давида счастьем было то, чтобы быть наученным и вразумляемым Богом, что оказывало на сердце Давида созидающее влияние. Слово «внутренность» значит «внутренний человек». И поэтому здесь говорится о том, что именно Бог вразумлял его. И вразумление это происходило через молитвы и через размышления над Словом Божьим. Следующее, он говорит о том, что он радуется в Боге, потому что он имеет общение с Богом. Я хотел бы, чтобы мы прочитали стих с 8 и по 11. «Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого и возрадовалось в сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокаивается в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему видеть тления. Ты укажешь мне путь в жизни, полнота радостей пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей и вовек». Я хотел бы, чтобы в этот час мы с вами еще раз просуждали на четвертой причине, которая и помогла Давиду иметь радость в Боге. Это общение с Богом. Это общение с Богом. Когда он говорит, всегда видел я пред собой Господа, мы все прекрасно понимаем, что это не буквально. Но Давид поставил Бога прямо пред собой. Это и указывает, что Господь всегда присутствовал в его мыслях и размышлениях. Это не однократное в действии. Это образ в жизни, который и характеризует Давида. Испытывающий сильное и желание созерцать Бога, который дает и Давиду силы, твердость и уверенность. Для Давида Господь был на видимом почетном месте, который он почитал, пред которым преклонялся. А Бог, в свою очередь, поддерживал и спасал Давида. Это общение в жизни, несомненно, исходит от молитв и размышлений над Словом Божьим. И поэтому он на этом не останавливается. И 10, 11 стих, он говорит о том, что общение он будет иметь с Богом не только на земле, но и общение в вечности. Это общение, которое он
начал на земле, оно продолжится в вечности. И поэтому он говорит о том, ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Слово ад – это шеол. Переводится как могила, преисподняя, яма или просто смерть. А иногда значит всего лишь, что тело лежит в могиле. И Давид, будучи ветхозаветным праведником, он говорит о том, что ты не оставишь души моей в аде. То есть он показывает свою твердую уверенность в том, что после смерти он будет с Господом. И это общение, которое он испытывал здесь на земле, оно будет продолжено в вечности. Поэтому ветхозаветные праведники пребывают и будут пребывать там, то есть с Господом, до второго пришествия. И Давид утвердительно говорит о том, что ты укажешь мне путь в жизни. Это путь, на который Давид будет иметь удовлетворенную радость от нахождения пред лицом Бога. На этом пути и довольно обстоятельств, которые приносят ему довольство и духовное наслаждение, которое и Давид будет испытывать, потому что Бог избавляет его от Шаула, и удовлетворенная радость в присутствии Бога будет вечна. И поэтому он благодарит за это Господа. Братья и сестры, и Давид пишет 15-й псалом. Период своей в жизни, когда ему пришлось оставить свою семью, друзей, переживать в чувство оставленности и незаслуженное обвинение и со стороны Саула. И несмотря на все эти неблагоприятные обстоятельства, и Давид испытывает радость в Боге. И Давид приводит 4 причины, которые и помогли ему пред лицом растущей опасности и этих всех неприятностей иметь радость в Боге. И первая причина – это благополучие в Боге. Он понимал о том, что его жизнь, она сокрыта в Боге. Второе – это поклонение Богу. Он был рад иметь общение именно в поклонении Богу. Второе – это руководство Бога в жизни Давида. Он прекрасно понимал, что Бог руководит всем, что происходит в жизни его. И четвертая причина – это общение с Богом. Это общение с Богом, которое он имеет здесь на земле, и это общение, оно продолжится в вечности. Братья и сестры, а доставляет ли, что доставляет нам радость, когда у нас определенные трудности или же переживания? И пускай 15-й псалом будет для нас примером, что когда мы переживаем определенные трудности или опасности, на примере Давида, мы учились с вами радоваться в Боге. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Благословенный Небесный Отец и наш Бог, мы предстали пред Тобой в этот час и благодарны Тебе за Твою любовь и милость, за то, что Ты не оставляешь нас, за то, что Ты благословляешь нас, Господи. Мы благодарны Тебе за это. Мы просим, молим Тебя о том, чтобы Ты, Господи, присутствовал с нами и благословил нас на этот день, чтобы Ты хранил нас в руке Своей и помог нам быть продуктивными, чтобы использовать этот день для того, чтобы прославить Тебя и для того, чтобы, Господи, имя Твое, оно было возвеличено через нашу учебу, через наши, Господи, жизнь и отношения друг к другу. И поэтому, Господи, мы благодарны Тебе о том, что на примере 15-го псалма Ты показываешь нам, что если приходят определенные трудности, то в чем или в ком мы можем иметь радость. И поэтому, Господи, мы благодарны Тебе за это. И поэтому просим, благослови нас, укрепи нас, чтобы, подобно и Давиду, мы имели радость Боге от того, что Ты, Господи, защищаешь нас, и то, что мы имеем эту возможность преклоняться и служить Тебе. И пусть Тебе будет слава, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.

Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас в течение следующих 15 минут послушать христианское пение прошлых лет. После него слушайте детскую христианскую передачу «Светильник».

В эфире «Христианское радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит передача «Светильник».

Предлагаем вашему вниманию детский аудиожурнал «Светильник. Господь – свет для меня». Книга Михея, 7 глава, 8 стих.

Нашим детям. Вы подросли, а ведь совсем недавно вас мамы, бережно в пеленки завернув, смотря с улыбкой в личико забавное, из роддома принесли домой. И начат труд. Труд — человека воспитать такого, чтоб он принес с собою радость в дом. И счастлив стал, познав живого Бога здесь на земле и вечности потом. Порой любить вас очень трудно, дети, но мы стараемся, и вы поверьте нам, важнее цели нет для нас на свете вас привести к Спасителя ногам. И вас сокрыты наши все надежды. Вы будущее церкви, Божий храм. Настанет день, и в светлые одежды оденет вас Иисус Спаситель сам. Мы вам добра желаем, но порою в ответ мы видим из-под лобья взгляд. Бывает поведение своевольным, и дерзкие слова из уст звучат. Родительское сердце это ранит. Вы нам не верите? Но как же так? Вас мир своей свободой манит, но мы-то знаем, что за нею ад. И потому не можем без тревоги смотреть на ваши первые шаги по очень трудной жизненной дороге. Что ждет вас в этой жизни впереди? Мы так хотим избавить вас от боли, от слез ненужных, от греховных ран, чтоб с юности, познавши Божью волю, вы с верой шли в небесный Ханаан. Бог очень любит вас, и мы вас тоже любим. Не поворачивайтесь к нам спиной. Мы вместе с вами радоваться будем, дорогой в небеса идя одной. На свете нет людей для нас дороже, чем вы, рожденные в больших скорбях. Мы молимся, о, помоги вам, Боже, решительный к Иисусу сделать шаг».

Тебе, Господи, Господи, очи мои, сохрани меня от силков, поставленных для меня. Псалом 140, 8 и 9 стихи. Дорогие дети, вы когда-нибудь видели сети, которыми ловят людей? Нет? Я расскажу вам сначала о сетях, которыми ловят птиц, а потом о сетях, специально расставленных для человеческих душ. Есть птицы, неинтересные для птицеловов, например, воробьи. Кроме детворы, которая ради забавы ставит на них силки, они никому не нужны. Но есть птицы, за которых люди готовы заплатить большие деньги. Иметь таких ценных птиц в зоопарке очень престижно, хотя поймать их нелегко. Одной из таких птиц является пернатый хищник – орел. В природе существует несколько видов орлов. Они живут в разных условиях и питаются разной пищей. Есть орлы, которые питаются рыбой. Опытные птицеловы долго наблюдают, где орел кормится и в какое время прилетает. Незадолго до его появления они раскладывают на берегу несколько свежих рыбин. Орел прилетает и видит около водоема рыбу. Не забудем, что орел очень внимательная птица. Он садится на безопасное место и начинает осматриваться. Когда орел решит, что опасности нет, он хватает рыбу и быстро съедает ее. Потом забирает вторую и улетает. На следующий день он опять видит на берегу рыбу. Не так долго осматривается, смелее спускается к рыбе и съедает ее. За неделю орел привыкает к легкой добыче и спокойно летит к своему столу. Заметив это, птицеловы ставят сачок. Орел, конечно же, замечает, что на берегу рядом с рыбой появилась какая-то палка. Он настораживается. Он осматривается. Поднимается высоко над берегом, опускается. Но самому ловить рыбу ему лень. Орел начинает осторожно клевать приготовленную для него рыбу. А палка как стояла, так и стоит. Вроде бы и не опасная. Следующую рыбину орел съедает прямо под сеткой. И наступает время, когда он по привычке садится, чтобы клевать рыбу, и сачок мгновенно накрывает его. Орел начинает отчаянно биться, но выбраться из сети уже не может. После яростной борьбы он окончательно запутывается и затихает. Больше орел не полетит в гнездо, не будет кормить своих птенцов. Его заберут в зоопарк, где он до самой смерти будет жить в тесной клетке и никогда не сможет подняться в небо. В мире есть сети намного опаснее, чем сачок для птиц. Эти невидимые оккультные сети расставляет дьявол, чтобы губить людские души. Он хорошо знает, где расставить для нас свои ловушки. Дьявол – опытный и коварный враг. Приметы – это самая распространенная и опасная приманка, с помощью которой сатана увлекает души. Паучок спустился на тонкой паутинке, а неверующие люди радуются – письмо будет. Женщина с пустыми ведрами перешла дорогу. Человек вздыхает. Не повезет сегодня. Таких примет можно насчитать десятки, сотни и даже тысячи. Наверное, вы не раз слышали от неверующих одноклассников. Приметы – это правда. Они же сбываются. Давайте поразмышляем. В Библии о приметах ничего не сказано. Кто же их придумал? Откуда они появились? Ответ один. Это сатана раскинул свою густую сеть.
чтобы заинтересовать людей, а потом погубить их души. Люди, которые не знают Бога и не находятся под Его защитой, верят множеству примет, и они исполняются в их жизни. Сатана обязательно позаботится о том, чтобы примета исполнилась. Он может изменить обстоятельства и природу. Сил и средств у него хватит, лишь бы люди верили ему и шли за ним.

Своим согласием вы позволите дьяволу руководить вашей жизнью так, как он хочет. А его цель одна – разрушить добрые отношения с Небесным Отцом, сделать человека противником всего святого и лишить его прекрасного будущего. В послании к Колоссянам написано: «Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Это значит, что наша жизнь находится в руках Божьих. Нам спокойно от того, что Бог знает наше будущее и хранит нас от всякого зла. У неверующих же такой надежды нет, потому что нет защитника. Они боятся будущего. Они хотят сами сохранить себя от опасности, заранее узнав, что их ждет впереди. Они легкомысленно пользуются услугами дьявола и попадают в его сеть, из которой потом невозможно выпутаться. Детей и подростков в наше время как магнитом тянет записаться в секцию какой-нибудь спортивной борьбы. «Время трудное, нужно, чтобы дети умели защищаться», рассуждают неверующие. Очень печально, что порой и дети из христианских семей тайно от родителей записываются в эти спортивные секции. Вместо того, чтобы учиться доверять Богу, дети учатся полагаться на свои силы. Вместо пользы они приносят вред своему здоровью, теряют огромное количество времени, становятся жестокими и агрессивными. Особенная опасность сокрыта в таких видах спортивной борьбы, как карате, дзюдо, ушу и подобных им. И там сатана раскинул свои пагубные сети. Тренеры обещают научить ловкости и сильным приемам, но никто из них не скажет, что это занятие безобидное на первый взгляд, прямая связь с духами зла. Ведь каждая тренировка начинается с поклонения и заканчивается тем, что ученики опускаются на колени и снова кланяются. Кому кланяются? Тому, кто дает им сокрушительную силу. Обычный человек никогда не разобьет рукой 10 кирпичей, не пробьет стену, пока не научится специальному крику, которому обучают каратистов. Этим криком они вызывают духа. Дух приходит, и тогда у каратиста все получается. Он может рукой пробить стенку и сломать кирпичи. В согласие человека дьявол входит в него и управляет им. Человек становится жалким рабом злого господина, у которого только одно желание – украсть, убить и погубить. Дорогие дети, никогда не заходите на территорию, где расставлены пагубные сети. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Притчи, 14 глава, 27 стих. Не увлекайтесь тем, что огорчает Бога. Бойтесь потерять общение с Ним. Будьте внимательны предупреждением родителей и служителей. Дорогой друг, если ты, как тот несчастный орел, запутался в гибельных сетях и страдаешь, для тебя есть избавление. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Псалом 24, 15 стих. Тебе нужно исповедаться, то есть попросить у Бога прощения в присутствии служителя, открыто рассказать ему о том, что мучает тебя, как ты увлекся тем, что противно Богу. Господь разорвет коварные сети и пошлет тебе освобождение. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих.

0: В течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания», ее ведет Александр Осадчий, затем «Хлеб наш насущный», ежедневное христианское чтение, «Слушай, молись, размышляй» и проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Критики и недоброжелатели христиан часто придумывают разного рода уловки, чтобы доказать, что Библия – это ошибочная книга. Почему она ошибочна? Потому что в ней есть ошибки. Так утверждают эти недоброжелатели. Так, двое исламистов, находясь в одной из англоговорящих стран, спрашивали прохожих, верят ли они в безошибочность Библии. У них завязался разговор с одной женщиной, которая была уверена, что Библия – это 100% слово истинного Бога, и в ней нет никаких ошибок. Так эти недоброжелатели стали вешать, что называется, лапшу на уши, вводя в заблуждение по поводу возраста иудейского царя Ахозии, который начал правление в 22 года и царствовал в Иерусалиме 1 год. Они говорили, что в одном месте Библии возраст 22, а в другом 42. Они создали видео, выложили в YouTube. Зачем они это делают? Подходят к людям, что-то доказывают, выкладывают в YouTube. Они пытаются поколебать веру людей в истинность Писания. Мы, как Божьи воины, имея все необходимое вооружение, должны противостоять этим проделкам дьявола и идти наступление, взяв духовный меч. И не только его. Ефесянам 6 глава 10 по 17 стих. Итак, исламисты ссылались на места, при этом точно их не называя. Это места 2 Паралипоменон, 22 глава с 1 по 2 стих, и 4 Царств, 8 глава с 26 по 27 стих. И там указан один возраст начала правления Ахозии – 22 года. Вот так. Имея Библию, мы всегда можем не спровергнуть слова людей, которые пытаются выставить слово истинного Бога ошибочным. Какую они Библию имели сами? Что показывали женщины? Какой-то совершенно необоснованный перевод, который специально содержит ошибки, чтобы разубедить людей в истинности Божьего Слова. Друзья, примите все оружие Божье. Возьмите меч духовный, чтобы нам, как армии Христа, всегда побеждать ложь и тьму, которая продвигает дьявол и его слуги. Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что продажа и употребление кокаина больше не должно считаться уголовным преступлением. По словам мэра, борьба с наркотиками является извращенной и контрпродуктивной. Кокаин считается наркотой, конечно же. Это наркотическое средство. Это средство по своему действию намного сильнее марихуаны. Марихуана для некоторых так, баловство. Первой страной, полностью легализовавшей употребление травы в личных целях, стал Уругвай. Закон о легализации принят там в 2013 году. С 2017 ее легально продают в аптеках. На данный момент много и других стран последовали этому заразительному примеру. Но чтобы кокаин легализовать, это нонсенс. Ведь этот наркотик, во-первых, намного сильнее, чем марихуан. Во-вторых, он намного дороже, не все его могут позволить. Как бы там ни было, мы отчетливо видим тенденцию того, что яд признают официальным. Все больше государств. Власти начали с малого. Теперь пошли в разнос. Потребление кокаина делают официальным. Пока такая инициатива только в Голландии. Но процесс легализации наркоты только набирает обороты. То же самое происходит и в Германии, и в других странах. Иисус людей освобождает. Иоанна 8 глава, стих 32. Как современные люди относятся к еде? Если для многих еда – это обыденность. Что такое обыденность? То, что еда для большинства людей современных – это просто сходить в магазин. Ну, самое сложное еще приготовить, конечно. Но все чаще встречаются полуготовые блюда, которые достаточно поставить только в микроволновку или в духовку. Но для миллиардов людей еда не является обыденностью. Еда – это то, что эти люди видят иногда только один раз в день. Один раз в день. А пробовал ли кто-то из вас, дорогие друзья, есть только один раз в день? А многие люди на планете Земля едят один раз в день. Когда придется? С утра ли придется? Вечером ли? В обед? А еще добавляется нехватка пресной воды, но это уже другая тема. Правильное отношение от нас требуется в Библии во всем. Это то, чему нас учит Бог на страницах своего слова. Притча 1 глава, стих 25. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. О чем это говорится? Если для нас еда – это обыденность, для многих людей это не обыденность, это выживание просто. Как мы должны правильно относиться к еде. Вот как написано в притче, 1 глава, стих 25. Относитесь к еде правильно. Вы сыты, слава Богу. Тогда вы имеете возможность помочь тому, кто практически еды вообще не имеет. Голодающим христианам. Помогайте таковым. Потому что часто, кроме помощи других христиан, им помочь больше некому. Галатам, 6 глава, стих 10. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Он об этом знает все. Псалом 146, 5 стих. Разум его неизмерим. У нас в доме 2 года жил фин, аквариумная рыбка, сиамский петушок. Наша младшая дочка часто сыпала корм ему в аквариум, а потом разговаривала с ним через стекло. Когда в детском саду заговорили о домашних животных, она с гордостью заявила, что фин – ее личный питомец. Когда рыбка умерла, наша девочка сильно расстроилась. Мама посоветовала мне со вниманием отнестись к чувствам дочери и сказать ей: «Бог все об этом знает». Я согласилась, что Бог знает все, но не могла понять, что в этом утешительного. А затем до меня дошло, что Бог не просто в курсе всех событий нашей жизни. Он с сочувствием смотрит на наши души и знает, как эти события влияют на нас. Он понимает, что мелочи могут значить для нас очень много. Это бывает связано с возрастом, прежними ранами или нехваткой чего-то необходимого. Когда вдова положила в храмовый ящик 2 монетки, Иисус увидел настоящую ценность этого пожертвования, а также состояние ее сердца. После чего рассказал ученикам, что для нее значили эти деньги. Эта бедная вдова положила больше всех. Она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Вдова ничего не сказала о своем положении, но Иисус и так все понял. То, что другие считали ничтожным приношением, для нее было жертвой. Точно так же Он смотрит и на нас. Будем искать утешение в том, что Он действительно понимает нас. Как вы можете проявить сострадание к тому, кто расстроен мелкими проблемами? Как отвечает Бог, когда вы рассказываете Ему о своих переживаниях? Боже, дай мне чувствовать Твое утешение, когда я размышляю о том, что Тебе известно о моей жизни все.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Сейчас выйдет в эфир передача «Слушай, молись, размышляй», где будет медленное чтение Священного Писания для того, чтобы можно было в это время также молиться. В конце часа слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Раз вы приняли Господа Иисуса Христа, то и живите в Нем. Пускайте корни и растите в Нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает в вас силу, и пусть благодарность переполняет вас. Смотрите, чтобы никто не поработил вас, обольстив пустым философствованием, основанным на человеческих традициях и на законах этого мира, а не на Христе. Потому что в Нем вся полнота Бога пребывает в телесной форме, а вы обрели полноту во Христе, который стоит во главе всех начальств и властей. В Нем вы также были обрезаны, но не таким обрезанием, которое совершается руками людей. Вы были освобождены от вашей греховной природы духовным обрезанием, совершенным Христом. Вы были погребены вместе с Ним в крещении и воскрешены вместе с Ним верой в силу Божью, поднявшую Христа из мертвых. И вас, некогда мертвых из-за ваших грехов с необрезанной плотью, вас Бог оживил вместе со Христом. Он простил все наши грехи, зачеркнув рукопись с направленными против нас предписаниями закона. Он устранил эту рукопись, пригвоздив ее ко Христу. Бог обезоружил начальство и власти и выставил их на позор, восторжествовав над ними на кресте. Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, или за несоблюдение каких-то религиозных праздников, церемоний при новолунии или суббот. Все это — лишь тень того, что должно было прийти. Реальность же — Христос. Не допустите, чтобы люди, обожающие самоотречение и поклоняющиеся ангелам, осуждали вас. Они увлекаются своими видениями и превозносятся, гордясь своим испорченным умом. Они потеряли связь с главой, которая управляет всем телом, связанным воедино посредством суставов и связок, и растущим благодаря Богу. Если вы умерли со Христом для законов этого мира, то почему же вы по-прежнему живете как люди этого мира, подчиняясь таким земным правилам, как «этого не бери», «того не ешь», «к этому не прикасайся»? Все это — лишь человеческие правила и понятия относительно тех вещей, которые исчезают при употреблении. Может, эти правила и создают видимость чего-то мудрого, навязывая самодеятельную религиозность, самоотречение, изнурение тела. На самом же деле, это нисколько не помогает одержать победу над страстями и злыми мыслями.

Раз вы приняли Господа Иисуса Христа, то и живите в Нем. Пускайте корни и растите в Нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает вас силу, и пусть благодарность переполняет вас.

«Смотрите, чтобы никто не поработил вас, обольстив пустым философствованием, основанным на человеческих традициях и на законах этого мира, а не на Христе».

потому что в нем вся полнота Бога пребывает в телесной форме. А вы обрели полноту во Христе, который стоит во главе всех начальств и властей.

нем вы также были обрезаны, но не таким обрезанием, которое совершается руками людей. Вы были освобождены от вашей греховной природы духовным обрезанием, совершенным Христом.

Вы были погребены вместе с Ним в крещении и воскрешены вместе с Ним верой в силу Божью, поднявшую Христа из мертвых.

и вас, некогда мертвых из-за ваших грехов, с необрезанной плотью. Вас Бог оживил вместе со Христом. Он простил все наши грехи, зачеркнув рукопись с направленными против нас предписаниями закона. Он устранил эту рукопись, пригвоздив ее ко Христу.

пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, или за несоблюдение каких-то религиозных праздников, церемоний при новолунии или суббот. Все это — лишь тень того, что должно было прийти. Реальность же — Христос.

Не допустите, чтобы люди, обожающие самоотречение и поклоняющиеся ангелам, осуждали вас. Они увлекаются своими видениями и превозносятся, гордясь своим испорченным умом.

они потеряли связь с главой, которая управляет всем телом, связанным воедино посредством суставов и связок, и растущим благодаря Богу.

Если вы умерли со Христом для законов этого мира, то почему же вы по-прежнему живете как люди этого мира, подчиняясь таким земным правилам? Как этого не бери, того не ешь, к этому не прикасайся. Ведь все это лишь человеческие правила и понятия относительно тех вещей, которые исчезают при употреблении.

Может, эти правила и создают видимость чего-то мудрого, навязывая самодеятельную религиозность, самоотречение и изнурение тела. На самом же деле это нисколько не помогает одержать победу над страстями и злыми мыслями.

раз вы приняли Господа Иисуса Христа, то и живите в Нем. Пускайте корни и растите в Нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает вас силу. И пусть благодарность переполняет вас. Смотрите, чтобы никто не поработил вас, обольстив пустым философствованием, основанным на человеческих традициях и на законах этого мира, а не на Христе. Потому что в Нем вся полнота Бога пребывает в телесной форме, а вы обрели полноту во Христе, который стоит во главе всех начальств и властей. В Нем вы также были обрезаны, но не таким обрезанием, которое совершается руками людей. Вы были освобождены от вашей греховной природы духовным обрезанием, совершенным Христом. Вы были погребены вместе с Ним в крещении и воскрешены вместе с Ним верой в силу Божью, поднявшую Христа из мертвых. И вас, некогда мертвых из-за ваших грехов с необрезанной плотью, вас Бог оживил вместе со Христом. Он простил все наши грехи, зачеркнув рукопись с направленными против нас предписаниями закона. Он устранил эту рукопись, пригвоздив ее ко Христу. Бог обезоружил начальство и власти и выставил их на позор, восторжествовав над ними на кресте. Пусть никто не осуждает вас за то, что вы едите и что вы пьете, или за несоблюдение каких-то религиозных праздников, церемоний при новолунии или суббот. Все это — лишь тень того, что должно было прийти. Реальность же — Христос. Не допустите, чтобы люди, обожающие самоотречение и поклоняющиеся ангелам, осуждали вас. Они увлекаются своими видениями и превозносятся, гордясь своим испорченным умом. Они потеряли связь с главой, которая управляет всем телом, связанным воедино посредством суставов и связок, и растущим благодаря Богу. Если вы умерли со Христом для законов этого мира, то почему же вы по-прежнему живете как люди этого мира, подчиняясь таким земным правилам, как «этого не бери», «того не ешь», «к этому не прикасайся»? Все это — лишь человеческие правила и понятия относительно тех вещей, которые исчезают при употреблении. Может, эти правила и создают видимость чего-то мудрого, навязывая самодеятельную религиозность, самоотречение, изнурение тела. На самом же деле, это нисколько не помогает одержать победу над страстями и злыми мыслями.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Люди следовали за Христом во время Его земной жизни по различным соображениям. Главная причина, мотивирующая их следование, была личного характера. Одни искали исцеления, другие хотели видеть знамения и чудеса, и почти все, которые вначале были положительно к Нему расположены, надеялись, что Он восстановит их царство и будет их долгожданным царем. Как известно, они были под оккупацией Рима, и поэтому все ожидали такого вождя, который свергнул бы иго Кесаря и восстановил им царство Израилево. И вот народ думал, что Иисус будет этим царем, способным это сделать. Не мудрено, что духовные вопросы их не интересовали. Они думали о земном, а не о небесном царстве. Поэтому мы нигде не читаем в Евангелии о том, чтобы из народа приходили к нему с просьбой о наставлении в духовных вопросах. Когда Господь начал свое служение и произнес свою первую проповедь, то эту Нагорную проповедь Он сказал не народу, а кружку немногих Его последователей. Так что в Нагорной проповеди Он дал наставление исключительно Своим ученикам, хотя и сказано, она была в присутствии народа. Вот почему эта проповедь касается каждого аспекта духовной жизни чада Божия. И вы найдете, что в самом ее центре Спаситель говорит о молитве. И как раз тут мы находим молитву «Отче наш». Поэтому никогда не забудем, что эта молитва принадлежит сынам Царства Небесного. Почему ставит Иисус Христос молитву в самом центре своего учения? Потому, дорогие мои, что молитва – это дыхание чада Божия и является первым признаком возрождения души. Это верное доказательство, что человек родился свыше, что он перешел от смерти в жизнь. Павел в своем письме верующим в Галатах утверждает эту истину, говоря: «А как вы сыны, вы заметили, сыны, то есть дети Божии, которые от Бога родились, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Что это значит? А то, дорогие мои, что только те, которые получили усыновление, способны так молиться «Авва, Отче». Видите, эту способность дает никто иной, как Дух Сына Божия. Устами, конечно, любой человек может сказать «Авва, Отче», но это никакого значения не будет иметь, если оно не исходит из сердца, получившего усыновление. Итак, всякий раз, когда мы обращаемся к Богу в молитве, говоря «Отче наш», то это напоминает нам о нашем отношении к Богу, а именно, что мы Его дети, а Он наш Отец по благодати веры в Иисуса Христа. О, сколько времени можно было бы провести в размышлении о этих двух чудных словах. «Отче наш!» Сколько они нам говорят. В следующий раз, когда вы наедине с вашим Богом, остановитесь на этих двух словах, и вы будете исполнены новой радостью, силой, уверенностью и любовью к вашему Небесному Отцу. Ну что дальше говорят нам первые слова молитвы Господней? Вы когда-нибудь вникли в значение слов «сущий на небесах»? «Отче наш, сущий на небесах». Заметьте, слово «небо» употреблено здесь в множественном числе. Это, дорогие мои, не без значения. В Новом Завете слово «небо» относится к трем определенным сферам или местам. Когда в Евангелии говорится о небе, то следует определить из контекста, какое небо имеется в виду. Иногда слышишь, как люди говорят о седьмом небе. Такого неба в Библии вы не найдете. Священное Писание говорит о трех небах. Первое – это небо, которое мы отчасти видим, и то небо, которое мы называем звездным небом. Второе небо, о котором упоминается в Слове Божьем, это та сфера, где обитает дьявол и ангелы его. И третье небо – это место, где живут святые, место, которое наполнено славой Божьей. Об этом небе пишет Павел в своем послании к Коринфянам. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли, не знаю, вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». В нашем ограниченном знании и понятии мы не можем говорить о расстояниях. Что нам важно иметь в виду, это то, что слово «небо» в Библии употребляется в этом трехкратном значении. Во-первых, небо атмосферное, космическое и звездное – это одно. Затем, место пребывания духов злобы. И третье – место пребывания искупленных детей Божьих и ангелов Божьих. Когда в Писании слово «небо» употреблено в единственном числе, то значит, что оно говорит об одном из этих трех сфер. И когда в множественном числе, то следует из контекста установить, о которых небах тут говорится. Например, Петр в своем послании говорит: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут». Тут ясно, что имеет

собственном числе. И это важно отметить. Но сперва найдем ответ на первый вопрос. Почему слово «небо» употреблено в множественном числе? И какие из них имеются здесь в виду в начале нашей молитвы? Все. И первое, и второе, и третье. Иначе говоря, Бог, к которому ты обращаешься в молитве, сущий во всех трех небесах. Это, во-первых, меня уверяет, что нет такой сферы, нет такого места, в которое мой небесный Отец не может проникнуть или в котором Он не присутствует. Оно мне сразу говорит, что мой Отец всемогущ и вездесущ. Христос не сказал, что наш Отец где-то в далеком пространстве, нам недоступном. Нет. Но как мы поем «Ты мне близок, словно берег морю, ты мне ближе, чем песок прибою». Да, Отче наш, суши во всех небесах. Ты так близок, что слышишь малейший мой шепот. Не мудрено, что псалмопевец с восхищением взывает «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя?» Но вы спросите, неужели Бог и во втором небе? Как может Бог быть там, где духи злобы находятся? У некоторых создалось совершенно ложное понятие о том, где находится теперь место пребывания дьявола и его ангелов. Они думают, что где-то под землей. Нигде об этом не сказано в Библии. Заметьте, что говорит апостол Павел. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Вы слышали? Духов злобы поднебесных. В этом же послании, во второй главе, апостол Павел указывает, что дьявол, князь мира сего, господствует в воздухе. Христос сказал: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Это было с третьего неба, когда, будучи херувимом, он возгордился и хотел стать, как Всевышний. И с тех пор он господствует в поднебесных или воздухе, как сказано в других местах Библии. Читайте внимательно 12 главу книги Откровения. И там сказано, что дракон будет низвержен со всеми ангелами его, ибо уже не было для них места на небе. Это будет к концу веков. А пока сатана и воинство его обитает на этом втором небе. В книге Иова нам приотворена завеса во второе небо, и нам дано взглянуть на одно важное событие, которое там происходит. Сатана является перед всемогущим и обвиняет Иова в эгоизме. Слушайте, что он говорит. «Разве даром богобоязен Иов? Простри руку твою и коснись всего, что у него, и кости его, и плоти его. Благословит ли он тебя?» И Бог говорит сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Дорогие мои, что говорит нам все это? То, что и второе небо, поднебесное, та сфера, где царствует дьявол и ангелы его, тоже под контролем Божьим. Дьявол не может коснуться тебя и меня без Божьего разрешения. Каждый волосок наш сочтен Богом. Ни один воробушек не упадет на землю без воли Отца нашего Небесного. Поэтому враг ничего не может сделать тебе без ведания и разрешения Отца твоего Небесного. Слава и благодарение Ему. Что хочет Христос сказать нам вступительными словами этой молитвы, обращением «Отче наш, сущий на небесах»? Он нам напоминает, что наш Небесный Отец всемогущ, что Он вездесущ, что Он не только везде и потому может услышать мой малейший вздох, но Он всесилен и все под Его контролем. Такого чудного Отца имеем мы. Поэтому, говорит Он тебе и мне, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Когда помним, что имеем такого Бога, то такими дивными и значительными делается каждое Его обетование.

0: Но он силен не только исполнить обещанное, но все, касающееся нас, находится под его властью. Он ничего не допустит в твоей и моей жизни не по изволению своему. Разве не чудно знать, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу? Вот почему молитва наша должна начинаться хвалой, прославлением и словословием. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое!» О, как не хвалить такого Бога! Как не словословить и как не благодарить Его! Да, Он достоин хвалы и поклонения. И сколько бы мы ни хвалили и не славили бы Его, никогда не будет слишком много. Мой брат и сестра, перед тем, как принести свои личные нужды, как бы настоятельны они не были бы, начни со словословием, остановись и подумай, кому ты обращаешься, кем является твой Бог. И чем больше ты сосредоточишь свой взор на Него, и чем больше ты им будешь занят, тем больше станет твоя вера, и тем меньше покажется тебе твоя нужда. Но в заключение прошу обратить внимание на то, что наш Отец является Богом и третьего неба. Библия много говорит о третьем небе, но немногими словами его описывает. Оно настолько дивно, что Дух Божий должен вот что сказать об этом небе. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Что может к этому добавить человеческий язык? Ничего. Само собой разумеется, что оно должно быть самым чудным местом, потому что в нем обитает Бог. Это-то место, о котором Христос и сказал: «Я иду приготовить место вам». Если мы знаем, каковым является наш Небесный Отец, тогда хоть отчасти мы можем представить себе и каковым будет небо. Что говорит Библия о Боге? Она говорит, что Бог есть любовь, что Он есть свет и что Он есть жизнь. Поэтому там, где Бог, там царствует любовь, там нет тьмы, там смерть больше не имеет силы, благодарение Ему. Да, дорогие мои, наш Небесный Отец есть этим Богом, царствующим на небесах. Он владыка неба и земли, но в то же время Он доступный каждому желающему прийти к Нему, слава и благодарение Ему. Я не хотел бы закончить сегодняшнюю беседу, не указав тебе, мой дорогой друг, который еще не можешь сказать «Отче мой», как ты можешь стать чадом Божьим. Первое, что ты должен знать, это то, что в очах Божьих по причине твоего греха ты осужденный грешник, ты обречен на вечную погибель. Но благодарение Богу вовек Иисус Христос, князь жизни, положил свою жизнь за твой и мой грех. Он принял на себя нашу вину и понес ее на Голгофу, где Он, праведный, умер за нас неправедных. И теперь Бог предлагает тебе это чудное спасение, которое Христос уготовил для тебя. Что тебе следует делать? Исповедуй свой грех Ему. Скажи: «Я согрешил, я раскаиваюсь в моих грехах, прости меня». Помимо того, ты должен принять Его спасение верой, не иначе, как верой. Точно так же, как ужаленный змеем израильтянин должен был только взглянуть на воздвигнутого Моисеем медного змея, так ты, ужаленный смертоносным ядом греха, должен оком веры взглянуть на распятого за тебя Спасителя. И как израильтянин через это немедленно выздоравливал, так и ты будешь спасен верой в Иисуса Христа. Да, Бог назначил этот путь как единственный путь спасения, и каждый, который так поступит, получит усыновление Божие, и Бог будет ему отцом. Друг мой, что может быть проще? За один взгляд веры Бог делается твоим отцом. Но я обязан предупредить тебя, что всякий неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А это самое страшное – «О, дал бы Господь, чтобы всякий, слушающий эти слова, и который еще не примирился с Богом, сделал бы это сейчас. Приди к Иисусу Христу без замедления. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас».
1: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: Говорит радио «На пути».

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать две получасовые передачи «Воскресное богослужение» и проповеди Романа Рейнхарта.

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Для нашего назидания и перед нашей молитвой я хотел бы, чтобы мы вместе открыли с вами Евангелие от Луки, 17 глава, и прочитали с 11 стиха. Если у кого есть Библия или Евангелие, то, пожалуйста, проследи вместе. Евангелие от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас. Увидя их, он сказал им: Пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что он исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал низ ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: Не 10 ли очистились? Где же 10? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего, и на племенника? И сказал ему: Встань, иди, вера твоя спасла тебя. Аминь. Я хотел бы с вами сейчас поделиться одним моментом из моей жизни. Я очень благодарен Богу, то, что в этом году я имел возможность, еще раз говорю, имел возможность остаться там, на Колыме, по трассе, проехать по всем этим поселкам и увидеть тех детей, которые находились в тех лагерях. И знаете, мне Бог показал через эту историю то, что нам часто приходилось стоять вот так перед публикой, говорить, беседовать с детьми, сценки показывать, петь вместе, говорить. И в конце, когда мы уже закончили всю миссию, мне Бог показал одно. В одном поселке мы приезжаем, говорим. Представили свою программу, все, пообщались с ними. И в конце был призыв. И мы призвали тех, кто хочет поднять руки, чтобы получить прощение. Вы знаете, в зале начали подниматься руки. Люди стали поднимать руки. Эти люди, они осознавали то, что они сегодня являются грешниками. И они подняли руки. И дальше я расскажу, что произошло в тот вечер. Сейчас немножко вернемся обратно к тексту, который мы читали. Идя в Иерусалим, Иисус Христос, Он проходил между Самарией и Галилеей. Так я вспоминаю вот нашу поездку, то, что мы от одного поселка проезжали в другой, как-то проводили вот это вот время с детьми. И дальше мы видим, что встречается 10 человек прокаженных. Они ко Христу не подходят. Почему? Потому что они прокажены, потому что они были отделены от общества израильского народа. Да и вообще от всех людей эти люди не могли находиться вместе. И что Христос говорит? Они начали умолять Его, и Христос говорит: идите покажитесь священникам. Вот здесь возникает один вопрос. Почему Христос послал их к священникам? Что неужели Христос не мог их исцелить на месте, прикоснуться, как Он делал раньше? Они были бы здоровы. Почему Он послал их к священникам? Лишь потому, что Христос исполнял закон той страны, где Он находился. В книге Левит, если мы читаем, в 13 главе, то там идет очень хорошее пояснение о проказе, о разной болезни, о прокаженности, как человек, что он должен делать. И там говорится то, что если у человека появилось какое-то пятно на теле, что он в первую очередь должен сделать? Пойти показаться священником. Не прийти к какому-то соседу, а пойти показаться священником. Потому что этот закон поставили не люди, а Бог. Здесь в начале, в первом стихе, в 13 главе, книга Левит, написано: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря...» И здесь идет перечисление о проказе. Если у кого будет время или желание, можете дома прочитать, это 13 глава. То, что этот закон был поставлен Богом. И Христос не нарушил закон, Он послал этих прокаженных священникам. Что интересно, что происходит, то, что, идя к священникам, они становятся здоровы. Почему? Также в книге Левит, с 12 стиха, написано: «Мы не знаем, каким образом они исцелились, что с ними произошло, не стало ли у них вообще никакой проказы». Библия об этом не говорит. Но в книге Левит написано с 12 стиха: «Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу,
больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник это проказа, что проказа покрылась все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое. Он чист. Мы не знаем, то ли с этими прокаженными это случилось, может быть, что-то другое. Но если тело покрывает все тело покрывается проказой, священник это видит, то он является чистым. И он имеет допуск к народу. Он может также уже, может даже к своей семье вернуться. Но дальше здесь то, что написано. «И увидев его, он сказал им, пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал низ ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Здесь то, что мне понравилось, то что эти люди, они все получили исцеление, но один человек. Сегодня, я уверен, то, что в этом зале тоже присутствует. Те люди, которые, может, сидят в стороне, и они покрыты проказой, духовной проказой. И сегодня вы тоже, может быть, внутри себя взываете к Богу. Просите о прощении. Господь, Он слышит вас, и Он, может, исцелил вас уже давно. Но вы, может, еще это не осознали. Может быть, то, что Христос сделал ту работу свою, Он простил, Он даровал вам исцеление. Сегодня, может, вы здоровы, духовно здоровы. Давайте подумаем, возвращаемся ли мы к Иисусу Христу, который дал нам исцеление, и благодарим ли мы Его за это? Потому что всего лишь один человек, один прокаженный, который вернулся. Просто получается то, что один позаботился о своей вечной жизни, о своей духовной жизни. Он пришел, отблагодарил. Почему я это говорю? Потому что Христос сказал. И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Значит, вот то исцеление, которое эти прокаженные получили, они, может, получили плотское, не до конца. А Христос им сказал, хотел, чтобы они получили также и духовное очищение, чтобы они духовно выздоровели. Давайте также в нашей жизни, чтобы мы задумались, не болеем ли мы этой проказой? А если есть таковы, то сегодня Бог дает такую возможность обратиться к Нему в молитве, покаяние. И вот когда вот эти дети поднимали руки, мы уехали. Мы с ними помолились за поселок, все, мы уехали. Через час мы вернулись, потому что мы должны были опять встретиться. И приходят нам, говорят, одну новость. Знаете, сегодня вечером покаялась одна девочка. Искренне покаялась. Она подошла к пастору той местности, и она покаялась. Я сразу вспомнил вот эту историю, то, что все поднимали руки, все просили, хотели, чтобы они были спасены. Да, Бог их простил, но одна душа, которая позаботилась о своем исцелении, о духовном исцелении. Я хотел бы также, чтобы и сегодня, и в нашей церкви, чтобы мы задумывались, не только, чтобы мы задумывались, а не только соглашались, то, что мы должны быть прощены. Чтобы мы делали что-то для нашего духовного человека –

Я однажды слыхала, как-то солнечным утром, с отчаянием глядя в небесную даль, тихо плакал старик. Его губы шептали: «Почему мне лишь раз дается прожить это короткое время, что жизнью зовется? Как бы хотелось мне вновь его повторить! О, тогда жалеть не придется! Я тогда никому из друзей не отвечу на обиду, на злобу враждой! Никого больше взглядом холодным не встречу, в сердце буду гореть лишь любовью одной. Жизнь, повторись, ты будешь прекрасной, без коварства, без мести, без вражды и без зла. Ты как солнечный луч будешь чистой и ясной. Но, увы, как свеча улетают года. Жизнь моя, неужели уйдешь? Улетишь от меня быстрокрылой птицей? Пусть не всю, хоть полжизни еще повторись, я дал бы все на служение Богу. А теперь, чем могу Иисусу служить, когда сил нет и жить осталось совсем немного? Жизнь, повторись. О нет, все волнения напрасны, день за днем улетают года. Не вернуть дней прожитых, юности время не вернуть никогда. Да, друзья, очень часто на грани кончины человек произносит подобные фразы. Ему хочется стать вновь ребенком невинным, только жизнь на земле не дается два раза. И поэтому, юноши, к вам обращаюсь, не теряйте напрасной жизни мгновения, посвятите все Иисусу служение. И тогда отчаяния терзать вас не будут за бесцельную прожитую жизнь. Аминь.

неприятно участвовать в таком молодежном общении, и я, мое сердце всегда радуется, что люди любого поколения, любого возраста могут славить Бога. И знаете, уже прошло 18 лет с того момента, как я познал Господа, и я еще ни разу не жалел об этом. И потому, если кто-то ищет счастье, хочу вам сказать, что некоторые люди измеряют уровень счастья столько, сколько у него денег лежит на счету, какую машину он водит, или какой дом или имение он имеет. Но еще раз напомню о том, что счастье только в Боге.

твою Иисусу посвятить хочу. Каждый день и каждый миг Ему служить. Детство, юность, седину на алтарь Христа кладу, вслед за Ним я по Его стопам пойду. О, как я рад, Иисусом искуплен, Он жизнь мне подарил, грехи мои простил. О, как я рад,

Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обсудим сегодня с вами текст из Евангелия от Марка, глава 8, стихи с 34 по 36. Читаю этот текст. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Возьмем это место за наш главный текст. Я должен вас предупредить, что данный текст не так уже и простой, как многие дети Божьи думают. Я сравнительно часто встречаю людей, которые совершенно открыты для Бога, для духовного опыта. Это такие люди, которые имеют успех на работе, в своем социальном положении, имеют любимую жену, здоровых детей. Но к тому хорошему и доброму, что они имеют, они желают себе еще исполненную смыслом жизнь. Они желают духовного опыта, потому что это должно, так сказать, их жизнь больше укомплектовать. Иногда, когда я встречаю таких людей, то имею с ними хорошую беседу. Они верят, что Иисус Христос мог бы быть тем, который мог бы еще немного поднять престиж их жизни, так сказать, дать им еще следующий бонус, то есть бесплатную прибавку к их жизни, чтобы действительно быть исполненными. Такие люди приходят один раз в то или другое собрание и никогда больше там не появляются. И знаете ли почему? Потому что они очень скоро обнаруживают. Если они начнут жизнь со Христом, то это будет не дополнением к их старой жизни, но это будет концом их старой и началом новой жизни. И это для них камень преткновения. Поэтому тему сегодняшней проповеди я назвал «Внимание! Камни преткновения!» Если Иисус Христос входит в жизнь человека, то это не является улучшением жизни или расширением жизни, но это будет новой жизнью. По этому поводу Слово Божье говорит совершенно ясно и недвусмысленно во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Но, к сожалению, многие верующие этого не понимают и говорят, «Я не нахожу в себе ничего нового, тем более, что я по-прежнему грешу, как и до покаяния». Они совершенно правы, потому что в этом все они видят свою плоть, которая действительно совершенно не меняется. Но в этом все Писание имеет в виду новое творение, которое рождается в человеке при покаянии от нетленного Божьего семени, согласно первого послания Петра 1:23. Так что Иисус не зарубцовывает, не обновляет старую жизнь, то есть нашу плоть, но дает совершенно новую жизнь. Эту цель Иисус не имел в виду посредством своего подвига на Голгофе, потому что плоть человека даже сам Бог не мог изменить. Он не может ее отремонтировать, потому что в ней живет тайна беззакония сатаны. Но когда вопрос идет о покаянии, то многие люди имеют страх перед тем, что с ними может что-то случиться. Апостол Павел формулирует это следующим образом и очень ясно. Он говорит в послании Галатам в главе 2, стихи 19 и 20. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». А в послании Колоссянам Павел говорит в главе 3, стих 3. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». И в послании Римлянам в главе 6, стих 4 читаем. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Быть сораспятым со Христом, умереть с Ним и быть с Ним погребенным – это значит быть по-настоящему мертвым. Как видите, это говорит Слово Божие». А начало новой жизни Павел формулирует следующим образом. «Я живу, но уже не я живу, но живет во мне Христос. Я со Христом воскрес и обладаю Его силой». Все эти слова являются теми словами, которые я знаю с того момента, как я познал Христа и стал христианином. Это великие слова. Но я не сразу познал их глубину. Я думал, как это так? Умер со Христом, но я все еще живу. И тем более я с Ним не погребен. Все это великие слова. Но что они означают? Как можно понять умирание ветхого человека и воскресение нового человека, если Иисус говорит «сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее» Матфея 10:39. Теперь я могу вам сказать, что это следует не мистически понимать, но совершенно экстремально практически. Приведу практический пример или сравнение, чтобы это лучше понять. Если мужчина женится или женщина выходит замуж, то они отказываются от своей прежней одинокой жизни. Это значит, если я женюсь, то должен умереть для своей одинокой или холостой жизни. Я должен ее отрицать, чтобы начать новую супружескую жизнь. Это не всегда так легко. Один мой знакомый рассказал мне по этому поводу о себе, как он это прочувствовал лично на себе. Когда он покупал обручальные кольца, то это были для него самыми трудными днями его жизни. Во-первых, он увидел, сколько они стоят, но с другой стороны, и это было для него самое неприятное, он осознал, что продал свою свободу, поэтому он почувствовал себя крайне плохо. Оглядываясь назад на это время, продолжает он рассказывать, «Я теперь смеюсь, но тогда мне было плохо, потому что я знал, теперь я должен умереть для своей старой, одинокой, своей холостой жизни, чтобы вступить в супружескую жизнь». А разница между одинокой и женатой жизнью достойна внимания. До вчерашнего дня я находился один в комнате, а сегодня здесь присутствует еще кто-то другой. До вчерашнего дня здесь все принадлежало только мне, а теперь все принадлежит нам двоим. До вчерашнего дня я один вел разговоры, а теперь мои разговоры еще кто-то слушает. До вчерашнего дня я делал то, что считал правильным, а теперь я все обговариваю с моим партнером. Согласна ли она с этим? Это значит, что старый одинокий должен умереть, чтобы объединенный человек мог жить в браке. Конец цитаты. Подобным образом происходит с человеком, когда он начинает жить с Господом Иисусом. Если человек покается и начинает жить со Христом, то он отказывается от своей безбожной или одинокой прошлой жизни. чтобы иметь возможность жить в общении с Господом Иисусом. Это значит, что я должен для Иисуса умереть своей свободной жизни, чтобы иметь возможность вступить с Ним в общение и в объединение. И разница между жизнью со Христом или без Христа точно так же достойна внимания. До вчерашнего дня я так жил, как будто бы Бог вообще не существует. Сегодня я знаю, что Бог со мной и даже во мне живет. Об этом Библия однозначно говорит в отношении детей Божьих. Читаю Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. «Иисус сказал ему в ответ: „Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель, то есть жилище, у него сотворим“. До вчерашнего дня, до дня моего покаяния, я ни одной минуты не тратил на то, чтобы спросить, чего Бог хочет. Сегодня я спрашиваю каждый день: «Дорогой Господь Иисус, как Ты желаешь, чтобы я сегодня устроил мое служение во имя Твое, для Твоего дальнейшего прославления?» До вчерашнего дня я отвечал только лично за себя, а сегодня я нахожусь в ответственности и перед Господом Иисусом. До вчерашнего дня я жил, исходя из собственной силы, а сегодня я имею в распоряжении силу Христа через Святого Духа. Это значит, что ветхий, самоопределяющий себя человек должен умереть для того, чтобы новый, зависящий от Христа человек мог жить. Это именно то, что Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 39. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Это не является ограничением или сокращением жизни. Наоборот, своим искупленным Господь Иисус дает расширение жизни, которую мы видим в общении со Христом. С Ним мы имеем не ограничение жизни, но расширение жизни. Вопрос заключается лишь в том, что ветхий человек должен умереть, чтобы новый человек мог жить со Христом. А теперь я хотел бы вам устроить экзамен. Обратимся для этого ко второму посланию Коринфянам, глава 13, стих 5. Там апостол Павел говорит: «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте». И знаете ли, что здесь является испытанием? Во второй части этого стиха дальше читаем: «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» В таком случае вы провалили экзамен. В этом стихе мы имеем экзамен для всех нас. Вопрос испытания заключается в следующем: живу я жизнью самореализации или проведением себя в жизнь? Или же я стремлюсь к тому, чтобы осуществить в своей жизни жизнь Христа? Я называю это великим испытанием. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам 5, стих 15. Этот экзамен или испытание я хочу практически как можно проще сформулировать. Если все то, что мы выше отметили, является большими словами, то я все же боялся, что вы не точно будете знать их истинное содержание. Поэтому я перечислю некоторые права, о которых мы думаем, что само собой можем на них претендовать, но которые нам никто не дал. Наберитесь при этом терпения. К примеру, мы можем иметь веру. Вера является правом на самоутверждение, чтобы я мог определять, куда будет двигаться моя жизнь. Я имею право достичь своей цели, чего бы это ни стоило. Мы это еще называем автономной жизнью. Словом «самоутверждение» происходит в греческом языке от двух слов. От слова «сам» и слова «закон». Это значит, что я являюсь собственным законом. Я определяю, как моя жизнь должна идти. Но вопрос заключается теперь в том, кто дал это право. Ответ гласит «никто». Это мы можем сами решить. Но правом является лишь что-то, что нам дано. Мы думаем также иметь право на общение. Верим иметь право на хороших друзей, иметь супругу, иметь мужа, иметь право на сексуальные удовлетворения, на здоровых детей и так далее. Я имею право быть любимым. И если мне это не удается, то я огорчен или я ухожу в себя. Лично я должен сказать, что я имею огромное преимущество или привилегию. Я имею привилегию в том, что могу иметь любимую жену. Я имею привилегию иметь двух здоровых детей. Но это не является правом, на которое я мог бы претендовать. Если я однажды приду вечером домой, и один из моих детей попал в аварию и при этом погиб, то это очень тяжело. Но при этом Бог не нарушил бы мое право, потому что я не имею права на двух здоровых детей. Это является только моей привилегией или преимуществом, за которое я могу Бога благодарить. Мы верим также, что имеем право на свободу. Мы верим также, что имеем право идти туда, куда мы хотим. Имеем право на то или другое хобби, заниматься любимым видом спорта. И горе тебе, если ты станешь мне в этом препятствовать, тогда ты нарушишь мое право. Впрочем, если кто-то желает иметь хорошие отношения, тогда вы должны забыть о своей свободе. И если вы хотите иметь свободу, то забудьте о хороших отношениях. Но мы часто бываем слишком наивными, чтобы поверить, что мы можем одновременно иметь и то, и другое, или даже иметь на это право. Мы верим также, что имеем право на имущество в нашем обществе. Я имею право на квартиру площадью в 100 квадратных метров, или на дом, или на автомашину. И знаете ли, что обладание этой собственностью очень часто является лишь расширением или увеличением моей персоны? Я хочу себе показать мое имущество, кем я, собственно, хотел бы быть или являюсь. Поэтому мы, мужчины, очень гневаемся, если кто-то поцарапает мою машину. Потому что оно, это имущество, является расширением собственной персоны. Моя жена наблюдала, как одна женщина парковала свою новенькую машину. Она сдавала назад и прилично поцарапала свою машину. Она по этому поводу страшно разгневалась. По всему ее поведению было видно, что она не гневалась бы так, если бы даже сломала ногу, когда мы

Старый пенсионер занимался таким повреждением машин. Установлено, что старики, которые не могут больше ездить на машинах, завидуют тем, которые ездят на машинах. Поэтому они занимаются такими грязными делами. И когда мы смотрим на свою новую поцарапанную машину, то думаем и другим говорим: «Ведь я честным трудом сам заработал и накопил каждый евро». Но такое размышление совершенно не библейское. По этому поводу Слово Божье говорит нам совершенно другое. Во Второзаконии, глава 8, стихи 17 и 18. «И что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Поэтому я могу всем вам сообщить такую новость: никто из вас не заработал в своей жизни ни одного евро, доллара, рубля или гривны. Все, что вы имеете, является для вас подарком. Быть может, вы сами сделали себе глаза и руки? Нет, конечно, они являются для вас подарками. Это является для вас преимуществом, приоритетом, чтобы иметь глаза и руки. Вы сами не заработали ни одного евро, но все это принадлежит Богу. Это Он все подарил вам. А мы думаем, что имеем право. И как только вы поверите, что это ваше право, и что у тебя это заберут, то вы станете либо гневаться, или вы уходите в себя. Как правило, наблюдается одна из этих реакций. Вы верите также в то, что имеете право быть физически здоровыми. Вы верите в то, что имеете право быть динамичными, симпатичными, быть полными жизненных сил. Вы верите также в то, что имеете право иметь здоровых детей. Из такого размышления исходит теология, которая утверждает, что вы должны только достаточно верить в Иисуса Христа. Тогда вы будете всегда счастливыми, радостными и здоровыми. Естественно, я хотел бы постоянно быть счастливым, радостным и здоровым. Это непревратно, чтобы этого желать. Ты будешь ненормальным человеком, если ты этого не желаешь. Но я не имею на это права. В этом заключается разница. Мне уже 83 года, и легче перечислить болезни, которые я не имею. Но тем не менее, я каждый день благодарю Господа Иисуса за такое состояние здоровья, которое я еще имею. С бандажом на колене я с трудом, но еще почти каждый день хожу на прогулку. Но если я завтра по этой причине вообще больше не смогу ходить, то это будет для меня ужасно. Но при этом Господь Иисус не нарушит никакого моего права. Тот факт, что я наслаждаюсь тем или другим, является привилегией, но не правом, на которое я претендовал бы. Вы это понимаете? Большинство проблем и горечи в наших сердцах возникают по той причине, что мы претендуем на право в отношении вещей, которые нам никто не дал. Есть такая книга под названием «Иисус всегда желает, чтобы тебе было хорошо». Это очень любезно, но это не соответствует библейской действительности. Мы верим также иметь право на психическое и эмоциональное здоровье. Это сама по себе великая тема. Поскольку мы верим, что имеем право быть психически и эмоционально здоровыми, то мы слишком спешим осуждать людей, которые нам в этом помешали быть такими, какими мы могли бы быть. В таком случае мы обвиняем родителей, которые нас не такими воспитали, какими мы должны были бы быть. Дальше мы обвиняем также друзей или врагов,
братьев и сестер или соучеников.

0: учеников. Виноват также мой начальник на работе, что я не такой, каким я мог бы быть. Ко мне отнеслись недостаточно внимательно. Меня слишком мало любили, мною злоупотребляли. Поэтому я стал таким, какой я есть. И это действительно так. Мы с вами являемся частично продуктом нашей прошлой жизни. Я думаю, что в этом отношении не может быть никаких возражений. Но с другой стороны, возникает вопрос, почему Бог это допустил? В этом вопросе резонирует наше утверждение и наше обвинение. «Боже, я имею на это право, а ты нарушил это право, поэтому я огорчен и гневлюсь и утопаю в самосострадании, потому что ты не дал мне этого права быть эмоционально здоровым, и иметь друзей является для нас приоритетом. Я имею привилегию быть наполовину психически здоровым». Но некоторые люди так или иначе будут в этом сомневаться. Я благодарен за это, но не имею на это права. Я знаю таких людей, которые всей своей жизнью, всем сердцем служили Господу на миссионском поле, а теперь при своей старости их рассудок помутился. В их рассуждении наблюдается даже безбожие. Не потому, что они этого сознательно желают, но потому, что их разум помутился. Частично они имеют тяжкие телесные искажения. Нарушил ли Бог в таких случаях какое-либо право? Нет, мы не имеем на это право. В лучшем случае мы имеем на это привилегию, за которую мы можем Бога благодарить. Мы верим также, что имеем право на комфорт и удобство. Я имею право чувствовать себя хорошо. Я имею право поддерживать в своей квартире или в бюро правильную температуру. Это мы особенно замечаем в бюро. Один сотрудник открывает окно, а другой его закрывает. При третьей такой манипуляции некоторым сотрудникам внутренне становится жарко. Натянутая обстановка возникает на основании нашего мышления. Я имею на это право. Вместо того, чтобы мы научились познавать, я имею так много привилегий, но не прав, за которые я должен благодарить. А для этого нужна молитва. Мы верим также, что христиане имеют большое право на признание. Допустим, что я сделал в собрании какое-то хорошее дело для общего пользования, но никто не приходит ко мне и не поблагодарит за это. Ведь я же имею право на признание, но никто за совершенное дело не поблагодарил меня. В таком случае мы обычно думаем, поэтому в следующий раз я ничего не буду делать. И знаете ли вы, откуда это приходит? Если мы верим, что имеем право на признание. А некоторые христиане думают, если они сделают что-то хорошее, то даже деревья должны в ладоши хлопать. Я хотел бы вам сказать, чтобы вы всегда признавали людей, особенно верующих в собрании. И если вы являетесь руководителем собрания, то вы несете перед Господом Иисусом особую ответственность признавать людей, чтобы их ободрять как Божий слуга. Как руководитель собрания ты являешься всего лишь слугой. А если ты можешь быть большим слугой, то это большая привилегия, чтобы ободрять других, чтобы ты делал то, что ты должен делать». Я постоянно претендую на признание, но если мне один раз не окажут признание, хотя бы в том, что мою фотографию не поместят в газете собрания за какую-нибудь выполненную работу, то я могу, тем не менее, полностью расслабиться и быть спокойным, потому что никто не нарушил мое право. Для меня это было привилегией, но не правом. Большой темой среди христиан является также тот факт, что мы верим, что имеем право на понимание. Мы верим в то, что имеем право быть всегда понятыми. У христиан в этом вопросе дело обстоит особенно ужасно. Они верят, что имеют право быть понятыми без сообщения о своих проблемах. И что в этом случае? Другие должны их проблемы определять на нюх? В нашей местности часто бывает так, что некоторые верующие переходят из одного собрания в другое и говорят: «Там меня не поняли». Тогда их спрашивают: «Ты по меньшей мере сообщил там о своих проблемах?» Он отвечает: «Но меня там никто не понимал, и никто не видел, как мне плохо». Поэтому очень важно, чтобы руководящим братьям мы сообщали о своих проблемах. Мы должны научиться говорить. А с другой стороны, мы должны иметь в виду, что мы должны проявлять или показывать понимание. Возможно, что некоторые вещи мы должны научиться с помощью контакта или идти навстречу с людьми и их спрашивать, как у них дела. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам поэтическую страничку «Ободрись», затем ответы на вопросы радиослушателей, отвечает Николай Александрович Водневский, затем детская программа «Час твоего рассказа» и в конце 15-минутная передача «В ритме времени».
3: Господь дал право нам благословлять. В благословении скрыта сила Божья. Своей судьбой не просто управлять, порой мне беспросветность бездорожья. И как же хорошо знать, что тебя благословение Божье осеняет, в котором Бог, на жизнь твою любя, благополучие, милость посылает. Оно и в дни лихие сохранит, и не оставит в трудный год без хлеба, покоем в горе душу напоит, который посылает только небо. Недаром учат Библии слова, чтобы друг друга мы благословляли. Бог людям дал высокие права, как важно, чтоб о них не забывали. На этом свете столько зла и тьмы, от этого нам нужно ограждение. И в том оно, чтоб говорили мы от сердца всем слова благословения. И это, может быть, предотвратит какое-то несчастье, горький случай, и этим нас самих обогатит, а сердце радость светлую получит. В дорогу ли отправился наш друг, или ребенка в школу проводили, чтобы беды не приключилось вдруг, так надо, чтобы их благословили. И надо мир вокруг благословлять, соседа буйного, вора сиротку, а Бог незримо будет их менять, и кто-то озлобленный станет кротким. Необходимо всех благословить, Бог учит милосердие явите, чтоб красоту небес земле явить, во имя Божие благословите.

0: последней проповеди, говоря о благоразумном и безрассудном строителе, вы сказали такие слова: «Человек – архитектор своей жизни». Это неверно. Архитектор жизни – Иисус Христос.
1: Друг мой, если бы действительно Иисус Христос был архитектором жизни каждого человека, если бы он был архитектором жизни каждого верующего, тогда не было бы плохих построек, потому что Христос во всем совершенен. Он совершенный. Все его дела совершенны. И если он архитектор, он строит, тогда, конечно, плохих построек бы не было. Но человек волен распоряжаться своей жизнью, как он хочет. Волен выбирать материал по своему усмотрению. Сено, солома, камень, золото, серебро. Бог никогда не насиловал волю человека. Он дает человеку свободу. Человек должен сам делать выбор фундамента, песок или камень. В этом смысле я и сравнил человека с архитектором. Это нисколько, конечно, не унижает Иисуса Христа. Христос хочет, Христос может быть и должен быть архитектором нашей жизни. И это было достаточно ясно подчеркнуто, что единственно надежным основанием нашей веры может быть только Иисус Христос. Как строить? Это личное дело. Жизнь проверит прочность фундамента, жизнь проверит прочность постройки. А в дополнение я приведу слова апостола Павла. Вот что он пишет. «Строит ли кто на этом основании, то есть на основании Христа, из золота, драгоценных камней, серебра, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Так читаем в первом послании к Коринфянам, 3 глава, стихи 12 и 13. Дух Святой является архитектором Церкви Христа, чудного строения Божия, которое созидается для Него вот уже 19 столетий. В этом строении Христос – краеугольный камень. В этом строении Христос – основание. Сказать, что Христос является архитектором жизни каждого человека, для этого я не вижу никакого основания.
2: Кто царь? Однажды король Фридрих Великий проходил по одной из улиц Берлина. Он столкнулся с одним старым человеком, который имел плохое зрение и шел на ощупь. Монарх извинился перед стариком, а потом из-за любопытства спросил его: «Кто ты такой?» «Я король», — ответил старик. «Король?» — с удивлением воскликнул старик. «Над кем же вы царствуете?» «Над самим собой», — гордо ответил старик. Друзья мои, если дух человека, освобожденный Христом, господствует над телом, тогда действительно человек – король над самим собой, и грех не будет господствовать над человеком.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Час твоего рассказа». После нее слушайте передачу «В ритме времени».
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
2: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня — это взрослые завтра.
3: Здравствуйте, мальчики и девочки.
4: Всем привет.
3: Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
4: Сегодня мы приготовили для вас две интересные истории.
3: И если я не ошибаюсь, то рассказывать их вам будет дядюшка Дэн.
4: Спасибо, тетушка Кэрол.
3: Пожалуйста.
4: Истории этой вы сможете найти в Ветхом Завете Библии в 4 и 6 главах книги «Бытия». Недавно мы рассказывали вам историю, которая называлась «Адам и Ева». Вы, наверное, помните, что в ней говорилось о сотворении мира и о том, как в Едемский сад проник грех.
3: Сегодня дядюшка Дэн приготовил для вас еще один рассказ из истории древнего мира.
4: Мой первый рассказ о двух братьях и о том, какими они были разными. Я назову ее «Каин и Авель». Вначале сотворил Бог небо, землю и море, и все, что в них. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, и поселил их Господь в Едемском саду. Но наши прародители, Адам и Ева, ослушались Бога и были изгнаны из своего райского дома. Они ушли из рая и построили себе другой дом. Адам стал возделывать землю и зарабатывал свой хлеб в поте лица своего. Ева тоже упорно трудилась, и скоро нелегкий труд стал приносить ей радость. Прошло время, и вот новое счастье вошло в их дом.
5: Ребенок.
6: Мальчик.
5: Смотри, Адам, он твой вылитый портрет.
6: Это наш сын Ева. Он родился похожим на меня, а я был создан по образу и подобию Господа.
5: Какой красавец! Я назову его Каином, ведь он был послан мне Богом.
6: Каин, наш сын, первенец наш.
4: Прошло еще время, и у Адама с Евой родился второй сын.
5: Я назову его Авелем.
6: Авель, наш второй сын Ева.
4: С самого детства Каин и Авель были очень разными. Авель был исполнен духа верности Богу и всегда слушался родителей. Каин по натуре был бунтарем, часто что-то бормотал себе под нос и был всем недоволен.
7: Ну и жара! Как мне надоели эти сорняки! Послушай, Авель, может, хватит на сегодня? Пошли лучше поиграем.
8: Я не пойду.
7: Да ладно тебе, кончай работу!
8: Папа сказал, прополоют все кукурузное поле, а мы не прошли еще и одного ряда.
7: Да, но сегодня так жарко, просто невозможно работать. Пойду-ка я искупаюсь.
8: Ты пойдешь купаться?
7: Ну да, а почему бы мне не пойти?
8: Но ведь папа велел нам работать, а не купаться.
7: А он ничего и не узнает, если ты ему не наябедничаешь.
8: Но, Каин, отца надо слушаться.
7: А мне все равно, я иду купаться.
6: Каин, ведь я, кажется, послал тебя и Авеля полоть сорняки.
7: Да, папа.
6: Тогда почему ты пошел купаться?
7: Что? Авель наябедничал?
6: Нет, Каин. Я сам видел, как ты шел. Почему ты меня не послушался?
7: Мне стало жарко, папа. Я хотел немного остыть.
6: Ну, неужели ты не понимаешь, сынок, как опасно и страшно непослушание?
7: А что плохого в том, чтобы пойти искупаться в жаркий день?
6: Мы с матерью тоже не видели ничего плохого в том, чтобы попробовать запретный плод. И посмотри, к чему это привело. Мы проявили непослушание всего один раз, а из-за этого на весь мир обрушились скорби, печаль и смерть. Придется мне научить тебя, сынок, что за все проступки так или иначе приходится расплачиваться. Придется мне тебя наказать.
9: Как ни старались отец и мать научить Каина послушанию, он вел себя все хуже и хуже. Когда мальчики выросли, Авел стал пастухом, а Каин — земледельцем. И по велению Господа они вместе должны были принести ему жертву. Для церемонии жертвоприношения резали овцу и возлагали ее на специально построенный алтарь. Они понимали, что жертва была символом готовности Сына Бога умереть во имя спасения всего мира и надежды на то, что Бог простит их грехи.
10: Я сложил свой алтарь, Каин. Теперь могу тебе помочь.
11: Я не нуждаюсь в твоей помощи. И потом, в отличие от тебя, я собираюсь положить на свой алтарь не овцу, а плоды.
10: Но ведь Господь повелел принести в жертву овцу?
11: Да, тебе овцу. Ты ведь пастух, а я земледелец и садовник. Вот я и принесу плоды своего труда.
10: Ты хочешь ослушаться Бога?
11: Ну и что? Ступай к своему алтарю и делай, как знаешь, а я сделаю по-своему.
9: В Библии сказано, что Господь принял дар Авеля и был им доволен, но остался недоволен Каином. И Каин рассердился.
12: Каин, почему ты огорчился? Если ты поступил по велению Господа, то Он примет жертву твою. Если же ты не выполнил Его повеление, то грех у твоих дверей лежит.
13: Голос Господа?
10: Да, Каин. И ты знаешь, что он сказал правду.
13: Ты думаешь, что ты лучше меня? Так нет же.
11: Если твою жертву поглотило пламя, а мою нет, это вовсе не значит, что ты прав,
13: а я не прав.
11: Послушай, ты, святоша, я сыт по горло тобой и твоими бесконечными нравоучениями.
10: Успокойся, Каин, я только хочу тебе помочь. Ведь я твой брат, и я...
11: Ты только хочешь мне помочь, да? Никогда больше не напоминай мне, что ты мой брат. Твоя братская помощь у меня как кость в горле.
9: И вот, сказал Каин своему брату Авелю.
11: Авель, пойдем в поле, прогуляемся.
9: И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
13: Я убил его? Лучше мне убраться отсюда по-добру, по-здорову. Надо отдышаться.
12: Кай, где Авель, брат твой?
13: Не знаю. Он уже большой и делает, что хочет.
12: Что ты сделал?
13: Я? Разве я сторож брату моему?
12: Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле.
9: И вот Каин, ставший первым в мире убийцей, пошел от лица Господа и поселился в земле Нод, на востоке от Едема. И пошло от него потомство, целый род дерзких, отъявленных грешников. Его дурной пример и влияние до тех пор растлевали землю, пока не погрязла она вся в грехе и насилии. И чтобы смыть с нее грех, Господь послал на землю потоп. Человек, который поверил Слову Божьему. Когда Каин убил брата своего Авеля, Адам и Ева сильно горевали. Потом у них родился третий сын, Сиф, и Ева сказала:
5: «Господь послал мне еще одного сына вместо Авеля».
9: Шло время, и потомки Адама и Евы расселялись по всей земле и все больше и больше грешили. В Библии сказано:
14: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время, и наполнилась земля злодеяниями. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. Ной же обрел благодать пред очами Господа. И сказал Бог Ною: сделай себе ковчег из дерева гофер».
6: Так сказал мне Господь.
3: А когда будет потоп?
6: Господь сказал, через 120 лет. Он повелел мне за это время построить ковчег, огромный корабль, в котором поместились бы все звери, птицы и все люди. Те люди, которые прислушиваются к его предостережению и придут в ковчег, чтобы спастись.
3: Когда ж ты начнешь строить?
6: Сейчас же, нельзя терять ни минуты. И еще, дорогая, на строительство ковчега уйдет все, что у нас есть. Все. Все наши силы и все наше имущество. Господь дал мне подробные указания и объяснил, как строить.
9: И вот Ной начал строить ковчег. Точно по указаниям Господа. В этой колоссальной задаче ему, конечно, помогал его дед Мафусаил. Строили они ковчег из дерева гофер, которое могло простоять и не сгнить сотни лет. Работа продвигалась медленно. Прошли годы с тех пор, как Ной начал строить ковчег. И у него родились три сына – Сим, Хам и Иафет. С малолетства их приучили помогать в строительстве ковчега. Когда Сим, Хам и Иафет подросли и стали юношами, ковчег уже начал обретать очертания. По форме он напоминал корабль, но в то же время был больше похож на дом. В ковчеге были три этажа и всего одна боковая дверь. По мере того, как корабль увеличивался в размерах, со всех сторон к нему стали собираться толпы людей, чтобы поглазеть на это диковинное зрелище и послушать горячие, пылкие слова необычного проповедника.
15: Ну почему Ной не прогонит прочь всех этих людей? Ведь они пришли только посмеяться над ним. Наверняка ему это не нравится.
5: Конечно, нет. Но он говорит, что так, в конце концов, здесь побывают все. А значит, все будут знать о надвигающемся бедствии.
15: Но ему никто не верит. Он говорит такие смелые и необычные вещи, что люди считают его просто выжившим из ума чудаком.
5: Ничего такого странного он не говорит.
15: Да? А как же насчет потопа? Ведь потопа быть не должно. Это же противоречит законам природы.
5: Господь — это Бог природы. Он создатель всего живого. Все в его власти.
16: Люди! Люди! Пожалуйста, потише! Мой отец, Ной, будет говорить с вами. Каждый день в это время мой отец будет говорить с теми, кто придет сюда. Слушайте моего отца, Ноя!
15: Кто он такой, чтобы его слушать? Мало ли что он может наговорить!
17: Ну да подождите! Ной хочет поведать о важном! Хорошо, он
16: подождал! Я знаю, он хочет, чтобы мы помогли ему строить его ковчег!
17: Говори, Ной, мы тебя слушаем.
16: Друзья, некоторые из вас живут здесь поблизости. Другие пришли из дальних краев. Но все вы пришли сюда посмотреть на ковчег и послушать меня. Некоторые из вас искренне хотят знать правду о будущем. Другие же пришли только насмехаться.
17: Ты свой билет строишь свой ковчег и проносишь гибель.
15: Пока еще ничего не случилось.
16: Но послушайте, прошу вас. Бог Всевышний наведет потоп на землю. И все, кто не войдет в ковчег, погибнут.
17: Когда же наступит этот день нашей гибели, а? Сегодня? Завтра?
16: Скоро. Этот день уже приближается.
15: А по-моему, Ной говорит правду. Эй, не будь такой легковерный. Никакого потопа быть не может.
5: Это ты так думаешь? А я собираюсь это точно узнать.
15: Как это? Ноя, что ли, спросишь?
5: Да, Ноя. Я пойду к нему и узнаю правду.
16: Ко всем вам обращаюсь. Откажитесь от своих греховных обычаев и повернитесь к Богу. Он видит все ваши пороки и злодеяния. Он видит ваши грехи. И он не будет мириться с этим вечно.
18: Ну что ты говоришь, дочка? Никакого потопа быть не может. Откуда возьмется столько воды? Наши ученые и мудрецы провели все исследования, эксперименты и испытания. И они говорят, что потопа быть не может.
5: Ну и просто фанатик, чудак-проповедник, который пытается привлечь к себе внимание.
15: Тогда скажите мне, папа и мама, кто создал землю?
5: Бог, наверное.
18: Наверное, да.
15: Наверное. Что же вы не знаете, кто создал землю?
5: Нам говорят, что он сотворил землю, но это еще ничего не доказывает.
15: Папа, помнишь, когда я была маленькой, ты водил меня к Эдемскому саду? Ну, помнишь, мы подходили совсем близко-близко и видели ангела у ворот.
18: Ну, помню.
15: Так значит, история сотворения мира и первого греха — это правда? И значит, Бог — творец природы, и Он может изменить природу, Он все может.
18: Ну, хорошо, допустим, что Бог есть и что Он может навести на землю потоп. Но зачем Богу уничтожать землю? и всех людей.
15: Мы все погрязли в грехах, и ты это прекрасно знаешь, папа.
18: Послушай-ка, дочка.
15: Нет, подожди. Мы попустительствуем всевозможным злодеянием, и Бог не станет прощать нас никогда.
18: Я не потерплю, чтобы моя дочь со мной так говорила. Немедленно замолчи. Я запрещаю тебе верить россказням Ноя. Никакого потопа не будет. Ясно?
15: Но я верю.
18: И я запрещаю тебе ходить к ковчегу. А если ты не будешь меня слушаться, ты мне больше не дочь.
15: Что ты говоришь, муж?
18: Я говорю серьезно. Я не позволю, чтобы моя дочь верила каким-то нелепостям и крутилась среди этих помешанных фанатиков. И чтобы я никогда больше об этом не слышал в моем доме. Никогда. Ясно?
15: Да, папа.
18: Ну, хорошо. Главное, чтобы ты слушалась. Знаешь, мать, я проголодался. Пора обедать, чтобы через полчаса обед был на столе. Я буду в оранжерее.
15: Ой, мамочка, мамочка!
3: Ты знаешь, доченька, ведь отец прав. Никакого потопа не будет. И ты не будь такой легковерной.
15: Нет. Я верю, мама. Я верю, что потоп будет. И когда он начнется, я собираюсь сидеть в ковчеге. И я хочу, чтобы и ты, и сестра моя, и папа тоже были там.
3: Жаль, что приходится говорить это тебе, моей старшей дочери. Но поскольку ты явно не желаешь слушаться отца и цепляешься за эти дурацкие идеи, собирай-ка ты свои вещички и уходи.
15: Хорошо, мама. Если ты так хочешь.
18: Где старшая дочь?
3: Ее нет. Она ушла.
18: О, когда она вернется, пришли ее ко мне.
3: Она не вернется.
18: Что ты сказала?
3: Она ушла из дома.
18: Ушла? Куда?
3: Не знаю, она просто ушла и больше не вернется.
18: Сбежала из дома?
3: Это ты ее выгнал.
18: Я ее...
3: Ты запретил ей оставаться дома, если она будет верить в потоп. Ты от нее отказался, вот она и... Вот она и ушла.
18: Ну что ж, если она настолько глупа, чтобы верить в потоп, то так ей и надо.
3: А что, если потоп и вправду будет? И ковчег будет единственным спасением? Может быть, нам надо...
18: Послушай, сколько раз я должен твердить тебе, что никакого потопа не будет? Что это абсолютно невозможно?
3: Да, понимаю. Так думали и Адам с Евой. Они были совершенно уверены, что Господь не сделает того, что обещал, и оказались неправы. Так может быть и с нами сейчас.
18: Знаешь что? Я скажу тебе, что я сейчас сделаю. Я поведу тебя к ковчегу, чтобы ты сама все увидела и услышала. Мы все пойдем. И ты, и наша младшая дочь, которая еще осталась дома, пойдем туда на целый день. Так что собери еду. В любом случае нам нужна передышка. Давай-ка, мама с дочкой, собирайте все, что нам нужно в дорогу, и пойдем. Ну вот и он. Плод безумного воображения Ноя. этот ковчег.
5: Ой, да он гораздо больше, чем я себе представляла.
19: И он почти готов?
18: Да, работы осталось всего на несколько недель.
19: А кто все эти люди, которые помогают строить? Я думала, что всю работу выполняет Ной со своими тремя сыновьями.
18: Нет, нет. Я слышал, что Ною пришлось нанять рабочих. Говорят, что ему пришлось расстаться со всем своим имуществом. Со всем, что у него было.
5: Значит, он и вправду уверен, что потоп будет. Может быть, и будет.
19: Я тоже так думаю. Жаль, что мы...
18: Я не потерплю от вас подобных слов, слышите? Я запрещаю это говорить. Это... Не смейте даже думать об этом. Ну ладно, с этим покончено. Идемте, я вам все покажу. Пошли.
3: Хорошо бы у нас было еще полчаса, дядюшка Дэн, чтобы просто поговорить об этих двух коротких рассказах. Оба они очень важные.
9: Да, ты права. Каин — бунтарь и первый убийца. И Авел, который угодил Богу, принеся ему именно ту жертву, какую он желал.
3: И затем Ной с семьей. Они потратили многие годы и все свои ресурсы на строительство громадного ковчега, когда даже признаков наводнения еще не было видно. Могу себе представить, как над ними насмехались.
9: Ты заметила, тетушка Кэрол, как Господь хотел спасти людей? Для этого-то Он и выбрал Ноя, чтобы тот заставил их покаяться в грехах. К сожалению, люди отказались верить его предупреждениям и не воспользовались возможностью спасти себя от надвигающегося потопа.
3: Очень жаль, но наше время истекло.
9: Да, наверное.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «В ритме времени», подготовленную радиоцерковью «Христиан».

Мир вам, дорогие друзья-радиослушатели! В эфире очередной музыкальный выпуск программы «Радиоцерковь Христиан». Программа «В ритме времени». В нашей передаче сегодня прозвучат песни в исполнении дуэта «Антиохия» из города Чита и группы «Спасение» из Белоруссии. Надеюсь, что сегодняшняя передача вам понравится, и вы напишите нам свое мнение по адресу, который мы дадим в конце программы.

На этом, дорогие друзья радиослушатели, мы заканчиваем нашу музыкальную радиопрограмму «В ритме времени». Если у вас возникают какие-то вопросы или пожелания исполнить ту или иную песню, пожалуйста, пишите нам на адрес студии, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Я еще раз повторю адрес. Почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. До новых встреч в эфире. Да будет Господь с вами!

0: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать получасовую программу «Поворотный момент». После нее выйдут в эфир передачи «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка –

У вас кончились силы? У вас нет сил, чтобы строить свою судьбу, строить будущее нации, вашу карьеру, создавать капитал и даже прожить один день. Мы ведем духовную битву за свое сердце и ум. И порой у нас нет сил, чтобы одержать победу. Сегодня я расскажу вам о том, кто может дать силы победить эмоциональный, физический и духовный хаос в нашей жизни. Я расскажу вам о том, кто дает силу стать не просто победителем, чемпионом и героем, а настоящим триумфатором. Бог оценивает нас, триумфаторов, не испытаниями, а победами. Триумфатор, наденьте Божьи доспехи, которые защитят вас от врага и дадут вам силу побеждать самые сложные обстоятельства. Господь призвал нас побеждать. Мы призваны жить в победе, мире, силе и любви. Когда я спрашиваю, как дела, люди отвечают, судя по обстоятельствам, нормально. Но мы не должны водиться обстоятельствами. Мы принадлежим другому миру. Мы не в проигрыше, мы победители. Аминь. Пользуйтесь неудержимой силой, непоколебимой верой и невероятной мощью. Узнайте о том, как вы можете стать триумфатором. Я начал серию с рассказа о величайшем триумфаторе Ветхого Завета Давида. Я завершу цикл истории о величайшем триумфаторе всех времен, о Господе Иисусе Христе, который своей смертью, погребением и воскресением победил наших заклятых врагов. Грех, сатану и смерть. Иисус победил их сам, Он одолел.

Лил их впечатляющим образом, и он поразил их раз и навсегда. Вот великая весть воскресения. Те, кто слышит историю о воскресении, все время могут забыть, что она дивна, радостна, и что она изменяет жизнь. А я прошу вас всегда помнить о воскрешении Господа Иисуса Христа. Если вы хотите стать триумфатором, то отправляйтесь в путь за триумфатором, который победил смерть ради всех нас. Обсудим пункт, с которого люди начинают опровергать смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Если вас мучает страх перед смертью, то знайте, вы не одни. Билла Морриса мучает страх, потому что его отец умер от опухоли мозга. Он сказал: «Когда я один, я думаю о плохом». Моррис убедил инвесторов запустить сверхсекретный проект Гугла по предотвращению старения. Миллиардер, основатель PayPal и первый внешний инвестор Facebook Питер Тиль планирует жить до 120 лет. У него всегда было твердое убеждение, что смерть — это что-то совершенно ужасное. Чтобы избавить нас от страха смерти, Иисусу Христу, во-первых, пришлось пережить смерть. Господь Иисус Христос принял смерть в свое тело. Он умирал 6 часов, и это видели тысячи. Он не упал в обморок и не впал в кому, он умер так, как умирают все люди. Это подтвердили римские солдаты, осмотревшие его почти окоченевшее тело на кресте. Они знали, что он умер. Иудейские вожди не могли стерпеть того, что жертвы распятия будут висеть в шаббат, поэтому они предложили перебить ноги у распятых, чтобы ускорить смерть. В таком случае распятые уже не могли опираться на ноги и привставать, чтобы дышать. Когда их ноги перебивали, они умирали через несколько секунд. Когда солдаты подошли к Иисусу, то они не перебили его ноги, и так исполнилось ветхозаветное пророчество о том, что кость его да не сокрушится. Они не перебили ноги, потому что видели, что он умер. Если бы вы были в тот момент в Иерусалиме, то увидели бы, как снимают его тело с креста, обматывают покрывалом и полагают во гроб. Но вот хорошая новость. Иисус не остался лежать там, и тому есть много подтверждений. Лука пишет: «После страданий Иисус явил многим неопровержимые доводы о том, что Он жив». Эти доводы очень важны для нас. Если вы не верите в Его воскресение, то вы не будете триумфаторами. Ведь Иисус дает нам силу побеждать с той силой, которой Он сам был воскрешен из могилы. И сегодня мы немного поговорим о Святой Пасхе. Мы обсудим главное учение Святого Божьего Слова. Потому что если мы не понимаем, не верим и не переживаем силу воскресения, то сами мы не обладаем силой решить жизненные трудности. Если бы на следующее утро в Иерусалиме вы пришли с ученицами Иисуса к его могиле, то первыми вы бы увидели несколько римских солдат. Смотрите, Евангелие говорит, что римские охранники были обязаны сторожить могилу Господа день и ночь. Люди утверждают, что он не встал из могилы, потому что друзья побили его камнями. Пока оставим эту мысль и переключимся на солдат. Должны были убить солдата, а потом сорвать печать. Согласно 27 главе Матфея, печать была на гробнице Иисуса. Печать выдавали власти, ее делали из веревки. Наверняка вы видели в фильмах, что веревка обрамляла огромный камень, запиравший вход в гробницу. С двух сторон веревка была запечатана воском. На воске была печать римского правителя. Если бы кто-то захотел украсть тело Иисуса, ему бы пришлось проскользнуть между солдатами, сломать печать, что навлекло бы гнев всей Римской империи. Кроме солдат и печати, теперь нужно разобраться с камнем. Там находился огромный камень, закрывавший гробницу. Друзья, это просто бесценная информация. Я имею в виду Евангелие от Матфея, 27 главу. А вот что там сказано. «И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился.
Евангелист Марк пишет в Новом Завете о том, что это был камень колоссальных размеров. Я не знаю, как испуганная толпа учеников и скорбящие женщины справились бы с римской охраной и отодвинули камень. Скептики не думают об этом. Необходимо отметить то, что когда иудеи хоронили соплеменников в гробницах, высеченных в камне, они выдалбливали на полу выступ борозду, точнее сказать, канавку. В нее вставляли круглый камень. Я представлял себе валун, однако камень был в форме большого круга. Евреи закатывали камень гроба на холм и подкладывали блок под него. Затем, после того, как тело вносили в гробницу, они убирали блок и катили камень обратно и закрывали им вход. Он отличается от валуна, который я представлял ранее, тем, что камень подкатывали к гробнице и ставили его на место. Я сделал небольшое домашнее задание об этом камне, который закрывал вход в гробницу. Так вот, весил он более 2 тонн, поэтому, когда женщины пришли к гробнице, они были удивлены, обнаружив, что он исчез. Сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Пришли женщины и увидели камень. Я верю в то, что Писание использует несколько специальных слов, которые создают впечатление, что камень не был в канаве. Он был наверху, на поле. Когда они увидели гробницу, то перед входом не было камня. Если камень и откатили обратно в канавку, теперь его там не было. Он был в другом месте. Камень от могилы Иисуса Христа откатили не для того, чтобы выпустить Иисуса, но увидеть, что в ней. Иисус не нуждался в том, чтобы кто-то откатил камень. Когда Он воскрес, Он проходил сквозь стены, а камень откатили, чтобы люди вошли в гробницу и увидели, что могила пуста. Это приводит нас к изумительному открытию. Оно шокировало Иерусалим в тот день. Все жители и гости увидели, что гробница пуста. Павел заметил, что это не произошло в глухом углу. Господь Иисус Христос воскрес в населенном городе. Тысячи паломников, пришедших на Пасху, могли видеть могилу, которую высек Иосиф. Там недавно лежало тело Иисуса из Назарета, а теперь она пуста. Только представьте себе, если бы в первый день вы сошли к гробнице, желая узнать, ожил ли Иисус, то вы увидели бы, что печать исчезла, камень передвинут, и могила Господа пуста. Хотя это было не так, в гробнице, куда принесли тело Господа, лежали погребальные пелены. Говоря о воскресении, об этой подробности нередко умалчивают. Услышав весть, Иоанн и Петр помчались к гробу. Когда Иоанн наклонился и заглянул в могилу, он оцепенел и не вошел в гробницу. На месте, куда положили тело нашего Владыки и Господа Иисуса, погребальное полотнище и повязка, которой была окутана его голова, лежали словно пустой кокон. Тот, кто видел это, поверил в воскресение Иисуса. Он не разворачивал погребальное полотнище, чтобы выбраться из него. Он прошел сквозь него, а полотнище осталось лежать, словно тело. Дорогая аудитория, представляете? Библия говорит, что не только полотнище, но и повязка, которая окутала его голову, лежала на месте. Это же просто удивительно и весьма потрясающе. Мы говорили о солдатах, о печати, о камне, могиле и пеленах. А теперь поговорим о шрамах. Сделаем быструю перемотку. Иисус Христос пришел к ученикам, когда они прятались из-за страха перед иудейскими вождями. Те, кто читал Новый Завет, помнят, что когда Он пришел к ним, Фомы не было. Когда один из Иисусовых учеников, Фома, услышал о том, что Иисус ожил, Фома сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу моей руки в ребра Его, не поверю». Неделю спустя ученики опять собрались вместе, и с ними был Фома.
Согласно Евангелию от Иоанна, Господь Иисус появился среди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Ответ Фомы — это кульминация Евангелия от Иоанна. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой, на воскресшем и прославленном теле Господа Иисуса Христа были видны шрамы, и они были неоспоримым доводом в пользу того, что это Он». Фома больше не сомневался. Надежный письменный источник говорит, что Фома стал миссионером, и когда Евангелие пришло в Индию, он отдал жизнь за Иисусом. Знаете ли вы, дорогая аудитория, что когда мы оставим эту землю, придем в Царство, и мы увидим Иисуса, то на Его руках и ногах мы узрим те самые шрамы. В Его боку всегда будет рана. Каждый раз, когда мы будем видеть Иисуса, это будет напоминать о том, что Он сделал, чтобы мы с вами были на небесах с Ним. Шрамы были свидетельством. Еще один довод состоит в том, что люди видели воскресшего Господа Христа. Если бы вы жили в ту эпоху, то вы бы увидели Его, воскресшего Спасителя. И Библия говорит, Он явился живым после страдания. После Своего воскресения наш Господь Иисус Христос примерно 10 раз являл Себя, и однажды Он явился одновременно 500 человекам. Спаситель являлся и мужчинам, и женщинам. Господь являл Себя и днем, и ночью. Он являлся группам и отдельным лицам, в доме и на улице. Он являлся печальным ученикам и радостным ученикам. Он являл Себя лишь на мгновение и являлся на продолжительное время, в разных местах и в разное время дня. Те, кто изучал воскресение Спасителя Иисуса, говорят, что Его явление является фактом. Вы скажете: «Пастор Джеремайя, спасибо, что напомнили о Пасхе и воскресении Христа». Печально, что о воскрешении проповедуют только на Пасху, но это краеугольный камень нашей веры. Во многих аспектах Его воскресение важнее Его смерти. Если бы Иисус умер, но не встал из могилы, то у нас не было бы причины верить в то, что Он чем-то отличается от других усопших мучеников прошлого. Но воскресение Мессии Иисуса доказывает, что Он Спаситель. Он сдержал обещание, встал из могилы, и благодаря этому мы точно знаем, что Евангелие истинно и что наша вера в Иисуса Христа не напрасна. Так что же воскресение принесло нам? Итак, Иисус Христос воскрес. Дорогие братья и сестры, плоды жизни, победившей смерть, весьма примечательны. Благодарю вас, что перед тем, как улететь из Нью-Йорка, я делюсь с вами этой вестью. Знание о воскресшем Христе — это не только пища для размышления. Господь Иисус живет. И поэтому вы можете жить в полном смысле этого слова. Он жив сейчас и во веки веков, и у Него есть власть дать вечную жизнь во всей ее полноте. Существует 4 глубоких и практических следствия этой драгоценной истины, и я хочу оставить их вам сегодня. Иисус Христос воскрес, и поэтому вы можете жить, получив прощение от Господа Бога. Перед смертью на кресте Иисус видел, как ученики совершали ошибки, из-за чего они оставили Его и отреклись от Него. Бог простил их грехи, ведь гробница Христа была пуста. Вспомним Фому. Если бы он не согрешил, мы бы не услышали его последующего триумфального восклицания. Иоанн использовал эти слова как кульминационный момент своего Евангелия. То есть, Иисус может превратить наши неудачи в веру и верность. Бог делает это для нас и для тех, кого мы любим. Во Второзаконии наш Господь произносит замечательную фразу: «Бог обратил проклятие в благословение». Он сделал это на кресте. Он сделал это, воскреснув, обратил проклятие в благословение. Жизнь ученика Христа — это чудо, которое происходит благодаря чуду воскресения. Я сталкиваюсь с людьми, которые говорят: «Я знаю, что Бог простил меня, но не могу простить себя сам».
Я хочу сказать, что в Библии нет стиха, где нам сказано «простить себя за все, что мы наделали». К тому же возникает дилемма. Если бы мы могли простить себя и сравнить наше прощение себя с Божьим прощением, то чье бы вы выбрали? Если Бог простил вас, то не беспокойтесь о прощении себя. Могущественный Бог уже простил нам все грехи. Пожалуйста, слушайте меня. Не проводите всю жизнь, коря себя за грехи, которые Бог уже простил. Примите Его прощение и продолжайте жить. Иисус Христос вышел из могилы, поэтому мы с вами можем жить прощенной жизнью. Иоанн пишет: «Тот, кто победил мир, верит в Сына Божьего». И номер два. Иисус воскрес, и поэтому мы можем жить полноценной жизнью. Это был основной момент, который привел Павел в великой главе о воскресении. Апостол Павел сказал в первом послании к Коринфянам, 15 главе: «Братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом». Воскресение наделяет жизнь христианина смыслом. Почему я проповедую и служу, путешествую, занимаюсь теле- и радиопередачами? Да потому что я верю, что воскресение Иисуса — это самая важная истина. Когда мы проповедуем, и люди веруют, это не только изменяет их жизнь на земле, но и открывает им рай. А это цель жизни. Если вы верите в воскресение и приняли Иисуса Господом, то вы тут же обретаете смысл жизни. Расскажите об Иисусе другим. Скажите им, что Иисус может изменить их жизнь. В своей книге «Через минуту я увидел свет» Джон Дакворт рассказывает о прожитом им дне, когда ему было 3 годика. Отец писателя отвел его в класс миссис Лофлер в пресвитерианской церкви во Флашинге, Нью-Йорк. 3-летний малыш Джон не хотел идти, и он устроил истерику у двери и обхватил отцовские ноги. Люфлер пришла забрать его и предложила отцу посидеть в конце класса. Джон согласился сесть впереди, если ему разрешат оглядываться на папу. Миссис Лофлер оставила фланелеграф и рассказала библейскую историю. Джон с интересом смотрел, как она передвигала фигурки по доске. Слушал не только он. Его 30-летний отец, агностик, который пришел в церковь ради супруги и пообещал привести сыночка в воскресную школу, оказался в комнате, где занимались дети. Джон Дакворт пишет об этом так: «И я, и отец были новичками. В классе был свет. Мой отец был связан со мной обязательством, а я обязательством с отцом. Мы были в правильном месте. Они вернулись в класс опять». Джон снова сел на свой стульчик впереди, а отец позади. Миссис Лофлер расставила бумажные фигурки на фланелеграфе, и свет засиял. Однажды миссис Лофлер рассказала великую историю из Библии о том, что Бог-Отец послал Сына, чтобы спасти свой народ. Он желает спасти всех, кто поверит в Него, и этого Отца, и Его Сына. Иисус умер за всех, Он ожил, чтобы мы могли жить вечно. Отца Джона потрясла эта история, и несколько месяцев спустя он попросил Иисуса Христа стать его спасителем. 3 года спустя Лофлер узнала, что произошло на задней парте ее классной комнаты. Родители были просто обязаны рассказать эту историю. Потом мы уехали в другой город, где папа служил пастором. Дакворт стал писателем, редактором и иллюстратором. Его жизнь изменилась благодаря женщине, которая рассказала Евангелие. Поэтому и я говорю вам, если вы приняли Иисуса Спасителем и верите в Его воскресение, то почему вы не говорите о Нем людям? Ведь у вас есть величайшая новость, благая весть, которую должны услышать все люди. Мы не должны молчать об этом. Друзья, я говорил вам ранее, откройте рот и расскажите всем людям. Иисус Христос жив, и также Христос может изменить твою жизнь. Ну и в-третьих, благодаря воскресению Христа можно жить в силе Божией. Воскресение Иисуса было проявлением немыслимой силы Бога.
Священная Библия говорит, что эта мощная сила доступна нам здесь и сейчас. Вот главная тема послания к Ефесянам. «Луч света в пустой могиле» освещает каждое слово и предложение Павла в этом послании. «Я молюсь, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас». Слушайте дальше слова из послания. «Этой силой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Сила, воскресившая Его из мертвых, доступна для вашей жизни во Христе. Вы не используете ее, но есть доступ к ней. Эта сила доступна». Есть интересный вопрос. Легко ли обратить процесс смерти вспять? Я буду говорить об истине. Иногда я провожу похороны. Мне пришлось проводить похороны моих родителей и похороны сестры. Мне хотелось щелкнуть пальцами и разбудить их. Только Бог был способен перевести Христа из смерти в жизнь, воскресить Его тело, пробудить остановившееся сердце, превратить мертвое тело в живое. Только Бог мог это сделать. И Он сделал это. Согласно этому отрывку, та самая сила, которая вернула Иисуса к жизни, доступна вам, если вы доверяете Ему. Эта сила доступна, чтобы измениться и стать триумфатором. А вы говорите, у меня огромная проблема. Не переживайте, потому что самое главное, что решен основной вопрос. Если Господь Бог оживил Своего Сына Иисуса, Он может преодолеть и ваши нынешние трудности. Вы станете победителем, если доверитесь Божественной силе воскресения. Христос воскрес! И поэтому вы будете жить бесконечно. В первом послании к Коринфянам нам дано обетование. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Воскресение нашего Господа Иисуса Христа является гарантией того, что когда вы положитесь на Него, то вы воскреснете из могилы точно так же, как воскрес Он. Библия говорит, что Он был начатком, то есть первым взносом. Иисус — первый взнос на все будущие воскресения. 11 глава Евангелия от Иоанна говорит: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Любой, кто живет и верует в Меня, не умрет». Веришь ли в это? Иисус одержал победу над смертью и над злом, и у вас есть твердая надежда на будущее. Драгоценная аудитория, как пастор, который провел многие похороны, я могу сказать, что есть разница между смертью неверующего и смертью христианина. Вы можете увидеть разницу и увидеть ее тут же. Душа умершего христианина уже на небесах, и скорбящие по нему не отчаиваются, хотя есть печаль, есть грусть, люди плачут. Некоторые говорят, христиане не должны плакать, но это не так. Библия говорит, мы скорбим не так, как другие, у которых нет надежды. Мы скорбим, но у нас есть надежда, и она в Евангелии. Сам я не могу преодолеть многие проблемы, но у меня есть воскресший Христос, и Он живет в моем сердце. И когда у меня есть трудности, и я не знаю, как с ними справиться, я приношу их к Иисусу и рассказываю Ему о проблемах. Я знаю, что Иисус, который живет во мне, это тот же Иисус, который был распят в пятницу и который вышел из могилы в воскресенье. И с Ним возможно все. Если Иисус победил смерть, Он может преодолеть все то, с чем мы сталкиваемся на нашем пути. Иисус Христос — самый величайший из всех триумфаторов всех времен. Надеюсь, вы Его знаете, но если вы Его не знаете, пожалуйста, узнайте. Я обещаю, что если вы доверите Господу Христу проблему, которая сдавила вас, как тиски, Иисус Мессия поможет вам, и Он все изменит. Я доверяю Ему и иду за Ним больше полувека. Он никогда не разочаровывал и всегда держит слово. Что бы Он ни сказал, Он сделает.
положитесь на Иисуса. Он твой вседостаточный помощник. Надеюсь, вы его знаете. Надеюсь, что, покидая зал, вы унесете в сердце самую важную весть, на которой основано все, о чем мы говорили. Помните, вы призваны быть триумфатором. Зритель, вы призваны жить в победе, силе и любви. Вот первый и самый важный шаг к этому. Поверьте в триумфатора Иисуса Христа. Вера и близкое общение с Богом наделят вас силой и смелостью побеждать в любых испытаниях. Если вы не каялись перед Богом и не приняли Его Господом и Спасителем, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Потом расскажите об этом другим христианам и станьте частью церкви в вашем населенном пункте и продолжайте расти в вашей вере. Пусть Бог благословит вас. Я жду вас в следующий раз в передаче «Поворотный момент».

Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем вас послушать программы «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Темы дня». В этой программе Руди Винс размышляет на различные темы христианской жизни. А также вы услышите некоторые песни из нашей фонотеки.

0: Что значит быть христианином? Я вырос в христианской семье. Мои родители всегда посещали церковь. Это хорошо, но это не делает тебя христианином, так же, как посещение зоопарка не делает тебя обезьяной. «Я верю в добро и милосердие», — скажет другой. Неплохо, но этого недостаточно, чтобы быть христианином. Многие люди, не верящие в существование Бога, могут совершать добрые поступки, быть хорошими соседями и помогать нуждающимся, но это не делает их христианами. Некто может сказать: «Меня крестили в детстве». Сколько тысяч таких людей мнят себя верующими. Они проходят через крещение, как через религиозную церемонию, но не становятся от этого христианами. Другие говорят просто: «Я верю в Бога». Но Библия говорит, что и сатана тоже верит. Он очень хорошо знает о существовании Бога. Многие же из утверждающих, что они верят в Бога, не имеют о нем ни малейшего представления. Ты веришь в то, что пароход может переплыть Атлантический океан, но сам от этой веры не сдвинешься с места ни на один сантиметр. Ты должен взойти на пароход и отплыть. Только одной верой в существование Бога недостаточно, чтобы стать христианином. Но что же тогда такое христианин? Имя «христианин» было дано первым последователям Иисуса Христа. Это значит, что они принадлежали Христу, Христовы мужчины и Христовы женщины. Наилучшее определение христианам дал сам Христос. Он определял христиан как людей, рожденных заново. Каждый из нас был рожден однажды. Это было наше естественное появление на свет, и мы стали членами человеческой семьи. Точно так же мы должны родиться свыше, чтобы стать членами Божьей семьи. Это не может произойти само по себе от того, что ты родился и в правильной семье, или от того, что ты совершаешь добрые дела и поступки, или от того, что ты относишь себя к какой-нибудь религии. Мы все должны пройти через новое рождение, начать жить заново. Мы не можем сделать этого сами, но это то, что Бог обещает совершить в нас. Бог в своей любви к нам совершил уже все необходимое. Он послал Иисуса Христа на крестную смерть за наши грехи, чтобы мы могли получить прощение и стать Его детьми. И теперь путь к Нему широко открыт. Ничто не может преградить нам этот путь, остановить кого-либо из нас, независимо от того, кто мы были или что мы делали до того, как познали Бога. Он совершил свою часть дела спасения и зовет нас совершить нашу. Хочешь ли ты стать христианином и познать Иисуса Христа? Хочешь ли ты, чтобы Он простил все твои грехи, и ты стал одним из Его детей? Хочешь ли ты иметь вечную жизнь внутри себя, и когда ты умрешь, восстать к новой жизни со Христом на небесах? Если да, то обратись к Богу в искренней молитве.
1: Но Он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели дня».

Где же тот выход, что Бог нам дает? Где же тот путь, что для нас Он предвидит? Может, тот путь не спасет от невзгод, но над судьбой сиротливой возвысит, к Богу приблизит и к воле Его, взмахами крыльев неслабнущей веры. Что может в мире быть лучше того, чем доверяться рукам Бога верным, призванным, любящим Господа все, служит ко благу по слову Его».

сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске Радиоцеркви. Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь брата Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповеди серии Варнава и Саул. Не знаем, как долго Саул находился в Аравийской пустыне. Был ли он там, подобно Моисею и Илии, у горы Синая 40 дней, или же больше, или же меньше, мы не знаем. Но одно известно, что из этого уединения в пустыне Саул вышел окрепшим и приготовленным для духовной работы, проповеди Евангелия язычникам, которую Бог ему поручил. После второго возвращения в Дамаск Саул развернул большую деятельность в Дамаске, цитирую об этом. Саул более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, евреи согласились убить его, но Саул узнал об этом умысле их, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взявши его, спустили по стене в корзине. Деяния апостольские 9:22-25. Избежавши покушения на свою жизнь, цитирую, Саул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не вера, что он есть ученик. Деяния апостольские 9:26. Саул в Иерусалиме. Прошло 3 года времени, и теперь Саул, бывший преследователь христиан, опять возвращается в Иерусалим. Его не сопровождал отряд стражи, как это было 3 года тому назад при путешествии в Дамаск. Он не имел при себе верительных грамот от первосвященников, а уходил он в Иерусалим одиноким, сумкой за плечами. Как много воспоминаний хороших и плохих приходило ему на память, но уже все эти прошлые воспоминания и события, он видел их теперь в новом свете. Он не мог, чтобы быть в Иерусалиме и не посмотреть на некоторые места, связанные с его прошлым. Одним из таких мест было то место, где евреи несколько лет тому назад побивали камнями диакона Стефана. А Саул стерег их одежды и поощрял их в деланном ними преступлении. Саулу на всю его последующую жизнь врезалось в его память это страшное происшествие. Он видел молодое, красивое лицо и вдохновенное, произносившую даровитую и смелую речь, отчего евреи затыкали свои уши и устремились на него, чтобы вывести его за город и побить камнями. Как сказал святой Иоанн Златоустый, Крисостон, назвавший такую логику и действия силлогизмом насилия, в его памяти воскресала страшная картина окровавленное лицо умирающего свидетеля Христова, преклонившего колени и молившегося. «Господи, не умени им греха сего!» И сказал сие почил. Деяния апостольские, 7:60. Саул чувствовал угрызение совести, сознавая свою вину в смерти этого праведника. Другое место, куда Саул должен был направить свои шаги, это была Голгофа и Гефсиманский сад. Все эти так важные для него места Саул посетил, будучи одиноким, и потому никем не потревоженный, он мог искренно, с сожалением, переживать то, в чем он мог чувствовать себя виновным. Посещая место Голгофы, на которой завершилась одна из самых страшных трагедий рода человеческого. Будучи в Гефсимании, посещая гроб Иосифов из Арамафеи, в котором он похоронил вместе с Никодимом тело распятого на Голгофе Иисуса. Оба они были членами Синедриона и тайными учениками Иисуса Христа. Но теперь у них нашлось столько силы и смелости, что они открыто своими действиями показывали всем о своем тайном ученичестве. Про Иосифа сказано, что он не участвовал в совете и делах их. Луки 23:51. Хотя Савл мог чувствовать угрызение совести, но теперь он знал действующую силу благодати Христовой и всепрощающую любовь Христову. У Савла в Иерусалиме было много знакомых, товарищей по школе и друзей. Он имел хорошее знакомство и уважение среди влиятельных лиц, как первосвященников и членов Синедриона, которого он сам был членом. Многие о Савле думали, что это восходящая звезда с интеллектом или берализмом Гамалиила, у которого он учился, и ученостью равенской школы Гилеля, и с национальной ревностью и фанатизмом школы равина Шамая. Теперь же, через свое обращение в христианство, Саул потерял всех своих друзей, товарищей и покровителей. Приближаясь после трехлетнего отсутствия в Иерусалим, Саул мог спрашивать самого себя, что ждет его в Иерусалиме и в его новых условиях. Сможет ли он заменить своих старых друзей и знакомых новыми среди христианских кругов? Но все его надежды рассеялись, и об этом написано так, цитирую. Саул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его невера, что он ученик. День апостольский 9:26. И это по-человечески было вполне естественно, потому что их раны еще не вполне зажили. Но в Иерусалимской церкви был один человек, который не убегал от Савла. Он ему поверил и не посчитал его за шпиона, а согрел своей любовью, ручаясь за него перед апостолами, что он достоин доверия и есть учеником Христовым. Этим добрым человеком был Иосия, он же Варнава, прозванный сыном утешения. Он, как добрый самарянин, берет израненного морально Савла и поливает маслом любви на его раны и берет его в дом своей сестры Марии, где находился апостол Петр со своей женой. И, по всей вероятности, там же жил у своей сестры и Варнава. Какое великодушие, какая беспримерная любовь, доверие и смелость. Ведь и Варнава, и Петр где-то недавно скрывались от преследований Савла. Ведь это был тот человек, который рассеял всю церковь в Иерусалиме. А теперь этого самого человека Варнава вводит в дом своей сестры, где всегда происходили догонения собрания верующих. И все они знали, сколько зла он сделал святым в Иерусалиме. И апостол Петр тоже все великодушно прощает Савлу, потому что Христос простил ему на пути в Дамаск. А Петр научился такого прощения от своего учителя, который сказал Петру, что нужно прощать своему врагу не 7 раз в день, как думал Петр, а 77 раз в день. Свидетельство Савла о своем пребывании у апостола Петра. Цитирую. «Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней». Галатам 1, глава 18 стих. Бедный галилейский рыбак Петр не имел собственного дома в Иерусалиме, но, по всей вероятности, он со своей женой жили в доме Марии, сестры Варнавы. Можем ли мы представить себе, что делалось в доме Марии в период 15-дневного пребывания Савла в Иерусалиме? Не знаем, происходили ли в доме Марии собрания богослужебные так, как они происходили раньше, или же они происходили где-нибудь в ином, не так известном месте. Ясно лишь одно, что Савл не брал участия в этих собраниях из-за общей подозрительности иерусалимских верующих к нему. Что же тогда происходило в этом 15-дневном пребывании Савла у апостола Петра? Савл нашел радушный и великодушный прием в доме Марии у апостола Петра. По всей вероятности, это была одна или двухкомнатная квартира, но в ней нашлось место и для Савла. Савл был гостем апостола Петра. Жена же Петра готовила для них кушанье, как это делала ее мама в Капернауме для Христа и учеников, что даже от переутомления заболела. После своих дневных занятий они могли собираться все вместе. Мария, ее сын Марк, молодой гимназист, их служанка Варнавас, святый апостол Петр и его жена. Вся та небольшая группа хотели услышать от своего гостя кое-что из его биографии, что он найдет нужным рассказать им. И Саул рассказывал о своих преследованиях христиан в своем неведении, как фарисей, сын фарисея и ревнитель отеческих преданий. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви евангельских христиан-баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.

поет кто-то или проповедует? Что или кого мы видим перед собой? Мы видим человека или хор, или проповедника, или солиста, который исполняет, или мы видим Господа? Вы знаете, я вот смотрел, вот слушал все, и рождественское, да, и о Духе Святом, и я старался представить моего Спасителя Иисуса, Его рожденного, Его распятого, Его воскресшего. И самое главное, я хотел увидеть грядущего вновь. Я очень надеюсь, что когда мы сегодня утром проснулись, мы обратились к Господу, чтобы увидеть Его. Очень важно в жизни верующего человека всегда видеть перед собой Господа. Господь в жизни верующего человека является абсолютно всем. Источник жизни, радостью, любовью. Наш Господь для нас, как верующих, является абсолютным совершенством. Наш Господь, когда мы смотрим или обращаемся к Нему, является всем во всем. Я сегодня хочу немножко поговорить на основании Священного Писания о нашем зрении, о нашем духовном зрении, которое либо позволяет нам видеть Иисуса –

его Симеон и многие другие. Либо не позволяет наше духовное состояние видеть Иисуса. Я прочитаю два места Священного Писания, которые уже брат читал в Евангелии от Луки во 2 главе. Записано, мы еще раз прочитаем этот текст. Тогда был, с 25 стиха, «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». И Евангелие от Матфея с 5 главы, тот текст, который, я думаю, все мы знаем, Иисус, 5 глава, 8 стих. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. Счастливы те люди, которые с чистым сердцем. Им Бог откроется. Вы знаете, каждый из нас на протяжении, наверное, всего пути, который он совершает с момента покаяния до отшествия вечности, имеет какой-то определенный ориентир. И как я вначале сказал, этот ориентир является для нас Иисус Христос. Является его жизнь, которую он прожил здесь на земле, является его путь, по которому он шел, являются его дела, которые он творил на земле, является все, абсолютно все, что связано с Иисусом Христом, оно является для нас ориентиром. И верующий человек все время, по крайней мере, должен стремиться подражать Господу, стремиться к совершенствованию в своей жизни, чтобы поступки совпадали с тем пониманием или видением, или той жизнью, которую мы живем. Чтобы если люди говорят о нас, вот это христианин, то он действительно был бы христианином. То есть мы были бы христианами, о которых мы много и часто говорим. И вот мы говорим, блаженны, Иисус Христос сказал, блаженны чистые сердцем, потому что они узрят Бога. Вы знаете, на протяжении всей нашей жизни каждый из нас много согрешает. Ну, так Слово Божие говорит, все мы много согрешаем. Но верующий человек имеет упование и надежду, не только надежду, а уверенность в прощении своих грехов. Потому что об этом говорит Слово Божие. Если мы читаем Евангелие от Луки, если мы читаем Евангелие от Марка и так далее, весь Новый Завет нам говорит о том, что человек имеет право верить в то, что его грехи прощены. Но, к сожалению, идя по этому жизненному пути, мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо вольно, либо невольно мы можем согрешить. И тогда у нас настроение падает, как у верующих людей, да? Мы понимаем, что мы сделали что-то не то, и нам как-то некомфортно и неуютно в этой жизни. Если мы твердо стоим на ногах, но мы упали, шли, да? Мы постараемся побыстрее встать на эти ноги и обращаемся и говорим, «Господи, прости, я согрешил». Очень хороша история Давида. Вот Давид – это тот человек или тот муж по сердцу Господа, который дал хороший пример, как поступать в тех ситуациях, когда согрешаешь. Мы не будем говорить, вдаваться в подробности, как Давид согрешил. Мы знаем, Давид согрешил. Об этом записано в книге Царств. Но после того, когда человек Давид осознал о том, что он согрешил, осознал, что он потерял
видение перед собой Бога, что его зрение перестало видеть Господа. Он сказал следующие слова, Псалом 50, 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Он вновь хотел вернуться то зрение, которым он видел Бога. Согрешив, человек перестает видеть Бога. Глаза его опущены вниз. Вы помните историю, когда Каин и Авель, да? И когда Каин убил Авеля, что он сделал? Взгляд опустил вниз. И он не видел, а он только слышал, как Бог с ним разговаривал. Человек согрешающий, он опускает взгляд вниз. У него силы нет поднять их, потому что он чувствует свою вину. Потому что это заложено в человека Богом. Бог сотворил человека совершенным. Но после совершения греха человек чувствует свою вину. И совесть его осуждает. Так, по крайней мере, должно быть. Хотя многие скажут, ну, у людей некоторых сожжена совесть. Нет, дорогие мои. Бог заложил в человека чувство вины. И это чувство вины заставляет человека что-то делать, чтобы вновь обрести или увидеть взглядом Иисуса Христа. И Давид говорит, сердце чистое сохрани во мне, Боже. Давид прекрасно понимал, что сердце человека – это очень жизненно важный орган, из которого абсолютно все исходит. Вот если сердце чистое, оттуда идут чистые мысли, чистые взгляды. Если сердце чем-то запачкано или что-то проникло, то, что нехорошее, тогда оттуда может изойти и что-то нехорошее. Оказывается, наше сердце руководит всеми нашими действиями. Кто-то говорит, разум руководит. От сердца исходит. И он говорил следующие слова. Вот в притчах записано так. «Помни больше всего хранимого». Храни сердце твое. И знаете, что сказано? Потому что из него источники жизни. Вы знаете, источники могут быть и сладкие, а источники могут быть и горькие. И каждый человек для себя определяет, каким источником он пользуется. Невозможно, чтобы из сердца текло и сладкий источник, и какой-то плохой источник, горький. Этого невозможно. Либо там есть хороший источник, либо там есть нехороший источник, который толкает нас на какие-то дела, которые абсолютно не должны быть. И в Евангелии от Матфея Иисус, зная сердце человека, в 15 главе, давайте 19 стихе, он сказал так. Из сердца исходят злые помыслы, не с разума. Из сердца исходят злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление и так далее. И вот что в нашем сердце, какие источники из него текут, по этому пути мы идем. И каждый человек способен проверить себя, а какие же источники в моем сердце? Если у меня то, о чем сейчас сказал Иисус Христос, то как же я могу увидеть Бога? Как же я могу смотреть на Него, когда у меня плохие источники? Это же невозможно. Потому что Слово Божье говорит, блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Они Бога увидят. Не те люди, которые имеют плохие источники, увидят Бога, а те, которые хорошие, у которых хорошее сердце, чистое сердце, только они могут видеть Бога. Вы знаете, мы можем вспомнить Иова. Бывают ситуации, когда человек попадает в ту ситуацию, в те моменты жизни. Я думаю, каждый человек проходит определенные периоды жизни, когда, знаете, есть такое выражение, весь свет не мил. Слышали такое выражение, да? Весь свет не мил. И кто-то говорит, знаете, у верующего такого не может быть. Бывает. Бывает у верующего человека... Когда он в затруднительных обстоятельствах, ему кажется, весь свет не мил. Все против него. Все против него. И иногда мы забываем поднять свои глаза к небу, чтобы встретиться взглядом с Иисусом. Вот Иов имел трудные обстоятельства, мы не будем его историю читать, вы прочитаете в книге Иова. Я просто хочу с первой главы пример дать, как Иов
в своем сердце, имея вот эти правильные источники, какие слова он говорил, чтобы видеть Бога. 21 стих. «Сказал, нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господня благословенно». И дальше слушайте внимательно. После всего того, что произошло, и он увидел, услышал то, что ему донесли о своих детях, о страшных бедствиях, он сказал, написано так, «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Чистое сердце. Чистое сердце было у этого человека. И вот в этих всех событиях, имея чистое сердце, он имел возможности говорить с Богом. И дальше мы знаем историю. Дорогие мои, я думаю, каждый из нас для того, чтобы видеть Бога, видеть Иисуса перед собой, хотел бы иметь чистое сердце. И это очень важно, когда человек стремится к чистоте своего сердца. Вы знаете, когда Давид был в тяжелых обстоятельствах, мы знаем, он много лет скитался, потому что он был в гонении, царь, но был в гонении, и он писал такие слова. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Он был и в гонении, и после грехопадения. И вот он говорил такие слова. Он чувствовал, что взгляд его был потерян. Вот этот фокус, который человек постоянно держит на что-то, да? Мы фокусируем свое зрение, чтобы правильно видеть. Он был утерян. И он о себе говорил, когда я молчал, обветшали кости. То есть состояние было ужасное. Ужасное. Он был верующим человеком. Он любил Бога, но он согрешил. И состояние его было и ужасное. И в момент, когда Бог его простил, он произносит следующие слова. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». И далее он так говорил. «Он извлек меня из страшного рва», Псалом 39:3, «из страшного рва, из тинистого болота и поставил мои ноги на твердое основание и утвердил стопы мои». Очень важно, когда у нас есть проблемы и трудности, не стараться уйти в себя или опустить взгляд вниз, а постараться взглядом найти Бога. Постараться найти Господа, чтобы, встретишь взглядом, попросить у Него прощения и получить это прощение. Очистить свое сердце, чтобы вновь видеть Бога. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вернемся к Симеону. По закону, который был в тот момент, присутствовав в том народе, всех первенцев, в израильском народе, всех первенцев нужно было приносить в храм. И в великолепный храм принесли Иисуса. И был старец Симеон. Вы знаете, я еще раз хочу о нем прочитать. Очень интересная характеристика. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Кому Бог дает свои откровения и кому он открывается? В Слове Божьем об этом четко и ясно говорится. Праведному, благочестивому, человек может быть либо благочестивый, либо нечестивый, да? И ожидающему. Вот если мы не со своей праведностью, а праведностью во Христе и обращаем свой взор на Иисуса и разговариваем с Ним, Бог открывается нам. Открывает свои откровения, так Слово Божие говорит. Праведному, благочестивому, ожидающему.
Что в этой жизни ожидаем мы? Кого ожидаем мы? Либо мы говорим так, ну, дней лет наших 70, а при большей крепости 80. И лучшая пора из них, как написано, как? Труд и болезни. Ну, вообще скажете, ну как же так? Болезнь – это лучшая пора. Вот, либо мы говорим таким образом, ну, проживем эти годы как-то, а потом, когда-нибудь, если Бог позволит, если кто-то за нас помолится, если Бог сочтет нужным, мы будем там, наверху, вместе с Господом. Маленькая вера тогда у этого человека, который говорит так. Если мы живем в этой жизни, и в этой жизни только мы надеемся или слабо надеемся, то мы несчастнее всех человеков. Мы должны быть абсолютно уверены в том, живя в этой жизни, как христиане, что мы в обязательном порядке. По вере, нашей вере, когда мы принимали крещение, что мы говорили? По нашей вере мы будем с Иисусом. Мы будем лицезреть Его постоянно. Не потому что если так, если вдруг, если все сложится благополучно, человеку это невозможно. Богу возможно провести человека, если он смотрит на него. Симеон был таковым. Служил Богу и ходил в храм, как написано, по вдохновению. Я абсолютно хочу верить, что сегодня вот это количество людей, братьев и сестер, может быть, тех, кто первый раз пришел, пришли по вдохновению. Для того, чтобы услышать, что скажет сегодня нам Бог. И кого мы сегодня здесь видим? Кого мы хотели увидеть? Что мы хотели услышать? Я хочу надеяться, что Иисуса. Я хочу надеяться то, что мы видим Иисуса. Мы смотрим Ему в глаза, и мы благодарим Его за все то, что Он сделал для нас. Желание видеть Иисуса приводит человека совсем в другое состояние. Его жизнь изменяется. Закхей, сойди скорее, мне надобно быть у тебя в доме. Закхей сошел, беседовал с Иисусом, смотрел ему в глаза, и жизнь его изменилась. Вы знаете, когда Савл встретился на пути в Дамаск с Иисусом, встретился, его тоже жизнь изменилась. Дорогие мои, кого мы видим? Кого мы видим, когда мы идем по этому жизненному пути? Кого мы видим перед собой, когда у нас проблемы? Желание видеть Иисуса изменяет нашу жизнь. Вы знаете, я не буду много говорить, я скажу в заключение следующее. Каждый человек или каждому человеку Бог дает право принимать решения. Но хочу сказать вам одну ободряющую новость из послания Фессалоникийцам, 1, 5 глава, 9 стих. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Абсолютно каждого человека не на гнев. И право человека либо принять эту весть, либо посмотреть на Иисуса, как, может быть, разбойники, для которых уже не было другого выхода. Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Либо не принять. Сегодня есть возможность сделать свое сердце чистым, если оно запачкано. А того, кто еще не принял Христа или еще не познал, просто принять и посмотреть в глаза Иисусу. И вы знаете, мы в жизни всегда встречаемся с многим количеством людей. Но самая важная встреча в жизни человека – это, и нет лучше или больше, это встреча с Иисусом. Посмотрите на свое духовное зрение. Позволяет оно видеть Иисуса или нет?
И пусть Господь каждого из нас благословит, чтобы нам всегда видеть перед собой нашего Господа.

0: прочитаем из этой истории о встрече Симеона с младенцем Иисусом один только 25 стих. Все остальные уже были прочитаны. И это тоже. Но я хотел бы обратить внимание на некоторые обстоятельства и поразмышлять, насколько это имеет отношение к каждому из нас. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Этот 25 стих состоит из двух предложений. В первом предложении говорится, что в Иерусалиме был человек именем Симеон. А во второй части, во втором предложении 25 стиха, говорится, а каким был этот человек. И мы с вами слышали, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. И что важно, это не Симеон говорил так о себе самом. Это Дух Святой свидетельствовал о Симеоне. Дух Святой свидетельствовал, что так было на самом деле. Я когда прочитал этот стих, я подумал, а сколько же времени понадобилось этому Симеону, чтобы быть таким? Это как же надо было напрягаться, это насколько же надо было приложить труда, и сколько времени понадобилось для этого? И второе, о чем я подумал, жизнь каждого из нас, верующего человека, тоже можно вложить в два предложения. Например, в церкви Дом Евангелия членом был Иванов Иван Иванович. Был такой Иванов. Он был в церкви. И это все, что мы можем знать об этом Иванове. А каким был этот Иванов? А какова характеристика этого Иванова? Что мог бы сказать о себе самом не сам Иванов, а Дух Святой, который нелицеприятно судит о каждом человеке и характеристика которого полностью соответствует действительности? Симеон был человек, проживающий в Иерусалиме. Но это был особый человек. Вы знаете, апостол Павел был человек особый тоже. Величина апостола Павла просто несоизмерима. Ту роль, которую он сыграл в христианстве и особенно в развитии христианского учения, учения нашего Господа Иисуса Христа, просто невероятно велика. И этот апостол, апостол Павел, о себе самом в послании Филиппийцам говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим». Как так? Что значит недостигший? А что же ты делал столько времени? Никто другой так не знает Писания. И никому другому таких не было откровений чрезвычайных, как тебе, апостол Павел. И как же ты говоришь, я не почитаю себя достигшим, но, забывая заднее, стремлюсь вперед к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Не достигну ли я, как меня достиг Иисус Христос? Если судить таким образом, получается, что Симеон превосходил даже таких великих личностей, как апостол Павел, например. Симеон не собирался быть таким. Нигде не сказано, что Симеон намеревался, стремился и пытался достичь этого. Дух Святой говорит, что он уже был. И мы верим этому свидетельству. Единственное, что нас, верующих, беспокоит, и на что мы хотели бы получить ответ прямо сегодня вечером, как ему это удалось? Как это так могло получиться? Потому что мы, как верующие, у нас тоже внутренне заложено это стремление быть лучшими, быть ближе ко Христу Иисусу, видеть постоянно перед собой нашего Господа Иисуса Христа. Я не знаю, как вы, но когда я слышу о людях нашего времени, о людях, святых, праведных, преуспевающих в деле Божьем, растущих духовно, когда я слышу о них, знаете, какая у меня мысль? А почему не я? А почему не я? Я ведь тоже хотел бы быть таким. Я ведь тоже недоволен самим собою. Я понимаю, что, судя по времени, мы могли бы быть и другими. Каким же образом? И как это может быть? И какие усилия требуется приложить и нам, чтобы это не было просто нашим желанием? Вот желание есть, а я уверен, такое желание есть у каждого человека. Даже у падающего человека верующего желание не падать. А если он падает, то почему? Он говорит, я не могу устоять, я просто не могу устоять, я падаю. Но он не хочет падать. Ему не нравится падать. Он хотел бы стоять и стоять твердо в вере во Христа Иисуса, жить святой, праведной и благочестивой жизнью. А тут что ни день, то борьба, то состязание духа с плотью, то духовные поражения и маленькие-маленькие духовные победы. Он был, а мы есть. И сколько же нам еще понадобится времени и Божьего долготерпения, и этого Божьего милосердия, чтобы в конце концов и мы были хоть каким-то образом похожи на этого Симеона из Иерусалима, чтобы о нас Дух Святой, Бог, мог сказать: «Да, этот Иванов, муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». Иногда я ловлю себя на мысли, что, может быть, в полной мере это проявится в моей жизни, когда я уже и так не молодой, но когда буду еще старше. Вот еще старше. Может быть праведным, благочестивым и чающим, и исполненным Духа Святого – это привилегия старых людей, пожилых людей, людей, которых уже не беспокоят никакие греховные страсти. Вот все уже утихомирилось, ничто уже не беспокоит ни извне, ни изнутри. Так не тут-то было. И сам, и другие говорят то же самое. Наша душа, она не перестает бунтовать. И даже с возрастом эта борьба с самим собой, во-первых, она не прекращается. И какой же выход? И что же о нас может сказать Дух Святой, который прекрасно знает нас? И если бы писали о нас вот эту святую историю, неужели Дух Святой о нас ограничился бы только одним предложением? И был в Киеве, в церкви Дом Евангелия, верующий именем Иванов. И все. Вот был верующий. А какой верующий? Вы понимаете, что для Господа нашего милосердного имеет большое значение не то, как мы называем себя самих или как называют нас со стороны. Можете прицепить себе любой ярлык. Можно называть себя любым именем, каким угодно. Но главное не в этом. Сегодня Майкл Гад сказал замечательную мысль. Христианин – это не тот, который в церкви. Христианин – это тот, который внутри. Вот откуда и где начинается и заканчивается истинное христианство. Это внутри. Это нутро мне не дает покоя. Я думаю, что иногда я боюсь уже, чтобы не обидеть моего Господа Иисуса Христа вот этим постоянным недовольством самим собой. Более того, чем больше я вникаю в самого себя, я непременно прихожу к выводу. Непременно прихожу к этому откровению, что во мне нет ничего совершенного. Что я действительно, как и апостол Павел, не достиг. И что же делать? И как же быть? И неужели такие люди, как Симеон, это люди, сотворенные поштучно? Что таких людей это на пальцах перечесть? Неужели все остальные верующего Христа Иисуса, христиане, это люди, попадающие совершенно под иную категорию? Это неуверенное в себе, это борющиеся с самим собою, это ежедневно умирающие и ежедневно воскрешающие. И я вспомнил одно слово, которое сказано апостолом Иоанном, великим апостолом любви, не потому, что он больше знал других апостолов, а потому, что этот апостол был ближе всех к сердцу Иисуса. Вы понимаете? Вот младенец Иисус, которого держал на руках Симеон, этот младенец был очень близок к Симеону. Был очень близок к сердцу Симеона, но к материнскому сердцу Девы Марии он был еще ближе. Он был еще ближе. Так вот, этот апостол Иоанн, который возлежал на груди у нашего Господа, вот вы понимаете, это уникальный случай, когда один из апостолов, один из 12, апостол Иоанн, слышал пульс самого Бога. Пульс. Он просто ощущал эту любовь, потому что сердце Иисуса – это сама любовь. Это сердце переполнено совершенной Божьей любовью. Что же говорит этот апостол Иоанн? Он говорит: смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться христианин по имени Иванов из церкви Дом Евангелия, чтобы называться, и далее помните, что сказано, и быть. Так это ж что получается? Для того, чтобы быть, а не казаться. Для того, чтобы не просто стремиться, а уже достигнуть, надо начинать с какой-то другой стороны. Надо секрет этого преуспевания искать в чем-то другом. Апостол Иоанн говорит: ищите это в любви Божьей. Не ищите этого в самом себе. потому что вы очень сложная конструкция. Вы люди очень сложные по своей сущности. То, что у вас от плоти, уже никогда не будет совершенным. Вам никогда не улучшить свое состояние плоти, состояние вашего ветхого человека. Он неисправим, он таким останется до второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Ищите ваше совершенство в том, что от Бога. Когда мы считаем, что рожденный от Бога не грешит, дрожь по коже. Я постоянно, когда был молодым, уверен, ловил себя на мысли, что я, который рожденный от Бога, тем не менее грешу. Не думайте, что я такой большой грешник. Я о вас тоже так не думаю. Но тем не менее мы все грешники, потому что для того, чтобы быть грешником, не обязательно много натворить грехов. Любая неправда. Слово Божие говорит, всякая неправда есть грех. Все мы много согрешаем. А раз так, то мы грешники. А вот то, что рождено от Бога, оно рождено не от плоти, не от хотения мужа. Те, которые от Бога родились, вот этим Бог дал право называться и быть детьми Божьими. И в этой любви Божьей, во Христе Иисусе, Господе нашим, Он дал нам право называться и быть. Это значит, что на сегодня, если вы искренно верующий человек, в том числе и верующий церкви, Дом Евангелия по имени Иванов или Петров или Сидоров, если вы в любви Божьей, если вы пребываете во Христе Иисусе, и Господь родился в вашем сердце, и у вас пребывает, тогда вы праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой на вас. Но вы скажете, а где же признаки этого? Я скажу вам, где. Послание к Титу, 2 глава, мы читаем с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Мы имеем дело с удивительной Божьей благодатью. А Божья благодать, которая явилась, это сам Христос, это Иисус. Вне Него благодати не существует. Это не нечто, существующее само по себе. Это исходящее от кого-то очень доброго, очень любящего, который любит спасать, любит миловать, любит дарить свою благодать тем, которые нуждаются в ней. Это Господь. И вот эта благодать явилась для всех. Мы этой благодатью спасены, поверив во Христа Иисуса. И с этого момента это благодать Иисуса по действии Духа Святого, пребывающего в нас. Смотрите, что она делает. Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Я не знаю, как вы понимаете этот стих, я его понимаю так. Целомудрие, праведность и благочестие – это цель благодати, это цель Бога, это цель Духа Святого для каждого из нас. Это даже не наша цель. Мы не способны осознать эту цель. Мы в свое время были далеки от этой цели. А если и понимаем сегодня, что эта цель, у нас не хватает чего-то, чтобы этой цели достигнуть, что делает эта благодать? Научает нас через Слово Божие, через вот такие общения, через молитвы, через переживания Я вот в прошлой неделю говорил, что действительно лет наших 70 при большей крепости 80 лучше пора из них труды, болезни. И что болезнь — это действительно то обстоятельство, которого не избежать, но это дверь, в любом случае ведущая в иную жизнь. И потому Бог может воспользоваться болезнью как дверью, чтобы перевести нас отсюда туда. Но я еще одного не сказал. А вот эта болезнь, труды болезни, которые в нашей жизни в течение этого промежутка времени, вы знаете, сколько миллионов людей болезнь помогла в спасении их души? Страдающий плотью перестает грешить. Страдающий плотью ищет Бога. Как никто другой, он нуждается в нем. И болезнь очень часто заставляет человека просто перебрать самого себя по косточкам. Вот перебирает человек себя самого. И одновременно пытается все это привести в порядок, предполагая, понимая прекрасно, что в любой момент он может предстать перед Богом. А каким? Так вот, Дух Святой, пребывающий в нас, через свое божественное слово, через обстоятельства, в том числе и через какие-то недостатки, слабости, болезни и поражения даже, учит нас, наставляет нас, чтобы мы, отречившись от одного, достигали другого, чтобы мы были целомудренны, праведны и благочестивы, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это и есть тот завершающий момент. Это и есть момент достижения цели. Но и в этом случае вы заметили, в ком это достижение? Во Христе Иисусе. Таким образом, братья и сестры, во Христе Иисусе, будучи одетыми в Его праведность, в Его святость, мы уже такие, каким был Симеон. Но с нашей практической точки зрения, с нашего практического христианства, мы все еще в борьбе. Мы все еще можем сказать, что мы не достигли. Но мы желаем этого. Мы участвуем в этом процессе. Мы сотрудничаем с Духом Святым. Мы в послушании следуем за Господом. Мы ожидаем этого блаженного упования и явления славы великого Бога. Потому что если мы и подобны Господу, будучи в Нем, если мы, забывая задний, стремимся вперед, подобно апостолу Павлу, то и в этом случае это слава Божия, это Его труд, это Его заслуга, это великое совершение, которое Бог совершает в нашей жизни. Поэтому я хочу пожелать и вам, и себе в том числе. Он был, мы во Христе Иисусе уже есть. И даже если вы, как и я, недовольны собою, так это потому, чтобы еще больше нуждаться во Христе. Если бы в какой-нибудь момент, по какой-то причине мы стали довольны собою, у нас бы потерялась жажда, у нас бы потерялась потребность во Христе Иисусе. Мы были бы самодовольны и самодостаточны. А Он сказал: блаженны нищие духом. Мы нуждаемся в Нем, и только Он восполняет ту нашу пустоту и наше несовершенство своей полнотой, своей святостью и совершенством. Пребывайте во Христе. Имейте общение с Ним. Следуйте за Господом, будучи водимыми Духом Святым, чтобы и о нас в свое время Бог мог сказать: этот человек вот есть таким, потому что он во мне, а я в нем. Аминь. Давайте помолимся. О Господь и Бог наш, как мы благодарны Тебе за это замечательное время, которое мы имели в общении друг с другом и с Тобою. Как мы счастливы, Господь, что Ты восполняешь то, чего нам не восполнить, не достигнуть. Господи, который мы находим только в Тебе, только в единении с Тобою. Как мы благодарны за ту благодать, которая явилась для всех людей, для всех грешников, которые мы спасаемся, и которая научает нас, которая преображает нас, уподобляя в образ Христа. Помоги нам быть достойными Тебя и того великого звания во Христе Иисусе, и пусть Тебе будет вечная слава. Аминь.
1: Сідайте, брати і сестри, наше служіння підходить до свого завершення. Ми ще всі разом прославимо Господа. 205-й номер, улюблена євангельська пісня. Під час співу ми також приймемо участь у добровільному матеріальному служінні для потреб церкви. Але якщо в нашому служінні є та душа, яка хотіла б покаятись, примиритися з Богом, то сьогодні є ця чудова нагода. Хай Бог вас благословить. На шляху життя сміліше ми підемо, якщо будемо довіряти Ісусу. Силу Божу для роботи ми знайдемо, якщо будемо довіряти Ісусу.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите вначале детскую передачу «Воскресная школа» по радио, затем две 15-минутные программы «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы еще не забыли, сколько снега выпало за эту зиму? Да, действительно, это была очень снежная зима. И казалось, что весна совсем не скоро к нам придет. Но она все-таки пришла. Принесла тепло, которое растопило весь снег. Вместе с весной к нам приходит и чудесный праздник Пасхи. Пасха – это свет, тепло, зелень, каникулы в школах и самая узнаваемая фраза этого периода – «Христос воскрес!» И мы все дружно отвечаем: «Воистину воскрес!» Пасха – это победа, это триумф, ведь смерть побеждена. Что может быть прекраснее для нас, христиан, чем знать, что мы навечно будем жить в Царстве Божьем? Я искренне поздравляю всех вас, ребят, учеников нашей воскресной школы, родителей, бабушек, дедушек и просто каждого, кто верит в это чудо. Ребята, а чем для вас является Пасха? Какие самые первые ассоциации приходят вам на мысли? Пока вы думаете, я предлагаю вам посмотреть интересное интервью, где некоторым ребятам мы этот вопрос задали немного раньше. Давайте же посмотрим, что они ответили.

0: Поэтому мы решили поинтересоваться у самых опытных молодых людей в нашей церкви, что же такое Пасха и почему мы ее празднуем. Почему ты празднуешь Пасху?
1: Потому что в этот день мы вспоминаем Иисуса. Это очень важно.
2: Потому что это воскресение Иисуса. Потому что в этот день Иисус воскрес.
0: Андрей, почему ты празднуешь Пасху?
3: Потому что это часть моей жизни.
4: Я думаю, потому что... как-то надо отпраздновать воскресение Иисуса Христа.
5: Это мое спасение.
0: Почему мы празднуем Пасху?
6: Потому что Иисус воскрес.
7: Потому что это для меня очень главный праздник.
8: Я его праздную, потому что воскрес Иисус Христос. Для меня это важный праздник.
0: Почему ты, Эрика, празднуешь Пасху?
1: Потому что это праздник Иисуса Христа.
9: Потому что Иисус воскрес.
0: Что для тебя Пасха? Одно слово.
3: Спасение.
9: Радость.
1: Праздник. Для меня это жизнь.
9: Воскресенье.
0: Что для вас Пасха? Одно слово.
5: Счастье.
9: Это значит, что свет.
7: Воскресенье.
8: Пасха. Удивительный праздник.
1: Ну, это праздник.
0: Кто распял Христа? Как ты думаешь? Из истории помнишь? Кто распял его?
4: Иуда.
9: Разбойники.
0: Кто распял Христа?
8: Его распяли те, кто не хотел, чтобы он проклял.
0: Кто распял Христа?
5: Евреи.
1: Народ. Ну и Пилат тоже виноват.
4: Войны.
9: Войны и Пилат.
0: Кто самый виноват? Кто вот его распинал?
4: Иуда.
0: Кто распял Христа?
9: Разбойники.
0: Кто распял Христа?
3: Язычники.
7: Римские солдаты.
0: Зачем Иисусу нужно было умереть?
7: Чтобы мы имели жизнь, жизнь вечную.
1: Чтобы мы могли просить у него прощения и потом попасть на небо.
0: Зачем Иисусу нужно было умереть, как ты думаешь?
1: Чтобы спасти нас от греха. Ну, чтобы дать нам вечную жизнь, чтобы прийти на землю и дать нам этот шанс попасть на небо.
3: Ради спасения человечества.
4: Наши грехи бы не простились, чтобы он омыл наши грехи. Для того, чтобы мы имели прощение. Чтобы помыть наши грехи.
1: С наши грехи, чтобы нас спасти.
9: Чтобы победить грех.
4: За наши грехи.
0: Зачем Иисусу нужно было умереть?
5: Ради меня и ради всего человечества.
8: Чтобы взять наши грехи на себя.
0: Что было бы, если бы Христос не воскрес?
9: Тогда бы он не победил грех.
2: Было бы очень много греха, все было бы плохо, и мы бы не попали в рай.
1: Тогда бы мы попали все в ад.
2: Все бы были бы грешными.
0: Что было бы, если бы Христос не воскрес?
5: Не дай Бог, это ужас был бы.
4: Мы бы не попали на небо.
1: Ну, как сказать, мы бы стали грешниками, и все плохо бы закончилось. То на земле бы, наверное, было бы очень много плохого бы и мужского.
8: У людей не было бы надежды на спасение.
3: Христианство потеряло бы смысл.

0: То, что Христос воскрес, это невероятное событие, и оно лежит в основе нашей веры и жизни. Во всех четырех Евангелиях описаны эти чудесные события. И в книге Откровения, также в первой главе, 18 стихом, я хочу зачитать. «И был мертв, и все жив во веки веков». Давайте же вспомним эти события, которые описали все четыре евангелиста.
1: Осел и царь. Наступила Пасха, и Иерусалим был переполнен людьми. Иисус учил на горе Елеонской, откуда хорошо видно город. Он велел двоим ученикам найти ему осла. Ученики нашли осла и положили ему на спину свои одежды. Иисус ехал на осле, исполняя библейское пророчество, в котором говорится: «Иерусалим, вот едет твой царь верхом на осле». Иисус въехал на осле в Иерусалим. Многие вспомнили о его чудесах и вышли навстречу. В знак почтения они устилали путь перед ним своей одеждой и пальмовыми ветвями. Люди надеялись, что Иисус – Спаситель, обещанный Богом, поэтому они кричали: «Осанна! Благословен идущий во имя Господне! Благословен Царь Израиля!» «Весь мир идет за ним!» – ворчали фарисеи. «Или им замолчать, Иисус!» «Даже если все они умолкнут, – ответил им Иисус, – тогда камни будут славить меня!» Свершилось! Религиозные лидеры донесли римскому правителю Пилату, что Иисус опасен и хочет стать царем. Пилат спросил Иисуса: «Это правда?» «Я царь», — ответил Иисус, — «но не от этого мира».
2: «Иисус невиновен», — признал Пилат. «Казнить его нет причины. Я отпущу его».
1: Но толпа кричала:
3: «Казни его!»
1: Пилат велел солдатам бить Иисуса. Они надели ему на голову венец из колючих терновых веток, потом на спину ему взвалили деревянный крест и повели его на гору. Там, на горе, римские солдаты прибили руки и ноги Иисуса гвоздями к кресту. Потом крест подняли и поставили на вершине. Иисус висел между двумя разбойниками. Около полудня небо потемнело. Друзья Иисуса плакали, а враги смеялись и говорили: «Ты спасал других! Почему же не можешь спасти себя самого?»
4: «Прости их, Отец», — просил Иисус. Он закрыл глаза и произнес: «Свершилось».
1: По своей великой любви он совершил то, ради чего пришел. Один из тех, кто следовал за Христом, человек по имени Иосиф, положил тело Иисуса в гробницу. Вход в нее он закрыл огромным камнем. Так закончилась долгая скорбная пятница. Радостное воскресенье. Воскресным утром несколько женщин пошли помазать тело Иисуса погребальными благовониями. Они знали, что вход в гробницу закрыт огромным камнем, и раздумывали, как же отвалить его. Но когда они пришли, камень оказался отодвинут. Тела Иисуса не было, а в гробнице были ангелы. «Иисус жив! Он воскрес!» — объявили ангелы. «Идите и скажите об этом его ученикам!» Женщины рассказали обо всем ученикам. Петр и Иоанн побежали к гробнице, потому что хотели убедиться во всем сами. Они нашли там только погребальные одежды и, удивленные, вернулись обратно. Позже ученики собрались все вместе в комнате. Они рассуждали о том, что произошло. И тут им явился Иисус. Они очень испугались. Они решили, что это призрак.
4: «Не бойтесь», — сказал Иисус. «Смотрите, вот мои руки и ноги. Это я. Прикоснитесь ко мне. До призрака невозможно дотронуться. К тому же призраки не едят, а я сильно проголодался».
1: Он поел рыбы, а потом стал учить их. «В Писании сказано», — говорил он, — «Мессия должен был пострадать и умереть, а потом воскреснуть из мертвых». Теперь расскажите всему миру о том, что вы видели. Пусть все люди знают, что грехи их будут прощены, если они обратятся к Богу. Это возможно, потому что я умер и воскрес.
5: Очень интересный мультфильм. Сколько раз я читаю или смотрю историю Христова воскресения, столько же раз нахожу это событие поистине чудесным и просто невероятным. Поверить в это одновременно и сложно, и просто. Ведь если вдуматься, такого события не было до и после того в истории человечества.
0: Да, поверить всем было трудно. Даже один из учеников так и сказал: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю».
5: Разве один только Фома сомневался в этом? Мне кажется, что как и в те времена, так особенно и в наше время людям нужны доказательства.
0: Воскресение Христа остается величайшим чудом в истории человечества. Сотни людей пытались опровергнуть это событие. Тем не менее, еще большее количество верующих по всему лицу земли празднуют воскресшего. И ты предлагаешь доказать воскресение Христа?
5: Хорошо, давай попробуем. Ведь, скорее всего, и вы, ребята, хоть раз задавались вопросом, а точно ли Христос воскрес?

0: После смерти Иисуса верные ученики завернули его тело в погребальные пелены и положили в высеченной в скале гробнице. Чтобы никто не смог проникнуть в гробницу, власти закрыли вход огромным круглым камнем, 2 тонны весом. Римский правитель Пилат поместил на этом камне свою печать, что было политической охраной тела Христа. Если бы кто осмелился эту печать сломать, то его ждала неминуемая смерть. Наконец, была и военная охрана тела. Гробницу стерегла группа хорошо обученных воинов.
1: Но может Иисус просто впал в глубокий обморок? Некоторые утверждают, что Иисус и в действительности не умер, и что римские опытные палачи просто ошиблись, полагая, что смерть имела место. Но действительно ли кто-то может поверить в то, что в крайне ослабленный из-за ужасной казни и трехдневного голода, лишенный всякой помощи, Иисус мог разорвать пропитанные благовониями пелены весом свыше 30 килограмм, сдвинуть с места тяжелый камень и руками с ранами от гвоздей напугать целый отряд воинов так, что они упали, словно мертвые. Пройти израненными ногами целые мили и убедить своих учеников, что он воскрес из мертвых. В это тяжелее поверить, чем в само воскресение.
0: Еще более невероятной кажется мысль, что тело украли ученики. Ни Петр, ни кто-либо другой не были готовы к тому, чтобы напасть на римскую охрану. Освободить из пелен тела, умышленно проповедовать ложь, что Иисус жив, и затем умереть за эту ложь. Все эти теории крайне неправдоподобны. Охрана была слишком сильна, камень был слишком тяжел, и ученики были слишком подавлены, чтобы решиться на нападение. Иисус воистину воскрес!

0: Погребальные одежды остались нетронутыми. Давайте прочитаем отрывок именно про эти пелены. «Тот час вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый и, наклонившись, увидел гроб и видит одни пелены, лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и видел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Что же он видел? Что заставило его поверить? Из рассказа видно, что не только отсутствие тела поразило его, но и то, что пелены лежали на своем месте, и особенно то, что они были нетронуты.
1: Дело в том, что пока Иосиф умолял Пилата разрешить взять тело Иисуса, Никодим принес состав из смирны и алоэ, литров около 100. Потом вместе они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Имеется в виду, что, обвивая тело льняными бинтами, они помещали благовонный порошок между слоями ткани. Таким образом, они обернули его тело и голову. Затем они положили тело на каменную плиту. Иоанн, увидев три особенности, он, во-первых, увидел пелены лежащие. Затем мы видим, что головной платок был не с пеленами лежащий, а на другом месте. В-третьих, этот самый платок лежал особо свитый. Неудивительно, что они увидели и уверовали. Одного взгляда на эти пелены было достаточно, чтобы убедиться в подлинности и чудесной природе воскресения. Ни одно человеческое существо не трогало, не перемещало и не сдвигало этих пелен. Они напоминали сброшенную оболочку куколки, из которой вышла бабочка.
0: Погребальные пелены остались в таком виде именно для того, чтобы засвидетельствовать о воскресении. Также Мария Магдалина наклонилась во гроб и увидела двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. Вероятно, это значит, что они сидели на выступе, а покровы лежали между ними. И Марк, и Матфей добавляют, что один из них сказал: «Его нет здесь, он воскрес!» Как сказал: «Подойдите и посмотрите место, где лежал Господь». Слова ангелов подтверждают то, что поняли евангелисты. Положение погребальных покровов и отсутствие тела вместе свидетельствовали о его воскресении.

0: На протяжении 40 дней после своей смерти Иисус являлся живым со многими верными доказательствами. Писание содержит как минимум 10 упоминаний того, как воскресший Господь являлся отдельным лицам или группам людей. Мы помним, как апостол Фома вкладывал пальцы в его раны. Заметьте, раны остались. Мы помним, как он ел с ними там же рыбу и мед. Как шел рядом с Клеопой и Лукой в Эммаус и преломлял хлеб с ними. Как преломлял хлеб и ел рыбу с рыбаками на озере. Кто осмелился бы писать все это в Библии, если бы Иисус оставался в гробнице? Этот факт развенчивает теорию, что явления Иисуса были просто галлюцинациями. Среди свидетелей воскресения Христа были и мужчины, и женщины.
1: Да, Иисус воистину воскрес.
2: Христос воскрес!
3: Воистину воскрес!

0: Вы на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: В эфире программа «Вечная истина». У каждого из нас есть душа, и она нуждается в духовной пище. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
2: Добро пожаловать на наше следующее занятие по изучению книги «Послание к римлянам». В настоящий момент мы остановились на 10 главе. Как мы уже ранее отмечали, в 9 главе Павел говорит о справедливом Божьем выборе, о том, что Господь является горшечником, а мы глиной, и поэтому Господь вправе решать, кого Он спасет, а кого нет. Но помните, что главной темой послания к римлянам является тема оправдания по вере, а не по делам. Человек оправдывается не на основании того, что он сделал или чего достиг, а на основании Божьей благодати. Именно эта истина подчеркивается в 9 главе. «Ибо когда дети еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило». А избрание гласит «не от дел, но от призывающего». Итак, оправдание зависит не от того, что мы сделали или чего мы заслужили. В 16 стихе Павел повторяет следующее. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Другими словами, помилование не зависит от наших желаний, от того, что мы хотим быть помилованными. Помилование зависит от воли Господней. Это означает, что наши дела и достижения не имеют к помилованию никакого отношения. Помилование дается нам по милости Божьей. Павел использует очень важное слово «Бог милующий». Милость. Вот в чем заключается суть. Некоторые богословы утверждают, что в данной иллюстрации с глиной и горшечником глина символизирует падшее человечество. Это очень важно. Глина символизирует человека после его падения. И таким образом Господь имеет право избрать и прославить эту глину, подобно Моисею, Исааку или Иакову, или же не избирать. Вы должны понимать смысл слов в конце 11 главы. «Кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать?» Другими словами, никто не может сказать, что Господь ему что-либо должен. Господь никому ничего не должен, и Он не обязан никого спасать. И даже если бы Господь спас только одного человека из всего человечества, то это уже было бы милостью. Это было бы милостью Божьей, потому что Господь не обязан этого делать. В 5 главе Евангелия Иоанна содержится история, которая производит на меня большое впечатление. Иисус отправился в купальню, которая называлась Вифезда. Вокруг нее сидели люди, нуждающиеся в исцелении. Там были тысячи таких людей. Но Иисус исцеляет только одного человека. Читая об этом, я не мог не спросить себя, почему Иисус не исцелил их всех? Он исцелил только одного. Вероятно, при этом я думал, что Иисус просто обязан был исцелить всех этих людей. Однако Он не обязан был этого делать. Иисус исцеляет только одного. И некоторые богословы утверждают, что данный случай является иллюстрацией глины и горшечника. Даже спасение одного человека являлось следствием Божьей милости. В 9 главе книги «Послания к римлянам» Павел цитирует из первой и последней книг Ветхого Завета. Слова «больше будет в порабощении у меньшего» являются цитатой из книги «Бытие». «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел» — это цитата из книги пророка Малахии. Итак, эти слова взяты из Ветхого Завета. «Господь не сказал, что Он возлюбил одного и возненавидел другого перед тем, как они были рождены». Мы видим, что Господь сказал эти слова после того, как Исав и люди, которым Он дал начало, эдомитяне, показали себя величайшими антисемитами, бездуховными и безбожными людьми. Таким образом, неправильно говорить, что Господь возненавидел Исава до его рождения. Как мы уже отмечали, главной темой данного отрывка является противопоставление Божьей милости человеческим достижениям. Вера противопоставляется делам. И заметьте, 9 глава заканчивается тем, что язычники получают спасение, а Израиль нет. Почему? Да потому что иудеи искали спасение не верой, а своими делами. Они считали, что спасение будет основано не на вере, а на том, что они сделали. 10 же глава начинается словами: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. В этом заключается великая истина, которую учит апостол Павел во всем своем Писании. И мы не должны терять этой главной мысли. Далее Павел цитирует слова Моисея о праведности из книги Левит. Моисей пишет о праведности от закона. «Исполнивший его человек жив будет им». Другими словами, если вы послушны закону, вы праведны. Если вы совершаете дела по закону, вы праведны. Итак, если хотите быть праведными с Богом, делайте праведные дела. Но здесь идет речь о другой праведности, о праведности, которая дается нам как дар. Дар праведности дается тем, кто имеет веру получить этот дар. Таким образом, Павел противопоставляет праведность по вере и праведность по делам и закону. В 6 стихе Павел цитирует стих из 30 главы книги Второзакония. «А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его». Далее обратите особое внимание на слова: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Во многих стихах данного отрывка Павел цитирует 30 главу книги Второзакония. И очень важно понимать эти стихи Ветхого Завета и то, почему Павел их цитирует в данном отрывке. Итак, Павел говорит: «Когда люди слышат Божье Слово и веруют в сердце своем, и проповедуют его устами своими, то они получают спасение». Далее Павел цитирует великие слова из Ветхого Завета: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это самое открытое евангельское приглашение, которое только можно услышать. Если вы стоите перед проблемой определения, являюсь ли я избранным, и как я могу понять, что я являюсь избранным, думаю, есть некоторые подсказки или ответы на данный вопрос. И тот факт, что вы сейчас слушаете эту программу, является одним из них. Думаю, апатия и безразличие свойственны людям неизбранным. Даже когда люди реагируют гневно на какие-либо истины, меня это радует больше, чем просто проявление апатии и безразличия. Есть люди, которые совершили большие грехи и считают их непростительными. Даже такие люди не безразличны к истине. Но после этого возникает следующий вопрос: каким образом я спасаюсь? И как я могу проповедовать Евангелие другим людям? Данная глава дает нам ответ на этот вопрос. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это великое пророчество от великого пророка Иоиля, который цитировался не один раз в день Пятидесятницы. Оно говорит о том, что есть спасение, которое Господь предлагает всему миру. Оно предлагается всякому. Всякому, кто призовет имя Господне. Самое важное, что спасение дается всякому. Далее Павел дает нам великую миссионерскую заповедь. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание – от Слова Божье. Далее в этой сложной части Священного Писания я нашел для себя стихи, которые значат для меня все. 17 стих является одним из самых важных стихов в моем служении. У меня есть философия служения. Я считаю, что каждый проповедник должен иметь свою философию служения. Так вот, данный стих представляет философию моего служения. Как мы представляем людям Евангелие? Как мы евангелизируем? Суть заключается в том, что вы не знаете, кто является избранным. И на вас не лежит эта ответственность. Я очень рад, что это не моя ответственность. Было время, когда я считал, что несу за это ответственность, и тогда на моих плечах лежал большой груз. Я же не определяю того, кто является избранным и кто попадет на небо. Слава Господу, что я не несу за это ответственность. Я не являюсь судьей всего мира, я просто Божий служитель. Итак, из всего того, что мы прочитали в 8 и 9 главах послания, мы видим, что не должны пытаться понять, что происходит, и взять на себя Божью ответственность определить, являются люди избранными или нет, перед тем, как делиться с ними Евангелием. Вы этого не можете знать. Вы даже не можете знать разницы между пшеницей и плевелами. Вы просто должны делиться Словом Божьим. Делитесь Словом Божьим с людьми, и потом вы увидите, кто из них является избранными. Вы увидите, одни люди верят, другие нет. Почему же некоторые из них верят? Я думаю, именно потому, что они являются избранными. Потому что этим людям дано верить. Некоторые же не верят, но это вопрос этих людей и Господа. Я очень рад, что за это не несу никакой ответственности. Я считаю, что для нас очень важно осознавать границы своей ответственности, то, за что мы несем ответственность, а за что нет. Есть точка отсчета, в которой наша ответственность начинается, но есть также точка предела. Итак, я считаю, что наша ответственность начинается в той точке, где мы должны проповедовать Евангелие, Божье Слово другим людям. В этом заключается наша ответственность. Мы должны проповедовать Божье Слово, а дальше вопрос остается между людьми и Богом. На этом мы завершаем рассмотрение 10 главы послания к римлянам. Павел заканчивает 10 главу словами: «Разве Израиль не знал?» И Павел отвечает на вопрос, что Израиль должен был знать. Павел упоминает природное откровение и цитирует 18-й псалом. Павел также цитирует Моисея, который говорил: «Я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». Далее Павел цитирует слова Исаии, который говорил: «Меня нашли не искавшие меня». Об этом Павел говорил в конце 9 главы. Он говорил, что язычники, не искавшие Господа, нашли его и получили спасение. Иудеи же не получили спасения, потому что они основывали его на своих делах. Далее Павел завершает главу словами: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». 11 глава завершает данный отрывок послания к римлянам. Обратите также внимание на конец 11 главы и на то, как начинается 12 глава. Думаю, что именно так все сложные вопросы этих глав, последней части 8 главы, а затем 9, 10 и 11 глав разрешаются. Итак, к рассмотрению 11 главы и начала 12 главы мы приступим на нашем следующем занятии. Я считаю, что именно в этом заключается практическое применение ко всему данному отрывку Священного Писания. Итак, дорогой друг, главная тема послания к римлянам – это то, что наше спасение дается не по делам, а по вере. Как писал апостол Павел: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это поистине прекрасные слова. Они лишний раз подтверждают, что наше спасение в руках Бога. Будь наше спасение в наших руках, мы наверняка не удержали бы его или потеряли. Но оно в руках Бога. Наше спасение, милость, благодать – все это от Бога, который нас любит и который нас милует. Итак, по вере во Христа Иисуса, мы имеем мир с Богом. Теперь мы во Христе. Именно поэтому апостол Павел восклицал в 8 главе послания к римлянам. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что никто и ничто в этом мире не сможет отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господи нашим».
1: Господь полон любви и милосердия к нам. Доверяйте Богу. Это была программа «Вечная истина». До встречи!

0: В эфире передача «Хочу знать», основанная на книге под одноименным названием, изданную Николаем Водневским.
1: Крестил ли Христос? Я приметил в Евангелии одно разномыслие, и это меня смутило. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе 22 стихе сказано: «Пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил». А в следующей главе Евангелия от Иоанна, 4, 2 стихе, говорится так: «Сам Иисус не крестил, а ученики Его». Как же это понять? В одном месте сказано «Иисус крестил», а в другом «не крестил». Верно. При поверхностном чтении здесь кажется противоречие. Но прочтите эти стихи 2-3 раза вдумчиво, и ответ придет к вам без замедления. Первое место Писания поясняется здесь вторым. Вот вам маленький пример. В учебнике по истории читаем: в 1685 году французский король Людовик XIV завоевал Голландию. Каждому понятно, что не сам король завоевал страну, а его армия под его командованием. Теперь вернемся к вашему вопросу. Христос не крестил, а крестили бывшие с ним ученики его, как сказано более определенно во втором случае в Евангелии от Иоанна в 4 главе 2 стихе. В Священном Писании это не единственное место, где, кажется, есть какое-то противоречие. Но при более глубоком исследовании противоречия исчезают. В Библии нет противоречий.

Место готово. Я слышал, как проповедник говорил, что, судя по признакам пришествия Христа за церковью, будет очень скоро. Он сказал, как только Христос закончит приготовление мест для нас, Он сразу придет. Он основал это на словах Христа: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. А куда я иду, вы знаете». Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи со 2 по 4. Ваши сомнения имеют основания. Прочтите это место Писания несколько раз вдумчиво, молитвенно, сосредоточенно, и вам откроется истина. Христос сказал ученикам: «Я иду приготовить место вам». Куда же Он пошел, сказав эти слова? На Голгофу. Там Он уже приготовил место для всех спасенных душ и для проповедника тоже. Приготовил своими страданиями и кровью. Так что у Господа обителей места много. Всем хватит, кто приходит к Нему с покаянием. Христос сказал: «А если бы не так?» Но слава Богу, что это именно так. Это должно быть ясно всем детям Божьим. Я удивлен, что ваш проповедник ушел в материализацию вечной жизни, которая открывается спасенной душе в другом измерении –

Можно ли, соблюдая точно все 10 заповедей, быть уверенным в спасении? Такого опыта я не имел. Может быть, и можно иметь уверенность в спасении, соблюдая все 10 заповедей? Но беда в том, что невозможно быть уверенным, что вы точно соблюдаете все 10 заповедей. Апостол Павел утверждает, что все 10 заповедей в точности исполнил только Иисус Христос. Кроме Него никто никогда не мог исполнить все заповеди в точности. Прочтите Римлянам 3 главу, стихи с 19 по 23. Вот почему путь спасения Бог открыл нам по благодати, независимо от дел закона. Спасение человека не в исполнении закона, а по благодати. Уверование в Иисуса Христа как личного Спасителя по Слову Божьему дает полную уверенность в спасении. Читайте об этом в первом послании Иоанна, глава 5, стихи с 7 по 13.

Неправильный вывод. Вы очень энергично выступали против употребления алкоголя, а того не знаете, что сама Библия поощряет людей пить вино. Вот читайте, что написано в притчах. «Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою». Глава 31, стих 6. Вы вырываете слова из контекста 31 главы. Прочтите начало этой главы, хотя бы стихи с 1 по 9, и вы легко убедитесь, что Писание не советует пить, а воздерживаться от принятия вина. Царь Лемуил, о котором ведется здесь речь, впал в любострастие, увлекшись женщинами и вином. Здесь мать предупреждает сына против опасности прелюбодеяния и алкоголизма. Ее совет повторяется в притчах в 20, 23, 29 главах. Секера для погибающего и вино для подавленного духом были и есть более утоляющие средства в малом количестве. Даже змеиный яд в малом количестве имеет целительные свойства. Когда еще не было наркоза, и солдатам на войне приходилось ампутировать конечности без анестезии, им давали несколько глотков сильного напитка. Убитой горем матери, потерявшей дитя, давали глоток вина для временного успокоения и расслабления. Тимофею апостол Павел советовал брать немного вина для больного желудка. Немного красного вина советуют принимать перед едой тем, у кого плохой аппетит. Но это не реклама для алкоголизма, против которого говорит буквально все Писание –

О богослужении. Неужели вы не знаете, что там, где нет священника, не может быть даже речи о богослужении? Об этом я знаю и совершенно с вами согласен. Слава Богу, что мы все, верующие во Христа и искупленные Его кровью, имеем теперь Богом данного первосвященника Господа Иисуса Христа. Нам всем нужен священник, и очень нужен. Без священника немыслимо приблизиться к тому, перед кем даже ангелы закрывают свои лица. И Бог позаботился о первосвященнике, о едином посреднике, и дал его нам. Итак, имея первосвященника великого прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Евреям, глава 4, стих 14. Священное Писание говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9, глава 2, стих 1. Так учит Евангелие. И более того, апостол Петр пишет: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Но вы, верующие в Христа, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Для того, кто отвергает или искажает учение Евангелия о новозаветном священстве, нагромождая посредников перед искренне ищущими Бога душами, когда Бог говорит, что посредник един, и ходатай перед Отцом тоже един, слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко одеяло, чтобы завернуться в него. Исход, глава 28, стих 20.

Как могло получиться? Как могло получиться, что спасенный Христом Иуда, которому Христос омыл ноги, отпал и погиб? Я хотел бы спросить вас, откуда вам известно, что Иуда был спасен? Христос сказал ученикам: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас — дьявол». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 70. Значит, Иуда был дьяволом до предательства и не был омытым кровью Христа, поэтому и омовение ног ему не помогло.

Наука не доросла. Хотел я у вас спросить, как могли разрушиться иерихонские стены от трубных звуков, о чем рассказывается в Библии в книге Иисуса Навина? Теперь летают турбинные самолеты, и стены не падают, а тогда ведь стены строили крепче, чем теперь. То, что раньше называлось чудом, теперь объясняет наука. Но как объяснить это чудо? Наука еще не доросла до такого состояния, чтобы объяснить те чудеса, которые творил и творит Бог. Библия не говорит, что стены Иерихона пали от трубных звуков. При трубных звуках – это другое дело. Секрет успеха – послушание указанию Бога. Вполне возможно, что Бог допустил землетрясение, чтобы в ответ на молитву Израиля отдать им языческий город. Известно, что Иерихон расположен на линии землетрясений, проходящей через Азию и Гималаи к Тибету. Каждому чуду не всегда возможно дать научное объяснение, потому что не все законы природы нам открыты. Чудо всегда останется чудом. Мы видим чудеса на каждом шагу, в строении атома и в семени растения. Много неразгаданных тайн существует в природе, и все они для нас чудо. Одну треть жизни мы тратим на сон, а ученые не могут до сих пор как следует объяснить, что такое сон. Мы живем в мире пространства и времени, а что такое пространство и время, наука еще не дала ответа. Всем известно, что от холода сжимаются все тела и вода тоже. Но почему вода при дальнейшем охлаждении, начиная с нуля по Цельсию, начинает расширяться, образуя лед, этого еще наука не знает. Чем больше развивается наука, тем не меньше, а больше появляется неразгаданных тайн. Вы хотите найти объяснение, какими силами были разрушены стены Иерихона? Ответ прост. Силою Бога. Бог все может. От слова Его дрожит земля. Археологи нашли разрушенные стены Иерихона и в один голос утверждают, что город был уничтожен землетрясением. Но разве это уменьшает значение Божьего чуда? Нисколько.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам в начале получасовую проповедь Игоря Михайловича Яремчука, и в конце часа, во второй его половине, вы услышите следующие программы: краткую проповедь Чарльза Сперджена, страничку ежедневного чтения «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые друзья-посетители, я приветствую вас словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Сегодня у нас особенный день, потому что сегодня мы вспоминаем смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа, а также мы продолжаем отмечать 80-летие нашей Церкви. И я хотел бы прочитать место Писания, которое записано в послании апостола Павла к евреям, 13 глава, 7 стих. Здесь записаны такие слова: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Вы знаете, каждый раз, когда человек рождается на этой земле, у него появляются наставники. Вначале это его родители, которые учат его, воспитывают его, наставляют его. Затем, если ребенок пошел в садик, то это воспитатели. Затем, когда пошел в школу, это учителя, которые учат его грамоте, которые учат его различным наукам. Но вы знаете, в основном вот учителя – это неверующие люди. Воспитатели в садике – это тоже неверующие люди. Родители могут быть верующие, могут быть неверующие. А здесь мы прочитали не просто о наставниках, а здесь написано о духовных наставниках, что мы должны поминать духовных наставников, которые проповедовали нам Слово Божие. Это могут быть верующие дедушки, бабушки, это могут быть верующие родители, потому что о родителях написано Ефесянам 6:4: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Это могут быть пастыря, это могут быть братья, сестры и другие верующие люди, которые помогли нам прийти ко Христу или оказали значительное участие в нашем духовном развитии или духовном формировании. Это все наши наставники. И Господь призывает нас и дает нам четкое определение, как мы должны поступать по отношению к этим

другим людям, нашим родным, близким, друзьям, детям, внукам. Если эти наставники уже ушли в вечность, то хранить о них эту память, чтобы они не стерли с памяти. Вот как Владимир Васильевич говорил, что часто потомки уничтожают памятники, стирают из памяти вот память о тех или иных людях. И чтобы мы с вами не уподоблялись людям мира сего, но чтобы мы помнили, чтобы мы вспоминали вот тех людей, которые шли впереди нас, которые протоптали, можно сказать, эту дорожку, по которой теперь мы идем, и чтобы, взирая на них, помнить их. И вот это самое первое, что мы здесь находим, это то, что мы должны их помнить. А если же эти, когда мы читаем Священное Писание, то мы видим, вот Иисус Навин, он часто вспоминал своего наставника Моисея и говорил о нем другим людям. И он не только вспоминал, но он и полностью исполнял все его наставления, все его заповеди, которые он оставил. Мы читаем это записано в книге Иисуса Навина, 11 глава, 15 стих. Здесь сказано: «Как повелел Господь Моисею, рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал, и не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею». Вот мы видим, что Иисус Навин, он постоянно помнил своего наставника, он говорил об этом другим людям, он не забывал его в своей жизни, потому что он ценил тот вклад, который внес Моисей в его жизнь. Мы с вами прочитали, что если, допустим, эти наставники почили, но если они еще живы, то вспоминать – это не просто помнить, но вспоминать – это значит продолжать с ними общаться, уделять им внимание, вот, поздравлять с праздниками, да, иногда посещать их, оказывать необходимую помощь, если они в чем-то испытывают нужду. Вот именно это означает поминать, то есть не забывать о том, что они еще живы, что они еще, возможно, нуждаются в нас, в нашей помощи, уделять им определенное внимание. Апостол Павел вот пишет о галатах, какое они оказывали ему внимание. Почему? Потому что было время, когда он испытывал нужду, и мы читаем в послании к галатам, 4 глава, 13-15 стихи, то здесь написано о том, что он пишет: «Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Вот есть мнение, что у апостола Павла было очень слабое зрение. Почему? Потому что после того, когда он встретился с Иисусом Христом на дороге, ведущей в Дамаск, он ослеп, помните эту историю, да? Но затем зрение вернулось, и видно, со временем оно опять упало, то есть ослабело. И поэтому в некоторых местах Писания апостол пишет, что «я написал это своей рукою, я написал вам большими буквами». Для этого он с собой возил Марка, который был его секретарем, который записывал все его слова. Поэтому и здесь он пишет, что «вы явили мне такие почести, такую заботу обо мне, что готовы были исторгнуть свои очи и отдать мне». И мы видим эту заботу, которую они оказывали об апостоле Павле, потому что он был их наставником. Мы видим, что они помнили о нем, и эта память была не только лишь в памяти, но и в практических делах, которые вот они делали по отношению к нему. Это для нас также пример, чтобы мы помнили наших наставников, и чтобы мы не забывали их, уделяли им внимание, оказывали им почесть, оказывали им честь, оказывали заботу, оказывали им помощь, если они в этом имеют нужду. Но здесь мы прочитали, что мы должны не только помнить наших наставников, но и также подражать им, подражать их вере. Вот здесь написано, мы прочитали: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие,

0: невзирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Подражать. Вы знаете, подражать – это значит брать пример. Это значит учиться. Это значит взирать. И очень важно, чтобы мы не просто помнили о наших наставниках, но чтобы мы подражали им. Подражали их вере, их святости, их посвященному служению, их верности Господу, которую они сохранили до конца дней своей жизни. В первом послании к Коринфянам 4:16 апостол Павел говорит: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Мы читаем в послании к Филиппийцам 3:17 написано: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Знаете, очень важно, чтобы мы подражали наставникам нашим, чтобы мы брали у них уроки, чтобы мы брали с них пример. Не просто вспоминали, но и подражали. И вы знаете, вот в нашей жизни, я уверен, что в жизни каждого человека были какие-то духовные наставники, которые оставили неизгладимый след в вашей жизни. Лично я вспоминаю, в моей жизни много было таких духовных наставников, и один из них, это вот, который оказался для меня большим примером, это был дедушка моей жены, Брынза Гаврила Сергеевич. Вы знаете, Гаврил Сергеевич, он покаялся от немцев-менонитов, и сразу же он открыл свой дом для того, чтобы там собирались верующие, чтобы там проходили собрания. Во время сталинских репрессий его арестовали и приговорили к смертной казни. Но Бог защитил его, и затем изменили его приговор на 10 лет заключения. И его отвезли в Комсомольск на Амуре, где он был в тюрьме. Но когда тюремное правление узнало о том, что он верующий, то ему сразу же доверили продуктовый склад. И вот представьте себе, в стране война, Вторая мировая война, разруха, голод. А Бог сохранил его в тюрьме, поместил его на продуктовом складе. Да? Он был в тюрьме, как Иосиф. И когда закончилась война, он вернулся домой, он поправился на 20 килограмм. В то время, когда все там умирали с голоду. Мы видим, что насколько Господь верен тем, кто верен Ему. И он только вернулся домой, он опять открыл свой дом для того, чтобы собирались верующие, и в его доме был молитвенный дом длительное время. И он прожил на земле до 95 лет. Причем без очков читал Библию и был в здравии и в силе, до 90 лет работал грузчиком. Да? Господь верен тем, кто верен Ему. И вы знаете, он является примером вот этой вот бескомпромиссности, вот этой верности, посвященности. Ну и, конечно же, Брынза Алексей Гаврилович, он был не только моим тестем, но и моим наставником, и моим другом. И вы знаете, вот он явил пример святости до конца дней своей жизни. И когда он умер, то все родственники единогласно согласились, чтобы написать на его надгробном памятнике слова: «Он жил, как учил». Вы знаете, это очень сильная фраза. «Он жил, как учил». И я помню, Алексей Гаврилович говорил, что когда он предстанет пред Богом, то первое, он хочет поблагодарить Господа за сотрудников КГБ, за то, что они так много уделили ему внимания и так много уделили усилий для того, чтобы он был ближе к Богу, чаще был на коленях и находился постоянно в присутствии Божьем. Вы знаете, как хорошо, что в нашей жизни были наставники. И мы должны их помнить, и мы должны им подражать, подражая вере их, чтобы и самим уподобляться быть такими, как они. Но, вы знаете, самым важным и самым прекрасным, и самым, можно сказать, значащим нашим наставником, который у нас есть, это не земной, а небесный наставник, Господь Иисус Христос. Потому что люди могут ошибаться, люди могут заблуждаться, люди могут падать. Есть даже вот такие выражения, что не ошибается тот, кто ничего не делает, на ошибках учатся, да? Но Бог не ошибается, Бог не ослабевает. разум его неисследим, потому что он есть путь, истина и жизнь. И вот самым важным и самым главным нашим наставником являются не земные наставники, а наставник небесный. И мы читаем, Иисус Христос говорит, это записано в Евангелии от Матфея 23:10. Написано: «И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос». И вот Господь Иисус Христос наставляет нас. Он наставляет нас постоянно через Духа Своего Святого, которого для этого Он и послал на землю. Мы читаем, записано в Евангелии от Иоанна 16:13-14, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам, Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». И вот, дорогие, вот подобно тому, каково должно быть наше отношение вот к земным наставникам, точно такое должно быть наше отношение, и даже еще более, должно быть к нашему небесному наставнику. Мы говорили о том, что земных наставников надо помнить. И, конечно же, нашего небесного наставника мы должны постоянно помнить. Мы читаем, это записано во втором послании к Тимофею 2:8. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». Помни, помни Господа Иисуса Христа. Мы должны помнить о том, кто Он есть. Когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Он есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Мы читаем о том, что Он есть Царь царей и Господь господствующих. Написано, что Ему дана всякая власть на небе и на земле, что перед именем Его преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, через которое надлежало бы нам спастись. Мы должны помнить о том, кто Он есть. Более того, мы должны помнить о том, что Он сделал для нас, что Он оставил славу небес, свой небесный трон, что Он сошел в этот греховный мир, Он стал человеком. Мы должны помнить о том, что Он взял на Себя грехи наши и беззакония наши и вместо нас пошел на мучения, на страдания, на Голгофу, на смерть, умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Мы должны помнить об этом. И сегодня вот мы и собрались вместе для того, чтобы вспоминать Его голгофский подвиг, чтобы мы вспоминали то, что Он сделал для нас, то, что Он совершил ради нас, как Он взял на Себя нашу вину, взял на Себя наше наказание и вместо нас пошел на крест. И когда Господь вот перед Своими страданиями собрал учеников, и когда была вечеря Господня, Он так и сказал: «Сие творите в Мое что? Воспоминание, чтобы мы помнили о Нем, о нашем великом наставнике, чтобы мы не забывали Его ни одну секунду в нашей жизни, чтобы мы помнили о том, кто Он есть, чтобы мы помнили о том, что Он сделал для нас, и помнили, что Он продолжает делать для нас». Мы читаем, вот это записано в Слове Божьем, Евангелие от Иоанна, вернее, послание к Римлянам 8:34. Здесь написано: «Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». И Евангелие от Иоанна 14:12 Христос говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, то я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Мы должны помнить о том, кто Христос есть, что Он для нас сделал и что Он продолжает сейчас, сегодня делать для нас, и что мы встретимся вместе с Ним на облаках, когда Он возьмет свою возлюбленную церковь к себе. Мы должны помнить это и не забывать. Но так как по отношению к земным наставникам мы должны не только помнить, но и подражать Ему. Мы читаем вот в Ефесянам 5:1-2 написано: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Подражать – это значит учиться. Христос говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Подражать – это значит брать пример. Господь желает, чтобы у нас были такие же чувствования, как у Христа и Иисуса. Подражать – это значит взирать на Него, как на начальника и совершителя нашей веры. Вот, дорогие, мы должны помнить Господа нашего Иисуса Христа и должны подражать Ему во всех сферах нашей жизни. Таким образом, мы с вами прочитали о наставниках. У нас есть земные наставники, и у нас есть наставник небесный. И мы должны помнить и должны подражать как земных наставников, и особенно наставника небесного. И вот для этого мы и собрались вместе. Для этого мы пришли в Дом Божий, оставили эту повседневную суету, для того, чтобы прославить Господа и вспомнить все то, что Он совершил и продолжает совершать для нас. А если в доме молитвы есть люди, которые еще не обратились к Господу, если вы нуждаетесь в покаянии, то сегодня еще время благоприятное. Вы можете выйти вперед, попросить у Бога прощения. И Господь, который любит вас, Он простит вас, очистит, омоет и подарит вам жизнь вечную. Поэтому пусть Господу будет слава, нашему Господу Иисусу Христу, как написано в книге Откровения: благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. Аминь. Помолимся Господу.
1: Говорит радио «На пути».
2: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
3: Иисус отвечал: «Если Меня ищете, оставьте их, пусть идут». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 8 стих. «Обрати, душа моя, внимание на ту заботу, что проявляет Иисус к овечкам Своим даже в час испытания. Господствующее чувство любви являет свою силу и в смерти. Он предает себя в руки врагов, но произносит властные слова, заставляющие освободить учеников Его. Как агнец перед стригущим, оставался он нем и не открывал уст своих во всем, что касалось его самого. Но ради учеников своих он говорит с силой всемогущего. Здесь явлена любовь, постоянная, самозабвенная, верная. Но не скрыто ли здесь нечто намного большее, чем то, что лежит на поверхности? Разве в этих словах не выражена сама душа и дух искупления? Добрый пастырь полагает жизнь свою за овец и ходатайствует о том, чтобы они были отпущены. Обязательство составлено, и справедливость требует, чтобы те, чьим заместителем он является, могли идти. Посреди египетского рабства голос этот звучит как слово власти: «Пусть идут». Из рабства греха и сатаны должны выйти искупленные. В каждой камере темницы отчаяния повторяется эхом: пусть идут, и выходят из стен их уныние и робость». Сатана слышит хорошо знакомый голос и убирает ногу с шеи поверженного. И смерть слышит его, и ад открывает врата свои, давая воскреснуть мертвым. Они идут путем возрастания, святости, победы, славы, и никто не посмеет остановить их. Льва не будет на их пути, и никакой другой кровожадный зверь не нападет на них. Утренний олень отвлек на себя жестоких охотников, и теперь самая пугливая лань и дикие серны могут пастись в совершенном мире среди лилий любви его. Грозовая туча разразилась над Голгофским крестом, и странников Сиона никогда не поразят стрелы мщения. Сердце мое, возрадуйся же в своей неприкосновенности, которую обеспечил тебе Искупитель, и благословляй имя Его весь сегодняшний день и каждый день.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Древние обещания. Книга чисел, 6 глава, 24 стих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». В 1979 году доктор Габриэль Баркай со своей командой обнаружил два серебряных свитка на кладбище за пределами старого города Иерусалима. В 2004 году, после 25 лет тщательных исследований, ученые подтвердили, что свитки являются старейшими из существующих библейских текстов. Они были погребены приблизительно в 600 году до Рождества Христова. Мне кажется особенно трогательным, что свитки содержат священническое благословение, которое, по Божьему повелению, должно было произноситься над его народом. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим». В этом благословении Бог показал Аарону и его сыновьям через Моисея, как благословлять людей от его имени. Начальники должны были запомнить слова и произносить их именно так, как Бог пожелал. Обратите внимание, как текст подчеркивает, что благословляет именно Бог. Три раза в нем говорится «Господь» и шесть раз «Тебя», чтобы показать, как Бог хочет, чтобы люди приняли Его любовь и благоволение. Задумайтесь на мгновение над тем, что говорится в старейшем из существующих фрагментов Библии о Божьем желании благословлять. Какое прекрасное напоминание о Божьей безграничной любви и о том, что Он хочет иметь общение с нами. Если вы чувствуете, что находитесь вдали от Бога, то держитесь за обещание, которое содержится в этих древних словах. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Что для вас значит мысль, что Бог желает вас благословить? Как вы можете поделиться Его любовью с другими? Бог Отец, я возношу Тебе благодарность за многие благословения, посланные мне Тобой. Помоги мне видеть радость и мир, которые Ты даришь мне, чтобы всегда славить Тебя.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Продолжая тему о ожидании в христианской жизни, прочитаем из первого послания апостола Павла Коринфянам, 1 главы с 4 стиха по 8. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Ожидание, как таковое, является неотъемлемой частью христианской жизни. Здесь апостол Павел говорит о ожидании верующими пришествия Христа. Слово Божье также говорит, что этого блаженного явления ожидает не только человек, но и сама природа, созданная Богом, и которую до неузнаваемости обезобразил человек. Сам процесс ожидания нелегок, но в данном случае блажен. Я сказал «нелегок», ибо как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете вы можете встретиться со случаями, когда свойство ожидания терялось. Наступали дни угнетенные, и ожидающий терял всякую надежду. Это было и с Давидом, и с пророком Аввакумом, который воскликнул: «Доколе, Господи?» Аввакума 1:2. И с другими мужами веры. Но при всем этом, в вышепрочитанных стихах апостол Павел ясно указывает нам на способствующие факторы, дарованные от Бога, для поддержания процесса ожидания в христианской жизни. Он говорит о том, что верующие от Бога обогатились всяким словом и всяким познанием свыше. А это познание является способствующим фактором нашему ожиданию. Так, например, мы находимся в процессе ожидания и не выходим из него, зная, что если Бог чего-то пообещал, то Он непременно и сделает. Иакова 1:17. Ибо Он не изменчив. Бог также не изнемогает. Исаии 40:27-31. Бог, ожидая обращения грешников, медлит. И Бог долготерпит до определенного времени, хотя многие считают Его долготерпение медлением. Но Он в Своих обетованиях не приложен, и нам нужно ожидать, ибо они непременно сбудутся. Эти и другие факторы, указанные в Библии, способствуют нашему ожиданию. Полезность процесса ожидания. Верующий находится в положении ожидания, не только укрепляется конечным результатом ожидания, например, ожидая блаженного явления Господа Иисуса Христа, но и сам процесс ожидания является для него благословением. С человеческой точки зрения этот процесс мучителен. Ожидай, ожидай, ожидай и еще раз ожидай. Но Библия говорит нам о том, что таковой процесс дает и нечто положительное в жизни верующего. Таковые, находясь в положении ожидания, приобретают то, что невозможно было бы приобрести другим путем. Например, общение с Господом. Псалмопевец Давид в Псалме 5, со 2 стиха по 4 говорит: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь, Господи. Рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Процесс ожидания благословен в жизни Давида. ибо, находясь в этом положении, он желает предстать пред Богом пораньше, поутру, а не где-то вечером. Или, может быть, на следующий день. И это естественно. Ожидающий делает все возможное с его стороны ускорить общение с ожидаемым. Обещание Богу. Интересно отметить, что в Библии зарегистрированы случаи, когда люди, находящиеся в ожидании долгое время, давали обещания Богу. Тем более, что их обеты были желанны в очах Божьих. Почитайте всю первую главу из первой книги Царств. Здесь говорится о обете Анны. Не имея детей, находясь в ожидании длительное время, она дала следующий обет Богу. Читаем. «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». 1 Царство 1.11. А далее она родила Самуила, который был последним судьей Израиля. В своем пророческом служении Самуил был верен Богу. От него берет начало ряд пророков, передающих письменно Божьи указания. Прославление Бога. Иногда Бог по своей милости и благодати устрояет наш путь таким образом, чтобы мы сразу могли служить во славу Божию. Но иногда нас Бог ставит в положении ожидания, которое нам иногда кажется ненужным и совершенно бесполезным. Апостол Павел, евангелист, муж веры, стремился безотлагательно возвещать благую весть и евреям, и язычникам. Но вот приходит время, когда и он находится в ожидании, казалось бы, ничего не значащем. В книге «Деяния апостолов» 17.16 сказано о Павле, ожидающем своих сотрудников в Афинах, в городе, исполненном всевозможными идолами. И как Писание говорит, апостол возмутился духом при виде всего этого. А далее его путь так устрояется, что он проповедует в Ареопаге. И после проповеди некоторые же мужи, приставшие к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамар, и другие с ними. О Дионисе существует мнение, что он был членом совета Ареопага. Таким образом, ожидание апостола Павла в Афинах своих друзей дало хорошие результаты во славу Божью. Ожидание духом. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Послание апостола Павла Галатам, 5 глава, 5 стих. Сам процесс такового ожидания является большим благословением для человека того, кто в Господе, в чьем сердце присутствует Святой Дух Божий. Ибо многие устрояют свой процесс ожидания даже и в религиозной жизни не на благодати Божьей, а на своих якобы добрых делах. Как об этом апостол Павел говорит в предыдущих стихах этой же главы. Таковые находятся в ожидании оправдания пред Богом на основании их дел, или точнее, дел закона. В противовес этому апостол говорит о верующих по благодати Божьей, верующих, которые духом ожидают праведности от веры. Они имеют на это все основания. Ибо, например, Писание о Аврааме так говорит: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Римлянам 4 глава, 3 стих. И далее, в 5 главе, 1 стихе послания к римлянам, апостол говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». В оригинале слово «ожидаем» говорит о страстном ожидании. Оно приобретается пламенными действиями Святого Духа в человеческом духе или во внутреннем человеке, утверждающего всякого верующего, что он есть Дитя Божие. Как об этом и записано в послании апостола Павла к римлянам, 8 главе, 16 стихе. И что он, оправдавшись верою в Господа Иисуса Христа, имеет мир с Богом. Именно таковой процесс ожидания Духом является для верующего уже сейчас на этой земле великим даром Божиим. Итак, Бог по своей великой милости не только призывает верующих ожидать чего-то определенного Богом в их жизни, но и способствует ему в этом ожидании и на основании Слова Божьего ясно показывает полезность такового процесса ожидания. Да поможет нам Господь ожидать обещанного от Господа Иисуса Христа и именно ожидать так, как Он желает это видеть в нашей христианской жизни.

Дорогие друзья, в течение этого часа мы приглашаем вас послушать разбор слова, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Alright, so we're in Exodus chapter 15. As we continue our journey through the Bible.
1: Находимся в Исходе, 15 главе. Мы продолжаем изучение своего путешествия через всю Библию.
0: Alright, well, the theme of chapter 15 of the book of Exodus is...
1: Тема 15 главы книги Исход.
0: Is responding.
1: Это наш ответ.
0: It's a chapter that's all about God's people responding.
1: Глава... Вот, рассказывает нам о том, как народ Божий ответили на все то, что...
0: You'll see that half of the chapter is devoted to a song.
1: Видели то, что они пережили. И вы увидите, что часть главы, она посвящена
0: song.
1: Вот, песне. То есть, часть главы — это просто песня.
0: The song that Moses sings вот after the children of Israel crossed the Red Sea on dry land.
1: Когда он переходит по ту сторону... Черного моря, которое разделилось, красное,
0: after the waters
1: разделилось
0: closed and drowned out Pharaoh's army.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать передачу «Толкование Евангелий». Через 15 минут выйдет в эфир проповедь Давида Вилкерсона. И в конце часа слушайте программу «Семейный библейский час».

сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там. Не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову». Евангелие от Луки, 17 глава, с 22 по 32 стих. В беседе с фарисеями Иисус Христос описал Царство Божье как уже наступившее. Когда же Он обратился к ученикам, то говорил о Царстве Божьем как о грядущем событии, которое будет установлено в Его второе пришествие. Во-первых, сначала Иисус Христос описал период между Его первым и вторым пришествиями. «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите». Иными словами, они будут жаждать вернуть хотя бы один из дней, когда Он был на земле, и они наслаждались общением с Ним. Эти дни были в какой-то мере предвкушением того времени, когда Он вернется в великой славе. Во-вторых, Господь говорит: «Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». Второе пришествие Господа Иисуса будет столь же зримым, как молния, которая рассекает небо от края до края горизонта. В-третьих, Иисус Христос говорит, что прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим. Эту мысль Господь Иисус высказывал Своим ученикам неоднократно. Страдание Мессии заключалось в Его отвержении и смерти. Слово «отвержение» взято из Псалма 117-го. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Псалом 117, стихи 22-23. Эти слова описывают

Но кто же причинял Мессии страдания и смерть? Ответ гласит: старейшины, первосвященники и книжники. Таким образом, вина за смерть Мессии падет на духовных руководителей ветхозаветного народа Божьего. Почему Иисус Христос стал говорить об этом именно теперь? Настало время. До крестных страданий Иисуса Христа оставалось немного времени, и к этому нужно было подготовить учеников. Несмотря на то, что апостолы не могли понять всего сказанного, наставления учителя принесли пользу. Первое упоминание Иисуса Христа о своих страданиях имело потрясающее воздействие на его учеников. Казалось, это было выше их сил. Мессия, страдания и его смерть – все это было выше их понимания. Вместе со всеми своими соотечественниками они считали, что основной отличительной чертой Мессии является власть и сила. Если Христос является Мессией, следовательно, Он обладает божественной властью, и значит, враги не могут причинить Ему никакого вреда. Теперь же Христос видел, что вера Его учеников достигла должного духовного уровня. Они теперь знали, что их Учитель есть обетованный Мессия. Теперь им уже можно было объяснить сущность Его мессианства. Главным качеством Иисуса Христа как Бога являлась Его святая любовь. Жизнь человека невозможно возродить силой. Это может сделать только Божья любовь. Если бы Церковь понимала и помнила об этом, она никогда не прибегала бы к помощи меча и силы. Непостижимая для нас любовь Божья проявилась к нам, грешникам, не в гневе и вечном осуждении, а в Божьей милости и вечном спасении. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. Любовь Божья предала возлюбленного за врагов, Сына – за ненавистников, владыку – за рабов, свободного – за невольников. Но и этим она не ограничилась, а призвала нас к еще большему, не только освободила от прежнего зла, но и обещала нам даровать гораздо большее благо. Сильна та любовь, ради которой Господь Иисус Христос, преклонив небо, сошел на землю. В-четвертых, Иисус Христос говорит о Своем втором пришествии. «Как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота». Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад, вспоминайте жену Лотову. Что хочет сказать Христос этими словами? Что жизнь человечества в день Его пришествия будет протекать самым обычным образом. В дни Ноя, перед самым потопом, люди ели, пили, женились, выходили замуж, и вдруг грянул дождь, продлившийся 40 дней и 40 ночей. В дни Лота, как только он пришел в Сигор, пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех

жителей городов сих и произрастения земли». Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Книга Бытие, 19 глава, с 24 по 26 стих. «Так будет и в день пришествия Иисуса Христа. Люди будут заняты своими обычными делами. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Два мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется». Евангелие от Матфея, 24 глава, 40 стих. «И вдруг яркое сияние на небесах, перед которым в одной части света, где будет царить день, померкнет солнце, а в другой части света, где будет царить ночь, луна не даст света своего, и звезды спадут, то есть как бы исчезнут, а также поколеблются силы небесные, то есть все, что казалось таким неизменным и незыблемым, все это покажется жалким и ничтожным». Мы знаем, как неожиданно, внезапно осиял Савла, апостола Павла, свет с неба, когда он был на пути в Дамаск. Так будет с каждым человеком на земле в день второго пришествия Господа Иисуса Христа. Будем же готовы к встрече с Иисусом Христом.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать проповедь Давида Вилкерсона. Через полчаса слушайте также семейный библейский час.
1: Мир вашему дому, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомить вас с проповедями Дэвида Уилкерсона, американского пастора и проповедника. Итак, сегодня тема 31-я. «Не убегайте от Иезавели».

Божье намерение о каждом верующем заключается в том, чтобы иметь полный контроль над его или ее жизнью посредством силы и могущества Святого Духа. Библия ясно указывает, что наше хождение должно руководствоваться Господом. Давид свидетельствовал: «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их». Псалом 21:5. Но твоя жизнь не будет под контролем, если ты являешься жертвой духа боязни, вожделения, уныния или депрессии. Если ты постоянно атакуем мыслями о безнадежности или чувствами недостоинства, твоя жизнь не находится под контролем. Если что-либо из упомянутого отображается в тебе, я молюсь, чтобы Дух Святой этим словом коснулся твоей души и побудил тебя к сопротивлению. Бог хочет, чтобы ты противостал дьяволу и очистил все отданные ему территории. Я хочу показать тебе, как один из самых сильных, благочестивых мужей во всей Библии на время потерял контроль в своей жизни и как он получил его обратно. Это история об Илии. Бог сказал этому могучему пророку созвать вместе 450 жрецов Вааловых и 400 пророков Дубравных на горе Кармил. Бог имел состязание, решительную конфронтацию с дьяволом. Тогда решилось, кто будет достоин поклонения, языческие боги или Иегова Бог. Вы помните, как огонь Господень не спал с небес и пожрал жертву на жертвеннике Илии и поглотил воду, заполнявшую ров вокруг жертвенника? Когда находящиеся на духовном распутье верующие увидели это, то пали на лица свои и прославили Бога. Тогда эти люди воспылали священным гневом, потому что они были так обмануты, подверженные негодному идолослужению, которое держало их в узах рабства. Тогда они схватили тех 850 языческих жрецов и умертвили их всех. Между тем Илия сказал царю Ахаву: «Приготовься к дождю». И пророк взошёл на гору, вымолил сильный дождь, прекративший засуху. Тогда Дух Божий сошел на него, и Илия бежал перед колесницей Ахава 16 миль обратно ко дворцу в Изреэль. Писание говорит: «И была на Илии рука Господня» 3 Царств 18:46. И действительно, никакой человек не смог бы сделать ничего подобного без Духа Божия, могущественно почивающего на нем. Личная борьба Илии началась у ворот Израиля. Когда Илия пришел в Израиль, то остановился перед городскими воротами и не хотел войти вовнутрь. Он изображал то место, где многие из нас находятся прямо сейчас. За воротами зла, отделенные от греха, огражденные от всех врагов. До этого места Илия был в полном контроле над своей жизнью. Он был возвышен, бесстрашен, ревновал о Боге и ненавидел идолослужение. Его молитвы были побеждающими. Ни одно из его слов не упало на землю, и Бог чудеснейшим образом употребил его. Илия одной рукою поколебал все силы ада. Мы не знаем, о чем думал Илия, когда сидел снаружи городских ворот. Но мы знаем, что он был человек, подобный нам. Иакова 5:17. Он был просто человек, несмотря на то, что он только что совершил. Я верю, что Илия сильно надеялся, что Бог довершит начатую им работу, извергнет все идолопоклонничество из народа. Он, наверное, думал: может быть, те праведники, которые видели ниспадший огонь, поднимутся и изгонят Иезавель из ее дворца.
Конечно, она боязлива. Она, наверное, упаковывает свои вещи и приказывает подать колесницы прямо сейчас. Могут возникнуть мятежи на улицах. И люди будут нуждаться в голосе пророка, когда все начнет рушиться. Я должен быть здесь. Пока он находился за городом, в ожидании Божьего действия, Илия чувствовал себя очень важным, очень необходимым и сильным в Боге. Но, возлюбленные, вы можете переживать что-то подобное, как Илия на горе Кармел, не спровергая крепости, превозмогая в молитвах, вырывая души из сатанинских когтей. И, однако, тотчас пережить большое падение. Самое уязвимое положение в вашей жизни, как христианина, бывает сразу же после того, как вы пережили великую победу. Много пасторов, евангелистов и обыкновенных членов церкви, бывших в сильном употреблении Божьим, упали, потому что стали неосторожными и самодовольными в час их силы. Они думали, что они уже получили такую возможность у Бога, где стали недосягаемы для атак, и что они могут справиться совсем без всяких затруднений. Но разгневанный дьявол двинулся вперед при первом знаке их самодовольства. Он впрыснул в их умы духовную гордость, и они упали, так как не были к этому готовы. Та же самая гордость была в Илии. Истинное содержимое его сердца открылось позже, когда он прятался в пещере на горе Хариф. «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». 3 Царств 19:10. Илия говорил: «Я только один такой хороший, Господи. Я только один остался в Израиле. Кто еще сражается за тебя?» Две разных битвы отражаются в этой истории. Битва на горе Кармил никогда не происходила между Илией и Изавелью. Она была между Богом и дьяволом. Илия был исполнен Духа Божия, а Изавель была одержима сатаной. Это была битва между силами ада и Божьим обобщенным телом на земле. Это такого вида война, в которую большинство из нас теперь вовлечены. Это битва за моральную нравственность между Церковью Иисуса Христа и работниками беззакония, участниками абортов, предприимчивыми торгашами наркотиками, щеголяющими гомосексуалистами, порнографами, безбожными политиками. Однако в истории с Илией мы также видим, как развертывается и личная борьба. И эта битва происходит между дьяволом и Илией одним. Сатана говорит: «Я, возможно, потерял битву за церковь, но я устремляюсь за Божьими мужами». И Изавель представляет сатану в этой истории. Все, что она делала, руководилось дьяволом. Она была его инструментом, чтобы внести замешательство, беспорядок и суматоху в Израиль. Послушайте, как Божье Слово изображает ее. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих». Откровение, 2 глава, с 20 по 22 стихи. Изавель является прообразом дьявола, гнусного, для которого миновало время для покаяния. Она представляет собой соблазняющий дух, который работает в мире сейчас, желая внести всякую смесь в дом Господень. Целью этого духа является то,
чтобы обокрасть церковь во всяком священном служении, принадлежащем Отцу. Он ищет пути, чтобы увести верующих от служения Богу с чистым сердцем. И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. 3 Царств 19:1. Изавель слушала, когда Ахав рассказывал, как чудесный огонь не спал с небес на жертвенник Илии, как люди пали на землю в благоговении и страхе Божьем, и как они умертвили ее 452 аловых жрецов и 400 пророков дубравных. Внезапно лицо Изавели сделалось красным от гнева. Этот дьявол восстал в ней. Она сказала: «Я, может быть, потеряла всех моих пророков. Я, может быть, потеряла почтение и благосклонность, которые я ожидала от народа Божьего. Этот удар разрушил все мои планы. Но теперь я пойду, чтобы разыскать Илию. Я направлю все мое внимание на этого слугу Божьего, причинившим такой хаос в моем царстве. Будь что будет, но я схвачу этого человека». В это время Илия сидел за городом, размышляя о Божьем деле, непорочный, победоносный, без единой и нечистой мысли в его уме. Внезапно посланец сатаны является с уведомлением из ада, и послала Изавель посланца к Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Сатана угрожал: «Илия, можешь считать себя мертвым? Ты зашел слишком далеко, и битва теперь мною, между мною и тобою. Ты уже получил свое, теперь ты мертв». Возлюбленные, Бог допускает такой личный вызов на поединок по причине. И по той же самой причине каждый благочестивый, посвятивший себя на служение верующий, должен пережить такую же битву. Видите ли, одно дело – противостать работникам беззакония. Когда вы видите, как работают вражеские силы в Америке, судьи решают вынести Божье имя из школ, доктора убивают нерожденных младенцев, лесбиянки проповедуют из-за церковной кафедры, то вы знаете, что сатана действует против всего тела Христова, и это наша общая битва. Но совсем другое дело, когда вы предстаете лицом к лицу с разъяренным дьяволом, и он вышел, чтобы лично схватить вас. Он устремляется за вами, как за личностью, потому что даже в Царстве Божьем почувствовалась волна удара, которым вы поколебали ад. Это была ложь, что Изавель убьет Илию. Дьявол использует ложь и страх, стараясь взять контроль над жизнью верующих людей. И он сделал это с Ильей. Во-первых, Изавель поклялась богами, которые уже были разоблачены, как бессильные. Или нечего было бояться тех богов. Больше того, Бог поставил огненную стену вокруг Илии. Он окружил его слугу огненными колесницами и множеством ангелов. Пророк был вне всякой опасности. Но Илия тогда не думал о тех колесницах. Не думал он и о Боге, который был с ним на горе Кармел. Тот, кто также мог помочь ему в его личной битве. Но Илия запаниковал. Писание говорит: он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. Всего через несколько часов он перешел от священной отваги, уверенности и авторитета к страху, отчаянию и замешательству. Вы должны понять, что дьявол не мог убить Илию. Только Бог держит ключи жизни и смерти. Кроме того, дьявол не хотел убивать Илию, так как он знал, что смерть только ведет Илию в Божие присутствие, и он будет недосягаемым для дьявола. Тем не менее,
спустя всего 24 часа после Великой Победы. Пророк сидел в пустыне под кустом можжевельника и горевал. «Я уже достаточно натерпелся. Я больше не могу. Я хочу умереть». А сам отошел в пустыню на день пути и, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. «Я спрошу вас, не сидите вы тоже под можжевеловым кустом? Не истомлены ли, сконфужены, и жизнь ваша не вышла ли из-под контроля? Не исчезла ли вся сила? Все победы быстро поблекли, а страх и отчаяние овладели вами. Не приходилось ли вам говорить: достаточно, Господи, я хочу умереть?»

Дорогие друзья, это была проповедь Дэвида Уилкерсона на тему «Не убегай от Иезавели». В студии были Игорь и Татьяна Карпенковы. Надеемся, что эти проповеди помогают вашему духовному росту. Пусть Бог вас обильно благословит и даст Бог до новой встречи!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать семейный библейский час.
1: Добро пожаловать на семейный библейский час. Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

0: Сегодня мы побеседуем о той теме, которая знакома каждому, но поговорим о ней немножко с другой точки зрения. Не с библейской, такой конкретной, четкой, но со стороны рассуждения, со стороны размышления. Итак, первое, о чем хотелось бы в общем сказать, эта беседа будет о Вараве. Правда, неприятная личность? Конечно, нет. Не хочется даже вспоминать, потому что имя Варавы — это как бы цена за то, что Господь Иисус Христос был отдан на распятие, на мучение. Но немного позже нам станет ясно, что судьбу Варавы повторяем мы порою. И поэтому будем внимательны к той беседе, которую мы проведем, потому что это поможет нам в нашей дальнейшей жизни и в нашем следовании за Господом. Но в начале нашей беседы я бы хотел, чтобы в эфире прозвучала песня о том, как Христос нас возлюбил и ушел на Голгофу ради того, чтобы мы были спасены, чтобы мы имели жизнь вечную. Итак, в Иерусалиме есть тюрьма, которая легко могла бы быть той, в которой 19 веков назад три преступника ожидали смертной казни. В подземелье тюрьмы есть темные, глухие камеры для одиночников. Если бы стены одной из них могли бы говорить, они рассказали бы нам, возможно, следующую историю. Варава метался по холодному влажному полу своей одиночной подвальной камеры, в любую минуту ожидая вывода на распятие. Он вполне заслуживал смертной казни. Он был бунтарь и убийца. Он убивал во время мятежей и считался самым опасным врагом общества в 30-м году новой эры. Но распятие ожидал не он один. Там было еще двое разбойников. Все трое были закованы в цепи. Все трое ожидали распятия на кресте. Будучи самым опасным преступником, Варава должен был быть распят на среднем кресте. Сидя на полу своей камеры, он не слыхал молотков воинов, приготовлявших кресты к распятию. Но он думал о предстоящих мучениях, рассматривая свои ладони и представляя себе, как их будут рвать острые гвозди, когда его тело повиснет на них на кресте. В его памяти ярко вставали распятия, свидетелем которых он бывал в прошлом. Он видел, как медленные мучения жертв продолжались иногда до двух дней. А теперь в любой момент могли прийти за ним. В любой момент могли зазвенеть ключи стражников, и их грубые руки могли увести его на место казни. Вдруг высоко над ним, в зале суда, Варава услыхал шум и движение, как бы многочисленной толпы. Не имея малейшего представления о той драме, которая разыгрывалась там, Варава подумал, что его очередь подошла, и роковые шаги вот-вот послышатся за его дверью. Но там, наверху, происходило совсем другое. Перед римским проконсулом Пилатом стояла неразрешимая задача. Толпа привела к нему нового арестанта и требовала его распятия. Веря, что этот человек невиновен, Пилат искал повода отпустить его. И вдруг его осенила блестящая мысль. У евреев был праздник Пасхи. По традиции на праздник полагалось отпускать одного из осужденных преступников. Почему бы не предложить народу сделать выбор между новым арестантом Иисусом и убийцей Вараввой? Они, несомненно, пожелают отпустить Иисуса, зная, кто такой Варавва. Сидя в своем подвале, Варавва не слыхал всей этой процедуры и заданного Пилатом вопроса: «Кого хотите, чтобы отпустил я? Иисуса, называемого Христом, или Варавву?» Но зато ответ народа ясно донесся до его слуха: «Варавву!» Испуганный Варава прижался ухом к стене. Чего от него хотели? Второго вопроса Пилата он тоже не расслышал. «Что же я сделаю с Иисусом?» Ответ был громче вопроса. «Распни его! Распни!» И его хорошо расслышал Варава. Его опасения подтвердились. Послышались шаги. Кто-то шел к дверям его камеры. Зазвенели ключи. И тяжелая дверь заскрипела на ржавых петлях. Вошли стражники. Но никто не хватал Вараву. Сотник рявкнул. «Иди, ты свободен». «Они смеются надо мной», — подумал Варава. «Они хотят усугубить мои мучения». Но сотник указал на дверь и повторил: «Выходи, ты свободен». Едва веря ушам, Варава несмело двинулся в сторону дверей, все еще думая, что все это сон. Его освободили от цепей, и он вышел из темницы. В Евангелии от Марка мы читаем: «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Марка 15:15. Выйдя из темницы, Варава примкнул к толпе, которая шла за город к холму, на котором совершались казни. Он держался в стороне и украдкой бросал взгляды на кресты и тех, кто на них висел. Он знал двоих разбойников на крайних крестах. Они сидели вместе в тюрьме. Но кто же это был на среднем кресте? Варава ломал себе голову и напрягал зрение, но не узнавал третьего казненного. Пришлось обратиться с вопросом к рядом стоявшему человеку. Тот ответил: «Я был прокаженным, от меня шарахались на улице, и я должен был уже на расстоянии кричать: „Нечист, нечист!“ Я жил за городом в пещере и не мог прикасаться ни к жене, ни к детям. Этот же человек прикоснулся ко мне, и я был моментально исцелен. Сегодня я снова дома, в семье, работаю и содержу жену и детей». Подслушав этот разговор, другой человек вмешался в него. «Я был слепорожденным. Я не видел лица матери моей, не знал, как прекрасны закаты и восходы солнца до тех пор, пока этот человек не пришел и не коснулся меня. С тех пор я вижу. Неужели ты не знаешь, кто он?» Варава задумался. «Значит, на среднем кресте был Иисус. Но о нем Варава слыхал только хорошее. Он исцелял, учил и утешал людей». Варава содрогнулся. «Я должен был быть на этом кресте. Я преступник, а не он. Он праведник». Есть легенда о Вараве, в которой говорится, что во время трехчасовой тьмы, когда Иисус был на кресте, Варава подбежал к нему и просил: «О, Иисус из Назарета, я не знаю о тебе много, но одно знаю — ты висишь здесь вместо меня». Если действительно, раскаявшись, вор и убийца Варава смог на один момент схватить смысл страданий Христа, смысл его заместительной жертвы ради его спасения, он сегодня на небе. Вы спросите: «Убийца на небе?» Да, Иисус умер за всех преступников, включая и убийц. Помните, что Моисей, Давид и апостол Павел даже все были виновны в этом преступлении. В чисто судебном смысле Варава был свободен, потому что Христос умер вместо него. Ему не нужно было больше бояться новых следствий, судов, судей и тюремщиков. Он был освобожден. Все проклятие и унижение его прошлой жизни было перенесено на Христа. Варава, убийца, был свободен. Дорогой друг, образно Варава представляет собою все падшее человечество. Он представляет вас и меня. О нем говорят все четыре Евангелия, и это не случайно. Бог хотел преподать нам весьма важный урок. Повторение — мать учения. И Бог повторяет этот урок для нас четыре раза в каждом Евангелии. Варава в переводе это имя означает «сын своего отца», а мы, как сыны Адама, все члены павшего человечества. Варавва был мятежник, смутьян, бунтарь, и мы бунтари против Бога. Мы совратились каждый на свою дорогу. Варавва нарушил гражданский закон, а мы нарушили Божий, и потому, как Варавва по римскому закону должен был быть казнен в назначенный срок, так и мы должны будем предстать на Божий суд в назначенный Богом день. Варавва был в цепях буквально, а мы находимся в цепях грехов и плохих привычек, ложных взглядов и убеждений, от которых невозможно избавиться. Да, Варавва представлял всех нас. Что, если бы он отказался от своего освобождения и ответил бы воинам: «Я останусь здесь, пока не стану порядочным человеком»? Он умер бы в тюрьме. Варавва был освобожден не потому, что он был невинным, а потому, что Иисус умер вместо него, понес на себе его наказание. Варавва ничем не заслужил своего освобождения. Он был спасен не потому, что был хорошим, а именно потому, что был плохим. И для нас, Варавв 20 века, весь остается той же. Несмотря на то, что мы тоже мятежники, бунтари, нарушители божественного закона и противники Бога, мы можем получить освобождение от проклятия и смерти только потому, что Христос умер за нас. Эту свободу невозможно заслужить. Христос своими страданиями снимает с нас проклятие и осуждение и открывает перед нами новую возможность идти и больше не грешить. Сегодня всякий, кто сидит в мрачной темнице греха, может, взглянув душой на Голгофу, сказать, что принимает заместительную жертву Христа, и быть навсегда свободным. Благодаря жертве Христа мы свободны, суд не грозит нам, и мы можем жить в мире и радости. Там, на кресте Христовом, узрел я в свете дня страдальца верного Отцу, что умер за меня. Душой прильнувши ко Христу, я глубже познаю любви Господней полноту и пустоту мою.
1: Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес: «Семейный библейский час», индекс 150000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 10092, Общество по изучению Библии.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предлагаем вам присоединиться к разбору Слова Божьего, который проводит пастор Леонид Киарогла. По окончанию этой программы выйдет в эфир детская передача «900 секунд доброты».
2: Приветствую вас, братья и сестры. Я хочу поблагодарить хор. Сегодня хор пел очень много о небе. И такие красивые псалмы, и красивые песни, слава Богу. Это мечта многих христиан. За 2000 лет очень много христиан поют о небе. Это, наверное, самые красивые песни, которые есть, песни о небе. Но мы с вами на земле, еще на земле. И поэтому мы откроем с вами 10 главу послания к евреям, и мы будем продолжать читать из этого, из этой книги. Итак, послание к евреям, та же 10 глава. Сегодня, надеюсь, мы закончим один отрывок. С 26 стиха. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готово пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при 2 или 3 свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь. Еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Как я говорил, Сергей Викторович провел разбор и детально раскрыл все содержание этого отрывка, а мне осталось как бы еще добирать что-то там, то, что вот у меня было в конспекте, я хотел бы об этом с вами поделиться. И в прошлый раз мы говорили с вами о непроизвольных грехах, мы говорили с вами о том, что речь здесь идет, вот в этом отрывке, этот отрывок самый, наверное, страшный в Новом Завете. Здесь речь идет о том, что человек доходит до такого состояния отступления, что его жизнь, его слова, его мысли, его грехи становятся очень страшными. Страшными и по своей сути, и по своей силе, и по тому, как относится к такому поведению сам Бог. Я говорил о том, что вот это познание истины и произвольный грех относится, и Сергей Викторович об этом сказал, относится конкретно к моменту,

говорим о другом, о грехах против Бога. Дело в том, что все эти 10 видов грехов, которые я перечислял в прошлый раз, они в той или иной степени, но касаются нас или наших ближних. Я, когда грешу, допустим, по вспыльчивости, я наношу сразу я совершаю два преступления. Во-первых, против человека и против самого себя. И очень многие грехи у нас, они направлены против себя, либо против другого человека. Но есть разряд грехов, и об этом мы сегодня поговорим, они направлены непосредственно на Бога, на Христа. И я считаю, что вот этот букет грехов святотатства, это три греха, это попрание Сына Божия, непочитание за святыню кровь завета и оскорбление Святого Духа. Это вот этот страшный дьявольский букет, и мы об этом поговорим. Эти грехи направлены непосредственно в небеса, против Бога. Вторая глава первой книги Царств. Вы помните, если сыновья Илия были негодными людьми, и Бога не знали, и доставляли очень много неприятных минут и своему отцу, и народу. И когда уже молва дошла до такой степени, что Илий выговаривает уже им, и он говорит одну потрясающую фразу, 25 стих, он говорит это и с грустью, и с отчаянием. «Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» И здесь Илий четко разграничивает, так же, как и мы сегодня будем делать, грехи против человека, включая самого себя, и грехи против Господа. Вот грехи против Господа являются наитягчайшими грехами. Понимает человек это или не понимает, но такое происходит. Конечно, в основном, в большей степени, мы не доходим до этого состояния. Это уже некоторые исключения, когда человек доходит до такого ожесточения, что он начинает грешить. Давайте мы поговорим, вот первый момент. Здесь написано, что «Сколь тягчайшим, вы думаете, наказание будет, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия». Что значит «попирает Сына Божия»? Попрание – это топтать, втаптывать, растаптывать, когда мы ногами что-то делаем. Естественно, здесь речь идет не о физическом моменте, а о процессе втаптывания. Но если мы читаем по книгу Псалтырь, там иногда такое проскальзывает, такие слова, что враг втоптал мою душу в грязь или втоптал меня во что-то. И мы понимаем, что это такое образное выражение, которое раскрывает тяжелейшее состояние, когда кто-то тебя унизил. Когда кто-то тебя оскорбил, когда кто-то растоптал твое доброе имя. Мы даже используем это выражение в наше время. Неправедные обвинения, лживые обвинения, слухи. Можно из доброго имени буквально уничтожить человеческое имя, достойное имя. И потом он пусть разбирается сам, но слухами, какими-то вещами можно действительно попрать личность. Но здесь идет не просто речь о человеке, здесь речь идет о попрании Сына Божьего. Я где-то читал, что в Японии во время гонения на христиан император приказал сделать такое распятие, и вот крест, распятие, как бы в величину такую, как будто это настоящий Христос на этом кресте. И он положил там на площади где-то и сказал, что кто не верит в Христа, кто готов отречься от веры в Него, он должен пройти и наступить на лицо этого распятия. И люди, неверующие во Христа, они проходили, наступали, а те, которые верили во Христа, отказывались это делать, и их ждала неминуемая казнь. И говорят, что по прошествии какого-то времени от этих ног людских лицо Христа было уничтожено, растоптано, стерто в грязи, в пыли, и трудно было даже разобрать, что это лицо человеческое. Это происходило в истории, это есть момент такой действительный, но сегодня не обязательно искать где-то распятие, чтобы наступить на это. Человек по-другому может совершить этот тяжелейший грех в своей жизни. Как это происходило в то время, как это происходит сейчас, но я выбрал примерно 5

таких пунктов, когда этот грех проявлялся в то время и, возможно, проявляется сегодня, именно попрание Сына Божия. Первый момент, когда евреи не верили в его мессианство. Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Лука 23, 11. «И раздев его, надели на него багряницу, и сплетший венец из стерна возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“» Матфея 27, 29. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», и делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус. Лука 23, 34-36. Основной удар был направлен вот в этих фразах на Христа. «Если ты Сын Божий, если ты Мессия, если ты Богом избранный, то докажи, то яви». И все это сопровождалось хохотом, смехом и унижением. Вот это было попрание того имени, того мессианского служения, той причины, почему Христос пришел в этот мир. Он пришел как Мессия для своего народа, и обратно он получает вот такое отношение. И на кресте говорили: «Если он Христос, вот пусть сойдет и уверуем». И сегодня, когда люди, и евреи, и нация как таковая, и люди, пусть даже язычники, смеются над мыслью о том, что Иисус Христос есть единственный посланник на эту планету, единственный Мессия для своего народа, для спасения рода людского, для спасения язычников, и люди высмеивают эту идею, это является грехом богохульства. И то, что мы сегодня видим, когда на телевидении, когда на книжных полках появляется именно литература или какие-то фильмы, они направлены на высмеивание самой идеи, что кто-то когда-то вот в лице Иисуса Христа взял грехи всего мира, всех времен на свои плечи и понес и пал жертвой за эти грехи. И люди хохочут, люди действительно воспринимают это, ну, как безумие. И если бы была бы просто, люди не верили бы в это, да, или там сомневались бы в этом, но люди, когда допускают мысль высмеивания этой истины, это уже подходит к той вот этой мысли попрания Сына Божьего. Второй момент – неверие в Его воскресение. Это тоже граничит с богохульством. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: „Об этом послушаем тебя в другое время“» Деяния 17:30-32. Мысль и истина о воскресении тоже кажется безумной для людей. И для евреев эта идея казалась безумной. Воскресение Христа. И эти философы вот на той площади в Афинах, они буквально готовы были слушать апостола Павла долго, но до момента воскресения. Как только он сказал, что Господь предопределил мужа, и через него он будет судить этот мир, люди начали высмеивать его. Сегодня, неверие в истину о воскресении, когда люди говорят: действительно, все здесь закончится, какое воскресение, что там ждет? Или когда говорят: ну о каком пустом гробе вы говорите? Ну это же безумие, в наш век, просвещенный, умный. И хотя вы можете привести, есть прекрасная книга Джоша Макдауэлла «Свидетельство воскресения», других авторов христианских, ну буквально там все, казалось бы, все сомнения и научного мира, и пытливого ума людей,
людей, насчет того, где мог оказаться Иисус, что стало, почему гроб был пустой. И вот выдвигались бесконечные теории, еще начиная с 3 века, и до сих пор украли ученики, он не умер, он встал, ушел, пропал. И бесконечные какие-то теории. Даже сами те, которые говорят об этом, понимают всю слабость выстроенных вот этих догадок. И когда есть такие сильнейшие контраргументы, приводится и логика, и просто здравый смысл, и ты понимаешь, что действительно, ну, действительно ученики, которые были трусливы в тот момент перед, возле дома Анны Каиафы, там, и боялись, разбежались, кто-то отрекался от Христа, чтобы такую перемену получить буквально через короткое время, без воскресения Христа, если эти ученики знали, что их учитель мертвый где-то гниет, пусть даже завернутый в эти благовония, но зная, что он действительно умер, но они выходят и с такой смелостью, с таким мужеством, дерзновением переворачивают мир. И 3000, 5000, покаяние за покаянием, вся нация вдруг начинает рыдать, и христианство доносится вот от Иудеи до Самарии, потом дальше и дальше, до края земли, и сказать, что все это основано на какой-то лжи, что Иисус, он жил, но он умер, его там где-то спрятали и использовали его имя, чтобы начать новую религию. Но это такая несусветная глупость, что даже сами те люди, они понимают, как это? Ну, нету в истории еще такого. Но люди не готовы умирать тысячами за обман, за ложь. Понимаете? Ну, и никто из этих 12 апостолов, не считая Иуды, зная, что это было бы ложью, но не прокололся нигде, не отрекся от своих убеждений, и идти на пытки, зная, что это неправда, но это абсолютное безумие. Так вот, когда человеку приводятся уже все аргументы, да, и он все равно не верит в воскресение, он высмеивает эту идею, это тоже на грани богохульства, это тоже очень серьезный грех. Не веря в его силу, третий момент, придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца, девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит», и смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. Лука 8:51-50. Не веря в силу Христа, не веря в силу Божию, игнорирование этими стихами, с его могуществом, его властью, историческими доказательствами, когда человек не верит в это тоже оскорбление, это тоже попрание Сына Божия. Если Иисус говорит о том, что девица не умерла, но спит, зачем нужно смеяться над ним в этот момент? Вот этот смех, это подчеркивает, что они считали, что Иисус не понимает, в чем дело. Они видели страдания ребенка, они уже пощупали, она холодная, может быть, она одеревенела, может быть, и они прекрасно знают, что она умерла. Иисус говорит: нет, она не умерла, она спит. И вот они смеются над этим. Когда человеку говоришь, что Бог может спасти тебя, Бог может помочь тебе, Бог может явить свою силу в твоих труднейших обстоятельствах, и человек говорит: не говори мне об этом, ты лучше либо дай денег, либо скажи, кто мне поможет, человек не хочет слышать, что помощь может прийти с небес. Он отвергает это, он не верит в силу Божию, он насмехается над ним. Сколько мы слышали, что типа пока сам ты не руками своими не поможешь себе, никакой Бог тебе никогда не поможет. Это была целая философия. И говорили о том, что когда человек надеется на Бога, он доказывает свою слабость, что он настолько неустойчивый, ему нужны костыли. Он верит в Бога, потому что он сам не способен стоять твердо на ногах и отвечать за поступки, и идти каким-то целям. И не веря в то, что Бог может проявить свою силу, это тоже является грехом по отношению ко Христу. Четвертый момент. И обратите внимание, вот везде, где я читаю, первый пункт, второй пункт, третий пункт, везде мы встречаемся фразой «они смеялись над ним».
смеяться над Христом – это признак унижения, признак того, что ты действительно втаптываешь Его, Его имя, Его честь, Его достоинство. Четвертый момент – неверие в Его слова. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Лука 16, 13, 14. Вот в этом случае мы встречаемся с вами с неверием не просто в его силу, а с неверием в его слова. Бог говорит во Христе, Он говорит, что невозможно служить и двум богам. Он говорит глубочайшую истину, что человек, хочет он или нет, он все равно кого-то больше будет любить, кого-то меньше. Он не может разорваться и одинаково служить и тому, и другому. Более того, Христос подчеркивает в этом месте, что любовь к деньгам – это не просто любовь, я хочу быть таким здравым, чтобы себе обеспечить на черный день там что-то, это вот благоразумие. Он говорит, это может быть Богом, это может быть идолопоклонством. И Он говорит о том, что это достаточно серьезная проблема. Но в этот момент, когда люди, которые были уже сребролюбивы, слушая все это, они смеялись над ним, над его мыслью, над его словом, над его поучением. И сегодня действительно, если собрать людей и говорить об этом то же самое, пойдите к какому-то бизнесмену, пойдите к какой-то компании или там людям, которые действительно день и ночь заняты этой мыслью. Как сделать вот то, чтобы у меня было больше, чем у соседа? Как вечно добраться до какой-то суммы? Вы знаете, я недавно одному молодому человеку сказал, у него была мечта заработать первые 10 тысяч, потом заработать 50 тысяч, потом заработать 100 тысяч. Я смотрю на него и сказал, ты знаешь, никогда у тебя, он же достиг всего этого, он сейчас цель миллион. Я ему сказал, никогда не будет такой цифры, которой нельзя было бы захотеть прибавить еще одну единицу. Не существует такого числа. То есть ты всегда будешь, вот дойдешь до этого горизонта твоей мечты, а там открывается другой горизонт, ты опять захочешь, опять. И знаете, он сказал, что да, вы правы, я об этом начал думать. Потому что это опасная дорога, когда ты начинаешь в этом видеть уже зависимость, и ты уже поклоняться начинаешь. Это мамон, это действительно Бог с маленькой буквы. Слышали это все фарисеи, но они были уже внутри, они уже были таковыми. А когда человек уже таковой, он не принимает эти слова за обличение, он не слышит в этих словах серьезное предостережение, и он предпочитает лучше отмахнуться таким смехом, улыбкой, и повернуться, и пойти заниматься этим дальше. На самом деле, это тоже попрание Христа, когда человек серьезно не воспринимает его слова. Пятый момент, который говорит о том, как человек может попирать Сына Божия, ненависть ко Христу. «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел». И 23 стих 15 главы Иоанна. «Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего». И 24, и 25, «Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели Меня напрасно». Наверное, вот ненависть ко Христу как бы закрывает вот этот клубок вот этих примеров или граней попрания Сына Божия. Вы знаете, иногда человек беспричинно ненавидит Христа. Христос тебе ничего плохого не сделал, но сама мысль даже, когда человек слушает о Христе, откуда-то появляется эта ненормальная ненависть, и человек начинает всякими словами грязными, всякими нехорошими словами говорить о Христе, не понимая, действительно, Он тебе ничего плохого не сделал.
Сама истина о Нем, что Он является Спасителем, Он является жертвой, Он является Искупителем, вводит человеческое греховное существо в состояние вот такой, когда человек не хочет смириться, не смягчает свое сердце, не умиляется, он тогда идет по-другому. Вот тогда вторая часть его появляется, как будто дьявольское что-то, ненависть. Я не забуду, когда я рассказывал о такой группе мужчин о Христе, будучи еще молодым, и один из них сказал: «Ах, плохо его били, что не добили его, что он, вот он не умер, я не верю», он говорит, «в это, его просто плохо избили, надо было лучше». И вот с такой ненавистью в глазах. Это страшно. И тогда еще Иисус говорит: «Меня возненавидели напрасно». И Он говорит: «Если бы я не сделал бы столько дел», а дела, именно добрые дела, Он не говорит о чем-то другом, дела спасения, сколько слепых, глухих, Он все делал. И даже другие говорили: «Ну, все хорошо делает». И вот Он это делает, а противовес, вот обратно все это выливается в такой неприязни, в ненависти к Нему. Это все говорит о том, что это очень серьезное преступление, очень серьезный грех. И знаете, коли это место говорит все-таки о евреях, о людях, знающих Бога, об отступниках, я заметил странную вещь, которая происходит с верующим человеком. Вы знаете, а все-таки, если верующий отпадает, иногда он говорит страшные вещи. Вот как Димас возлюбил нынешний век и остался где-то там. Вот когда человек уходит от Христа, то потом он не просто уходит и мучается, что вот он ушел, а ему же надо как-то доказать себе, что он сделал правильный шаг. Ему постоянно нужно глушить свою совесть, свое сердце, этот ужасный шаг отступления. И откуда-то появляется эта дикая ненависть к церкви, к служителям, к членам церкви, к деноминации. Вот ты поговоришь с ним, и он тебе начинает 1000 причин, почему я ушел с вашей этой церкви, моей ноги там не будет, я не хочу слышать ни вас, ни вашего Бога. Это страшные вещи. И казалось бы, ты же вчера там был. И начинается вот это литься, вот эта грязь, перемешанная с ненавистью. И ты понимаешь вот эту притчу, о котором Христос говорил. Вы помните, когда Он приходит, опустошается дом, а потом нечистый дух уходит, ходит по безводным местам, возвращается и видит, что там никого нет. И вселяется, берет с собой еще 7 худших его, и становится для того человека все это состояние хуже, чем было до этого. И иногда отступники-христиане в своей жестокости, так же, как некоторые предатели своего народа или своих армий, становились полицаи какие-то, да, они проявляли свою жестокость. Я недавно читал об одной женщине, которая расстреливала русских людей, русских пленных даже. И немцы, фашисты, предпочитали дать пулемет ей. Они даже сами не хотели это делать. Они давали ей пулемет, она выпивала водку и шла на расстрел. И она убивала, уничтожала, расстреливала пленных, расстреливала других людей. И она после этого жила долгое время, поменяла фамилию, она была почетным гражданином какого-то города, у нее была своя семья, она получала даже медали какие-то, никто не знал о ее прошлом. Но вот когда все это раскрылось, ее арестовали, ее казнили, она была последней женщиной, которую в период Брежнева, в 76-м, что ли, году расстреляли. Но суть такова, что она не раскаялась до последнего. Даже когда ее арестовали, и даже потом, когда они нашли вот это все исторические материалы, немцы сами удивлялись жестокости этого человека. И много таких примеров есть. И иногда вот верующие пишут самые такие статьи иногда, да, против Бога, бывший там, они пишут самые грязные, самые клеветнические порой. И везде ты чувствуешь, ты видишь, какая ненависть владеет сердцем этого человека. И ты понимаешь, что бедная та душа, она стала на войну не с церковью,
не со служителями, она стала на войну с Богом. И вот там очевидный, конечно, конец, и мы знаем, что в этой войне другого победителя не может быть. Бог еще никогда не проигрывал ни перед кем. Это ненависть по отношению ко Христу, это попрание Его. Что мы можем сказать о следующем моменте, а вот о следующем из этого трилистника ненависти по отношению к Богу? Кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета? Не почитать за святыню кровь завета. О чем это говорит? Ну вот здесь мы можем ближе уже, дело может касаться нас. К сожалению великому, и это касается меня и каждого, сюда входит равнодушие наше на вечере, когда мы слушаем о страданиях Христа, когда мы говорим о крови Иисуса Христа, когда мы говорим буквально о физических страданиях, о том, что Он переживал, и о том, как мы достались Ему. И если вот эта проповедь, если это истина, или когда мы перечитываем те главы, где говорится об Его страданиях, и оно абсолютно не касается, я как бы читаю уже знакомую книгу, я читаю знакомые истории, я знаю, что сейчас будет, я знаю, что вот Он сейчас говорит ученикам, предсказывает свою смерть, страдания, потом я читаю, вот Его повели, а вот там Он падает под ношей креста, вот Его распяли, вот Его там смеются над Ним. Я это читаю, и абсолютно у меня состояние не колеблется. Просто читаю и читаю. Вот здесь есть одна вещь очень серьезная. Когда человек привыкает к крови, как врачи, наверное, как медсестры, наверное, и когда кровь абсолютно для них не является чем-то таковым, на что стоит обращать какое-то особое внимание. Не почитать кровь Христа, кровь завета, это значит либо равнодушно относиться к подвигу Христа, отсутствие трепета и благоговения, когда речь идет о Его крови, пренебрежение силой крови, непонимание того, почему вообще кровь должна была пролиться. Ну, неужели у Бога другого метода не было, у всемогущего Бога? Ну, взял бы он дьявола с ангелами, скрутил бы, выкинул бы, мы даже не знали бы. Даже если бы после этого, неужели другого пути не было спасти род людской, а нужно было бы, чтобы сам Бог стал человеком, в котором текла кровь настоящая, и чтобы эта кровь потом пролилась на кресте. Почему нужно именно было так спасать людей? И когда человек за все свое христианство не задумывается над этим, не пытается хотя бы для себя определить, понять, узнать глубину, это серьезное преступление. Это мое мнение. Это серьезное преступление, потому что человек воспринимает это как форму, как обычное нечто, но не придает теперь особое значение, особый трепет, особое благоговение крови Христа. Поэтому здесь звоночек такой есть по отношению к нашей жизни, нам, христианам. А в то время, и особенно, конечно, ненавистники, отступники, они абсолютно не воспринимают мысль о том, что Христос умер, и Он пролил свою кровь за тебя. Они отвергают это, они презирают это, они говорят, чем он лучше, чем другой человек. Вот тот там за меня умер, тот там сделал что-то, а это какой-то грех, какая-то вечность. Мне нужна реальность какая-то. И когда человек низводит кровь Христа, крови других людей, пусть хоть мучеников, пусть хоть святых, но ставит знак «равно», это тоже оскорбление, это тоже страшный грех. Ни в коем случае нельзя низводить кровь Христа, как кровь другого человека. И третий момент, последний момент сегодня. И духа благодати оскорбляет. Духа, который дан людям по благодати, который несет с собой благодать, и дух, который раскрывает Божие отношение к нам. Вообще задача Святого Духа
его такая функциональная особенность – раскрывать душе, грешной душе, погибшей душе, раскрывать, что Евангелие – это добрая весть, это весть о спасении, это весть о благодати Божией, что там на Голгофе произошло нечто, которое для тебя важно знать, ты должен об этом знать. Если ты посмотришь на того, кто на кресте, ты увидишь, как эти бедные люди, евреи в пустыне, ужали змеем, им надо было взглянуть, если ты хочешь жить, ты видишь эту рану, ты, змей отходит от тебя, и ты видишь, как это опухает, это начинается заражение какое-то, и ты, как спастись в пустыне от этого, ты знаешь, что никакого лекарства, и умирают люди, и тебе вдруг говорит, вон туда, посмотри, вон туда, поднял Моисей на шесте медного змея, что мне нужно делать, бежать туда, нет, только посмотри, я же не успею. Только взгляни, обрати внимание. И вот человек, когда верой просто обращал внимание, он становился здоровым, исцеленным. То же самое Дух Святой указывает сегодня на Христа. Его задача показать благодать людям. А в Писании мы, к сожалению, встречаемся с таким явлением, как Ефесянам 4:20. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». И знаете, мы иногда думаем, что оскорбить Святой Дух – это, ну, нужно какой-то грех, какое-то слово сказать. Мне вчера по почте получил от какого-то брата, я даже не знаю, кто мне пишет. Скажите, пожалуйста, вот что значит оскорбить Святой Дух? Это что-то обязательно сказать богохульное ему или это что-то другое? Мы читаем здесь, не оскорбляйте Святого Духа, которым мы запечатлены в день искупления. И дальше, всякое раздражение, ярость и гнев и крик и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Вот если в контексте брать и смотреть, о чем идет речь, речь идет о таких вещах, на которые мы иногда даже не обращаем внимания. Ну что тут такого? Ну сказал. Ну что из этого трагедию сделать? Ну вот такой я. И вот мы вот эти вещи, вот раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречие со всякой злобою, это является... Но серьезным преступлением оно огорчает Святой Дух. Более того, оно оскорбляет Дух Божий в человеке. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Деяния 7:51. Это говорит Стефан людям, верующим в Бога. «И сказал Господь, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Вот Бытие 6:3. Еще с тех самых первых времен Божие сердце, оно было, причинена была такая боль пренебрежительным отношением к Нему, Духу Святому. Как это выглядело, что творилось? Написано в Бытие, что всякая плоть растлилась, всякая плоть выбирала свои пути, никто не обращал внимания ни на чего. И вот это является оскорблением Бога, когда человек пренебрегает Божьим повелением, когда человек не обращает внимания на стук в его сердце, на обличение в совести. Дух Святой использует разные моменты, чтобы намекнуть, чтобы остановить, чтобы сказать. И когда человек уже доходит до такого бесчувствия, состояния, что он просто оскорбляет Духа благодати, ну, как сказал Илия, ну, кто тогда может помочь? Кто тогда будет ходатайствовать, если ты бьешь по тем рукам, которые тебя и хотят спасти? Кто еще сможет тебе помочь? Никто. И в этом особый грех. В этом особый грех и особое состояние человека-воступника. «То сколь тягчайшим, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия, не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь, еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого». Заканчивая вот такие размышления, не очень добрые, может быть, не очень светлые сегодня, посмотрите на 30 стих. Господь говорит, мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение. И это написано в Новом Завете. Хотя используется фраза с Ветхого Завета, но мы читаем, что отношение к Богу, к таким людям, к такому состоянию,
остается всегда одинаковым. «Мне отмщение». То есть мы для себя должны понять, и когда мы видим отступника, изрыгающего как вулкан ненависть к Богу, оскорбление всяких форм, глумление над Христом, мы не имеем права совершать суд, мы не имеем права, да, мы можем на замечание поставить, потом отлучение, человек становится как бы вне церкви, но мы не имеем права другими путями его даже остановить или доказать, или наказать его, как было в средние века, там сжигали людей конкретно, физическая смерть была, и разные другие пытки и так далее. Здесь Господь говорит, это мне отмщение, и я вас дам. Это не наше дело. Хотя, вы знаете, я слушаю иногда, если там вижу, кто-то глумится над Христом, у меня вот душа, если так можно назвать, наполняется кровью. А если вот кто-то мимо меня сквернословит и использует имя Божие, зная, не зная, если ты пытаешься даже остановить, сказать, что это уже чересчур, и тебе взамен еще хуже говорят, то, знаете, такая ревность, готовая вот впуститься уже на кулаках, доказать, что ты защищаешь Бога. Но на самом деле это не наше дело. Если Господь говорит, что у меня отмщение, я вас дам, Он это сделает. Всякий отступник получит свое, рано или поздно, сегодня или завтра. И как Ярославский, который написал, помните, «Библия для верующих и для неверующих», как он просил на смертном одре Сталина, чтобы он уничтожил все его книги. И потом, как он умирал, как умирал Вольтер, как умирали другие отступники, которые глумились над Христом. Друзья, не пожелать, как сказала одна женщина, которая была до конца вот с таким одним вероотступником, она обязана была помогать, там, давать воду, лекарства, что-то еще. Она сказала, не хочу пожелать самому страшному врагу такую смерть, которую я видела в этом человеке. Богоотступничество всегда имеет дело не с нами, а с Богом. И Бог воздаст, Бог никогда не остается поруганным. Это такой закон. Что человек сеет, то он и пожинает. С другой стороны, хочется закончить на доброй ноте, что все-таки мы, читая эти вещи, приходится действительно осознавать тот факт, что мы редко встречаемся вот с таким явлением. По большей части мы боимся дойти до этого, мы оплакиваем свои падения, мы оплакиваем свои грехи, мы плачем, когда мы нарушаем заповеди Божии, и слава Богу, что не доходим до этой степени, до такого ожесточения, чтобы Богу пришлось уже нам вот таким образом воздавать. И дай Господь, чтобы мы никогда не доводили свое сердце до такого ожесточения, чтобы уже мы не слышали слов Божьих, чтобы мы не видели разницу в крови, чтобы мы Духа благодати никогда, никогда, никаким способом не обижали, не угашали, не оскорбляли, не пренебрегали. Да будет так. Аминь. Давайте помолимся с вами. Отец Небесный, мы сегодня читали Твое Слово. Это Слово очень страшное. Это Слово обращено было к людям. Может быть, сейчас кто-то даже слышал эти слова по интернету, может быть, по радио, может быть, каким-то другим образом. Но это слово, это стук в сердце и стук в жизнь людей, которые дошли до этого состояния. И ты сегодня хочешь сказать, что никто, кто восставал против тебя, не оставался спокоен. Никто никогда не мог радоваться долго такой победе, когда люди смеялись над тобой, когда люди разрушали церкви, уничтожали христиан и радовались, и думали, что они достигли победы. На самом деле, все это они делали против себя. Господи, Ты сказал, что Ты за всем этим стоишь, и Ты видишь, и отмщение у Тебя, и Ты воздашь каждому. Благослови нас, сохрани нас, чтобы мы не дошли до такого бесчувствия, чтобы мы имели нежное сердце, чувствительное к Твоему голосу, чтобы мы были осторожны в наших чувствах, словах, чтобы мы не раздражались, Господи, чтобы мы не огорчали Твой Дух
в быту, в простом поведении, не понимая, что Твой нежный Святой Дух, Он хочет видеть в нас доброе состояние, благоговение и почтение, которое приятно Тебе и где Ты можешь учить нас и воспитывать. Благослови, Господи, нашу Церковь всегда ходить в страхе Твоем и наслаждаться Духом благодати. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. Привет, Андрюша!
4: Здравствуйте, Аня! О, я так ждал сегодняшней встречи!
3: Да? Почему же?
4: Хотел рассказать вам, что я ходил в планетарий со своим классом. Оказывается, это так интересно!
3: Да, согласна с тобой. А что ты там видел?
4: Я видел разные созвездия, карту ночного неба в разное время года. А еще нам показывали фильм о космонавтах. Это так круто! Полететь в космос и увидеть другие планеты вблизи. Я бы хотел, а вы?
3: Да, может быть. Хотя мне все-таки больше нравится наблюдать звездное небо с Земли. Наверное, я бы просто хотела, чтобы у меня дома был телескоп.
4: Чтобы он приближал к вам небо?
3: Да, ты верно подметил. О, теперь я вспомнила об одном интересном юноше, который тоже приблизил к нам небо.
4: Кто это?
3: Это один любознательный итальянец. Все началось с того, что однажды он заметил в церкви. Забыв о музыке и о молитвах, юноша не мог оторвать глаз от качающейся люстры. Кто-то только что зажег ее и оставил раскачиваться свободно на цепи. В те времена люстра представляла собой чуть ли не самое величественное зрелище. Это было огромное сооружение с множеством свечей по кругу в несколько ярусов на огромных цепях. Понятное дело, что от нее сложно было оторвать взгляд. Но наш посетитель, кроме красоты, заметил другое. В то время, как люстра раскачивалась туда и обратно, Галилео заметил, что на взгляд люстре требовалось одинаковое время, чтобы проделать большую и малую дугу. Не имея часов, он замерил время при помощи собственного пульса и оказался прав. Это была новая мысль. Он всегда полагал, что для покрытия большего расстояния маятнику потребуется больше времени. Как только в тот день он возвратился из церкви домой, он соорудил собственный маятник, запустил его и высчитал, что тот действует таким же образом. Затем он сделал несколько маятников различной длины и веса и подвесил их к балкам потолка и сучьям деревьев, так что его родные решили, что он потерял рассудок. Но он доказал правильность своих предположений. Это помогло ему прийти ко многим другим открытиям. Галилео нравилось ставить эксперименты.
4: Это был Галилео Галилей?
3: Он самый. И он никогда не принял бы на веру чужого мнения, но попытался сам все доказать. В те времена в школах учили, что если сбросить с высоты два груза, то более тяжелый достигнет Земли первым. Галилео поставил этот вопрос под сомнение. Он провел опыты, сбрасывая разные по весу грузы с одинаковой высоты, и обнаружил, что это утверждение было ошибочным. Все грузы, сбрасываемые одновременно, достигали Земли в одно и то же время, но никто не хотел ему верить. Однажды он убедил группу преподавателей университета подняться вместе с ним на верхушку известной падающей башни в городе Пиза. Оттуда он одновременно сбросил два груза – 5 килограммов и в 0,5 килограмма. Оба груза достигли Земли в один и тот же момент. Преподаватели были изумлены, но предпочли поверить книгам, нежели своим глазам.
4: Так это он все-все свои теории проверял? И так становился первооткрывателем и изобретателем?
3: Да.
4: А какое было самое важное его открытие?
3: То, благодаря которому мы узнали намного больше о звездах и космосе. Оно случилось в 1609 году. Галилео сделал великое открытие. В том году до него дошел слух, что некий помощник датского оптика заметил, что если поместить две линзы на расстоянии полуметра друг от друга, сквозь них все выглядит более крупным. Тут же Галилео решил убедиться, правда ли это. Он поместил две линзы на расстоянии полуметра одна от другой и получил сходный результат. Затем он взял более сильные линзы, соединил их вместе и изобрел таким образом первый телескоп. Весть о его открытии распространилась очень быстро. Но многие люди насмехались над этим и говорили, что такого не может быть. Галилео поместил свой телескоп на верхушке Кампанеллы, самой высокой башни Венеции. Многие влиятельные люди города, включая сенаторов, одетые в богатые одежды, словно для важной церемонии, поднялись вместе с Галилео на башню. То, что они увидели, изумило их. В телескоп Галилео они могли видеть улицы города, находящегося в 20 километрах оттуда, и людей, разгуливающих по ним. Корабль, находившийся на расстоянии 50 километров, казался не дальше, чем на километр от башни. Вновь и вновь смотрели они в телескоп и изумлялись. После этого Галилео стал изготавливать телескопы на продажу. Люди со всей Европы покупали их. Один телескоп Галилео сделал для себя и назвал его «старый изобретатель». Он увеличивал предметы в 33 раза. Как-то ночью, а то была великая ночь в истории, Галилео повернул свой телескоп к небесам. Чудесная картина потрясла его. Вместо нескольких звезд, которые можно увидеть невооруженным глазом, он увидел их тысячи. Млечный путь, который большинству людей кажется туманной вуалью, предстал как великолепная звездная дорога. Неожиданно он понял, что Вселенную составляют не только Земля, Солнце, Луна и несколько крошечных, излучающих свет звезд, но что-то бесконечно более чудесное и великое. Мрак космоса освещен сверкающими светилами на всем расстоянии, доступном человеческому глазу. Галилео навел телескоп на Юпитер и обнаружил три яркие звезды, находящиеся на одной линии с планетой, которые на самом деле были вовсе не звездами, а ее спутниками, вращающимися вокруг Юпитера, подобно тому, как Луна вращается вокруг Земли. Глядя на Солнце сквозь затемненные линзы, он увидел огромный огненный шар с темными облаками, движущимися над его поверхностью, которые сегодня мы называем солнечными пятнами. Он также заметил, что Солнце вращается вокруг своей оси точно так же, как Земля. Это было так прекрасно. Это все создал наш Творец. Его сердце затрепетало от радости. Он страстно желал рассказать об этом другим, чтобы они могли видеть красоту великого Создателя и славить его. Это он и сделал, но и на этот раз многие не поверили ему. Церковные власти заявили, что он, должно быть, ошибается. Все это настолько отличалось от того, чему они привыкли верить, что они не сомневались в том, что он не может быть прав. Его арестовали и заточили в тюрьму, чтобы он не мог проповедовать свои еретические идеи. Но Галилео был прав, и он знал это. Он верил, что другие люди станут смотреть в телескоп, который он изобрел, и докажут его правоту. Так оно и случилось. Спустя годы и столетия создавались все более мощные телескопы, с помощью которых ученые не только доказывали, что все, чему учил Галилео, было правдой, но и выявили, что Вселенная гораздо более необъятна, чем он мог себе представить.
4: Вот это здорово, что Галилео изобрел телескоп. А какой сейчас самый большой телескоп?
3: Сегодня самый большой – это 500-метровый телескоп, находящийся в провинции Гуйчжоу в Китае. Кто-нибудь, возможно, твой школьный учитель расскажет тебе о том, как он помогает астрономам проникать на миллиарды километров в космическое пространство и как с его помощью было сделано множество удивительных открытий во Вселенной. Когда ты задумаешься об этом, вспомни Галилео, юношу, который смотрел на качающуюся люстру в церкви и который, изобрев телескоп, приоткрыл секреты удивительной Божьей Вселенной и приблизил небо к Земле.
4: Да, теперь я всегда буду о нем вспоминать, глядя на звездное небо. Как жалко, что люди ему сначала не поверили. Его надолго арестовали?
3: Да, Андрюша, его арестовали навсегда. До конца жизни он должен был сидеть в своем доме, и к нему даже не пускали компанию друзей. Можно было прийти только кому-то одному. Но в этом, Андрюша, нет ничего удивительного. Ведь люди всегда относятся настороженно к чему-то новому и согласны верить в старое до последнего, даже если это неправда. поэтому они до последнего не хотели приближать к себе небо. В принципе, как и сами приближаться к небу. Ведь того, кто пришел к нам для того, чтобы приблизить нас к небу, тоже арестовали. И не просто арестовали, но еще и убили. А это ведь самое ужасное.
4: О, вы говорите об Иисусе?
3: Да, совершенно верно. Он еще много-много лет назад, задолго до Коперника и Галилео Галилея, родился в этом мире для того, чтобы указать нам на своего Отца и нашего Создателя, для того, чтобы познакомить нас с Ним и чтобы проложить мост между нами и небом. Но люди совсем не поняли Его, не поверили и просто убили. По принципу, все, что не такое, как мы привыкли, должно быть уничтожено. Но Иисус воскрес. Так была побеждена смерть и пропасть, разделявшая нас с Творцом. Оставалось только ступить на этот мост, поверить в то, что мы можем спастись благодаря Иисусу и приблизиться к небу, к Богу. Как думаешь, Андрюша, это просто сделать?
4: Я думаю, да. Ведь поверить несложно. Я всегда верю тому, что говорит папа.
3: Но для многих людей это сложно. Они до сих пор отвергают своего Творца и Его Сына. Не верят Ему и не приближаются к небу. Не приближаются к тому прекрасному, что приготовил для нас Творец. Ребята, в следующий раз, когда вы увидите звездное небо или ярко горящее солнышко, вспомните, кто Творец всего этого. Вспомните, что Он приготовил для вас тоже яркую и прекрасную жизнь. И чтобы ее получить, нужно всего лишь не отвергать Его Сына и поверить Ему. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Пусть на этой неделе небо для вас станет особенно красивым.

0: С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54 или 098-35-35-610.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Этот час открывает программа «Открывая Писание». На различные вопросы и темы из Священного Писания размышляет Александр Осачий, ведущий передачи. Через 15 минут слушайте программу «Возвращение к Богу». Ее подготовил и ведет Михаил Маргулис. И, наконец, за 15 минут до конца часа выйдут в эфир передачи «Лея Риеха» и «Соло Скриптура».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осачий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме. Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. «Не будь царем святых». Эта тема вытекает из радостной вести от Марка, 10 глава, мы будем читать с 41 по 45 стих. «И услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между умами не будет так. Кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Почему мы говорим о царе в собрании? Потому что в этом мире есть цари. Ну, по-другому как можно сказать, о ком идет речь? Цари, вот здесь вот в библейском тексте, вельможи, князья, да, вот это старое название. Императоры, в конечном итоге какие-то директора, шефы, все те, кому подвластны какие-то люди. Вот Иисус Христос тоже затронул эту тему. Почему Он ее затронул? Об этом выше, 10 главе. Мы с 35 стиха видим, что к Иисусу до этого подошли сыны Заведеева, Иаков и Иоанн, и стали спорить, кто между ними больший. Стали спорить. Почему они стали спорить об этом? Потому что они видели, что так происходит в этом мире. Один больше над другим. Даже вот римская армия, да, возьмем сотник, тысячник, пятитысячник, десятитысячник. Это структура мира. Что кто-то стоит над кем-то. Мы возьмем любой коллектив. Любой, допустим, какой-то проект делается. Там менеджер проекта ответственный стоит. Возьмем магазин, элементарно какие-то вещи, директор магазина, да там мэр города, губернатор, неважно кто, тот, кто руководит. И вот мы говорим по теме «Не будь царем святых», потому что Иисус затронул эту тему. «Не будь царем святых». Вот здесь, 42 стиха 10 главы Марка, он начинает. «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи властвуют над ними». О чем говорит Иисус Христос? О том, что в этом мире кто выше идет туда, имея определенные цели. Что здесь сказано? Господствует, властвует, да, такие общие термины. Господствует, властвует. А для чего, если мы будем смотреть, допустим, даже не в историю, а современный правитель? Для чего они идут во власть?

делают люди, идя во власть в этом мире? Хотят показать крутость свою. Да, вот Иисус здесь про это и говорит. Да между вами не будет так. Не будет так. Что у святых тоже есть руководство. Да, мы знаем из Библии. А что мы знаем, что среди святых тоже есть руководство, только оно совсем другое. Ефесянам 4 глава 11 стих. И он поставил одних апостолов, других пророков, иных евангелистов, иных пастырями, учителями. То есть это люди в руководстве святых. Наша тема не будет царем святых. Иисус говорит, не надо делать, как делают люди, стремящиеся к власти или имеющие власть в этом мире. И вот мы сейчас говорим об этом, что цели, самообогащение, показы крутости перед другими, не должны быть такие цели у тех, кто хочет быть руководителем среди святых или кто является уже таковым. Опять Марка 10 глава, 43 стих. Но между вами да не будет так. Не будет так. Как князья, вельможи, все вот эти вот начальники в этом мире. Да не будет так. Не будет так. А как еще происходит в этом мире? Давай сначала об этом. Как происходит, какие действия делают эти вельможи, князья, разные начальники, помимо того, что они ищут многие самовыгоды от власти, они что, притесняют обычных людей? Действия какие? Притесняют обычных людей за что? Кто-то что-то сказал про них, кто-то что-то замечание сделал. Много по каким причинам притесняют обычных людей. А про коррупцию в этом мире надо ли говорить? Сколько коррупции произошло во времена пандемии короны? Что целые такие начальники, как, например, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, за ней даже заметили это, ее связи с Файзером, производителем вакцин. А сколько масок закупали, которые были не нужны, которые выбрасывались, пилили деньги. Сплошь и рядом, на короне это проявилось. Даже в развитых странах очень серьезная коррупция. Что еще в этом мире? Действия какие делают вот эти начальники? А многие не умеют из них находить компромиссы. Не умеют находить компромиссы. Да, поэтому не могут договориться о прекращении войн. Поэтому не могут договориться, например, о... когда бастует профсоюз, там повышение какой-то зарплаты, договориться там, допустим, хотите повышение зарплаты, значит, что-то, допустим, отпуск на день меньше. Просто не хотят договариваться. Что мы видим? Что это еще не самое главное действие. Что это еще не самое главное, о чем мы говорим. Потому что здесь главное сказал Иисус. Между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою. Кто хочет быть большим, да будет слугою. Здесь и цели, здесь и действия заложены. Кто хочет быть руководителем среди святых? Кем? Пастором. Да, там вот перечислены вся 4 глава, 11 стих. Вот основная загвоздка. В чем разница властей этого мира? Начиная от директора магазина или менеджера какого-то проекта. В чем разница всех их и святых? Что у святых, несмотря на то, что тоже есть руководство, оно должно быть другим. Да не будет между вами так, о чем мы сказали уже, цели, действия в этом мире. И самое главное, о чем говорит Иисус – кто хочет быть большим, пусть будет слугой. О чем говорит Иисус? Как это понять? А здесь вытекает все в то, в эти же самые пункты. Цели, действия, руководство среди святых. Какие цели ставятся? Зачем человек находится, например, в этом служении?

кого-то? Или стремиться к нему? Зачем? Если как в этом мире, это непригодность к этому. Да не будет так, Иисус ясно сказал. Как в этом мире не должно быть. А зачем мы можем хотеть быть такими, да? Помните, кто епископство желает, доброго дела желает. То есть это неплохо, это хорошо желать быть кем-то или быть кем-то, но только, пожалуйста, без повадок властей, руководителей этого мира. Иисус учит другому, кто хочет быть большим, будь кем? Будет вам слугою. И дальше. И кто хочет быть первым, да будет вам рабом. Про что идет речь? Цели, действия, мотивы. Какие должны ставиться перед тем человеком, кто уже является или хочет стать неким руководителем среди святых? Будет рабом. Если мы идем на это и хотим таковыми быть или являемся, что мы ставим перед собой? Мы пришли занять это место, которое дал нам Бог. Для чего? Не для того, что ищут руководители в этом мире. Для другого, быть слугой. Почему требуется быть слугой? Вот Иисус объясняет, 45 стих. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу для искупления многих». Вот причина, вот пример, почему руководство святых должно быть другим. Таким людям надо начинать, прежде всего, с себя. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая из себя спасешь и слушающих тебя». Видите, вникай в себя и в учение, проверяй себя. Ты руководитель святых, проверяй себя. Почему? Потому что так поступай себя, спасешь, и слушающих тебя. Тебя будут слушать. А ты должен говорить все правильно, по Слову Божьему. В этом мире руководство может вести себя как хочет. Ведь оно не ставит. Почти не ставит. Да, ну некоторые есть исключения. В основном люди не ставят руководитель этого мира перед собой задачу быть примером для других. А от руководителю святых требуется быть примером. 1 Петра. 5 глава, с 1 по 3 стих. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господству над наследием Божьим, но подавая пример стаду». Опять, видите, про господство говорится? «Не господству над с наследием Божьим, но подавая пример стаду». И это требуется от руководителя святых. Быть примером. Примером во всем. Примером в учении. 2 Тимофею 2, 15. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Видите? Представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным. То есть руководитель среди святых должен быть человеком неукоризненным, чтобы о нем никто не смел сказать ничего плохого. Ведь если человек, который поставлен Богом руководить там, в собрании, какой-то миссии, будет с плохой репутацией, какое-то будет собрание, какая-то будет миссия, нет. Верно сказано в Библии, 2 Тимофею 2, 15. Представь себя достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Пример для других. Пример перед людьми, которых Бог верил этому человеку. Об этом же Иисус говорит, Марка 10 глава. Должен быть слугой. Не господствовать. Быть слугой. А что такое быть слугой в практическом понимании? Руководителем становится тот, кто поставлен Богом, как правило. Есть, конечно, опять же, исключения. Как правило, тот, кого определяет Бог на эту должность. Что этот человек должен быть? Кем? Рабом. То есть он поставлен туда не для того, чтобы ему подчинялись, ему служили, его прославляли. Нет. Чтобы служить другим. Помогать другим. Чем может помочь
сильный христианин, поставленный руководителем. Помочь в слове. Утвердить в слове, да, вот Библия, все об этом сказано. Верно преподающим слово истины. Верно преподношение слова истины. Помогать другим людям в становлении в их веры. То, чтобы они росли как христиане. А для этого требуется много говорить. По слову Божьему убеждать других в этом. Становлять для них рабов для Господа. В бесконечном итоге, зачем все это? Зачем это знать? Зачем знать, что нам нельзя быть царем в среде святых? Потому что от этого зависит, какой результат мы принесем сегодня и что мы увидим тогда, когда Бог проверит наши дела на суде Христа. Какое у нас дело окажется? Получим награду или кто-то получит урон? Кому много дано, много спросит. Иисус предупредил об этом. Поэтому, если мы являемся какими-то руководителями у святых, или хотим ими быть, или будем, знаем, что будем, мы должны понять, что мы не цари этого мира, и мы не директоры, и мы не шефы, которые в этом мире, мы люди, которых ставит Бог, чтобы стать, по примеру Иисуса Христа, рабами перед другими, служа им, всем тем, чем Бог позволяет это делать его руководителям. Дорогие, это очень важная тема. Она касается не только служителей, кто в руководстве. Она касается всех, потому что Иисус сказал, каким должен быть руководитель у святых. Вот такими и будьте. А у нас на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Предлагаем вам послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу», ведущий Михаил Маргулис. После нее слушайте программы «Лерий и Ха» и краткую страничку «Соло Скриптура».
1: Если вы ищете сочувствие, вы, скорее всего, найдете это слово лишь в словаре на букву «С». Такой ответ получил я, когда попытался поделиться с кем-то моими неприятностями. И в этой иронии есть большая правда, потому что когда дело касается неприятностей, они есть у каждого. И поэтому нас часто ждет разочарование, когда мы пытаемся облегчить бремя своей души, поделившись своими трудностями с другими. Конечно, эти слова насчет словаря на букву «С» звучат довольно цинично, но в наши дни сочувствие действительно нелегко найти. Возьмите, к примеру, трудности, связанные с разводом. Буквально миллионы мужчин и женщин переживают мучительную травму, вызванную разводом. А сколько детей невинно страдают из-за этого уродливого события в жизни их родителей. Но поскольку это стало таким распространенным явлением в наши дни, человеку бывает нелегко найти сочувствие, когда он пытается вернуть свою жизнь в нормальное русло. У вас неприятности из-за развода? Ну и что? Миллионы людей имеют те же самые неприятности, и они слишком озабочены своим горем, чтобы почувствовать симпатию к вашему. Сочувствие, сострадание – так трудно найти их сегодня. Это верно также и в случае со смертью. Конечно, когда в семье случается смерть, оставшегося в живых окружают сочувствием на первых порах. Но поговорите со вдовой через полгода после смерти ее мужа, и она расскажет вам, что она чувствует себя покинутой. Ее оставили те самые люди, которые предлагали ей утешение во время похорон. Эти самые люди, когда позднее замечают слезы в ее глазах или дрожащие губы, смотрят на вдову с недоумением, показывая всем своим видом, что ей следовало бы уже оправиться от своего горя. Подумайте также о потребности поделиться с людьми, когда мы теряем работу, когда нет денег заплатить за квартиру или нет денег, чтобы накормить семью. Кому мы можем обратиться? Где мы можем найти искреннее сочувствие и помощь? Конечно, многие люди теряют работу, и у них есть свои проблемы, о которых им приходится думать. Похоже на то, что в наши дни становится все труднее и труднее найти сострадание, что все больше и больше людей вынуждены сражаться с одними и теми же проблемами. Так что, если вы хотите найти сочувствие, лучше поищите его в словаре, там, где буква «С». А что такое сочувствие, сострадание? Если бы вас спросили об этом, что бы вы ответили на этот вопрос? Я думаю, вы бы ответили, что сострадание, сочувствие – это живой интерес, который проявляет кто-то к вашим проблемам и неприятностям. Но это не просто интерес отвлеченный, холодный, граничащий с обыкновенным любопытством. Это такой интерес, который заставляет человека бросить свои собственные дела и сосредоточить все свое внимание на вас. Вы не можете ожидать сочувствия того, кто, слушая о ваших неприятностях, одновременно прислушивается к чему-то постороннему. Вы говорите с таким человеком, и он посмотрит на вас время от времени, но в то же самое время он оглядывается на свои бумаги, явно показывая вам, что ему не терпится вернуться к своим делам. Нет, нет, это не сочувствие. Сочувствие – это когда человек бросает свое дело, обнимает вас за плечи и посвящает вашему рассказу все свое внимание, и не только внешне, но и внутренне. Сочувствие – это передача чувств. Сочувствующий человек сопереживает ваше горе вместе с вами. Апостол Павел писал: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Это и есть настоящее сочувствие, настоящее сострадание. Сочувствующий переживает такую же печаль, как и тот, кто поделился с ним своей печалью. Сочувствовать кому-то значит настроиться с ним на одну волну. Если человек радуется, вы также радуетесь вместе с ним. Если он озабочен, вы чувствуете себя также озабоченным. Если человек испытывает острую потребность в чем-то, вам также передается это чувство потребности. Короче говоря, все его эмоции находят отклик в сердце сочувствующего ему человека. Такого рода сочувствие очень редко встречается в наши дни, и поэтому бремя печали, которое ложится на человеческое сердце, оказывает крайне разрушительное действие. Трагедия тяжела сама по себе, но если она случается в такой обстановке, где никто не проявляет сочувствия, раны от нее будут особенно глубокими. Когда сердце человека разбито, и нет никого, с кем можно было бы поделиться горем, человек едва ли сможет оправиться от своего несчастья. Может быть, вы сейчас ищете сочувствие? Я знаю, что мне самому оно отчаянно необходимо. А где же его найти? Настоящее, искреннее сочувствие мы можем найти, если мы обратимся к Иисусу, только к Иисусу. Иисус способен на настоящее сострадание. Это кажется странным, не так ли? Иисус жил много столетий тому назад. К тому же Он окружен таким недосягаемым величием. Как может Он проявлять сострадание к нам, простым смертным? В 4 главе послания к евреям мы находим поразительные слова, в которых Иисус называется первосвященником, который может сострадать. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Вы, безусловно, заметили, что это простое заявление говорит о том, что Иисус способен проявлять сострадание к нашим слабостям, к нашему горю. Если вы ищете сочувствие, обратитесь к Иисусу. Это замечательная весть, и она должна принести нам ободрение. Но на деле она не так часто ободряет нас. Почему? Потому что Иисус не такое лицо, к которому можно прийти запросто, как к своему приятелю. Он слишком высок, слишком окружен величием и славой. Все это так. И слова из 4 главы послания к евреям подчеркивают его величие и божество его природы. И когда мы читаем о его неземном величии и славе, нам особенно трудно представить себе, что он может проявлять интерес к нашей жизни, потому что в 4 главе послания к евреям он называется великим первосвященником, прошедшим небеса. Если вы не знакомы с еврейским священным писанием, вы, вероятно, знаете очень мало о первосвященниках народа Израиля. В книге Левит даются многочисленные описания того, как должен вести себя первосвященник, как он должен одеваться, что он должен делать. Первосвященник, особенно во времена поклонения и служения в скинии и в храме, должен был держаться в стороне от всяких нечистот, чтобы не скверниться от людей. Например, ему не разрешалось прикасаться к мертвому телу, даже если умерший был очень близким ему человеком. Величайшая обязанность первосвященника состояла в том, чтобы однажды в год входить в святая святых, туда, где находился ковчег завета. В святая святых первосвященник приносил кровь жертвы в уплату за свои собственные грехи и за грехи своего народа. Великий день искупления, Йом-Кипур, был наивысшим моментом в служении первосвященника. И когда Израиль был верен, и весь народ жил в согласии с правилами, установленными Господом, вся нация принимала участие в том таинственном событии, которое происходило за завесой в Скинии. Это был день всеобщего покаяния. Звучали трубы, призывавшие израильтян раскаяться в совершенных беззакониях. Проливала жертвенная кровь за грехи народа, и после этого они освобождались от бремени вины, которая навлек на них совершенный ими грех. Таким образом, как видите, первосвященник не был таким человеком, которому было бы просто подступиться со своими проблемами. Он был отделен от народа, он был сдержанным и холодным. И вот в 4 главе послания к евреям мы читаем, что Иисус, великий первосвященник, способен на сострадание. Странно, не так ли? Это странно, даже в большей степени еще и потому, что он был не простым, а величайшим первосвященником, прошедшим небеса. Это значит, что Иисус не только входил в особое место в храме, доступное только первосвященникам, но также и то, что он постоянно является в присутствии Бога. И он не просто является перед лицом Бога жертвенной кровью животных, но он является перед Богом со своей собственной кровью, которую он пролил за грехи своего народа. В послании к евреям эта идея раскрывается еще глубже. Но Христос, первосвященник будущих благ, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Нет сомнений, что такой прославленный Бога человек, совершивший великое дело спасения, едва ли кажется таким человеком, которому идут за состраданием. Вдобавок к этому, в 4 главе послания к евреям Иисус называется еще и Сыном Божьим. Это наивысшая характеристика Иисуса из Назарета. Великий первосвященник, который страдал, умер, снова воскрес и вознесся прямо к небесному престолу, является Сыном живого Бога. Более того, Он сам Бог. Мы с вами говорим о Боге. Иисус Христос, великий человек, способный на сострадание, является также великим Богом. И послание к евреям заверяет нас в этом. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Этот величайший человек, этот великий Бог знает наши слабости, потому что Он сам прошел через искушение. Это трудно понять, потому что нам доступно понять только часть этой великой тайны. Великий первосвященник, прошедший небеса и представивший перед Богом свою кровь в жертву искупления за человеческий грех, Иисус, Сын Божий, знает наши слабости, потому что Он также был искушаем, как искушаемся мы. Высокопоставленные и облеченные властью люди обычно не понимают того, через что приходится проходить простым людям. Они не знают, что такое голод, подавленность, разочарование. Они не знают, что значит быть раздавленным и неспособным продолжать борьбу. Они слишком полны своим собственным величием, слишком уверены в будущем. Но Иисус совсем не такой. Он знает наши слабости, понимает, что мешает нам быть такими, какими мы должны быть. Слова 4 главы послания к евреям обращены к людям, готовым совершить очень серьезную религиозную ошибку. Эти люди получили чистое Евангелие о великом Божьем спасении, ставшем возможным благодаря делу, совершенному Иисусом. И эти люди испытывали восторг от того, что это великое спасение явилось исполнением славной религии еврейской Библии. Но по мере того, как проходили годы, они начали поддаваться искушению извратить великую религию Иисуса Христа. Учение об ангелах и желание возродить некоторые из ритуалов Ветхого Завета стали волновать их умы. Кроме того, христиане подвергались преследованиям в том обществе. Все это вместе взятое отразилось на их первоначальной преданности Иисусу. Они испытывали искушение оставить истинную религию Господа Иисуса Христа. Иисус знал подобные искушения, когда Он встретился с сатаной. Помните, тот настойчиво убеждал Его склониться перед Его престолом. Об этом эпизоде рассказывается в 3 главе Евангелия от Матфея. «Наши слабости, вы сами можете составить их перечень. Это такие вещи, которые мешают нам достичь идеала. Мы устанавливаем для себя определенные стандарты, но нам не удается их соблюсти. Я уже упоминал, разводы — это наше неумение построить прочные отношения друг с другом. Многие из нас никогда через развод не проходили, но тем не менее переживают бесчисленные трудности в семейной жизни. Или возьмите, к примеру, отношения между родителями и детьми. Поведение детей сегодня нередко разбивает начисто сердца родителей. Но и сами дети при этом не знают счастья. Люди, живущие в одной семье, видят в друг друге только самое худшее, и с этим ничего нельзя сделать. Наши слабости особенно резко проявляют себя в женитьбе. Иисус знает об этом. Я не знаю, как такое возможно? Но 4 глава послания к евреям заверяет нас, что он знает обо всем этом, потому что он сам был человеком, сам прошел через искушение. Существуют слабости еще и другого сорта, слабости, которые не имеют ничего общего с нашей личностью. Это слабости, вызванные плохим здоровьем, бедностью, жестокостью молодых по отношению к старым, несчастными случаями и другими подобными событиями, которые способны опустошить нашу жизнь. Передо мной на столе лежит список проблем, с которыми люди обращались ко мне и просили меня молиться. Меня потрясает все то, через что приходится идти этим людям в жизни. Один человек, например, попросил нас помолиться об обращении его жены и рассказал о том, как трудно жить с неверующей женой. Женщина, страдающая тяжелым физическим недугом, просит молиться за ее сына, переживающего серьезные эмоциональные трудности. Вдова пишет о своем одиночестве. Одна пожилая женщина обеспокоена положением в семье ее детей, их работой и здоровьем. Другая женщина понимает, что ей следует уйти из дома ее брата, но она не знает, куда идти. Еще одна вдова не может сводить концы с концами и не способна наняться на работу из-за плохого здоровья. Другой человек с ужасом сообщил, что он катастрофически теряет зрение. У одной женщины сестра лежит в больнице вот уже несколько месяцев в бессознательном состоянии, и этому не видно конца. И так много-много писем. Когда я думаю о горе и отчаянии миллионов и миллионов людей, меня самого почти охватывает отчаяние. Страдание знакомо каждому из нас, и каждому из нас обращена великая благая весть Библии, говорящая о том, что Иисус, Спаситель, способный на сострадание. Он, как и мы, подвергался искушению, познал все проблемы и отчаяние человеческой жизни. Поэтому у нас нет причин для отчаяния. Нам следует не впадать в отчаяние, а обратиться к Богу. Но временами испытания и страдания настолько сильны, что у человека едва ли найдется достаточно сил и смелости обратиться к Нему. Но мы-то теперь знаем, что Иисус сам был человеком. Он хорошо знаком со слабостями и ограничениями человеческой природы. Он Бог и человек, и Он превосходно знает нашу человеческую природу. Поэтому мы можем и должны прийти к Иисусу, сочувствующему первосвященнику Божьему, со всеми нашими проблемами. Вот как заканчивается 4 глава послания к евреям. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вы видите, все, о чем мы говорили с вами сегодня, сводится к одному. Мы с вами можем обратиться с нашими просьбами к Иисусу. Без колебаний приблизьтесь к престолу благодати. В самом центре христианской веры находится этот престол. Как утешительно, что все, что мы узнаем об Иисусе, придает нам уверенность, убеждает нас обратиться к Нему. Библия — христианская религия. Библия, история Ветхого Завета, христианская религия, церковь, молитвенные собрания и сама эта наша беседа, все это вместе взятое служит единой цели — дать вам уверенность, чтобы в минуту нужды мы не боялись обращаться за помощью к престолу благодати. Библия говорит, что когда мы приходим к престолу благодати, мы находим там благодать и прощение. При этом Библия напоминает нам, что мы нуждаемся в милости, мы нуждаемся в прощении грехов. Очень часто наши заботы, проблемы являются прямым следствием нашего греха. В таких случаях, когда мы просим Бога о помощи, мы обязаны просить прощения. Мы можем прийти к Иисусу со всеми нашими грехами, со всеми нашими провалами и попросить у Него милосердия к нам. И Он окажет нам милосердие, потому что Иисус знает, что такое грех. Он никогда не совершил ни одного греха, но Он жил бок о бок рядом с человеческими слабостями на протяжении 30 лет, пока Он ходил по этой грешной земле. Придите к Нему с доверием, и вы найдете благодать, которая поможет вам в трудные времена. Иисус до конца совершил дело, порученное Ему Отцом, и теперь, благодаря этому, Он может уделить нам из источника Своей бесконечной благодати достаточно сил, чтобы пережить сегодня. Он может уделить нам из источника Своей бесконечной благодати достаточно сил, чтобы пережить сегодняшние трудности. Да, именно так действует Его благодать. Мы получаем достаточно сил, чтобы пережить сегодняшний день, сегодняшние заботы и трудности. Когда вы приходите к престолу благодати, не просите о будущем, просите о сегодняшнем дне. Наш Спаситель прекрасно знает, в чем вы нуждаетесь, и Он, конечно, обеспечит вас всем необходимым на сегодня. Если бы вы только могли в это верить, единственное препятствие, которое мешает нам в полной мере воспользоваться богатством Божьей благодати, это недостаток веры. И это касается даже тех, которые были верующими на протяжении многих лет. Даже они не могут до конца поверить, что Иисус окажет им всю необходимую помощь в трудные времена. Мы, верующие, должны постоянно напоминать себе, читая Слово Божье, что Иисус – такой Спаситель, в котором мы можем найти сострадание и помощь. А если вы не верующий, то я думаю, вам стоило бы постараться стать христианином уже хотя бы ради только этого. Придите к престолу благодати, исповедуйте свои грехи и попросите Божьего милосердия. Иисус заплатил за человеческий грех на Голгофском кресте. Поверьте в это, а также в то, что Он воскрес из мертвых и живет сегодня, чтобы помогать всем нам и вам лично. Иисус стал таким, как мы, и поэтому Он знает все наши слабости. Когда мы обращаемся к Нему, мы можем не сомневаться, что Он нас поймет. Поэтому придите с доверием и получите Его благодать, которая спасет вас во время бедствия.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лереха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Татьяна, рад тебя видеть. Шалом.
1: Шалом, Дима, все взаимно. Скажи, пожалуйста, о чем в сегодняшней передаче пойдет речь?
0: Попробуй догадайся с трех раз.
1: Что-то мне подсказывает, что сегодня мы продолжим говорить о патриархах Израиля, верно?
0: Прямо в точку. Сегодня мы продолжаем говорить о патриархах народа Израиля. И сегодня поговорим о величайшем еврее, избавителе еврейского народа из египетского рабства. И как я говорил, история патриархов имеет огромные мессианские намеки, и жизнь Моисея не исключение. И мы сегодня постараемся увидеть эти мессианские параллели и намеки.
1: Замечательно. Всегда интересно узнавать что-то новое.
0: Ну, я постараюсь. Если ты заметила, вся история народа Израиля – это события вопреки обстоятельствам. Мы помним, что Авраам стал отцом Исаака в 100 лет вопреки обстоятельствам. Исаак, возложенный на жертвенник, был возвращен своему отцу чудесным образом. Яков, получивший благословение от своего отца вопреки обстоятельствам, а затем, потеряв любимого сына Иосифа, получил его назад также вопреки обстоятельствам, которые ему, кстати, говорили, что сына своего он уже никогда не увидит. Иосиф остался жив и достиг положения второго человека в Египте, и все это вопреки обстоятельствам. История жизни Моисея тоже началась вопреки обстоятельствам. Во-первых, его рождение совпало с указом фараона убивать всех еврейских мальчиков. Несмотря на террор, который проводили по отношению к евреям, родители Моисея умудрились спрятать своего сына от тех, кто пытался его погубить, аж целых 3 месяца. Итак, мы видим, что с самого начала жизни Моисея мы видим мессианские параллели. В Евангелиях мы читаем, что Мессию Израиля также пытался погубить один нечестивый царь. Кстати, ты помнишь его имя?
1: Конечно же помню. Этого царя звали Ирод.
0: Жестокий царь. Он издал указ убить всех младенцев в городе Вифлеем, по-еврейски Бейт-Лехем, в возрасте до 3 лет. И как Моисей чудесным образом был спасен, так и родители Мессии, получив чудесным образом предупреждение от ангела, избежали рук убийц и спасли младенца. После чудесного спасения Моисей попадает в царскую семью, где он воспитывается как один из сыновей фараона. Но став взрослым, его жизнь меняется. Он бежит из Египта в пустыню. И как ты думаешь, чем он занимается в пустыне?
1: Ну, могу предположить, что он становится пастухом.
0: Правильно. Как и все его предки, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей становится пастухом, что в очередной раз указывает нам на то, что Мессия также является пастырем. Именно в пустыне Моисей учится и смиряется для того, чтобы стать прекрасным орудием в руках Бога Живого. Пастух, 40 лет ожидавший, пока пробьет его час, чтобы выполнить самую главную задачу – спасение Израиля из рабства Египет. И тут мы опять видим мессианские параллели. В Евангелии мы читаем, что до 30 лет Мессия жил среди своего народа, но он жил для того, чтобы однажды исполнить ту задачу, ради которой Бог послал его на землю, а именно – спасение человека от рабства греха. Через Моисея Бог сделал удивительные чудеса. Через Моисея Бог дал 10 заповедей в этот мир. Моисей говорил лицом к лицу с Богом. В книге Второзакония в 34 главе 10 стихе записано: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу». Бог высоко оценил Моисея, ведь Мессию, своего единственного сына, он уподобил именно этому пророку. В книге Второзакония, 18 главе, 18-19 стих написано: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Так и Мессия явил множество чудес, даровал нам Новый Завет, по-еврейски Брит Хадаша, и открыл дверь каждому человеку для общения с Богом Всемогущим. Это яркие мессианские параллели в жизни пророка Божьего, патриарха Израиля, Моисея.

Дмитрий, спасибо вам большое за такую познавательную беседу. Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!

Если возможно. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Римлянам 12:18. Сыны Божии отличаются от людей этого мира тем, что они стремятся к миру, творят мир и сохраняют его. Наш Отец – это Бог мира, и, сохраняя мир, мы тем самым свидетельствуем о Нем всем окружающим нас. Быть в мире со всеми людьми – очень непростая задача. Она по плечу только верующим. Все люди разные. У каждого свое понимание мира, свои требования, свои взгляды на жизнь, свои ожидания. И чтобы со всеми сохранять мир, надо мудрость и сила свыше. Мы призваны, чтобы творить мир и хранить его. Даже если человек не является христианином, если он не разделяет наших взглядов, ходит в другую церковь, если он не проявляет к нам расположение, то все равно, по возможности, мы должны стремиться сохранять мир. Быть в мире со всеми людьми – это значит не ссориться, не делать разделений, не унижать людей, не лгать им, не поступать несправедливо. Мы должны поступать так, чтобы не провоцировать других на конфликты, уступать, жертвовать своим. Чтобы быть в мире со всеми, надо быть смиренным, кротким, терпеливым, не воздавать за зло, благословлять и делать добро. Лучше снести обиду, чем, доказывая свою правоту, разжечь ссору и нарушить мир. Там, где нет мира, там нет ничего хорошего. Там одно расстройство, недовольство, обиды, зависть и все худое. Там, где нет мира, там нет радости. Радость у миротворцев. Притча 12:20. Когда мы стремимся быть в мире, мы тем самым противостоим всему недоброму и злому. Стремясь к миру со всеми людьми, мы становимся источником Божьего мира. Если возможно, это значит, что ради мира мы не должны переступать через истину. Истинный мир исходит только от Бога, а нарушение Его слова в лучшем случае принесет не мир, а временное перемирие. Наши действия должны базироваться только на истине, и поэтому, если от нас требуют мира за счет правды, мы стоим на стороне истины. Возлюбленные Господом, давайте в нашей жизни стремиться к миру со всеми людьми, которых Бог послал в нашу жизнь. Господь Бог есть Бог мира. Его царство – это царство мира. Служение, которое Он дал нам – это служение примирения.